0: охраны. И благодаря этому он придет к абсолютному совершенству. Творец удостоит нас прийти к совершенству цели и выйти к свету Торы путем очищения Барух Шалом Льви Ашлак.
1: Мы вместе прочитали письмо, которое написал Рабаш. По-настоящему чувствуется сильное желание, которое хочет передать каббалист, а в основном в том, что он описывает необходимость проверки и внутреннего выяснения в то время, когда мы находимся, будь то в работе между нами, будь то в усилиях сблизиться. И если у него немного более сложные места, надеемся раскрыть их во время урока с помощью Рава.
0: Да, мы находимся в работе подготовки для получения Торы. И в этом письме Рабаш объясняет, что такое процесс очищения, как мы должны подготовить себя, свое желание, чтобы принять на себя законы Торы.
1: И важно укрепиться в объединении между товарищами, потому что то, что мы изучаем, это не разумом. Мы хотим прийти к вере выше знания.
0: Говорят о том, когда мысли приходят и атакуют человека, как он должен относиться.
1: Мы перейдем к уроку на 29 июня 2003 года, пожалуйста.
0: Что говорит нам Ребе? Что наша работа разделяется на несколько частей, несколько этапов. Первый этап — это что мы должны обрести веру, а второй этап, что мы должны обрести знания. Мы знаем также это из процесса разбиения келим. У нас есть сверху вниз от нисхождения два основных действия по созданию наших келим. Это разбиение келим получения, четыре первых мелаха, дахгад, и разбиение отдающих келим. Это четыре вторых мелаха, мелхейтаним. Это называется первый храм, у которого было, как рассказывается, Мохин де Хая, и второй храм, в котором были Мохин де Нешама. Разбиение храмов, что называется. Первый парцов, который вышел из Рош Абвеима, и второй парцов, который вышел из Рош Ишсута в мире Никудим. Против этого у нас есть два этапа в исправлении келим. Когда исправляют сначала отдающие келим, обретают клеверы, что называется. Весь этот процесс называется до завершения выхода из Египта. А когда обретают отдающие келим, свойства бины, тогда там есть подготовка, еще 40 дней внутри бины, и приходят к Шивуоту, к получению Торы. И тогда получение Торы — это уже получение Хохмы. И отсюда у нас есть все законы, о которых мы говорим, все высказывания, которые мы в том или ином виде описываем, эти состояния, когда человек с одним сердцем, то есть отдающие келим готовы, и сомнения, и рурим против хохмы, знания, это гора, гар, учение Торы. И также до этого в Египте, при выходе из Египта, все работает над нет никого, кроме него. Это понятие веры. То есть два основных действия в этом процессе обретения кли. Отдача ради отдачи, до дарования Торы и обретение келим, уже исправление в получении ради отдачи. Это уже от дарования Торы и далее. Это то, что Рабаш говорит. И в соответствии с этим потом он тогда рассказывает нам, в чем преимущество и недостатки этого. Еще всегда нужно быть в равновесии, в мере, работать в келим веры в соответствии с келим знания, чтобы не было. Хотя два этих высказывания отрицают друг друга, но нужно уравновешивать их таким образом, чтобы, конечно, всегда остерегаться, чтобы знания не было больше веры. Иначе это будет получение ради получения, падение в клипот. А всегда нужно заботиться о том, чтобы вера была выше знания, больше, чем знания. С одной стороны, с другой стороны, если не работают, насколько возможно, насколько вера позволяет, не работают со знанием, то это тоже называется недостаток отдачи. То есть нужно, чтобы две эти линии были уравновешены. Это то, что он объясняет нам здесь, да. Что такое в нашем состоянии веры и знания? И в нашем состоянии до входа в духовные действия по-настоящему есть против этого проекция этого внутри нашего состояния веры и знания. Вера у нас называется вера в мудрецов, вера в Рава, а знание — это все те наши внутренние факты, которые наши получающие келим требуют, чтобы мы их заполнили и жили бы согласно тому, как наше тело согласно жить и работать, и ощущать себя в уверенности, и которая полагается на основы. В более практическом виде можно сказать так, что любая мысль, которая противостоит духовному продвижению, потому что Творец управляет как единственный во всем мироздании. Все мироздание — это главным образом во мне он управляет, каждый должен сказать. То есть все, что отрицает, это во мне. Все эти помехи являются для меня, по сути дела, местом для работы. Против них я должен работать. Это в особенности работа у нас в нашем состоянии, пока мы не переходим махсом, когда находимся в двойном скрытии, в одинарном скрытии. Работа против скрытия. Что скрыто? Скрыто управление Творца. Власть Творца над творениями. И это мы должны восполнить с помощью веры. Что такое с помощью веры? Принимать это как факт. Вера — это все еще не свет, не раскрытие божественности, которое мы получаем свыше, а это просто мы должны принять, восполнить эту тьму нашим усилием, что хотя я не вижу это в своих келим и не чувствую этого, но я принимаю на себя это как факт, и согласно этому параметру я живу. этому данному. Почему это не называется простая вера? То, что весь мир как бы говорит, а у нас это что-то обратное даже всему миру. Это из-за того, что у нас это приходит всякий раз вместе с помехами против нашего знания. И весь мир не поддерживает это. Мы должны прийти в конечном итоге к такому состоянию, когда мы просим у Творца, чтобы он дал мне силы, чтобы раскрылся таким образом, что не то, что я получу знание, а я нуждаюсь в знании, что я получу веру, какую-то силу свыше, которая поможет мне справиться с темнотой. Не то, что я хочу стереть темноту. Тьма будет светить, как свет. Я согласен как раз быть в темноте из-за того, что я понимаю, что если не будет тьмы, а будет свет, я буду служить Творцу из-за того, что он властвует, из-за того, что он велик, из-за того, что у меня есть от него выигрыш. И этим я только сделаю больше своих килим, я буду как клепот. А я прошу Творца, чтобы я оставался в темноте от моих получающих килим. Это называется оставаться в темноте. Только чтобы он дал мне способность работать с ним, относиться к нему, быть с ним соединенным, как будто я вижу его. И тогда мои получающие килим находятся в ограде. Они не выскакивают, потому что нет к какому-то наслаждению или какому-то знанию возможности выскочить и захотеть получать его, захотеть наполниться. Мои получающие килим спокойны, и я могу работать с килим, который я получаю свыше, отдающими килим, килим бины. Что такое килим бины? Что это вообще? Это такое ощущение присутствия Творца, которое не дает факт получающим килим, чтобы они наслаждались этим и уже были бы уверены и получали бы наполнение внутрь себя. А это сила выше знания и обретения внутри получающих килим, которые я могу быть над моими получающими килим, опираться на них, не быть зависимым от них. На языке каббалы это называется, что я обретаю свойства девяти первых.

0: а наоборот, раскрытие приходит, чтобы добавить мне к вере исчезновение, эдер, украшение.
1: Украшение.
2: Эдер,
0: эдер, украшение к вере. То есть я даже при возможностях знания и власти и всего обретения, которое может быть в получающих келим, я пользуюсь цветами хохма, которые приходят, чтобы увеличить еще больше мои келим веры и над выше, то есть моего желания получать, которое даже наполняет светом хохмы. Даже когда я наполняю его светом хохмы, я нахожусь над ним. То есть, если обретение кли вера, отдача ради отдачи, называется, что мое желание получать не получает наполнение, я нахожусь над ним с килим веры. Потом наступает период, когда я работаю уже с получением ради отдачи, то есть я даже наполняю желание получать, и тем не менее нахожусь над ним с моими килим веры. Это называется получать ради отдачи. Слова не могут передать, конечно же, содержание, но то, что здесь... Я, как правило, всегда говорил, что вера называется ощущение Творца. И действительно, я вижу, что иногда от реакции, то, что я не был в этом достаточно точен, что ощущение Творца, конечно, это называется вера, но какое ощущение Творца? Не ощущение Творца для наполнения получающих келим, а ощущение Творца, которое дает человеку силу быть выше получающих келим. Ну, то есть, как мы говорим, что в высшем свете есть два проявления. Его проявление как свет Хасадим и как свет Хохма. Ну, так, конечно, вера приходит к нам как результат раскрытия Творца, но его раскрытие, то, что называется «я, а не посланец», как было в Египте, получение веры при выходе из Египта. Вся наша работа направлено на это. И не надо забывать, что выход происходит через казни, 10 казней фараона, 250 казней египтян, а до этого народ Израиля тоже находится в 7 годах страдания и голода. Ну, то есть все свойства в человеке, египтяне в человеке, и фараон в человеке, и Моше Аарон в человеке, и народ Израиля внутри человека. Все эти свойства, все целиком находятся в страдании и казнях. Этот процесс до выхода из Египта, процесс... Невозможно сказать, что в нем есть что-то приятное и хорошее. Согласно рассказу о Египте, целиком так выглядит. И только от обретения клеверы, от выхода из Египта и далее уже можно говорить о какой-то разбалансированной работе внутри человека, который уже работает над дающими келим, которые он обрел. Но как бы то ни было, на всем пути от начала точки в сердце в период двойного скрытия и одинарного скрытия, а потом, когда проходит махсом, в вознаграждении наказания и в любви, на всем этом пути человек не работает со своим желанием получать, а всегда наступает на него и работает над ним. Даже когда получает ради отдачи, он получает,

0: показать, что он дающий, работает над своим желанием получать, даже когда желание получать наполнено наслаждениями. Это работа просто обратная нашей сегодняшней работе, когда мы хотим естественным образом наполнить себя. Да.
1: Что значит, что он пишет здесь?
0: Ну, ладно, я не хочу, тебе важно пофилософствовать, да.
1: Что является точным отношением к казням? Что неправильно, что правильно в этом отношении?
2: Вот, кен.
0: Еще, да.
1: То есть мы всегда говорим, что стремимся к раскрытию Творца. Здесь я стремлюсь к раскрытию Творца, чтобы я мог и это раскрытие как бы отдавать ему обратно.
0: Если мы будем кричать «раскройся, раскройся», мы ничего не получим. Потому что мы тогда просим как клепот. Мы хотим получить от него наслаждение. Творец дал нам наслаждение этого мира, чтобы над ними мы бы просили над этими наслаждениями, мы хотим его раскрытия как силы веры. Весь этот мир, то есть этот уровень, со своим желанием получать, дан мне для того, чтобы я захотел не наполнить мой получающий килим, а обрести килим веры против этого мира. Если я прихожу к этому, это называется максимальная лолишма, к которому я могу прийти. Из этого лолишма приходит клишма. Что значит приходит клишма? То есть из этого лолишма я стремлюсь, действительно, тем не менее, как-то прийти к клишма, тогда получается,
2: что я микабель. Это
0: что я получаю эту способность быть над моими получающими килим, мои получающие килим по величине всех наслаждений этого мира. И тогда начинают увеличивать у меня получающие килим тоже, чтобы над ними я строил большую веру. Отдача ради отдачи называет, что я вхожу в ибур и в катнут уже в духовном. А потом мне добавляют такие получающие килим, над которыми я тоже строю мою отдачу, но это уже получение ради отдачи.
2: То
0: есть даже, что у меня есть наполнение в получающих килим, я могу стоять и быть над этими наполнениями. Это называется, что я уже просто уподобляю себя Творцу, то есть нахожусь над получающими килим. То есть я тоже обрел силу веры, чтобы быть над получающими килим. Может быть, я нарисую это в каком-то виде. То, что я могу выразить, это тоже уже просто...
2: Ладно.
0: Мы получаем как бы какую-то величину желания получать. Желание получать. Желание получать это со всем желанием этого мира. Мы получаем все это желание. А теперь наша работа. В чем стоит наша работа? Что я хочу обрести веру выше знания. Это знание называется.
2: Идея.
0: Знание. Я хочу обрести мою веру, чтобы она была выше знания. Чтобы я работал над моим желанием получать. Давайте сделаем это так. Знание. Что это значит? Чтобы я не зависел от него. Если я обретаю эту веру, прошу, чтобы она была Допустим, я работал. Здесь я работаю тысячу лет. Тысячи лет. Потом здесь точка в сердце.
2: И
0: я здесь нахожусь в скрытии. Скрытие одинарное и двойное. Два вида скрытия. Один и два. Я дошел до состояния, когда я действительно хочу получить кли веры. Это называется, что просто я дошел до состояния, что не дает мне спать, разные это называется
2: лолишма.
0: Максимальная лолишма. Так? И тогда я начинаю получать эту веру на практике. Она становится
2: каббалат,
0: то есть получение веры. То есть я обретаю здесь килим бины.
2: Тхунот бина.
0: Свойства бины.
2: Лашпия аль минат лашпия.
0: Отдача ради отдачи.
2: Ве... Не знаю, как ли цаяр это.
0: Не знаю, как это нарисовать.
2: Шарахаш, ты нагид.
0: Когда я обрел, допустим, свойство бины, нахожусь на высоте бины, потом я начинаю... Ну, и когда я обретаю бину, свойство бины, они тоже у меня растут над желанием получать. Над желанием получать, когда они растут, они растут в Ивьюте Шорош Алев. Ну, допустим, шорыш алев без бет. Это называется катнут. А потом, когда я работаю дальше, здесь тоже у меня есть получение веры. Но я работаю уже над желаниями гимл и далет. И что даже когда я получаю внутри этих желаний гимл и далет, я остаюсь в высшей знании. То есть я пользуюсь, не знаю, как сказать, есть у меня так, желание этого мира, желание этого мира, и над ним я хочу построить веру. То есть я как бы
2: сам цимцум
0: ставлю сокращение на этот мир. И важнее для меня прилепиться к Творцу. Если я делаю это,
2: то
0: все для меня важнее в вере. Я перехожу в Махсом. Называется «Больна любовью я». Ну, то есть все мои желания, они выше. Потом я начинаю на эти желания этого мира и на желания, которые я получаю в раскрытии Творца в Шорош и в Алев, строить кли веры.
2: И
0: это состояние называется катнут. Здесь я нахожусь до Махсома.
2: Закваркатнут.
0: Это уже катнут. А потом, когда я строю мою кли веры, в том, что я начинаю наполнять килим этого мира, есть алеф у меня и шорыш, и еще гимл и далет, и над ними строить свою веру, это уже называется гадлут, получение ради отдачи. Что я хочу сказать здесь, во всех моих попытках как-то выразить это, что если я не получаю ничего, здесь не получаю ничего, обретаю дающий килим, или обретаю уже получающий килим ради отдачи, я каждый раз работаю над какими-то наслаждениями, чтобы обрести кли веры. То есть то я работаю в килим, который совершенно я не наполняю их. Я совершенно не наполняю их. И над ними я стремлюсь, чтобы у меня было кли веры. А другой раз я уже даже наполняю со всеми килим, со всеми наполнениями, которые есть в них. Я ими пользуюсь только как основы, тоже, чтобы построить над ними клим веры. То есть недостаточно мне сказать просто, что этот мир ничего не стоит. Когда я получаю все наслаждения этого мира, и все-таки над ними я строю веру. Слова, ну что мне делать? То есть всегда человек стремится быть выше своих килим, своих желаний. Где взять для этого желание, как все-таки подняться над этим? Это только наша работа, это группа, это просьба, чтобы свыше пришла эта сила и дала нам эту работу. Все время подниматься над получающим килим. Работа. От выхода из Египта, потом пустыня, потом...
2: Принцип,
0: принцип, как сказать на иврите, принцип.
3: И корон.
0: Принцип, то тот же принцип. Работать над желанием получать, или желание получать, которое только пусто над ним работать, то есть не обращая внимания на его наполнение, стремиться выше того, что оно просит, несмотря на это, к слиянию. Или даже наполняют его, я специально наполняю его, чтобы оно показало мне все вкусы, красоту и наполнение, которое есть, и вся жизнь, которая в этом есть. И над этим все-таки я работаю. Это уже работать с получающим килим ради отдачи.
2: Ну,
0: мы будем надеяться, что у нас будет еще как-то возможность сказать об этом яснее. Да? Что должна требовать группа, чтобы начать искать первую точку, как работать над этим килим? Куда она должна направлять?
2: Рабаш Кутефальзеви, Кольминой мамы.
3: Рабаш пишет об этом в разных статьях, там, где он пишет «Вера выше знания», «Высшее знание» каждый раз. Это, по сути дела, здесь имеется в виду каждый раз быть в стремлении подняться над желаниями, что в человеке. А затем мы узнаем, увидим, насколько все эти желания, эта точка, которая дана нам, эта тьма, насколько они действительно необходимая вещь, созданная Творцом, чтобы над этой точкой выстроить его образ в нас. Выстроить в нас его образ. Потому что невозможно иначе, как из этой точки, из точки всех желаний, средней точки. Центральной точке. Тогда либо делают из нее сокращение и растут в вере, либо наполняют ее наслаждениями и над этим растут в вере. Вера называется соответствие Творцу. Просто вера — это отдача. И Творец, он отдача. Так насколько я отдаю, да, я соответствую ему, тогда я отдаю и в отдающих келим, то есть без наполнения моих келим. Это называется, работает с авиютом Шореш и Алев, и даже когда наполняю свой келим, я тоже подобен ему, тоже отдающий, тоже работаю в вере. Вера — это проблема в том, что у нас для начинающих слово «вера» путает их.
2: Коннотация,
3: связь, то, что мир вкладывает в это слово, это настолько неправильно, что это трудно, да?
0: Может быть, на этапе подготовки я, на самом деле, не стремлюсь к наполнению, а к связи с ним. Может быть, это такое свойство на этапе подготовки, что я не стремлюсь к наполнению, готов принять тьму?
3: Вся наша работа на этапе подготовки в двойном и одинарном скрытии — это стремиться к связи с Творцом, несмотря на все помехи и все наслаждения и все недостатки, чтобы там ни было, стремиться только к этому. Вопрос, что ты вкладываешь в это слово «связь с Творцом»?
0: Я хочу быть в этом состоянии, чтобы...
3: Так хотя бы связанными, слитыми, подобными, чувствовать его без всякой связи с тем, что происходит в моих желаниях, над желанием.
0: Может быть, это такое состояние на этапе подготовки?
3: Может быть, называется любовь, больная любовью. Любовью называется стремление к связи. И, конечно, в этом стремлении есть много желания получать, наполнить себя этой связью. И хотя мы не осознаем этого и не можем проверить это, что это находится в нас или нет, мы не настолько можем видеть себя изнутри, но это находится, поэтому называется лолишма. Но все-таки стремление к связи с Творцом над всеми помехами и келим, которые есть у нас в этом мире, что это важно для меня выше всего. Скажем, есть у него суд, Творец его таким образом пробуждает, чтобы связаться с ним, а затем даже без суда, или пусть будут суды, неважно, но чтобы связь осталась, и этого я ищу. Затем я начинаю проверять. Если я из-за суда стремлюсь, это нехорошо. Я хочу страстно желать его от хороших состояний. Неважно даже потом, хорошее или плохое. Есть здесь разные состояния. И не то, чтобы мне было хорошо, и я стремился, когда мне плохо или хорошо. Или над ними, над хорошим и плохим стремлюсь к нему, потому что само стремление для меня уже наполнение. Это называется, что я уже близок к тому, чтобы отраженный свет был моим наполнением. И это уже на самом деле истинное наполнение, которое есть у Малхут. Мы говорим, что свет Малхут — это экран, отраженный свет. Да?
0: Что все-таки проверять, что я работаю на максимуме в лолишма в направлении лишма, а не в другом направлении? Вы сказали, что...
3: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже Него, то есть ниже Него — это я, мир и разные вещи, а только в Нем возрадуется наше сердце, то есть быть в Нем. То, что ты все-таки посредственно представляешь себе, что это тебе будет хорошо, ну ладно. Эти проверки, эта критика затем прояснятся. Так в этом должно быть, по сути дела, направление сейчас. А это то, что мы говорим, что в группе, как он спросил, какая работа в группе здесь. Это все время быть пока что связанным с той же идеей. И я через группу, когда получаю от него воодушевление, пробуждение, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что я отношусь к группе, как в своей силе. Что я могу соединить свои желания с желаниями группы, как один человек с одним сердцем. Да? Это называется, что я на самом деле нахожусь в состоянии, когда я направлен к Творцу. Готов получить Тору, то, что называется. Это условие, потому что иначе я вообще не нахожусь возле горы Синай, если я не прихожу к такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаемся к тому, чтобы стать получающими келим для Торы, для света веры. Когда стремимся подготовить себя, как один человек с одним сердцем, стремимся, но не способны, это исправление приходит сверху. Но стремимся, потому что видим, что эта вещь необходимая, и она самая возвышенная всех других возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественное видение находится у нас с помощью учебы, с помощью усилий приходит выше окружающий свет и делает нам эту подготовку, что называется прелестью святости, что есть в духовном мире за махсоном, но это уже начинает быть какое-то очарование этим, склонность, какая-то важность, этого я хочу. Почему вот так, как в любви? Мы не можем сказать так это.
0: Что
3: ты там, Трукан, ты знаешь, в любви, как ты говоришь, да? Не люблю или да, люблю. Это окружающий свет дает. Да.
0: Когда человек начинает работать, так стремится даже без группы, чтобы обрести...
3: Начало стремления приходит через точку в сердце, но точка в сердце — это, в общем, очень маленькая сила. И если не увеличивать ее с помощью той же группы, с той же силы, и если не направлять себя правильно на Творца именно, с помощью того, что группа служит для него... Проверка, действительно ли он стремится к Творцу, к отдаче, к чему-то такому, по крайней мере, хоть как-то, к силе отдачи. Если он не пользуется этим, то находится только в своей точке, которая потом превращается в точку смерти. Эликсир жизни превращается в яд смерти. Он превращается из боевого петуха в летучую мышь. Это только если выбирает правильную группу или нет. Если он думает идти один, без того, чтобы соединиться с группой, через которую он направляет себя к Творцу и проверяет себя, и увеличивает свое желание. Если он думает один, то наверняка у него не получится, наверняка превратится в летучую мышь.
0: Что называется проверять себя?
3: Проверять себя — это значит, что если у тебя есть важность группы как своя собственная важность, по крайней мере, хотя возле ближнего как самого себя должно быть намного больше этого, но... Если, по крайней мере, у тебя есть такая важность, так называется, что ты направлен к Творцу. Творец скрыт. Скажем, белая стена. Где я нахожу его на белой стене? Где эта точка? Что если посмотрю именно в эту точку, вдруг я увижу там отверстие, а за ним духовный мир. Да? Как я найду эту точку, чтобы она превратилась тогда в отверстие? Так говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как самого себя, тогда тем, что ты соединяешься себя желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится для тебя входом в духовное, условием для получения Торы. То есть вместо скрытия Творца нам дали в этом мире группу, когда мы можем использовать ее, пользоваться ей вместо скрытия. То есть условия, которые скрыты от нас, то есть ради отдачи, дали тебе в группе найти это условие и реализовать его. Если ты стараешься это сделать, сверху приходят цвета, которые постепенно вводят тебя в это, дают тебе очарование святости. Ты начинаешь просить, на самом деле просить, что неестественно, и дают тебе эту силу ради отдачи.
0: И
3: это почему таким образом сделано? Потому что только в таком виде можно выстроить веру из тьмы, исходя из того, что желание получать не получает наполнение. Потому что вначале, если бы желание получать получало наполнение, ты бы бежал из желания получать. И когда не дают тебе наполнение в желании получать, тебе этим помогают. Дают желание получать и дают без наполнения. И это минусовая форма, противоположная духовному, которая как раз помогает тебе хоть как-то приблизиться к пониманию веры, понятия веры. Скажем, если бы ты был без желания получать, тебе не нужна была бы вера, не было бы у тебя никакого стремления, страдания сзади не толкали бы тебя к тому, чтобы бежать от них. К вере бы ты не стремился, а так тебе дают как раз желание получать и ощущать этого мира, который полон страданий и неудобств. И когда ты хочешь убежать от него, тебе легко отменить желание получать и просить силу веры. Поэтому это скрытие нам на пользу. Творец как бы тебе дал, он не поместил тебя в место, где бы ты отдыхал, а поместил тебя в место, из которого сделал тюрьму, чтобы ты захотел выйти из нее, а иначе бы ты никогда не просил силы веры.
4: Правильно ли сказать, что я требую силы веры вначале для группы, а потом для себя?
3: На самом деле человек... На самом деле человек раскрывает в себе склонность к вере, и тогда он приходит в группу. Тогда он начинает чувствовать, что группа — это та самая лаборатория, та самая система, механизм, с помощью которого он может хоть как-то начать пробовать, что такое вера. Тогда у него уже начинает быть своего рода стремление к этому. И группа становится средством хоть как-то приобрести это. Даже в этом мире. Когда становится желание других, то есть вместе тех, кто стремится, их желание, их стремление для меня становится каким-то средством и чем-то хорошим, как бы, тогда я начинаю желать группу. Это приходит постепенно. И тогда понятие группы и возлюби ближнего приобретает, безусловно, какую-то другую, новую форму. Вы еще раскроете, что это. Это некое понятие, это духовная категория, что-то такое. Наши слова — это все-таки слова этого мира. Но это правильно, то, что ты сказал, что побуждение к вере должно исходить из человека, и это постепенно будет исходить из человека, но это побуждение называется точкой в сердце. Именно оно, это точка бины, как мы говорим, а до этого просто страсть к духовному, это пока еще не выясненная точка. Вы продвигаетесь, я могу сказать больше. Каждый день есть выяснение, на самом деле, гораздо большее изо дня в день.
4: Да. Мысль каждого из товарищей зависит от него или от всех членов группы?
3: Это, конечно же, взаимно. Но Творец кладет руку человека, Творец вводит человека в группу. Человеку только нужно укрепиться в этом, стараться быть внутри группы. Или формально. Как, может быть, ты находишься в группе, но это не называется, что ты находишься в группе, понимаешь? Или даже настолько, что тебя выбрасывают отсюда. Или ты сам уходишь, или группа тебя выбрасывает, говорит, ты знаешь, что ты нам не нужен. Уходи отсюда, ты буквально вредишь нам. Есть здесь всякие возможности, начиная с того, чтобы выйти наружу, до того, что ты внутри, но не называется, что ты внутри, до того, как ты действительно находишься внутри. И среди активных, да.
4: Действительно, так кажется, что Творец действительно кладет руку человека на выбор окружения.
3: Человеку нужно только укрепление в том месте, где он находится, только правильное выяснение относительно цели, и в этом укрепляться, еще немного выяснять, еще немного укрепляться, и все.
4: Вопрос, что действительно есть.
3: Тебе не дают две пары решимо, тебе дают только одну пару. Тебе всегда дают определенное состояние. Не дают тебе находиться в двух состояниях. Она может быть так кажется, но никогда дают только одно состояние, и в этом состоянии, в котором мы находимся, найти вход в более высокое состояние, поближе к Творцу, и снова определенное состояние, и снова весь беспорядок, который есть в нем, снова найти вход в состояние еще более близкое к Творцу. Это все состояния не меняют, только внутри этого состояния выясняют.
4: Как углубить это выяснение? Как его делать?
3: Так углубить это выяснение можно только через работу в группе, потому что ты не найдешь в том, что перед тобой, что называется ближе к духовному. Так тебе сказали, ближе к духовному — это больше любви к товарищам. Вот и все. Во тьме у тебя нет ничего другого, никакой другой индикации.
4: Необходимость в группе.
3: Это необходимость в группе начинается с того, что человек ощущает необходимость в вере. Быть выше самого себя, своей сущности, своего желания получать. Это после того, как окружающий свет действует достаточно долгое время, после многих усилий человек начинает ощущать, что он нуждается в этой силе, в этом квадрате, который называется «вера выше знания», что человеку это необходимо, это для него воздух, что, по всей видимости, там духовная жизнь. Выше своего «я». Это окружающий свет приносит ему постепенно это ощущение. Тогда как я в таком случае приобрету этот квадрат, веру выше знания, да? Выше этого желания? Как я могу это приобрести? Тогда я начинаю, на самом деле, стремиться к группе, которая, по сути дела, может мне это дать. потому что по отношению к товарищу больше, чем к себе, я начинаю раскрывать, что это приносит мне силу веры. Тогда товарищ начинает быть у меня источником приобретения силы веры, света веры. Когда я отношусь к нему так, в отмене себя, я вижу в нем источник духовной жизни. Тогда начинает быть действительно, как бы это сказать, потребность в группе.
0: То
3: есть, еще раз, прежде начинается хисарон. А потребность в вере должно быть до этого потребность. А потребность в вере — это на самом деле уже свечение свыше. Вот так вот. А иначе моя жизнь будет внутри себя самого, не надо мной. Ну, какие бы я восьмерки здесь не уписывал, я могу танцевать перед тобой. Но это хороший признак, когда мы говорим уже о более тонких авханот.
4: Это направление, когда я беру внутрь группы Творца, и всегда должен чувствовать его как какой-то выход и вход, или вход и выход, или мы должны стремиться к тому, чтобы это было что-то одно. Допустим, это состояние пока не дает мне спать. Как группа обращается на такую фразу? Ведь это просто отношение к этому.
5: Отношение всегда к Творцу. Не дай Бог, не только лишь к группе, или там, к товарищу, или к действию, или только к этому миру. Но в первую очередь Творец, потом все остальное, как средство, которое приводит к Нему. А с чего ты начинаешь? Зачем ты все это делаешь? Что такое вера? Быть просто в вере? Тогда почему я хочу веру? Ну, так, ну скажем, ладно. Пойдем так. Почему я хочу веру? Ой, там духовная жизнь. Я поднимаюсь над своим желанием. Я начинаю порхать. Я как ангел такой. Это что называется? Получать ради... Ну, отдавать ради получения — это клипа. Это уже речь идет о клипе. То есть, если ты не ставишь Творца как цель, но ты ставишь желание получать, так получается у тебя так. Если ты не идешь с желанием получать внизу, а верой наверху, а если ты готов быть с верой наверху над своим желанием получать, тут желание, ты готов приобрести веру, чтобы здесь у тебя было желание, да, заполненное желание. Как это писать? И все. Тогда у тебя есть просто... Ты готов на это сделать сокращение. Ты же видишь, что таким образом иначе невозможно. Ты стремишься к вере, а оттуда придешь к наполнению. Если это будет здесь, тогда это клипа. Это называется отдача. То есть ты готов отдавать ради получения, получать. Поэтому тебе говорят, что если ты делаешь правильные действия, то должно быть такое действие, что тут вот будет Творец, и тогда ты производишь сокращение на свое желание получать для того, чтобы через веру прийти к Нему. Что вера, да, вот эта вот клеточка, вера и Творец, чтобы тут было соответствие, что это... тождественно этому. То есть, как ты вообще представляешь себе веру? Ты представляешь себе веру согласно тому, как ты представляешь Творца. А теперь, как ты можешь представлять Творца по вере, что если и это ты не знаешь, как это, тогда ты сюда вводишь группу. Я правильно написал? Вот и все. И тогда ты не ошибаешься, что ты действительно в правильном направлении. Ты не ошибаешься, что ты не служишь своему желанию получать из тебя. Это становится, группа становится средством, да, ты тогда меняешь свое сердце.
6: Но ведь мы говорим, что даже и зло лишма, мы хотим...
5: Наше стремление тут, когда мы находимся, и в этом, неважно, мы пока еще не можем выяснить, поэтому мы говорим, что мы находимся в ло лишма, как бы.
6: Тогда можно сказать, что вера и отношение к Творцу без всякой связи с тем, что Он дает мне в получающий килим?
5: Вера — это мое отношение к Творцу без всякой связи с тем, что я получаю от Него. Или по-другому. Что значит без всякой связи с тем, что я получаю? Без всякой связи с моим желанием получать.
6: Что должно быть наше намерение во время учебы? Приобрести веру, прийти к открытому управлению?
5: Возьми 17-й пункт предисловия к ТАС и посмотри. То есть перед тем, как начать заниматься, ученик должен вооружиться, укрепиться в вере в Творца. Вот и все. Конечно же, только это мы и должны требовать от учебы. Ну и все тут, видите, сходится.
6: Что это за выражение по отношению к группе, по отношению к общему кли? Почему каббалисты пишут, что нужно быть в радости, в воодушевлении? Почему, если я должен держать сокращение, видеть, насколько у меня нет сил и желания получать, из этого я пойму необходимость, которая у меня есть в группе, потому что это сейчас мне скажут, не убегай от тьмы, держи эту тьму, увидь, насколько ты заключен в ней, увидь, как она управляет тобой, а не желание к Творцу. Из этого ты придешь к необходимости группе, потому что она может дать связь с Творцом, желание к Нему. Так почему мне говорят, попробуй быть в радости, ты не должен?
5: Нет, когда говорят, попробуй быть в радости, это не то, что цель быть в радости. Но если ты находишься не в радости, это называется, что ты не держишься за высшую эту идею, а ты в своих килим проверяешь, ничего у меня там нету. Творец, Бог знает, что жизнь моя поганка. Если ты проверяешь это получающий килим, тогда откуда у тебя будет радость? Если там что-то есть, да, тогда может быть там радость, если у тебя там что-то есть. Или ты в печали, да, что у тебя там ничего нет. Радость — это проверка, это результат того, что ты оторвался от получающих килим.
6: Допустим, был период, что жизнь в страданиях. Каббалисты из того, что желание получать было маленькое, должны были жить жизнью страданий, лишений. Это я понимал. Почему? Потому что если у человека говорят, увидит, что у тебя нет, он видит, что у него есть, и он видит, как это управляет им, и тогда у него есть необходимость в группе, потому что он понимает, насколько желание управляет им. Здесь, если ты пытаешься все время выйти из тьмы, тебе говорят, продолжай, ты как в жизни, тогда ты все время в иллюзии, что, может быть, ты достигнешь какого-то наполнения.
5: Это методика, по которой каббалист живет как бы в страданиях, это чтобы нейтрализовало желание получать и приближаться к духовному. Вот этот подход... Совсем не обязательно, что это обязывает быть в группе. Тогда человек работал в том, чтобы нейтрализовать желание получать в самом простом буквальном смысле. Это просто за счет привычки. Отменять вкус в желании получать. То есть желание получать настолько было слабо. Я дам свой пример. В своей жизни я очень любил сладкое. А сейчас мне запретили сладкое. Запретили также там и белый хлеб, и всякое такое. Мы на протяжении нескольких месяцев пытался я это выполнить. И все, я потерял к этому вкус. Вчера, моя жена хотела меня угостить там какой-то, знаете, там без сахара, да. Сегодня всякие, да, обманки делают, там без сахара, там еще там что-то такое. Да, все равно сладкое. А я не чувствую больше вкуса сладости. Я не чувствую вкуса в сладости. Удивился я. Но просто уже перестало быть нужным. И это, а сладкое даже в духовном, это же сладость, это... Он говорит о наслаждении, о вкусе, да, о всей великолепии. И вот так, и, понимаешь? То есть с помощью привычки человек может прекратить желать использовать определенные желания. С помощью привычки человек может привести себя к тому, чтобы чувствовать те вещи, которые раньше не чувствовал. Так они работали, те каббалисты. Это не группа и вообще ничего, и даже не окружающие света, только из желания получать работа такая.
6: Я попытаюсь иначе. Скажем, мне легче увидеть, что у меня нет связи с Творцом, или связать в этой точке вообще, что у меня нет связи с Творцом, и страданий, и с пустоты, потому что когда я наполнен, это сбивает меня с толку, я ощущение, как бы, что я сделал наполнение сам. Это не показывает ощущение, как бы, чему мне сейчас необходима связь с Творцом. Почему каббалисты не обязывают в работе ни человека, ну, не углубляться, скажем, в страдания, в свою пустоту, потому что из этого ты приходишь ко всем этим серьезным состояниям. Человеку легче быть в вере из тьмы. Тогда почему это не является частью работы?
5: Ты спрашиваешь о нашем времени?
6: Да.
5: Дали ему желание получать. Вокруг этого желания получать есть разные наслаждения. И желание получать со всеми вот этими наслаждениями вокруг него. Вот эта ситуация называется этим миром. Так ведь? Вот и все. Не то что... брось, оставь все эти объекты, которые есть в этом мире. А желание и вокруг наслаждения на определенном уровне, в определенной плоскости. Это называется этим миром. И дают желание получать в этой ситуации, да, отсутствие, недостаток наполнения. Это помощь, да, переступить через это желание получать, справиться с ним, быть выше него, над ним. Тогда что ты спрашиваешь?
6: Я спрашиваю, почему это не является частью работы? В нашей методике не говорят тебе «не беги».
5: Да, в нашем желании получать и наслаждение вокруг него в этом мире, если бы не надо было бы их приобрести за счет больших усилий. Да, у каждого наслаждения есть определенная сумма усилий. И даже усилия... Он мог бы приобрести там или не мог бы приобрести, мы тогда не смогли бы выйти из этого мира. Ведь в конечном счете, я-то желание получать. Если мое желание получать удовлетворено, тогда что мне еще-то нужно? У меня нет никуда, никакой тяги, ни к чему.
6: Я об этом и спрашиваю, почему меня обязывают так работать.
5: Так вот мне дают желание получать наслаждение вокруг меня. Я не могу ухватить эти наслаждения, я только пытаюсь, а оно убегает. Да, на секунду, раз, и попробовал, и снова я пустой. Мне это дает именно для того, чтобы я бы смог подняться. Этот мир создан не для того, чтобы нас подставить в том, чтобы выйти в духовное. Наоборот, помочь, чтобы выйти в духовное. Поэтому желание получать помогает мне. Это значит, что фараон готовит, приближает народ Израиля к выходу из Египта.
6: Но в том, что я наполняю даже на день, два, неделю, две, это стоит мне времени. Почему я чувствую себя удовлетворенным?
5: Что значит удовлетворен? Богом. Ты идешь и проверяешь себя снова, снова, снова и снова, что твое желание получать не может быть удовлетворено в этом мире. Тебе кажется, что ты гоняешься за наслаждениями. Это твое скрытие. Ты не гоняешься за наслаждениями. И тебя просто гонят за наслаждениями для того, чтобы ты проверил, чтобы ты увидел, что ты не сможешь их достичь. Что легче, да, после того, как ты отчаешься, когда у тебя будет решение, все, я должен подняться над всем этим. Ничего тут этого не стоит. Это помощь. А как по-другому тебе помочь? Если дают тебе тягу к духовному, тогда ты станешь клепой. Так тебе дают такое состояние, антидуховное, чтобы ты с него захотел бы духовное вот в святом ее виде, ради отдачи. Как-то так. Невозможно по-другому выстроить этот механизм, который начнет с нуля в духовное. Ну, скажем, ты творец. Ты хочешь создать творение, подобное себе, с нуля. Не с плюса, если плюс. Ты творец, да, не то, что творец. Творец должен дать творению все возможности выстроить себя с нуля. С нуля невозможно, только с минуса. Минус будет поддерживать. Поэтому желание получать ради получения таким вот образом. Потом клепот. И это все как помощь. Да нет, у меня нет слов. Вы увидите, насколько система, она дополняет все свои части. Поэтому там есть вопрос, почему Творец подает жизнь, клепот создает. Да это все на самом деле одна система. Тут ничего ни на что не делится.
6: Мы сказали, что человек дает усилия, в результате этого он получает хисарон к вере, и в результате этого получает хисарон к группе.
5: Да, желание к группе не может быть у него прежде, чем есть у него желание к вере. Нет, но есть так немножко, знаешь, так. Ну, говорят, что есть. Ну, так значит, так есть. Но не то, чтобы это была необходимость, да, насущная потребность. Что мне это необходимо, да, необходимость. Нуждаться. Да, ну, группа, посреди дня так вспоминаешь, да, или там мне напоминают.
6: Так что это за первая станция такая, что это усилие, чтобы оно было эффективным, чтобы оно породило эту цепочку, усилие, которое даст потребность в вере, которое даст потребность в группе. В чем это первое усилие, чтобы притянуть окружающий свет, который построит во мне вторую вот эту станцию, потребность в вере, которую построит во мне третью, и потребность в группе, тогда вот в первом кубике то, что было.
5: Все должно быть соединено. И стремление к Творцу, и стремление к духовной жизни, которое принесет мне наслаждение, да, ради получения. Человек, где находится, так и работает. Да, группа, там говорят мне, да, нужно мне, не нужно. Ну, хорошо, ладно, соглашусь, что она мне нужна. Пусть будет. Всякие такие формы, с ними человек работает, а окружающий свет все это приводит в порядок. Да? Будем сейчас учиться. Пусть окружающий свет нас всех настроит. Да? Будем работать правильно. Сколько бы мы ни говорили, все делает окружающий свет.
6: Перейдем к следующей части урока. Учимся вместе с товарищами.

0: Строим духовное окружение. Дорогие друзья, сейчас мы переходим к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.32.
1: Дорогие хаверы, дорогой мировой кли, наша десятка получила эту честь провести этот урок по поводу праздника Шавуот. Этот праздник мы на входе к свету. Это не еще какой-то там праздник, а это время получения Торы. От Песаха мы отсчитываем 7 недель, но с нашей точки зрения это не просто там мы отсчитываем дни. Там еще секунду, очистить сердце, готовить к тому самому особому моменту, и мы этап за этапом, желание за желанием выясняем и готовим желание так, чтобы оно на самом деле стало готово к получению Торы. Итак, в радости, в благодарности начнем урок за то, что мы удостоились, и пройдем это вместе.

0: Итак, это облачается в сердце человека, когда мы можем объяснить, что это облачается в сердце человека. Поэтому называется Шавуот и называется дарование Торы, то есть Тора облачается в сердце каждого из Израиля и во время отсчета от Песха до Шавуот это очищение Келим, и оно в моха и глиба, в разуме и в сердце. И когда заканчиваются келим, тогда удостаиваются торы, и поэтому перед Песахом была подготовка в очищении келим в вере. И это называется заповедь. Благодаря выходу из Египта удостоились веры, как сказано, «Я Творец, который вывел тебя из земли египетской», а после Песаха начинается работа по очищению для подготовки к получению Торы. И когда вот эта Тора облачается на душу человека, называется, что называется это Шавуот, время дарования Торы.
1: Группа Торонто подготовила нас к уроку с отрывком, где Бааль Сулам благодарит все цепочки каббалистов, которые привели нас к той самой точке, в которой мы находимся сегодня, и насколько мы должны благодарить Бааль Сулама и Рабаша, да, когда вот сейчас мы послушали отрывок. И без того, что Бааль Сулам говорит нам. И наш Рав, насколько мы удостоились, у нас есть такой Рав, и мы сейчас слышали урок, который точно настраивает нас на правильное место, там, где Тора должна облачиться, в какой кли, который мы готовим. Давайте посмотрим клип из урока, когда Рав объясняет нам, как привести себя в соответствии к тому, чтобы свет Торы облачился бы в нас. Итак, первый клип.
0: Что значит проверять себя?
1: Проверить себя — это значит, что есть у тебя важность группы, как и собственная важность, ну, как минимум. Хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть гораздо больше, чем это. Но хотя бы так, что если у тебя уже есть такая важность, ну, это называется, что ты направлен на Творца. Творец скрыт. Да, белая стена. Как я обнаружу, да, где я нахожу его на этой белой стенке? Где-то самая точечка. Если я посмотрю точно на эту точку, я вижу там проход, и там духовный мир. Как я нахожу эту точку, да, которая потом превратится в проход? И тебе говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего, как самого себя, и тем, что ты накладываешь, соединяешь себя с желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится проходом, входом в духовный мир. Мир, условия для получения Торы. То есть вместо скрытия Творца дали нам в этом мире группу, в которой мы можем использовать ее вместо скрытия. То есть то самое условие, которое скрыто от нас, а это ради отдачи, тебе дают это в группе, найти это условие и его там реализовать. А если ты стараешься это сделать, приходят сверху света, которые постепенно тебя вводят туда, дают тебе такую прелесть святости, ты начинаешь просить, на самом деле просить, а это неестественно, но тебе дают эту силу ради отдачи. Вот так.
2: Если у нас есть
0: важность группы, по крайней мере, так же, как важность самих себя, тогда к нам приходит сверху света, вводит нас в работу, и мы начинаем просить, на самом деле просить. А теперь семинар, активный семинар, как нам достичь

0: сетчатки этой точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы. Как мы достигнем десятки точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы?
1: Первую очередь, вот это вот описание того, что это вход в духовное, из того, что мы работаем над нашей связью в группе, это уже поднимает чувствительности и стремления. Мы также слышали, среди всего прочего, на уроке, что мы должны укрепиться в кли веры, в наших усилиях, которые мы добавляем. Намерение добавлять ради отдачи. Мы слышали описание Рава, насколько есть у нас необходимость в группе, и если мы укрепляемся в этой необходимости, в этой зависимости друг в друге, в окружении, тогда мы можем приближаться к этому высочайшему состоянию.
0: Основа — это связь, это точка в сердце, которая есть у каждого. И здесь это начало для получения кли веры, как мы и слышали на уроке. Это главная сила, если мы, нам удается создать между этими точками поле отдачи, тогда свет, высший свет выстраивает эту связь, освещает ее, и мы удостаиваемся получения Торы.
1: Да, нужно прийти к необходимости, что только с группой, с товарищами, при взаимной помощи, которую мы получаем, приближаемся к цели, к этому входу в духовное. Ну так вот, после всех этих усилий, даже как будто бы понарошку, да, но с товарищами, мы потом приходим к необходимости в том, что только связь мы просим, объединение. Но вместе это должно быть связано с целью, с учителем, с Творцом. Тогда мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику.
0: Достигнем точки связи, когда каждый отменяется, и Творец есть за системой связи между нами, потому что без связи с Творцом не может быть правильной связи между нами.
1: Тогда каждый может выйти из работы ради самого себя и работать ради товарищей и вместе получать. Но очень самая важная точка, может быть, в том, что я должен работать для постижения товарища, чтобы вы получили.
0: Шай пишет: общий хиссарон к свету. Мы уже видели в десятке, что мы способны поднимать важность, вместе работать и нам необходимо эти вещи работать сквозь скрытие, и думать о товарищах и так далее. И эту работу мы можем выполнять только в объединении, как один человек с одним сердцем. И исходя из этих действий, мы приходим к свету.
1: В десятке прийти к этой точке связи означает, что через те действия, которые мы делаем в десятке, не каждый стремится искать эту связь с десяткой по отношению к товарищам, раскрыть вот это чувство любви. Вот эта работа каждый раз со связью, я проверяю, насколько я могу отказаться от себя для того, чтобы дать больше товарищам. И именно эта работа показывает, что ты не способен, и тебе тут нужен Творец. И так вот, когда десятка укрепляется в таком требовании к Творцу, тогда в этом уравнении необходима связь, тогда действительно достигают той самой точки.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем. И Рав учит нас, что у нас, кроме десятки и объединения между нами, для того, чтобы правильно направить себя, кроме этого, у нас нет ничего. Сегодня особый день, когда мы все соберемся вечером, будем учиться. Очень важно продолжать выяснять этот момент, не оставлять правильно все больше и больше направлять себя. Сейчас мы посмотрим клип, потом проведем семинар. Давайте притянем свет, чтобы дал нам силу и научил нас. Клип номер два.
1: Что такое проверить, что я работаю в чем-то, да, лишма, ло лишма?
0: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже Него, то есть ниже Него — это я, мир, разные вещи, а, как сказано, в Нем возрадуется сердце мое, то есть быть в Нем. То, что ты там где-то за кулисами себе представляешь, что тебе от этого будет хорошо, и так, ну это ладно. И этот контроль, эти проверки, потом они проявятся. Это, в общем-то, должно быть стремлением. Это то, что мы говорим, что в группе, как он говорит, что такая работа в группе. Все время быть пока что связанным с этой идеей. Я через группу, от которой получаю воодушевление, пробуждение, силу, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что отношусь к группе как к своей силе, что я могу соединить мои желания и желания группы как один человек с одним сердцем. Это называется, что я действительно нахожусь в состоянии, и когда я направлен на Творца, готов к получению Торы. Это условие. Иначе я вообще не нахожусь у подножия горы Сина, если я не достигаю такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаясь к тому, чтобы быть кли получения для Торы, для света веры. Когда мы стремимся подготовить себя как один человек с одним сердцем, стремимся, да, но не можем, да. Это исправление приходит свыше, но мы страстно желаем, потому что видим, что это самое необходимое, самое высокое из всех остальных возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественным образом, ведь этого нет в нас. Через учебу, с помощью усилия приходит высший свет, окружающий свет, и производит эту подготовку, которая называется очарование святости, то, что есть в духовном мире за Махсомом, но уже начинает у нас быть какое-то очарование, это какое-то стремление к этой важности. Я хочу. Почему? Так, как и в любви, мы не можем сказать. Вот так и все.
1: Мы слышали этот клип, и Рав сказал, как в любви, да, вот. Любви. Почему я люблю товарища? Не знаю. Почему? Так вот. Активный семинар. Какая совместная просьба должна пробудиться между нами, чтобы мы удостоились стать как один человек с одним сердцем? Еще раз. Какая совместная просьба должна пробудиться между нами, чтобы мы удостоились стать как один человек с одним сердцем? 4 минуты.
0: Совместная просьба, которая должна пробудиться, просьба к Творцу, так, чтобы возникло стремление, чтобы в нас выросла вера и уверенность.
1: А зачем мне надо быть в этом состоянии, как один человек с одним сердцем? Почему мне недостаточно того, чтобы я со своим сердцем был бы на связи с Творцом? По-видимому, из нашей учебы, из нашего опыта жизни мы приходим к состоянию и выводу, что у нас нет связи с Творцом в наших желаниях, но только в том состоянии, как один человек с одним сердцем. Мы можем прийти к тому ощущению силы отдачи, точки в сердце, которую он требует. Это желание хотим усилить, увеличить, и просьба, чтобы дал нам силу любить товарищей. Занимались этим?
0: Да, нужно прийти к общей молитве, и мы хотим вместе достичь этого. Нам понятно, что в одиночку невозможно, только вместе. И Творец, высшая сила, только Он может помочь нам, и поэтому есть условия для просьбы. Мы должны вместе прийти к этой молитве из глубины сердца.
1: Так, чтобы прийти из глубины сердца, мы должны прийти на всю глубину просьбы. А глубина просьбы строится из совместного желания, где каждый понимает, что без части товарища у него нет никаких шансов соединить что-то, что вообще прийти к какой-то просьбе к Творцу.
2: Если тмуна бамуах бадимьон шели зе алеве арацон.
0: Я представляю, что сердце, это наше желание, должно быть таким сильным, сингулярным, уникальным, чтобы охватить.
2: Can to circulate to give to the that it will pass to the whole world. Can.
0: Чтобы мы смогли передать Творца всему миру.
1: Общая просьба какая должна быть? Да, пробудиться, чтобы достроились быть как один человек с одним сердцем. Настоящая просьба должна быть в этом состоянии. И связь в этом состоянии с Творцом. Но это из того, что мы на самом деле стараемся, прикладываем усилия объединиться таким вот образом для того, чтобы достичь цели. Тогда и родится такая вот просьба. А что за просьба? Я не могу ее заранее определить, спланировать. Она должна проясниться в процессе работы.
3: צריך כל הזמן לברר את הבקשה המשותפת, כל הזמן להיות בעבודה הזאת.
0: Нужно все время выяснять общую просьбу, потому что все время необходимо стремление.
4: טוב, חברים, הלילה זה קורה.
1: Ну что ж, этой ночью это происходит. Этой ночью мы вместе соберемся на уроке, да, будем изучать Ночь невесты, Зоар. Так это принято в Шавуот, и это произойдет этой ночью. Мы соберемся, все мировое клей, подготовим себя к тому, чтобы получить свет, который объединит, свет Торы, к которому мы так стремимся. И где это раскрывается? В связи между нами. Поэтому у нас есть еще такая возможность приложить усилия, объединиться. Так будем помнить, что мы не приходим не в одиночку, вся десятка, каждый товарищ, все точки соединения присоединяются в одно большое кли. Просить быть готовым и достойным получения Торы. Сейчас давайте выясним в Торе, с каким общим намерением мы хотим прийти на этот ночной урок, ночь невесты урок, а потом будем рады послушать вас в общем обсуждении. Итак, подготовка к активному семинару. С каким общим намерением мы хотим прийти на ночной урок, ночь невесты? И десятка, которая готова, выставляйте знак вопроса и поделитесь в общем обсуждении. Пожалуйста.
0: Совместная учеба в ночь Шавуота. Мы хотим прийти с таким намерением, чтобы собрание, взаимовключение вместе со всем кли, чтобы привело нас к такому состоянию, когда нам мы можем прорваться и почувствовать истинную потребность в отдаче, выйти из себя в молитву, обрести то милосердие, которое Творец дает нам. Итак, продолжайте.
1: Мы хотим прийти сегодня на ночной урок с намерением, что мы действительно уже готовы и достойны получения Торы. После того, как мы проверили все свои желания, что нет там ничего там ради получения, мы хотим зайти вместе в особую эту связь с Творцом, и чтобы эта связь уже начала соединять нас поверх всех желаний этих, и чтобы смогли удостоиться слияния с Ним.
0: Стоит в течение дня выяснять, какое наше общее намерение, что, чего мы хотим достичь, и вместе выстраивать это в десятке. Когда мы достигаем связи с товарищами и настоящего хисарона, истинной молитвы, как мы и говорили.
1: Мы хотим прийти к уроку с одним намерением, что нет разницы между нами. Каждый чувствует другого больше даже, чем чувствует сам себя.
0: Когда мы работаем вместе, получить что-то. Материал творения. Ведет нас на следующую ступень. В том, чтобы мы смогли восполнить систему природы, которую Творец создал.
1: Пока мы вот на этом уроке, это что важно. Я слышал много советов Рава, как настроить свои намерения именно сейчас на этом уроке. Как Яков сказал, в течение дня мы получим то, как необходимо прийти к ночному уроку.
0: Итак, друзья, давайте выставляйте знаки вопроса и давайте делиться впечатлениями от семинара и с каким общим намерением мы хотим прийти сегодня вечером на урок «Ночь невесты». Десятка, которая готова поделиться, ставьте вопрос. И кто-то, может быть, есть уже в зале, кто хочет сказать?
5: Рафаэль. Саша.
1: Я думаю, что нам нужно прийти к этому с внутренней такой радостью. Что-то происходит особое в эту ночь. С такой, может быть, внутренней радостью. Не то, что мы думаем хороводы водить, а вот внутренняя такая радость, чтобы мы просили у него силу любви.
2: Офер.
0: С каким общим намерением? С общим намерением я сейчас поднимаю молитву, чтобы мы смогли прийти, чтобы Творец дал нам покрытие, чтобы не было ни лиц, ни десяток, ни номеров, ничего, чтобы было желание. Мы все относимся к Нейбаруху. Давайте придем к этим, с этим желанием, со стремлением, чтобы у меня не было каких-то личных претензий к товарищам. Мы просто находимся под покровом Творца. Давайте попросим этого. Мы находимся в одном желании. Гордость за группу, за наших учителей. За Рава, ты только говоришь «Михаил Лайтман», и сразу у тебя проступают слезы, звучат в голосе. Давайте оставим все наши личные какие-то счета, остановим вообще все на секунду и попросим Творца, чтобы он привел нас. Слыхаем, друзья.
1: Прийти с серьезной добавкой желания. То, что называется, что мы сегодня учили, это важность, чтобы вера была выше знания, что Творец ждет нас, и что есть в этом что-то настоящее, волнующее. Все зависит только действительно от нас. Мне, конечно, легче было бы, да, включить компьютер, но когда мой товарищ спросил, кто поедет, в Петах-Тикву, то есть против своего желания. Мы все равно едем. Спасибо Ялю, спасибо вам, дорогие. Лыхаем.
0: Большое спасибо, друзья. Важно освободиться от всех преград, которые стоят между нами, и принять это состояние, которое находится в Шавуот, вместе со всеми состояниями, которые раскрываются в скрытии, понять, что Творец стоит за каждым товарищем и может наполнить нас радостью, и так мы сможем преодолеть все препятствия.
3: Ну
1: что ж, хаверим, мы слышали наших товарищей, их намерения, подготовку, которую проходит каждый. Теперь это возьмем, это подготовим себя в течение дня вместе, чтобы стать как один человек с одним сердцем. И придем к этому уроку и будем получать Тору. Лыхаем.
0: Перейдем к следующей части урока и сначала споем вместе песню.

0: Зоар.
1: Дорогие друзья, в честь праздника Шавуот будем читать Зоар, Зоар для всех, ночь Шавуот, глава Эмор.
2: Мы изучаем книгу Зоар, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167. Перевод можно скачать на сайте Каптиви, там же можно задать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Зоар, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167.
3: Что вы на меня смотрите? Какие намерения на сегодня? А что, у вас своих нет? У вас нет намерений? Ну, кто скажет? Ты ладно, еще. Каждый хочет удержать это в себе. На самом деле, истинное намерение, окончательное, это раскрыть Творца. Увидеть во всем, что мы сейчас читаем, Его действия. Если в каждом слове, если в каждом действии, свойстве, картине, мы видим, что это то, что он рисует нам в нашем разуме и чувстве, даже если мы этого не понимаем, но осознаем, что это приходит от него, для того, чтобы раскрыть в нас какое-то воздействие, неважно, что я из этого всего понимаю, если я через это держусь за него как за единственный источник, тогда я уже нахожусь в истинной, направленной на него форме. Если я воспринимаю его, то есть смог взяться за определенную форму связи с ним в самой простой форме, просто понимая, что это есть источник, то я уже начинаю расшифровывать, что приходит ко мне из этого источника. Я уже начинаю развиваться с неживого уровня, на котором я просто слился, прилип к этому, как капелька семени к матке. Я начинаю различать различные формы отдачи, воздействия, которые я получаю от него. И я из этих самых-самых разных форм, которые получаю, очень разных форм, очень путающих, я их отношу к одному источнику, к единому источнику. И только этим я... И только так я работаю с ними. Таким образом, я развиваюсь как зародыш. Когда все самые разные формы, которые приходят от него, я отношу к Творцу. И несмотря на то, что они разные, все они относятся к нему. И тогда я из собрания этих разнообразных воздействий, которые я воспринимаю и отношу к нему, я тем самым собираю их в единый организм, в единый источник. И это значит, что я из капельки семени начинаю развивать свою душу. Достаточно. Давайте попробуем так.
2: 167 пункт. Тора, которую надо изучать в ночь Шавуот, это устная Тора, Малхут. Для того, чтобы очистились вместе с Малхут и сыновья ее от истока глубокой реки, Бины, а затем в день Шавуот письменная Тора Зерампин соединится с Малхут, и они будут пребывать вместе в едином зивуге наверху. Тогда возглашают о нем, произнося: «И вот я заключаю союз мой с ними», — сказал Творец. 168. И поэтому основоположники хасидизма не спали в эту ночь и изучали Тору, говоря: «Мы придем к наследию святого достояния для нас и для сыновей наших в двух мирах». И в эту ночь Кнессет Исраэль украшается над ними и входит в слияние с царем, и оба они украшаются над головами тех, кто удостоился этого. 169. В час, когда собираются товарищи в эту ночь, они приходят к исправлению украшений невесты, чтобы привлечь Мохин для Малхут, дабы явилась она завтра в украшениях своих, то есть Мохин, и в исправлениях своих к царю, как подобает. И он озарит светом облачение и произведет ее исправление, и нет больше никого в мире, кто бы умел совершать исправление в мире, кроме товарищей. Счастлив их удел в этом мире и в мире будущем. 170-й пункт. Товарищи в эту ночь поправляют украшения невесты и венчают ее облачениями царя. А кто производит исправление царя Зерампина в эту ночь, чтобы пребывал он с невестой и соединился с царицей Малхут, чтобы пребывал он с невестой и соединился с царицей Малхут. Это святая река, которая глубже всех рек, святая Има, Бина, производящая исправление Зерампина. Как сказано: «Выйдите и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо, на венец, которым украсила его мать в день свадьбы его». И после того, как Бина произвела исправление царя и увенчала его, она приступает к очищению царицы и тех, кто находится у нее, товарищей, занимающихся ее исправлением. 171. Подобно царю, у которого был единственный сын, и он собирался женить его на высшей царице. Мать его всю ту ночь входила в сокровищницы и вынесла высший венец, вокруг которого 70 драгоценных камней, и украсила его. Она вынесла шелковые одеяния и нарядила его, и произвела в нем царские исправления. 172. Затем мать его вошла в дом невесты и увидела служанок, поправляющих украшения и наряды, и драгоценности, чтобы исправить невесту. Сказала им: «Ведь я установила место окунания там, откуда исходят воды, и все благоухания и ароматы находятся вокруг этих вод, чтобы очистить невесту мою. Придет невеста, царица сына моего, и служанки ее, и очистят себя в этом месте, которое установила я, вместе омовение живой водой, имеющейся у меня». А затем она украсила ее драгоценностями, одела ее в наряды и увенчала ее украшениями. «На завтра, когда явится сын мой, чтобы соединиться с царицей, возведет он чертог для всех и будет вместе с вами пребывать в обители своей». 173. «И также святой царь с царицей Малхут и товарищи, подобны этому, и также высшее имя Бина, исправляющее все. И тогда высший царь Зерампин и царица и товарищи пребывают все вместе и не разлучаются никогда. И об этом сказано: «Владыка, кто будет жить в чертоге твоем, кто обитать будет на святой горе твоей, ходящий в непорочности и действующий праведно». Это те, кто украшают царицу драгоценностями ее, одевают ее в наряды и венчают украшениями. И каждый из них называется действующим праведно, потому что Малхут называется праведностью. Исчисление Омера и праздник Шавуот. 174-й пункт. Хозе Антонио из Мексики спрашивает, что делать, когда ты не знаешь, твое намерение правильно при чтении Зор или нет? Как гарантировать правильное объединение путем просьбы?
3: Намерение наше – это главное отношение человека к тому, кто я, что я, что мне надо делать, к чему мне имеет смысл прийти и так далее. Все выясняется в мысли. А выяснение – то же, что мы делаем. Ну, допустим, в этом мире. Есть на разных уровнях. Либо на малом уровне, когда я выясняю что-то маленькое. Либо на более высоком уровне. Там более широкое выяснение. Более разнообразное. Там могут быть цвета, могут быть вкусы. На более высоком уровне это могут быть и вкусы, и цвета, да еще разные там, ну, что еще. Ну, запахи, например. Еще выше, это может быть уже связь с причинами, следствиями и так далее. Все это проистекает из того, насколько я способен выяснить себя. Уровень моего выяснения определяет мой духовный уровень. Во-первых, выяснение заключается в том, что я, как должно быть, как мы уже много раз говорили сегодня, все, что происходит, приходит из одного источника. Это одно. Нет никого, кроме него. Все. Это одно. Второе. Все, что происходит со мной, я хочу выяснить объективно. Как это сказать на иврите? Независимо. Есть еще слова? Объективно. Хорошо. Объективно. Так? Как же так случилось, что я правильно написал? Ну, выяснение, в общем. Форма. Лучше выяснение. Объективное. Так. Теперь, если это так, я должен стремиться к состоянию, которое называется сокращение. Так, чтобы мои действия были действиями, опять же, объективными. Независимыми, я их могу чувствовать, но я их чувствую потому, что я хочу их выяснить. У меня нет иного инструмента. Был бы у меня какой-нибудь прибор, с помощью которого я мог бы проверять те или иные явления, я бы так и делал. Я должен проверять эти явления своим прибором объективно. И поэтому нужно сокращение, потому что, несмотря на то, что я проверяю сам, я не привношу в это какие-то свои собственные помехи, искажения. Искажения, коими является злое начало, когда я отношу их к себе. А что был точно за вопрос?
2: Когда человек не знает, как просить правильного объединения во время чтения Зор, должен ли он просить света, чтобы гарантировать правильную просьбу для обеспечения правильного объединения?
3: Если я делаю эти вещи, как я к ним подхожу? для того, чтобы выполнить их. То есть для того, чтобы выяснение было объективным, чтобы все было в свойстве «нет никого, кроме него», и без каких-либо... Но, опять же, сокращение и выяснение — это одно и то же. Одно требует другого. Как мне это делать? Я стараюсь слиться с группой. Чтобы моя учеба была вместе с ними, выяснение, где мы слиты вместе, настолько, насколько это возможно, чтобы выяснить цель, в которой мы точно, если мы приходим к цели, то мы точно, если придем к ней, к цели, мы точно будем в единстве. Будем в единстве. Поэтому то, что я делаю сейчас, я стараюсь быть в единстве. В том, что я сейчас делаю, это быть в единстве. Выше себя. Объективно.
0: Закон.
3: Вот и все. И тогда я не промахнусь мимо цели. У меня есть группа, у меня есть источник, у меня есть определенное понимание того, что значит быть вместе, и я продвигаюсь. При том, что эта группа — это определенное увеличительное стекло. Еще раз изобразим его таким вот образом. Которое изображает, которое дает мне понятие о том, что такое единство, что такое единый. Что значит быть единым, единым источником, который я получаю от Творца, несмотря на то, что в группе есть огромное количество людей, все меняется. Если я стараюсь видеть группу как единый организм и постоянно работаю над этим, это помогает мне приводить себя в соответствие с единым источником, с Творцом. Продолжим.
2: 174 пункт. Исчисление Омара и праздник Шавуот. И отсчитайте себе от второго дня празднования, от дня приношения вами Омара возношения, 7 полных недель. Эта заповедь, исчисление Омара, необходима, потому что Израиль, хотя и очистились для совершения Песаха и освободились от скверны, они еще не были совершенны и чисты, как подобает, и потому в Песах не произносится полное восхваление «Аллель», потому что до сих пор они еще не достигли нужного совершенства. 175. Это подобно женщине, которая избавилась от нечистоты своей, и после ее завершения она отсчитывает себе 7 дней. Также и здесь Израиль после выхода из Египта освободились от нечистоты и совершили Песах, чтобы есть за столом отца своего, то есть Малхут. Отныне и далее они должны производить отсчет, когда жена может приближаться к своему мужу, и это 50 дней очищения, необходимые для достижения будущего мира бины, у которой есть 50 врат, и получение Торы, и приближение жены к мужу ее, то есть соединение Зайрампина с Малхут. 176. И поскольку эти дни — это дни мира Захара, Зайрампина, это исчисление возлагается только на мужчин. И поэтому исчисление это совершается стоя. Однако речения нижнего мира, Малхут, произносятся сидя. И поэтому есть молитва 18 благословений, произносимая стоя, а молитва от благословений, создающей свет, и до 18 благословений произносится сидя. И эти 50 дней заключают в себе 49 дней, являющихся совокупностью всех ликов Торы, ибо в Торе раскрываются 49 ликов чистоты, а в 50-й день раскрывается сама Тора. И это 50 дней, в которые включены Шмита и Йовель. 7 раз Шмита и 1 раз Йовель. Откуда здесь 50? Ведь их 49, а 50-й день мы не отсчитываем. Но один скрыт, и мир держится на нем. И в 50-й день Шавуот скрытое раскрывается и укрывается в нем. Это подобно царю, пришедшему в дом друга своего и пребывающего там. Пояснение сказанного. Первое. Зер Ампин называется Торой, и корень его исходит от Гар, то есть от свойства Хабад да Ишсут, называемых Биной, ибо он поднялся туда в виде средней линии, называемой Даат, и согласовал между двумя линиями Хохмой и Биной да Ишсут, и остался там. А затем нисходят эти три линии в виде три выходят благодаря одному, и один находится в трех, из Гарда Ишсут к Зер Ампину, находящемуся внизу. Тиферет, расположенная ниже Хазы, и Неи Дейшсут, зад Дейшсут облачаются в Зер Ампин и выводят в нем 10 сферот. От половины Тиферет Ишсут, расположенной ниже Хазы, нисходит кетер Зер Ампина, от Неи Ишсута нисходят 9 сферот Хабад, Хагат, Неи Зер Ампина. И хотя основа корня Зер Ампина находится в Даат, относящейся к Гар Ишсута, вместе с тем все же нет у него доли от Хазы и выше Ишсут, потому что Парса в Хазе Ишсут создает разрыв между ними, так как суды в Парсе возникают во время подъема Малхут туда. И они действуют вместе от Парсы и ниже, но вовсе не выше Парсы, потому что суды и Авьют не могут подняться выше места их нахождения. Таким образом, есть очень большое различие между тем, что выше Парсы Ишсут, где вообще нет включения судов, и между тем, что ниже Парсы Ишсут, где уже есть включение судов. И поскольку в Зер Ампине, расположенном ниже Хазе Ишсут, есть включение судов, он не может получить от наполнения, которое есть выше Парсы, чистого от любого суда, так как Парса в Хазе Ишсут сокращает Зер Ампин так, чтобы он не мог получить от верхней половины Парцуфа Ишсут. А Парса Ишсут – это 50-е врата Бины, которые не постиг даже Моше. Потому что Моше – это свойство Зер Ампина, и Зер Ампин тоже не постигает их. И поэтому 50-е врата — это сфера Тиферет де Ишсут, ставшая кетером Зер Ампина, и в том месте проходит Парса в Хазе. И можно сказать, что это половина до Хазе, свойство Ют-Хей Ишсута, расположенное выше Парсы, является полным Парцуфом, то есть Хабад, Хесед, Гвура и половина Тиферет, поскольку в то время, когда устранятся суды Парсы и раскроются 50-е врата, у Зер Ампина произойдет включение во всю верхнюю половину Парцуфа Ишсут. И потому вся верхняя половина Парцуфа Ишсут считается 50-ми вратами. Второе. Поэтому сказано, и эти 50 дней заключают в себе 49 дней, являющихся совокупностью всех ликов Торы, ибо в Торе раскрываются 49 ликов чистоты, а в 50-й день раскрывается сама Тора. Потому что место от Хазе Ишсут и выше считается их свойством Гар и Ютхей, а от Хазе и ниже считается свойством Зад Ишсут и Вавгей. И поскольку Зер Ампин облачает Ишсут только от Хазе и ниже, у него есть только свойство Зад, Хагат, Наида, Ишсут, и ему недостает их свойство Гар, и поэтому у него есть удержание клепот вследствие Парсы да Ишсут, и поэтому есть в Торе в Зер Ампине 49 ликов чистоты и 49 ликов нечистоты, то есть одно против другого. Однако 50-е врата Тиферет Ишсута, или вся половина парцов от Хазе их и выше, там находится суть Торы, против которой нет никаких клепот, и нет в ней включения судов и клепот, и там находится основа корня Зер Ампина, называемого Торой, ибо он находится там в свойстве дат, да и суд. Поэтому сказано, и эти 50 дней, в которые включены Шмита и Йовель, потому что зад и суда — это Шмита, из-за подъема Малхут вместо Парсы и суда, расположенной от Хазе и выше. От Хазе и ниже, и поэтому не относится к этому месту свойство самой Бины, называемое Йовель. И поэтому есть 7 раз Шмита, то есть 49 дней, и только 50-е врата, расположенные выше Парсы, это Йовель, 50-й день. Третье. И надо отсчитывать 50 дней, а не столько 49, потому что 50-е врата скрыты, и нельзя постигнуть их из-за Малхут, которая поднялась в Парсу. Из-за Рампин не может получить от Тиферет и Ишсуд, находящихся от Хазы и выше. И невозможно, чтобы он раскрылся окончательно из-за того, что Малхут, называемая Мир, вошла там в Парсу, так как получает, благодаря его подъему туда, подслащение от Бины меры милосердия. Потому что Тиферет — это бина свойства Гуф, и без этого мир не смог бы существовать. Скрытые, то есть 50-е врата, раскрываются с одной стороны, а с другой стороны считается, что все еще укрывается в нем, потому что не может раскрыться полностью до окончательного исправления. И лишь тогда, когда будет исправлена Малхут первого сокращения и сможет получить высший свет, не будет больше необходимости подслащения Малхут биной вместе Парсы. И эта Парса, скрывающая 50-е врата, будет полностью отменена. И тогда будет полное постижение каждым 50-х ворот. Но до этого они раскрываются только путем подъема ступеней, и также в этом имеется два состояния. Первое состояние в дни Шломо, когда зон будут постоянно находиться вместе высших Абаваима. Второе состояние на протяжении всех остальных поколений, когда зон постоянно находится вместе от Хазе и Шсут и ниже. Четвертое. И хотя есть подъемы ступеней в субботние дни, в праздники и во время молитвы, все же постоянное состояние парцуфов не изменяется. Зерампин в постоянном состоянии облачает Ишсуд от их хазы и ниже, и поэтому у Зерампина есть в постоянстве только вак без рож, то есть зад без гар. Однако вследствие подъема ступеней Зерампин может подняться до рож Арихампина, то есть на 3 ступени выше него. Но все же и тогда он остается облачающим Ишсуд от их хазе и ниже, как и в постоянном состоянии, потому что парцуфы, находящиеся выше него, тоже поднялись на 3 ступени, как и Зерампин. То есть в то время, когда Зерампин поднимается вместо Ишсуд от хазе их и выше, Ишсуд прежде поднимаются в Абаваиму, а Абаваимы в Арихампин и так далее таким же путем. Таким образом, хотя Зерампин поднялся в Ишсуд, он облачает их только от Хазе и ниже, потому что в их свойстве от Хазе и выше они поднялись в Абаваиму. И также на второй ступени, когда Зерампин поднимается выше Абаваиму, обязательно до этого Ишсуд должны были подняться в Арихампин, а Абаваима в Атик. Так, что хотя Зерампин поднимается вместо Абаваима, он облачает только Ишсуд от их хазе и ниже, так как Ишсуд в своем свойстве от хазе и выше уже поднялись вместо Арихампина. И также на третьей ступени, когда Зерампин поднимается в Арихампин, он облачает только Ишсуд от их хазе и ниже, так как Ишсуд в своем свойстве от хазе и выше уже поднялись вместо Атика, а Абаваима вместо Таамим Десак Мира Ак и

Трапеза с 14.30 до 15.30, собрание товарищей 22.15, 22.35, на урок Лейла Декала. Собрание будет вести израильское Кли, а 22.35 до пол первого ночи будет урок Лейла Декала. Завтра расписание, 7.45 подготовка к уроку в нашем зале столовом, урок с 8 до 10, с 10 до 11 молитва не транслируется, трапеза праздничная, шавуот с 11 до 12, следующая подготовка к уроку с 16.45 до 17, урок с 17 до 18.30 и трапеза 18.30, 19.15. В шаббат обычное расписание. Закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника Шавуот мы посмотрим урок от 19 июня 2003 года, который основан на письме 52 на странице 1512 второго тома Рабаша. Вместе прочитаем в десятках и начнем.
1: Пятьдесят второе письмо. Моим друзьям пусть живут вечно. Наступает праздник Шавуот, это время дарования нашей Торы. Известно, что Шавуот — это свойство Малхут в мирах и сердце в человеке, как объяснял мой отец и учитель, освящающим седьмой день, Микадеш Швии, что седьмой Швии означает Шиби-у, что во мне он. Он имел в виду, что Творец облачается в сердце человека, и это время, когда можно объяснить, что Тора облачается в душу человека. Поэтому называется Швот и называется дарование Торы. То есть, что Тора облачается тогда в сердце каждого из всего Израиля в целом. А во время счета Омера от Песаха до Шивота это время очищения Килим. И это свойство очищения в сердце и разуме. А когда Килим завершается, тогда мы удостаиваемся свойства Тора. И поэтому перед Песахом была подготовка по очищению Килим на свойство веры, которое называется свойство заповеди. А благодаря выходу из Египта мы удостоились веры, как сказано, «Я Творец Всесильный Твой, который вывел тебя из земли египетской». А после Песаха начинается работа по очищению в виде подготовки к получению Тора.
0: А когда Тора облачается в душу человека, тогда Шавуот называется временем дарования нашей Торы. И мы нуждаемся в милости свыше, чтобы нам дали силы выйти из Египта и удостоиться состояния веры. Потому что мы проходим много состояний, пока удостаиваемся состояния веры. Иногда бывает так, что у человека нет никакой потребности в вере путем очищения, так как он думает в душе своей, что ему больше стоит идти обычными путями, как ему кажется. Потому что все приверженцы и люди действия идут путем заповедей обученных людей, то есть привычным путем. И дай Бог, чтобы на этом пути у него было желание полностью соблюдать Тору и заповеди. Потому что он видит, что и в этом он пребывает в состоянии падения. А иногда у него нет времени думать о том, что занимается Торой и заповедями без всяких расчетов, что Торой и заповеди, которые он выполняет, ему не стоит входить в ней в расчеты, потому что расчет, который совершает человек, это только чтобы заработать что-то. И тогда он находится в состоянии, что ему стоит делать расчет на свои материальные потребности, так как главная его жизнь именно в материальном.
1: Но необходимо помнить правило, которое высказал мой отец и учитель, что главные наказания касаются того времени, когда человек занимается Торой и заповедями, и за то время, когда он пребывает в состоянии, когда вся его жизненная сила только в материальном. Тогда суд его, тогда его судят, как судят животных, только когда он занимается Торой и заповедями, неосторожен, чтобы быть в состоянии чистоты. Это называется, что он находится в работе идолопоклонника. Поэтому, когда человек согласен в своем разуме делать хоть что-то в Торе и заповедях, тогда стоит работать ради небес. Ведь главная работа начинается в свойстве разума, моха, тогда как в свойстве либо сердца это работа совершенно иная. Ведь тогда работа его называется «выйти из состояния животного и стать в свойстве человека», о чем сказано «вы называетесь человеком». И тогда начинается работа человека в свойстве моха, разума, то есть он начинает взвешивать на весах свойства веры и свойства знания, какое из них ему более выгодно, и начинает негодовать, почему Творец не удостаивает его свойством знания. И отсюда можно объяснить слова Гмары. Сказал Раби Иуда, сказал Шмуэль от имени Раби Мейера, когда я учился у Раби Акивы, то добавлял в чернила канкантум, черный материал. А когда пришел к Раби Ишмаэлю, он сказал мне: «Сын мой, будь осторожен в работе своей, ведь работа твоя — это работа небес. Если ты убираешь одну букву или прибавляешь одну букву, ты можешь разрушить весь мир целиком».
0: И сказал ему: «Одно есть у меня, это канкантум, которое я добавляю в чернила». Сказал мне: «Разве можно добавлять канкантум в чернила? Разве не сказала Тора и напишет и сотрет, чтобы мог стереть написанное?» Какая связь между вопросом одного и ответом второго? Так он сказал ему: «Может быть, нет нужды говорить о пропусках или добавках, так как знаю, но даже опасаясь того, что прилетит муха и сядет на корону буквы «далит», стерев ее и превратив в рейш». И надо объяснить: писарь, когда человек занимается работой Творца, называется суфер, пишущий, как сказано: «Запиши на своем сердце». Недостает или добавил, либо недостает ему правое, либо добавляет левое, то есть дважды кан, как сказали мудрецы, можно очистить ползающего гада, кан, 150 вкусами. Поэтому есть дважды кан: нечистый кан, чистый. Дио чернила называется чернотой, потому что усилие называется тьмой. Надо понять, что если Раби Ишмаэль сказал ему остерегаться недостатка и излишка, каково объяснение, что Раби Мейер сказал ему, что он добавляет канкантум в чернила? И надо объяснить, что в то время, когда Раби Мейер сказал ему, что он писарь, то есть занимается работой по очищению, то сказал ему остерегаться недостающего и излишнего.
1: То есть у него не было недостатка в вере и избытка в знании. На это он ответил ему, что он добавляет канкантум, черное вещество, в чернила. То есть во время приложения усилий, что называется чернота, он добавляет туда, то есть со стороны чистого кен и со стороны нечистого кен. То есть у него всегда есть место для веры, когда у него кантум в одинаковой мере. И он спросил: разве нужно добавлять кантум в чернила? Поскольку из темного места туда дают чистое кен, то есть 150. Разве не должно быть написано так, чтобы можно было стереть? То есть во время усилий, что является временем получения веры, то есть это именно когда можно стереть написанное, и все-таки он не стер, ведь в этом состоянии, когда он принимает решение и принимает на себя веру, это называется оконченное письмо, что является кли достойным для пребывания света Творца. И об этом спрашивает Гмара, что он сказал ему, что тот ответил. И объясняет Раши, он предостерег его от, от избыточных и недостающих букв. И что он ответил ему? Канкантум есть у него. И Раши объяснил по поводу канкантума, что это называется письмо, которое нельзя стереть, поскольку запись его уже существует.
0: И объясняет Гмара, что он ответил ему, чтобы остерегался как недостаточного, так и излишнего. И даже того, что прилетит муха и сядет на коронку буквы «далит», стерев ее и превратив в «рейш». Потому что муха, то есть чуждая мысль, стирает «далит», превращая в «рейш». То есть во время заповеди, когда его закон требует остерегаться как недостающего, так и излишнего, то есть чтобы не желать того, чтобы вера была ниже знания, и называется, что не хватает важности веры, а излишнее, что придает большую важность разуму. И во время письма чернилами Торы, тогда называется, что осторожен с коронкой буквы «далет», что означает совершающий благодеяние, и если есть у него муха, то есть мысль нечистая, то не хочет быть совершающим благодеяние, и тогда называется бедный, у которого нет ничего. И благодаря этому всегда добавляет канкантум, что он всегда осторожен, чтобы вес был равным, тогда он уверен, что выстоит в своем состоянии.
1: И когда он видит, что он всегда находится на распутье, тогда автоматически получается, что он под властью охраны. И благодаря этому он придет к абсолютному совершенству. Творец удостоит нас прийти к совершенству цели и выйти к свету Торы путем очищения. Барух шалом, альви ашлак.
0: Мы вместе прочитали письмо, которое написал Рабаш. По-настоящему чувствуется сильное желание, которое хочет передать каббалист, а в основном в том, что он описывает необходимость проверки и внутреннего выяснения в то время, когда мы находимся, будь то в работе между нами, будь то в усилиях сблизиться. И если у него немного более сложные места, надеемся раскрыть их во время урока с помощью Рава.
1: Да, мы находимся в работе подготовки для получения Торы. И в этом письме Рабаш объясняет, что такое процесс очищения, как мы должны подготовить себя, свое желание, чтобы принять на себя законы Торы.
0: И важно укрепиться в объединении между товарищами, потому что то, что мы изучаем, это не разумом. Мы хотим прийти к вере, выше знания.
1: Говорят о том, когда мысли приходят и атакуют человека, как он должен относиться.
0: Мы перейдем к уроку на 29 июня 2003 года, пожалуйста.
1: Что говорит нам Ребе? Что наша работа разделяется на несколько частей, несколько этапов. Первый этап — это что мы должны обрести веру, а второй этап, что мы должны обрести знания. Мы знаем также это из процесса разбиения килим. У нас есть сверху вниз от нисхождения два основных действия по созданию наших килим. Это разбиение килим получения, четыре первых мелаха, дагад, и разбиение отдающих килим. Это четыре вторых мелаха, мелахейтаним. Это называется первый храм, у которого было, как рассказывается, Мохин Дехая, и второй храм, в котором были Мохин Денешама. Разбиение храмов, что называется. Первый парцов, который вышел из Рош Абавиима, и второй парцов, который вышел из Рош Ишсута в мире Никудим. Против этого у нас есть два этапа в исправлении
2: килим.
1: Когда исправляют сначала отдающие килим, обретают клеверы, что называется. Весь этот процесс называется до завершения выхода из Египта. А когда обретают отдающие килим, свойства бины, тогда там есть подготовка, еще 40 дней внутри бины, и приходят к Шивуоту, к получению Торы. И тогда получение Торы — это уже получение Хохмы. И отсюда у нас есть все законы, о которых мы говорим, все высказывания, которые мы в том или ином виде описываем, эти состояния, когда они человек с одним сердцем, то есть отдающие килим готовы, и сомнения, и рурим против хохмы, знания, это гора, гар, получение Торы. И также до этого в Египте, при выходе из Египта, все работает над нет никого, кроме него, это понятие веры. То есть два основных действия в этом процессе обретения кли. Отдача ради отдачи, додарование Торы и обретение килим, уже исправление в получении ради отдачи, это уже отдарование Торы и далее. Это то, что Рабаш говорит. И в соответствии с этим, потом он тогда рассказывает нам, в чем преимущество и недостатки этого. Еще всегда нужно быть в равновесии, в мере работать в килим веры в соответствии с килим знания, чтобы и не было. Хотя два этих высказывания отрицают друг друга, но нужно уравновешивать их таким образом, чтобы, конечно, всегда остерегаться, чтобы знания не было больше веры. Иначе это будет получение ради получения, падение в клипот. А всегда нужно заботиться о том, чтобы вера была выше знания, больше, чем знание. С одной стороны, с другой стороны, если не работают, насколько возможно, насколько вера позволяет, не работают со знанием, то это тоже называется недостаток отдачи. То есть нужно, чтобы две эти линии были уравновешены. Это то, что он объясняет нам здесь, да. Что такое в нашем состоянии веры и знания? И в нашем состоянии до входа в духовные действия по-настоящему есть против этого проекция этого внутри нашего состояния веры и знания. Вера у нас называется вера в мудрецов, вера в Рава, а знание — это все те наши внутренние факты, которые наши получающие килим требуют, чтобы мы их заполнили и жили бы согласно тому, как наше тело согласно жить и работать, и ощущать себя в уверенности, и которая полагается на основы. В более практическом виде можно сказать так, что любая мысль, которая противостоит духовному продвижению, потому что Творец управляет как единственный во всем мироздании. Все мироздание — это, главным образом, во мне он управляет, каждый должен сказать. То есть все, что отрицает, это во мне. Все эти помехи являются для меня, по сути дела, местом для работы. Против них я должен работать. Это в особенности работа у нас в нашем состоянии, пока мы не переходим махсом, когда находимся в двойном скрытии, в одинарном скрытии, работа против скрытия. Что скрыто? Скрыто управление Творца, власть Творца над творениями. И это мы должны восполнить с помощью веры. Что такое с помощью веры? Принимать это как факт. Вера — это все еще не свет, не раскрытие божественности, которое мы получаем свыше, а это просто мы должны принять, восполнить эту тьму нашим усилием. Что хотя я не вижу это в своих килим и не чувствую этого, но я принимаю на себя это как факт, и согласно этому параметру я живу, этому данному. Почему это не называется простая вера? То, что весь мир как бы говорит, а у нас это что-то обратное даже всему миру. Это из-за того, что у нас это приходит всякий раз вместе с помехами против нашего знания. И весь мир не поддерживает это. Мы должны прийти в конечном итоге к такому состоянию, когда мы просим у Творца, чтобы он дал мне силы, чтобы раскрылся таким образом, что не то, что я получу знание, а я нуждаюсь в знании, что я получу веру, какую-то силу свыше, которая поможет мне справиться с темнотой. Не то, что я хочу стереть темноту. Тьма будет светить как свет. Я согласен как раз быть в темноте из-за того, что я понимаю, что если не будет тьмы, а будет свет, я буду служить Творцу из-за того, что он властвует, из-за того, что он велик, из-за того, что у меня есть от него выигрыш. И этим я только сделаю больше своих килим, я буду как клипот. А я прошу Творца, чтобы я оставался в темноте от моих получающих килим. Это называется оставаться в темноте. Только чтобы он дал мне способность работать с ним, относиться к нему, быть с ним соединенным, как будто я вижу его. Тогда мои получающие килим находятся в ограде, они не выскакивают, потому что нет к какому-то наслаждению или какому-то знанию возможности выскочить и захотеть получать его захотеть наполниться. Мои плачущие спокойны, и я могу работать с келим, которые получаю свыше отдающими келим. Келим бины. Что такое келим бины? Что это вообще? Это такое ощущение присутствия Творца, которое не дает факт получающим келим, чтобы они наслаждались этим, уже были бы уверены и получали бы наполнение внутрь себя. А это сила выше знания и обретения внутри получающих келим. Который я могу быть над моими получающими келим, опираться на них, не быть зависимым от них. В языке Каббалы это называется, что я обретаю свойства девяти первых, я нахожусь выше Малхут, который является десятой сферой. Не я делаю сокращение, не наполняю ее, а я работаю в девяти первых, и мое наполнение — это экран и отраженный свет. В таком виде я прошу у Творца, чтобы он помог мне работать. А потом, когда приходит раскрытие, раскрытие не стирает мне веру, которую я получил до этого, а наоборот, раскрытие приходит, чтобы добавить мне к вере исчезновение, эдер, украшение.
0: Украшение
1: к вере. То есть я даже при возможностях знания и власти и всего обретения, которое может быть в получающих келим, я пользуюсь цветами хохма, которые приходят, чтобы увеличить еще больше мои келим веры и над, выше, то есть моего желания получать, которое даже наполняет светом хохмы. Даже когда я наполняю его светом хохмы, я нахожусь над ним. То есть, если обретение кли веры, отдача ради отдачи, называется, что мое желание получать не получает наполнение, я нахожусь над ним с килим веры. Потом наступает период, когда я работаю уже с получением ради отдачи, то есть я даже наполняю желание получать, и тем не менее нахожусь над ним с моими килим веры. Это называется получать ради отдачи. Слова не могут передать, конечно же, содержание, но то, что здесь... Я, как правило, всегда говорил, что вера называется ощущение Творца. И действительно, я вижу, что иногда от реакции, то, что я не был в этом достаточно точен, что ощущение Творца, конечно, это называется вера, но какое ощущение Творца? Не ощущение Творца для наполнения получающих келим, а ощущение Творца, которое дает человеку силу быть выше получающих келим. Ну, то есть, как мы говорим, что в высшем свете есть два проявления. Его проявление как свет Хасадим и как свет Хохма. Так, конечно, вера приходит к нам как результат раскрытия Творца, но его раскрытие, то, что называется «я», а не посланец, как было в Египте, получение веры при выходе из Египта. Вся наша работа направлено на это. И не надо забывать, что выход происходит через казни, 10 казней фараона, 250 казней египтян, а до этого народ Израиля тоже находится в 7 годах страдания и голода. Ну, то есть все свойства в человеке, египтяне в человеке, и фараон в человеке, и Моше Аарон в человеке, и народ Израиля внутри человека. Все эти свойства, все целиком находятся в страдании и казнях. Этот процесс до выхода из Египта, процесс... Невозможно сказать, что в нем есть что-то приятное, хорошее. Согласно рассказу о Египте, целиком так выглядит.
2: И
1: только от обретения клеверы, от выхода из Египта и далее, уже можно говорить о какой-то разбалансированной работе внутри человека, который уже работает над дающими келим, который он обрел. Но, как бы то ни было, на всем пути, от начала точки в сердце, в период двойного скрытия и одинарного скрытия, а потом, когда проходит Махсом, в вознаграждении наказания и в любви, на всем этом пути человек не работает со своим желанием получать, а всегда наступает на него и работает над ним. Даже когда получает ради отдачи, он получает, чтобы показать, что он дающий, работает над своим желанием получать, даже когда желание получать наполнено наслаждениями. Это работа просто обратная нашей сегодняшней работе, когда мы хотим естественным образом наполнить себя. Да.
0: Что значит, что он пишет здесь?
1: Ну, ладно, я не хочу, тебе важно пофилософствовать, да.
0: Что является точным отношением к казням? Что неправильно, что правильно в этом отношении?
2: Вот, Кен.
1: Еще, да.
0: То есть мы всегда говорим, что стремимся к раскрытию Творца. Здесь я стремлюсь к раскрытию Творца, чтобы я мог и это раскрытие как бы отдавать ему обратно.
1: Если мы будем кричать «раскройся, раскройся», мы ничего не получим. Потому что мы тогда просим, как клепот. Мы хотим получить от него наслаждение. Творец дал нам наслаждение этого мира, чтобы над ними мы бы просили над этими наслаждениями, мы хотим его раскрытия как силы веры. Весь этот мир, то есть этот уровень, со своим желанием получать, дан мне для того, чтобы я захотел не наполнить мой получающий келим, а обрести келим веры против этого мира. Если я прихожу к этому, это называется максимальная лолишма, к которому я могу прийти. Из этого лолишма приходит клишма. А что значит приходит клишма? То есть из этого лолишма я стремлюсь, действительно, тем не менее, как-то прийти к клишма, тогда получается,
2: что я не микабель. Это
1: что я получаю эту способность быть над моими получающими келим, мои получающие келим по величине всех наслаждений этого мира. И тогда начинают увеличивать у меня получающие келим тоже, чтобы над ними я строил большую веру. Отдача ради отдачи называется, что я вхожу в ибур и в катнут уже в духовном.
2: Мусифим ли А
1: потом мне добавляют такие,
2: ну,
1: получающие килим, над которыми я тоже строю мою отдачу, но это уже получение ради отдачи.
2: Ну,
1: то есть даже, что у меня есть наполнение в получающих килим, я могу стоять и быть над этими наполнениями. Это называется, что я уже просто уподобляю себя Творцу, то есть нахожусь над получающими килим. То есть я тоже обрел силу веры, чтобы быть над получающими килим. Может быть, я нарисую это в каком-то виде.
2: Ну,
1: то, что я могу выразить, это тоже уже просто... Мы получаем как бы какую-то величину желания получать. Желание получать. Желание получать это со всем желанием этого мира. Получаем все это желание. А теперь наша работа. В чем стоит наша работа? Что я хочу обрести веру выше знания. Это знание называется.
2: Идея.
1: Знание. Я хочу обрести мою веру, чтобы она была выше знания. Чтобы я работал над моим желанием получать. Давайте сделаем это так. Знание. Что это значит? Чтобы я не зависел от него. Если я обретаю эту веру, прошу, чтобы она была. Допустим, я работал. Здесь я работаю тысячи лет. Тысячи лет. Потом здесь точка в сердце.
2: И
1: я здесь нахожусь в скрытии. Скрытие одинарное и двойное. Два вида скрытия. Один и два. Я дошел до состояния, когда я действительно хочу получить кли веры. Это называется, что просто я дошел до состояния, что не дает мне спать, разные это называется
2: лолишма.
1: Максимальная лолишма. Так? И тогда я начинаю получать эту веру на практике. Она становится
2: каббалат.
1: То есть получение веры.
2: То есть
1: я обретаю здесь килим бины.
2: Тхунот бина.
1: Свойства бины.
2: Лашпия аль минат лашпия.
1: Отдача ради отдачи. Не знаю, как это нарисовать.
2: Когда
1: я обрел, допустим, свойство бины, нахожусь на высоте бины, потом я начинают... Ну и когда я обретаю бину, свойство бины, они... Тоже у меня растут над желанием получать. Над желанием получать, когда они растут, они растут в Ивьюте Шорыш Алев. Ну, допустим, Шорыш Алев без Бет. Это называется катнут. А потом, когда я работаю дальше, здесь тоже у меня есть получение веры. Но я работаю уже над желаниями Гимл и Далет. И что даже когда я получаю внутри этих желаний Гимл и Далет, я остаюсь в высшем знании. То есть я пользуюсь, не знаю, как сказать, есть у меня так, желание этого мира, желание этого мира, и над ним я хочу построить веру. То есть я как бы ставлю сокращение на этот мир. И важнее для меня прилепиться к Творцу. Если я делаю это,
2: то
1: все для меня важнее в вере. Я перехожу в Махсон. Называется «Больна любовью я». Ну, то есть все мои желания, они выше. Потом я начинаю на эти желания этого мира и на желания, которые я получаю в раскрытии Творца в Шорош и в Алеф, строить кли веры.
2: И это
1: состояние называется катнут. Здесь я нахожусь до Махсома. Это уже катнут. А потом, когда я строю мою кли веры в том, что я начинаю наполнять келим этого мира. Есть алеф у меня и шорош, и еще гимл и далет. И над ними строить свою веру. Это уже называется гадлут. Получение ради отдачи. Что я хочу сказать здесь во всех моих попытках как-то выразить это, что если я не получаю ничего, здесь не получаю ничего, обретаю дающий килим, или обретаю уже получающий килим ради отдачи, я каждый раз работаю над какими-то наслаждениями, чтобы обрести кли веры. То есть то я работаю в килим, который совершенно я не наполняю их. Я совершенно не наполняю их, и над ними я стремлюсь, чтобы у меня было кли веры, а другой раз я уже даже наполняются всеми килим, со всеми наполнениями, которые есть в них. Я ими пользуюсь только как основы, тоже, чтобы построить над ними клим веры. То есть недостаточно мне сказать просто, что этот мир ничего не стоит. Когда я получаю все наслаждения этого мира, и все-таки над ними я строю веру. Слова, ну что мне делать? То есть всегда человек стремится быть выше своих килим, своих желаний. Где взять для этого желание? Как все-таки подняться над этим? Это только наша работа, это группа, и это просьба, чтобы свыше пришла эта сила и дала нам эту работу. Все время подниматься над получающим килим. Работа. От выхода из Египта, потом пустыня, потом...
2: Принцип, эхлогин принцип в иврите.
1: Принцип, как сказать на иврите, принцип.
2: А икарон?
0: Икарон.
1: Принцип, тот же принцип. Работать над желанием получать, или желание получать, которое только пусто над ним работать, то есть не обращая внимания на его наполнение. стремится выше того, что оно просит, несмотря на это, к слиянию. Или даже наполняет его, я специально наполняю его, чтобы оно показало мне все вкусы, красоту и наполнение, которое есть, и вся жизнь, которая в этом есть. И над этим все-таки я работаю. Это уже работать с получающим килем ради отдачи.
2: Ну, никого еще ела, но вот...
1: Ну, мы будем надеяться, что у нас будет еще как-то... Возможно, сказать об этом яснее, да? Что должна требовать группа, чтобы начать искать первую точку, как работать над этими килим? Куда она должна направлять?
0: Рабаш пишет об этом в разных статьях, там, где он пишет «Вера выше знания», «Высшее знание» каждый раз. Это, по сути дела, здесь имеется в виду каждый раз быть в стремлении подняться над желаниями, что в человеке. А затем мы узнаем, увидим, насколько все эти желания, эта точка, которая дана нам, эта тьма, насколько они действительно необходимая вещь, созданная Творцом, чтобы над этой точкой выстроить его образ в нас. Выстроить в нас его образ, потому что невозможно иначе, как из этой точки, из точки всех желаний, средней точки, центральной точки. Тогда либо делают из нее сокращение, растут в вере, либо наполняют ее наслаждениями, и над этим растут в вере. Вера называется соответствие Творцу. Просто вера — это отдача. И Творец, он отдача. Так насколько я отдаю, да, я соответствую ему, тогда я отдаю и в отдающих килим, то есть без наполнения моих килим. Это называется «работает с авиютом шореш и алев». И даже когда наполняю свой килим, я тоже подобен ему, тоже отдающий, тоже работаю в вере. Вера — это проблема в том, что у нас для начинающих слово «вера» путает их.
2: Коннотация,
0: связь, то, что мир вкладывает в это слово, это настолько неправильно, что это трудно, да?
1: Может быть, на этапе подготовки я, на самом деле, не стремлюсь к наполнению, а к связи с ним. Может быть, это такое свойство на этапе подготовки, что я не стремлюсь к наполнению, готов принять тьму?
0: Вся наша работа на этапе подготовки в двойном и одинарном скрытии — это стремиться к связи с Творцом, несмотря на все помехи и все наслаждения и все недостатки, чтобы там ни было, стремиться только к этому. Вопрос, что ты вкладываешь в это слово «связь с Творцом»?
1: Я хочу быть в этом состоянии, чтобы...
0: Так хотя бы быть связанными, слитыми, подобными, чувствовать его без всякой связи с тем, что происходит в моих желаниях, над желанием.
1: Может быть, это такое состояние на этапе подготовки?
0: Может быть, называется любовь, больная любовью. Любовью называется
2: чука ле кешер.
0: Стремление к связи. И, конечно, в этом стремлении есть много желания получать, наполнить себя этой связью. И хотя мы не осознаем этого и не можем проверить это, что это находится в нас или нет, мы не настолько можем видеть себя изнутри, но это находится, поэтому называется ло лишма. Но все-таки стремление к связи с Творцом над всеми помехами и килим, которые есть у нас в этом мире, что это важно для меня выше всего. скажем, есть у него суд, Творец его таким образом пробуждает, чтобы связаться с ним, а затем даже без суда, или пусть будут суды, неважно, но чтобы связь осталась, и этого я ищу. Затем я начинаю проверять. Если я из-за суда стремлюсь, это нехорошо. Я хочу страшно желать его от хороших состояний. Неважно, даже потом, хорошее или плохое. Есть здесь разные состояния. И не то, чтобы мне было хорошо, и я стремился, когда мне плохо или хорошо. Или над ними, над хорошим и плохим стремлюсь к нему, потому что само стремление для меня уже наполнение. Это называется, что я уже близок к тому, чтобы отраженный свет был моим наполнением. И это уже на самом деле истинное наполнение, которое есть у Малхут. Мы говорим, что свет Малхут — это экран, отраженный свет. Да?
1: Что все-таки проверять, что я работаю на максимуме в Лишма в направлении Лишма, а не в другом направлении? Вы сказали, что...
0: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже Него, то есть ниже Него — это я, мир и разные вещи, а только в Нем возрадуется наше сердце, то есть быть в Нем. То, что ты все-таки посредственно представляешь себе, что это тебе будет хорошо, ну ладно. Эти проверки, эта критика затем прояснятся. Так в этом должно быть, по сути дела, направление сейчас. А это то, что мы говорим, что в группе, как он спросил, какая работа в группе здесь. Это все время быть пока что связанным с той же идеей. И я через группу, когда получаю от него воодушевление, пробуждение, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что я отношусь к группе как к своей силе. Что я могу соединить свои желания с желаниями группы, как один человек с одним сердцем. Да? Это называется, что я на самом деле нахожусь в состоянии, когда я направлен к Творцу. Готов получить Тору, то, что называется. Это условие, потому что иначе я вообще не нахожусь возле горы Синай, если я не прихожу к такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаемся к тому, чтобы стать получающими келим для Торы, для света веры. Когда стремимся подготовить себя, как один человек с одним сердцем, стремимся, но не способны, это исправление приходит сверху. Но стремимся, потому что видим, что эта вещь необходимая, и она самая возвышенная всех других возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественное видение находится у нас с помощью учебы, с помощью усилий приходит выше окружающий свет и делает нам эту подготовку, что называется прелестью святости, что есть в духовном мире за Махсоном, но это уже начинает быть какое-то очарование этим, склонность, какая-то важность. Этого я хочу. Почему вот так, как в любви? Мы не можем сказать так это. Ты знаешь, в любви, как ты говоришь, да, не люблю или да, люблю. Это окружающий свет дает. Да.
1: Когда человек начинает работать, так стремится даже без группы, чтобы обрести...
0: Начало стремления приходит через точку в сердце, но точка в сердце — это, в общем, очень маленькая сила. И если не увеличивать ее с помощью той же группы, с той же силы, и если не направлять себя правильно на Творца именно с помощью того, что группа служит для него проверкой, действительно ли он стремится к Творцу, к отдаче, к чему-то такому, по крайней мере, хоть как-то. силе отдачи. Если он не пользуется этим, то находится только в своей точке, которая потом превращается в точку смерти.

0: у него не получится, наверняка превратится в летучую мышь.
1: Что называется проверять себя?
0: Проверять себя — это значит, что если у тебя есть важность группы как своя собственная важность, по крайней мере, хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть намного больше этого, но если, по крайней мере, у тебя есть такая важность, так называется, что ты направлен к Творцу. Творец скрыт. Скажем, белая стена. Где я нахожу его на белой стене? Где эта точка? Что если посмотрю именно в эту точку, вдруг я увижу там отверстие, а за ним духовный мир. Да? Как я найду эту точку, чтобы она превратилась тогда в отверстие? Так говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как самого себя, тогда тем, что ты соединяешь себя желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится для тебя входом в духовное, условием для получения Торы. То есть вместо скрытия Творца нам дали в этом мире группу, когда мы можем использовать ее, пользоваться ей вместо скрытия. То есть условия, которые скрыты от нас, то есть ради отдачи, дали тебе в группе найти это условие и реализовать его. Если ты стараешься это сделать, сверху приходят цвета, которые постепенно вводят тебя в это, дают тебе очарование святости. Ты начинаешь просить, на самом деле просить, что неестественно, и дают тебе эту силу ради отдачи.
1: И
0: это почему таким образом сделано? Потому что только в таком виде можно выстроить веру из тьмы, исходя из того, что желание получать не получает наполнение. Потому что вначале, если бы желание получать получало наполнение, ты бы бежал из желания получать. И когда не дают тебе наполнение в желании получать, тебе этим помогают. Дают желание получать и дают без наполнения. И это минусовая форма, противоположная духовному, которая как раз помогает тебе хоть как-то приблизиться к пониманию веры, понятия веры. Скажем, если бы ты был без желания получать, тебе не нужна была бы вера, не было бы у тебя никакого стремления, страдания сзади не толкали бы тебя к тому, чтобы бежать от них. К вере бы ты не стремился, а так тебе дают как раз желание получать и ощущение этого мира, который полон страданий и неудобств. И когда ты хочешь убежать от него, тебе легко отменить желание получать и просить силу веры. Поэтому это скрытие нам на пользу. Творец как бы тебе дал, он не поместил тебя в место, где бы ты отдыхал, а поместил тебя в место, из которого сделал тюрьму, чтобы ты захотел выйти из нее, а иначе бы ты никогда не просил силы веры.
2: Правильно ли сказать, что я требую силы веры вначале для группы, а потом для себя?
0: На самом деле человек... На самом деле человек раскрывает в себе склонность к вере. И тогда он приходит в группу. Тогда он начинает чувствовать, что группа — это та самая лаборатория, та самая система, механизм, с помощью которого он может хоть как-то начать пробовать, что такое вера. Тогда у него уже начинает быть своего рода стремление к этому. И группа становится средством хоть как-то приобрести это. Даже в этом мире. Когда становится желание других, то

0: вместе тех, кто стремится, их желание, их стремление для меня становится каким-то средством и чем-то хорошим, как бы. Тогда я начинаю желать группу. Это приходит постепенно. И тогда понятие группы и возлюби ближнего приобретает, безусловно, какую-то другую, новую форму. Вы еще раскроете, что это.
1: Мусак, категория руханит.
0: Это некое понятие, это духовная категория, что-то такое. Наши слова — это все-таки слова этого мира. Но это правильно, то, что ты сказал, что побуждение к вере должно исходить из человека, и это постепенно будет исходить из человека, но это побуждение называется точкой в сердце. Именно оно, это точка бины, как мы говорим. А до этого просто страсть к духовному, это пока еще не выясненная точка. Вы продвигаетесь, я могу сказать больше. Каждый день есть выяснение, на самом деле, гораздо большее. Изо дня в день.
2: Да. Мысль каждого из товарищей зависит от него или от всех членов группы?
0: Это, конечно же, взаимно. Но Творец кладет руку человека, Творец вводит человека в группу. Человеку только нужно укрепиться в этом, стараться быть внутри группы. Или формально, как, может быть, ты находишься в группе, но это не называется, что ты находишься в группе, понимаешь? Или даже настолько, что тебя выбрасывают отсюда. Или ты сам уходишь, или группа тебя выбрасывает, говорит, ты знаешь, что ты нам не нужен, уходи отсюда, ты буквально вредишь нам. Есть здесь всякие возможности, начиная с того, чтобы выйти наружу, до того, что ты внутри, но не называется, что ты внутри, до того, как ты действительно находишься внутри. И среди активных, да.
2: Действительно, так кажется, что Творец действительно кладет руку человека на выбор окружения.
0: Человеку нужно только укрепление в том месте, где он находится, только правильное выяснение относительно цели, и в этом укрепляться, еще немного выяснять, еще немного укрепляться, и все.
2: Вопрос, что действительно есть.
0: Тебе не дают две пары решимо, тебе дают только одну пару. Тебе всегда дают определенное состояние. Не дают тебе находиться в двух состояниях. Надо, оно, может быть, так кажется, но никогда. Дают только одно состояние, и в этом состоянии, в котором мы находимся, найти вход в более высокое состояние, поближе к Творцу. И снова определенное состояние, и снова весь беспорядок, который есть в нем, снова найти вход, состояние еще более близкое к Творцу. Это все. Состояние не меняют, только внутри этого состояния выясняют.
2: И как углубить это выяснение? И как его делать?
0: Так углубить это выяснение можно только через работу в группе, потому что ты не найдешь в том, что перед тобой, что называется, ближе к духовному. Так тебе сказали, ближе к духовному — это больше любви к товарищам. Вот и все. Во тьме у тебя нет ничего другого, никакой другой индикации.
2: Необходимость в группе.
0: Это необходимость в группе начинается с того, что человек ощущает необходимость в вере. Быть выше самого себя, своей сущности, своего желания получать. Это после того, как окружающий свет действует достаточно долгое время, после многих усилий человек начинает ощущать, что он нуждается в этой силе, в этом квадрате, который называется «вера выше знания», что человеку это необходимо, это для него воздух, что, по всей видимости, там духовная жизнь выше своего «я». Это окружающий свет приносит ему постепенно это ощущение. Тогда как я в таком случае приобрету этот квадрат, веру выше знания, да, выше этого желания? Как я могу это приобрести? Тогда я начинаю на самом деле стремиться к группе, которая, по сути дела, может мне это дать. Потому что по отношению к товарищу больше, чем к себе, я начинаю раскрывать, что это приносит мне силу веры. Тогда товарищ начинает быть у меня источником приобретения силы веры, света веры. Когда я отношусь к нему так, в отмене себя, я вижу в нем источник духовной жизни, тогда начинает быть действительно, как бы это сказать, потребность группы.
1: То
0: есть, еще раз, прежде начинается хисарон, а потребность в вере должно быть до этого потребность, а потребность в вере — это на самом деле уже свечение свыше. Вот так вот. А иначе моя жизнь будет внутри себя самого, не надо мной. Ну, какие бы я восьмерки здесь не уписывал, я могу танцевать перед тобой. Но это хороший признак, когда мы говорим уже о более тонких авханот.
2: Это направление, когда я беру внутрь группы Творца, и всегда должен чувствовать его как какой-то выход и вход, или вход и выход, или мы должны стремиться к тому, чтобы это было что-то одно. Допустим, это состояние пока не дает мне спать. Как группа облачается на такую фразу? Ведь это просто отношение к этому?
3: Отношение всегда к Творцу. Не да, Бог не только лишь к группе, или там, к товарищу, или к действию, или только к этому миру. Но в первую очередь Творец, потом все остальное, как средство, которое приводит к Нему. Тогда с чего ты начинаешь? Зачем ты все это делаешь? Что такое вера? Быть просто в вере? Тогда почему я хочу веру? Пойдем так. Почему я хочу веру? Ой, там духовная жизнь. Я поднимаюсь над своим желанием. Я начинаю порхать. Я как ангел такой. Это что называется? Отдавать ради получения — это клипа. Это уже речь идет о клипе. То есть, если ты не ставишь Творца как цель, но ты ставишь желание получать, так получается у тебя так. Если ты не идешь желанием получать внизу, а верой наверху, а если ты готов быть с верой наверху над своим желанием получать, тут желание, ты готов приобрести веру, чтобы здесь у тебя было желание, да, заполненное желание. Как это писать? И все. Тогда у тебя есть просто... Ты готов на это сделать сокращение. Ты же видишь, что таким образом иначе невозможно. Ты стремишься к вере, а оттуда придешь к наполнению. Вот если это будет здесь, тогда это клипа. Это называется отдача, то есть ты готов отдавать ради получения, получать. Поэтому тебе говорят, что если ты делаешь правильные действия, то должно быть такое действие, что тут вот будет творец, и тогда ты производишь сокращение на свое желание получать для того, чтобы через веру прийти к нему. Что вера, да, вот эта вот клеточка, вера и творец, чтобы тут было соответствие, что это тождественно этому.
1: То есть,
3: как ты вообще представляешь себе веру? Ты представляешь себе веру согласно тому, как ты представляешь Творца. А теперь, как ты можешь представлять Творца по вере, что если и это ты не знаешь, как это, тогда ты сюда вводишь группу. Я правильно написал? Вот и все. И тогда ты не ошибаешься, что ты действительно в правильном направлении. Ты не ошибаешься, что ты не служишь своему желанию получать из тебя. Это становится, группа становится средством, да, ты тогда меняешь свое сердце.
4: Но ведь мы говорим, что даже и зло лишма мы хотим...
3: Наше стремление тут, когда мы находимся, и в этом, неважно, мы пока еще не можем выяснить, поэтому мы говорим, что мы находимся в ло лишма, как бы.
4: Тогда можно сказать, что вера — отношение к Творцу без всякой связи с тем, что Он дает мне в получающий келим?
3: Вера — это мое отношение к Творцу без всякой связи с тем, что я получаю от Него. Или по-другому. Что значит без всякой связи с тем, что я получаю? Без всякой связи с моим желанием получать.
4: Что должно быть наше намерение во время учебы? Приобрести веру, прийти к открытому управлению?
3: Возьми 17-й пункт в предисловии к ТАС и посмотри. То есть перед тем, как начать заниматься, ученик должен вооружиться, как он там, какое слово там? Укрепиться в вере в Творца. Конечно же, только это мы и должны требовать от учебы. Ну и все тут, видите, сходится.
4: Что это за выражение по отношению к группе, по отношению к общему кли? Почему каббалисты пишут, что нужно быть в радости, в воодушевлении? Почему, если я должен держать сокращение, видеть, насколько у меня нет сил и желания получать, из этого я пойму необходимость, которая у меня есть в группе, потому что это сейчас мне скажут, не убегай от тьмы, держи эту тьму, увидеть, насколько ты заключен в ней, увидеть, как она управляет тобой, а не желание к Творцу. Из этого ты придешь к необходимости группе, потому что она может дать связь с Творцом, желание к Нему. Так почему мне говорят, попробуй быть в радости, ты не должен?
3: Нет, нет, когда говорят, попробуй быть в радости, это не то, что цель быть в радости. Но если ты находишься не в радости, это называется, что ты не держишься за высшую эту идею, а ты в своих келим проверяешь, ничего у меня там нету. Творец, Бог знает, что жизнь моя поганка. Если ты проверяешь это получающий келим, тогда откуда у тебя будет радость? Если там что-то есть, да, тогда может быть там радость, если у тебя там что-то есть. Или ты в печали, да, что у тебя там ничего нет. Радость — это проверка, это результат того, что ты оторвался от получающих келим.
4: Ну, допустим, был период, что жизнь в страданиях. Каббалисты как бы из того, что желание получать было маленькое, должны были жить жизнью страданий, лишений. Это я понимал. Почему? Потому что если человеку говорят, увидит, что у тебя нет, он видит, что у него есть, и он видит, как это управляет им, и тогда у него есть необходимость в группе, потому что он понимает, насколько желание управляет им. Здесь, если ты пытаешься все время выйти из этой тьмы, тебе говорят, продолжай, ты как в жизни, тогда ты все время в иллюзии, что, может быть, ты достигнешь какого-то наполнения.
3: Это методика, по которой которой каббалист живет как бы в страданиях, это чтобы нейтрализовало желание получать и приближаться к духовному. Вот этот вот подход совсем не обязательно, что это обязывает быть в группе. Тогда человек работал в том, чтобы нейтрализовать желание получать в самом простом буквальном смысле, это просто за счет привычки отменять вкус в желании получать. То есть желание получать настолько было слабо. Я дам свой пример. Я в своей жизни я очень любил сладкое. А сейчас мне запретили сладкое. Запретили также там и белый хлеб, и всякое такое. Мы на протяжении нескольких месяцев пытался я это выполнить. И все, я потерял к этому вкус.
1: Вчера
3: моя жена хотела меня угостить там какой-то, знаете, там без сахара, да? Сегодня всякие, да, обманки делают, там мам без сахара, там еще там что-то такое. Да, все равно сладкое. А я не чувствую больше вкуса сладости. Я не чувствую вкуса в сладости. Удивился я. Но просто уже перестало быть нужным. И это, а сладкое даже в духовном, это же сладость, это... Он говорит о наслаждении, о вкусе, да, о всей великолепии. И вот так, понимаешь? То есть с помощью привычки человек может прекратить желать... использовать определенные желания. С помощью привычки человек может привести себя к тому, чтобы чувствовать те вещи, которые раньше не чувствовал. Так они работали, те каббалисты. Это не группа и вообще ничего. И даже не окружающие света. Только из желания получать на работу такая...
4: Я попытаюсь иначе. Скажем, мне легче увидеть, что у меня нет связи с Творцом, или связать это в этой точке вообще, что у меня нет связи с Творцом, и страданий, и пустоты, потому что когда я наполнен, это сбивает меня с толку, я ощущение, как бы, что я сделал наполнение сам. Это не показывает ощущение, как бы, почему мне сейчас необходима связь с Творцом, почему каббалисты не обязывают в работе ни человека, ну, не углубляться, скажем, в страдания, в свою пустоту, потому что из этого ты приходишь ко всем этим серьезным состояниям. Человеку легче быть в вере из тьмы. Тогда почему это не является частью работы?
3: Ты спрашиваешь о нашем времени?
4: Да.
3: Дали ему желание получать. Вокруг этого желания получать есть разные наслаждения. И желание получать со всеми вот этими наслаждениями вокруг него. Вот эта ситуация называется этим миром. Так ведь? Вот и все. Не то что... брось, оставь все эти объекты, которые есть в этом мире. А желание и вокруг наслаждения на определенном уровне, в определенной плоскости, это называется этим миром. И дают желание получать в этой ситуации. Да, отсутствие, недостаток наполнения. Это помощь. Да, переступить через это желание получать, справиться с ним, быть выше него, над ним. Тогда что ты спрашиваешь?
4: Я спрашиваю, почему это не является частью работы? В нашей методике не говорят тебе «не беги».
3: Да, в нашем желании получать и наслаждение вокруг него в этом мире, если бы не надо было бы их приобрести за счет больших усилий. Да, у каждого наслаждения есть определенная сумма усилий. И даже усилия он мог бы приобрести там или не мог бы приобрести, мы тогда не смогли бы выйти из этого мира. Ведь в конечном счете, я-то желание получать. Если мое желание получать удовлетворено, тогда что мне еще-то нужно? У меня нет никуда, никакой тяги, ни к чему.
4: Я об этом и спрашиваю, почему меня обязывают так работать.
3: Так вот мне дают желание получать наслаждение вокруг меня. И я не могу ухватить эти наслаждения, я только пытаюсь, а оно убегает. Да, на секунду, раз, и попробовал, и снова я пустой. Мне это дает именно для того, чтобы я бы смог подняться. Этот мир создан не для того, чтобы нас подставить в том, чтобы выйти в духовное. Наоборот, помочь, чтобы выйти в духовное. Поэтому желание получать помогает мне. Это значит, что фараон готовит, приближает народ Израиля к выходу из Египта.
4: Но в том, что я наполняю даже на день, два, неделю, две, это стоит мне времени. Почему я чувствую себя удовлетворенным?
3: Что значит удовлетворен? Ты идешь и проверяешь себя снова, снова, снова и снова, что твое желание получать не может быть удовлетворено в этом мире. Тебе кажется, что ты гоняешься за наслаждениями. Это твое скрытие. Ты не гоняешься за наслаждениями. И тебя просто гонят за наслаждениями для того, чтобы ты проверил, чтобы ты увидел, что ты не сможешь их достичь, что легче, да, после того, как ты отчаешься, когда у тебя будет решение, все, я должен подняться над всем этим. Ничего тут этого не стоит. Это помощь. А как по-другому тебе помочь? Если дают тебе тягу к духовному, тогда ты станешь клипой. Так тебе дают анти такое состояние, антидуховное, чтобы ты с него захотел бы духовное вот в святом ее виде, ради отдачи, как-то так. Невозможно по-другому выстроить этот механизм, который начнет с нуля в духовное. Ну, скажем, ты творец. Ты хочешь создать творение, подобное себе, с нуля, не с плюса, если плюс, ты творец, да, не то, что творец. Творец должен дать творению все возможности выстроить себя с нуля. С нуля невозможно, только с минуса. Минус будет поддерживать. Поэтому желание получать ради получения таким вот образом. Потом клипот. И это все как помощь. Да нет, у меня нет слов. Вы увидите, насколько система, она дополняет все свои части. Поэтому там есть вопрос, почему Творец подает жизнь, клипот создает. Да это все на самом деле одна система. Тут ничего ни на что не делится.
4: Мы сказали, что человек дает усилия, в результате этого он получает хисарон к вере, и в результате этого получает хисарон к группе.
3: Да, желание к группе не может быть у него прежде, чем есть у него желание к вере. Нет, ну есть так немножко, знаешь, так. Ну, говорят, что есть. Ну, так значит, так есть. Но не то, чтобы это была необходимость, да, насущная потребность. Что мне это необходимо, да, необходимость. Нуждаться. Да, ну, группа, среди дня так вспоминаешь, да, или там мне напоминают.
4: Так что это за первая станция такая, что это усилие, чтобы оно было эффективным, чтобы оно породило эту цепочку, усилие, которое даст потребность в вере, которое даст потребность в группе. В чем это первое усилие, чтобы притянуть окружающий свет, который построит во мне вторую вот эту станцию, потребность в вере, которую построит во мне третью, и потребность в группе, тогда вот в первом кубике то, что было.
3: Все должно быть соединено. И стремление к Творцу, и стремление к духовной жизни, которое принесет мне наслаждение, да, ради получения. Человек где находится, так и работает. Да, группа там говорит мне, да, нужно мне, не нужно. Ну, хорошо, ладно, соглашусь, что нам не нужна. Пусть будет. Всякие такие формы, с ними человек работает, а окружающий свет все это приводит в порядок. Да? Будем сейчас учиться, пусть окружающий свет нас всех настроит. Да? Будем работать правильно. Сколько бы мы ни говорили, все делает окружающий свет.
5: Перейдем к следующей части урока «Учимся вместе с товарищами».

0: Строим духовное окружение. Дорогие друзья, сейчас мы переходим к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.32.
1: Дорогие хаверы, дорогой мировой кли, наша десятка получила эту честь провести этот урок по поводу праздника Шавуот. Этот праздник мы на входе к свету. Это не еще какой-то там праздник, а это время получения Торы. От Песаха мы отсчитываем 7 недель, но с нашей точки зрения это не просто там мы отсчитываем дни. Там еще секунду, очистить сердце, готовить к тому самому особому моменту, и мы этап за этапом, желание за желанием выясняем и готовим желание так, чтобы оно на самом деле стало готово к получению Торы. Итак, в радости, в благодарности начнем урок за то, что мы удостоились, и пройдем это вместе. Будем очищать сердце, соединимся как один человек с одним сердцем, подготовим себя к принятию силы, объединения, любви, чтобы раскрылось между нами. А сейчас давайте послушаем Рабаш, особый такой фрагмент из письма 52-го.
2: Ядуа, шешавуот.
0: Пишет нам Рабаш, известно, что Шавуот — это Малхут в мирах и сердце в человеке. Как объяснил мой отец и учитель, о седьмом освящающем, и Шви седьмой — это во мне. Итак, это облачается в сердце человека, когда мы можем объяснить, что это облачается в сердце человека. Поэтому называется Шавуот и называется дарование Торы, то есть Тора облачается в сердце каждого из Израиля и во время отсчета от Песха до Шавуот это очищение Келим, и оно в моха и в либо, в разуме и в сердце. И когда заканчиваются келим, тогда удостаиваются Торы, и поэтому перед Песахом была подготовка в очищении келим в вере. И это называется заповедь. Благодаря выходу из Египта удостоились веры, как сказано, «Я Творец, который вывел тебя из земли египетской», а после Песаха начинается работа по очищению подготовки к получению Торы. И когда вот эта Тора облачается на душу человека, называется это Шавуот, время дарования Торы.
1: Группа Торонто подготовила нас к уроку с отрывком, где Бааль Сулам благодарит все цепочки каббалистов, которые привели нас к той самой точке, в которой мы находимся сегодня, и насколько мы должны благодарить Бааль Сулама и Рабаша, да, когда вот сейчас мы послушали отрывок. И без того, что Бааль Сулам говорит нам. И наш Рав, насколько мы удостоились, у нас есть такой Рав, и мы сейчас слышали урок, который точно настраивает нас на правильное место, там, где Тора должна облачиться, в какой кли, который мы готовим. Давайте посмотрим клип из урока, когда Рав объясняет нам, как привести себя в соответствии к тому, чтобы свет Торы облачился бы в нас. Итак, первый клип.
0: Что значит проверять себя?
1: Проверить себя — это значит, что есть у тебя важность группы, как и собственная важность, ну, как минимум. Хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть гораздо больше, чем это. Но хотя бы так, что если у тебя уже есть такая важность, ну, это называется, что ты направлен на Творца. Творец скрыт. Да, белая стена. Как я обнаружу, да, где я нахожу его на этой белой стенке? Где-то самая точечка. Если я посмотрю точно на эту точку, я увижу там проход и там духовный мир. как я нахожу эту точку, да, которая потом превратится в проход. И тебе говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего, как самого себя, и тем, что ты накладываешь, соединяешь себя с желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится проходом, входом в духовный мир, условия для получения Торы. То есть вместо скрытия Творца дали нам в этом мире группу, в которой мы можем использовать ее вместо скрытия.
3: То есть
1: то самое условие, которое скрыто от нас, а это ради отдачи, тебе дают это в группе, найти это условие и его там реализовать. А если ты стараешься это сделать, приходят сверху света, которые постепенно тебя вводят туда, дают тебе такую прелесть святости, ты начинаешь просить, на самом деле просить, а это неестественно, но тебе дают эту силу ради отдачи. Вот так.
2: Если у нас есть
0: важность группы, по крайней мере, так же, как важность самих себя, тогда к нам приходит сверху света, вводит нас в работу, и мы начинаем просить, на самом деле просить. А теперь семинар, активный семинар, как нам достичь в десятке этой точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы. Как мы достигнем в десятке точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы.
1: Первую очередь, вот это вот описание того, что это вход в духовное, из того, что мы работаем над нашей связью в группе, это уже поднимает чувствительности и стремления. Мы также слышали, среди всего прочего, на уроке, что мы должны укрепиться в кли веры, в наших усилиях, которые мы добавляем, намерение добавлять ради отдачи. Мы слышали описание Рава, насколько есть у нас необходимость в группе, и если мы укрепляемся в этой необходимости, в этой зависимости друг в друге, в окружении, тогда мы можем приближаться к этому высочайшему состоянию.
0: Основа — это связь, это точка в сердце, которая есть у каждого. И здесь это начало для получения кли веры, как мы и слышали на уроке. Главная сила, если мы, нам удается создать между этими точками поле отдачи, тогда свет, высший свет, выстраивает эту связь, освещает ее, и мы удостаиваемся получения Торы.
1: Да, нужно прийти к необходимости, что только с группой, с товарищами, при взаимной помощи, которую мы получаем, приближаемся к цели, к этому входу в духовное. Ну так вот, после всех этих усилий, даже как будто бы понарошку, да, но с товарищами, мы потом приходим к необходимости в том, что только связь мы просим, объединение, но вместе это должно быть связано с целью, с учителем, с Творцом. Тогда мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику.
0: Достигнем точки связи, когда каждый отменяется, и Творец есть за системой связи между нами, потому что без связи с Творцом не может быть правильной связи между нами.
1: тогда каждый может выйти из работы ради самого себя и работать ради товарищей и вместе получать. Но очень самая важная точка, может быть, в том, что я должен работать для постижения товарища, чтобы вы получили.
4: Шай
0: пишет общий хиссарон к свету. Мы уже видели в десятке, что мы способны поднимать важность, вместе работать, и нам необходимо эти вещи работать сквозь скрытие, и думать о товарищах и так далее. И эту работу мы можем выполнять только в объединении, как один человек с одним сердцем. И исходя из этих действий, мы приходим к свету.
1: В десятке прийти к этой точке связи означает, что через те действия, которые мы делаем в десятке, не каждый стремится искать эту связь с десяткой по отношению к товарищам, раскрытие вот это чувство любви. Вот эта работа каждый раз со связью, я проверяю, насколько я могу отказаться от себя для того, чтобы дать больше товарищам. И именно эта работа показывает, что ты не способен, и тебе тут нужен Творец. И так вот, когда десятка укрепляется в таком требовании к Творцу, тогда в этом уравнении необходима связь, тогда действительно достигают той самой точки.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем. И Рав учит нас, что у нас, кроме десятки и объединения между нами, для того, чтобы правильно направить себя, кроме этого у нас нет ничего. Сегодня особый день, когда мы все соберемся вечером, будем учиться. Очень важно продолжать выяснять этот момент, не оставлять правильно все больше и больше направлять себя. Сейчас мы посмотрим клип, потом проведем семинар. Давайте притянем свет, чтобы дал нам силу и научил нас. Клип номер два.
1: Что такое проверить, что я работаю в чем-то, да, лишма, но лишма?
0: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже него, то есть ниже него — это я, мир, разные вещи, а, как сказано, в нем возрадуется сердце мое, то есть быть в нем. То, что ты там где-то за кулисами себе представляешь, что тебе от этого будет хорошо, и так, ну это ладно. Этот контроль, эти проверки, потом они проявятся. Это, в общем-то, должно быть стремлением. Это то, что мы говорим, что в группе, как он говорит, что какая работа в группе. Все время быть пока что связанным с этой идеей. Я через группу, от которой получаю воодушевление, пробуждение, силу, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что отношусь к группе как к своей силе, что я могу соединить мои желания и желания группы как один человек с одним сердцем. Это называется, что я действительно нахожусь в состоянии, и когда я направлен на Творца, готов к получению Торы. Это условие. Иначе я вообще не нахожусь у подножия горы Синай, если я не достигаю такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаешься к тому, чтобы быть кли получения для Торы, для света веры. Когда мы стремимся подготовить себя как один человек с одним сердцем. Стремимся, да? Но не можем, да? Это исправление приходит свыше. Но мы страстно желаем, потому что видим, что это самое необходимое, самое высокое из всех остальных возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественным образом, ведь этого нет в нас. Через учебу, с помощью усилия приходит высший свет, окружающий свет, и производит эту подготовку, которая называется очарование святости, то, что есть в духовном мире за Махсомом, но уже начинает у нас быть какое-то очарование, это какое-то стремление к этой важности. Я хочу. Почему? Так, как и в любви, мы не можем сказать. Вот так и все.
1: Мы слышали этот клип, и Рав сказал, как в любви, да, вот, любви. Почему я люблю товарища, я не знаю, почему, как вот, активный семинар, какая совместная просьба должна пробудиться между нами, чтобы мы удостоились стать как один человек с одним сердцем. Еще раз, какая совместная просьба должна пробудиться между нами, чтобы мы удостоились стать как один человек с одним сердцем. 4 минуты.
0: Совместная просьба, которая должна пробудиться, просьба к Творцу, так, чтобы возникло стремление, чтобы в нас выросла вера и уверенность.
1: Зачем? Мне надо быть в этом состоянии, как один человек с одним сердцем. Почему мне недостаточно того, чтобы я со своим сердцем был бы на связи с Творцом? По-видимому, из нашей учебы, из нашего опыта жизни мы приходим к состоянию и выводу, что у нас нет связи с Творцом в наших желаниях, но только в том состоянии, как один человек с одним сердцем. Мы можем прийти к тому ощущению силы отдачи, точки в сердце, которую требует. Мы это желание хотим усилить, увеличить, и просьба, чтобы дал нам силу любить товарищей. И занимались этим.
0: Да, нужно прийти к общей молитве, и мы хотим вместе достичь этого. Нам понятно, что в одиночку невозможно, только вместе. И Творец, высшая сила, только Он может помочь нам, и поэтому есть условия для просьбы. Мы должны вместе прийти к этой молитве из глубины сердца.
1: Так, чтобы прийти из глубины сердца, мы должны прийти на всю глубину просьбы. А глубина просьбы строится из совместного желания, где каждый понимает, что без части товарища у него нет никаких шансов соединить что-то, что вообще прийти к какой-то просьбе к Творцу.
4: Если кило тмуна бмоах бадимьон шели зе алеве арацон.
0: Я представляю, что сердце, это наше желание, должно быть таким сильным, сингулярным, уникальным, чтобы охватить.
4: Can to circulate to give to the that it will pass to the whole world. Can.
0: Чтобы мы смогли передать Творца всему миру.
1: Общая просьба какая должна быть? Да, пробудиться, чтобы достоились быть как один человек с одним сердцем. Настоящая просьба должна быть в этом состоянии. и связь в этом состоянии с Творцом. Но это из того, что мы на самом деле стараемся, прикладываем усилия объединиться таким вот образом для того, чтобы достичь цели. Тогда и родится такая вот просьба. А что за просьба? Я не могу ее заранее определить, спланировать. Она должна проясниться в процессе работы.
0: Нужно все время выяснять общую просьбу, потому что все время необходимо стремление.
1: Ну что ж, этой ночью это происходит. Этой ночью мы у нас мы вместе соберемся на уроке, да, будем изучать «Ночь невесты», «Зоар». Так это принято в Шавуот, и это произойдет этой ночью. Мы соберемся, все мировое кли, подготовим себя к тому, чтобы получить свет, свет, который объединит, свет Торы, к которому мы так стремимся. И где это раскрывается? В связи между нами. Поэтому у нас есть еще такая возможность приложить усилия, объединиться. Так будем помнить, что мы приходим не в одиночку. Вся десятка, каждый товарищ, все точки соединения присоединяются в одно большое кли. Просить быть готовым и достойным получения Торы. Сейчас давайте выясним в Торе, с каким общим намерением мы хотим прийти на этот ночной урок, ночь невесты урок, а потом будем рады послушать вас в общем обсуждении. Итак, подготовка к активному семинару. С каким общим намерением мы хотим прийти на ночной урок «Ночь невесты». И десятка, которая готова, выставляйте знак вопроса и поделитесь в общем обсуждении. Пожалуйста.
0: Совместная учеба в «Ночь Шавуота». Мы хотим прийти с таким намерением, чтобы собрание, взаимовключение вместе со всем кли, чтобы привело нас к такому состоянию, когда нам мы можем прорваться и почувствовать истинную потребность в отдаче, выйти из себя в молитву, обрести то милосердие, которое Творец дает нам. Итак, продолжать.
1: Мы хотим прийти сегодня на ночной урок с намерением, что мы действительно уже готовы и достойны получения Торы. После того, как мы проверили все свои желания, что нет там ничего там ради получения, мы хотим зайти вместе в особую ту связь с Творцом, и чтобы эта связь уже начала соединять нас поверх всех желаний этих, и чтобы смогли удостоиться слияния с Ним.
0: Стоит в течение дня выяснять, какое наше общее намерение, что, чем мы хотим достичь, и вместе выстраивать это в десятке. Когда мы достигаем связи с товарищами и настоящего хисарона, истинной молитвы, как мы и говорили.
1: Мы хотим прийти к уроку с одним намерением, что нет разницы между нами. Каждый чувствует другого больше даже, чем чувствует сам себя.
0: Когда мы работаем вместе, получить что-то. Материал творения. Ведет нас на следующую ступень.
4: в том, чтобы мы смогли восполнить систему природы, которую Творец создал.
1: Пока мы вот на этом уроке, это что важно. Я слышал много советов Рава, как настроить свои намерения именно сейчас на этом уроке. Как Яков сказал, в течение дня мы получим то, как необходимо прийти к ночному уроку.
5: Не
0: так, друзья, давайте выставляйте знаки вопроса и давайте делиться впечатлениями от семинара и с каким общим намерением мы хотим прийти сегодня вечером на урок «Ночь невесты». Десятка, которая готова поделиться, ставьте вопрос. И кто-то, может быть, есть уже в зале, кто хочет сказать?
5: Рафаэль.
6: Саша.
1: Я думаю, что нам нужно прийти к этому с внутренней такой радостью. Что-то происходит особое в эту ночь. С такой, может быть, внутренней радостью. Не то, что мы думаем хороводы водить, а вот внутренняя такая радость, чтобы мы просили у него силу любви.
5: Офер.
0: С каким общим намерением? С общим намерением я сейчас поднимаю молитву, чтобы мы смогли прийти, чтобы Творец дал нам покрытие, чтобы не было ни лиц, ни десяток, ни номеров, ничего, чтобы было желание. Мы все относимся к Небаруху. Давайте придем к этим, с этим желанием, со стремлением, чтобы у меня не было каких-то личных претензий к товарищам. Мы просто находимся под покровом Творца. Давайте попросим этому, находимся в одном желании. Гордость за группу, за наших учителей. За Рава, ты только говоришь «Михаил Лайтман», и сразу у тебя проступают слезы, звучат в голосе. Давайте оставимся наши личные какие-то счета, остановим вообще все на секунду и попросим Творца, чтобы он привел нас. Слыхаем, друзья.
1: Прийти с серьезной добавкой желания. То, что называется, что мы сегодня учили, это важность, чтобы вера была выше знания, что Творец ждет нас, и что есть в этом что-то настоящее, волнующее. Все зависит только действительно от нас. Мне, конечно, легче было бы, да, включить компьютер, но когда мой товарищ спросил, кто поедет в Петах-Тикву, то есть против своего желания, мы все равно едем. Спасибо, Ялю, спасибо вам, дорогие. Лахаим.
0: Большое спасибо, друзья. Важно освободиться от всех преград, которые стоят между нами, и принять это состояние, которое находится в Шавуот, вместе со всеми состояниями, которые раскрываются в скрытии, понять, что Творец стоит за каждым товарищем и может наполнить нас радостью, и так мы сможем преодолеть все препятствия.
2: Ну
1: что ж, хаверим, мы слышали наших товарищей, их намерения, подготовку, которую проходит каждый. Теперь это возьмем, это подготовим себя в течение дня вместе, чтобы стать как один человек с одним сердцем. И придем к этому уроку и будем получать Тору. Лхаим.
0: Перейдем к следующей части урока и сначала споем вместе песню.

0: זוהר.
1: חברים יקרים, לרגל חג השבועות נלמד עכשיו שיר מיוחד מספר.
2: Дорогие друзья, в честь праздника Шавуот будем читать Зоар, Зоар для всех, ночь Шавуот, глава Эмор.
3: Мы изучаем книгу Зоар, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167. Перевод можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Зоар, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167.
4: Что вы на меня смотрите? Какие намерения на сегодня? А что, у вас своих нет? У вас нет намерений?
5: Ну,
4: кто скажет? Ты ладно, еще. Каждый хочет удержать это в себе. На самом деле, истинное намерение, окончательное, это раскрыть Творца. Увидеть во всем, что мы сейчас читаем, Его действия. Если в каждом слове, если в каждом действии, свойстве, картине, мы видим, что это то, что Он рисует нам в нашем разуме и чувстве, даже если мы этого не понимаем, но осознаем, что это приходит от Него,

0: Для того, чтобы раскрыть в нас какое-то воздействие, неважно, что я из этого всего понимаю, если я через это держусь за него как за единственный источник, тогда я уже нахожусь в истинной, направленной на него форме. Если я воспринимаю его, то есть смог взять за определенную форму связи с ним в самой простой форме, просто понимая, что это есть источник, то я уже начинаю расшифровывать, что приходит ко мне из этого источника. Я уже начинаю развиваться с неживого уровня, на котором я просто слился, прилип к этому, как капелька семени к матке. Я начинаю различать различные формы отдачи, воздействие, которое я получаю от него. И я из этих самых-самых разных форм, которые получаю, очень разных форм, очень путающих, я их отношу к одному источнику, к единому источнику, и только этим я... И только так я работаю с ними. Таким образом, я развиваюсь как зародыш. Когда все самые разные формы, которые приходят от него, я отношу к Творцу. И несмотря на то, что они разные, все они относятся к нему. И тогда я из собрания этих разнообразных воздействий, которые я воспринимаю и отношу к нему, я тем самым собираю их в единый организм, в единый источник. И это значит, что я из капельки семени начинаю развивать свою душу. Достаточно. Давайте попробуем так.
1: 167 пункт. Тора, которую надо изучать в ночь Шавуот, это устная Тора, Малхут. Для того, чтобы очистились вместе с Малхут и сыновья ее от истока глубокой реки Бины. А затем в день Шавуот письменная Тора Зерампин соединится с Малхут, и они будут пребывать вместе в едином зивуге наверху. Тогда возглашают о нем, произнося: «И вот я заключаю союз мой с ними», — сказал Творец. 168. И поэтому основоположники хасидизма не спали в эту ночь и изучали Тору, говоря: «Мы придем к наследию святого достояния для нас и для сыновей наших в двух мирах». И в эту ночь Кнессет Исраэль украшается над ними и входит в слияние с царем, и оба они украшаются над головами тех, кто удостоился этого. 169. В час, когда собираются товарищи в эту ночь, они приходят к исправлению украшений невесты, чтобы привлечь мохин для Малхут, дабы явилась она завтра в украшениях своих, то есть мохин, и в исправлениях своих к царю, как подобает. И он озарит светом облачение и произведет ее исправление, и нет больше никого в мире, кто бы умел совершать исправление в мире, кроме товарищей, счастлив их удел в этом мире и в мире будущем. 170 пункт. Товарищи в эту ночь поправляют украшения невесты и венчают ее облачениями царя. А кто производит исправление царя Зерампина в эту ночь, чтобы пребывал он с невестой и соединился с царицей Малхут? чтобы пребывал он с невестой и соединился с царицей Малхут. Это святая река, которая глубже всех рек, святая Има, Бина, производящая исправление Зерампина. Как сказано, «Выйдите и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо, на венец, которым украсила его мать в день свадьбы его». И после того, как Бина произвела исправление царя и увенчала его, она приступает к очищению царицы и тех, кто находится у нее товарищей, занимающихся ее исправлением. 171. Подобно царю, у которого был единственный сын, и он собирался женить его на высшей царице. Мать его всю ту ночь входила в сокровищницы и вынесла высший венец, вокруг которого 70 драгоценных камней, и украсила его. Она вынесла шелковые одеяния и нарядила его, и произвела в нем царские исправления. 172. Затем мать его вошла в дом невесты и увидела служанок, поправляющих украшения и наряды, и драгоценности, чтобы исправить невесту. Сказала им, «Ведь я установила место окунания там, откуда исходят воды, и все благоухания и ароматы находятся вокруг этих вод, чтобы очистить невесту мою. Придет невеста, царица сына моего, и служанки ее, и очистят себя в этом месте, которое установила я, вместе омовение живой водой, имеющейся у меня». А затем она украсила ее драгоценностями, одела ее в наряды и увенчала ее украшениями. «На завтра, когда явится сын мой, чтобы соединиться с царицей, возведет он чертог для всех и будет вместе с вами пребывать в обители своей». 173. «И также святой царь с царицей Малхут и товарищи, подобны этому, и также высшее имя Бина, исправляющее все. И тогда высший царь Зайрампин и царица и товарищи пребывают все вместе и не разлучаются никогда. И об этом сказано: «Владыка, кто будет жить в чертоге твоем, кто обитать будет на святой горе твоей, ходящий в непорочности и действующий праведно». Это те, кто украшают царицу драгоценностями ее, одевают ее в наряды и венчают украшениями. И каждый из них называется действующим праведно, потому что Малхут называется праведностью. Исчисление Омера и праздник Шавуот. 174 пункт. Хозе Антонио из Мексики спрашивает, что делать, когда ты не знаешь, твое намерение правильно при чтении Зор или нет? Как гарантировать правильное объединение путем просьбы?
0: Намерение наше – это главное отношение человека к тому, кто я, что я, что мне надо делать, к чему мне имеет смысл прийти и так далее. Все выясняется в мысли. А выяснение то же, что мы делаем, ну, допустим, в этом мире, есть на разных уровнях. Либо на малом уровне, когда я выясняю что-то маленькое. Либо на более высоком уровне. Там более широкое выяснение. Более разнообразное. Там могут быть цвета, могут быть вкусы. На более высоком уровне это могут быть и вкусы, и цвета, да еще разные там, ну, что еще? Ну, запахи, например. Еще выше, это может быть уже связь с причинами, следствиями и так далее. Все это проистекает из того, насколько я способен выяснить себя. Уровень моего выяснения определяет мой духовный уровень. Во-первых, выяснение заключается в том, что я как должно быть, как мы уже много раз говорили сегодня. Все, что происходит, приходит из одного источника. Это одно. Нет никого, кроме него. Все. Это одно. Второе. Все, что происходит со мной, я хочу выяснить объективно. Как это сказать на иврите? Независимо. Есть еще слова? Объективно. Хорошо. Объективно. Так? Как же так случилось, что я правильно написал? Ну, выяснение, в общем. Форма. Лучше выяснение. Объективное. Так. Теперь, если это так, я должен стремиться к состоянию, которое называется сокращение. Так, чтобы мои действия были действиями, опять же, объективными, независимыми. Я их могу чувствовать, но я их чувствую потому, что я хочу их выяснить. У меня нет иного инструмента. Был бы у меня какой-нибудь прибор, с помощью которого я мог бы проверять те или иные явления, я бы так и делал. Я должен проверять эти явления своим прибором объективно. И поэтому нужно сокращение, потому что, несмотря на то, что я проверяю сам, я не привношу в это какие-то свои собственные помехи, искажения. Искажения, коими является злое начало, когда я отношу их к себе. А что был точно за вопрос?
1: Когда человек не знает, как просить правильного объединения во время чтения Зор, должен ли он просить света, чтобы гарантировать правильную просьбу для обеспечения правильного объединения?
0: Если я делаю эти вещи, как я к ним подхожу? Для того, чтобы выполнить их. То есть для того, чтобы выяснение было объективным, чтобы все было в свойстве «нет никого, кроме него», и без каких-либо... Но, опять же, сокращение и выяснение — это одно и то же. Одно требует другого. Как мне это делать? Я стараюсь слиться с группой. Чтобы моя учеба была вместе с ними, выяснение, где мы слиты вместе, настолько, насколько это возможно, чтобы выяснить цель, в которой мы точно, если мы приходим к цели, то мы точно, если придем к ней, к цели, мы точно будем в единстве. Будем в единстве. Поэтому то, что я делаю сейчас, я стараюсь быть в единстве. В том, что я сейчас делаю, это быть в единстве. Выше себя. Объективно.
2: Закон.
0: Вот и все. И тогда я не промахнусь мимо цели. У меня есть группа, у меня есть источник, у меня есть определенное понимание того, что значит быть вместе, и я продвигаюсь. При том, что эта группа — это определенное увеличительное стекло. Еще раз изобразим его таким вот образом. которая изображает, которая дает мне понятие о том, что такое единство, что такое единый. Что значит быть единым, единым источником, который я получаю от Творца, несмотря на то, что в группе есть огромное количество людей, все меняется. Если я стараюсь видеть группу как единый организм и постоянно работаю над этим, это помогает мне приводить себя в соответствие с единым источником, с Творцом. Продолжим.
1: 174 пункт. Исчисление Омара и праздник Шавуот. «И отсчитайте себе от второго дня празднования, от дня приношения вами Омара возношения, 7 полных недель». Эта заповедь, исчисление Омара, необходима, потому что Израиль, хотя и очистились для совершения Песаха и освободились от скверны, они еще не были совершенны и чисты, как подобает, и потому в Песах не произносится полное восхваление «Аллель», потому что до сих пор они еще не достигли нужного совершенства. 175. Это подобно женщине, которая избавилась от нечистоты своей, и после ее завершения она отсчитывает себе 7 дней. Так же и здесь. Израиль после выхода из Египта освободились от нечистоты и совершили Песах, чтобы есть за столом отца своего, то есть Малхут. Отныне и далее они должны производить отсчет, когда жена может приближаться к своему мужу, и это 50 дней очищения, необходимые для достижения будущего мира, бины, у которой есть 50 врат, и получение Торы, и приближение жены к мужу ее, то есть соединение Зайрампина с Малхут. 176. И поскольку эти дни — это дни мира Захара, Зайрампина, это исчисление возлагается только на мужчин, и поэтому исчисление это совершается стоя. Однако речения нижнего мира, Малхут, произносятся сидя, и поэтому есть молитва 18 благословений, произносимая стоя, а молитва от благословения, создающей свет, и до 18 благословений произносится сидя. И эти 50 дней заключают в себе 49 дней, являющихся совокупностью всех ликов Торы, ибо в Торе раскрываются 49 ликов чистоты, а в 50-й день раскрывается сама Тора. И это 50 дней, в которые включены Шмита и Йовель. 7 раз Шмита и 1 раз Йовель. Откуда здесь 50? Ведь их 49, а 50-й день мы не отсчитываем. Но один скрыт, и мир держится на нем. И в 50-й день Шавуот скрытое раскрывается и укрывается в нем. Это подобно царю, пришедшему в дом друга своего и пребывающего там. Пояснение сказанного. Первое. Зайрампин называется Торой, и корень его исходит от гар, то есть от свойства хабад да ишсут, называемых биной, ибо он поднялся туда в виде средней линии, называемой дат, и согласовал между двумя линиями хохмой и биной да ишсут, и остался там. А затем нисходят эти три линии в виде, три выходят благодаря одному, и один находится в трех, из гар да ишсут к Зайрампину, находящемуся внизу. Тиферет, расположенная ниже хазы, и Неи Дейшсут, зад Дейшсут, облачаются в Зайрампин и выводят в нем 10 сферот. От половины Тиферет Ишсут, расположенной ниже хазы, нисходит кетер Зайрампина, а от Неи Ишсута нисходят 9 сферот хабат, хагат, Неи Зайрампина. И хотя основа корня Зайрампина находится в даат, относящейся к гар Ишсута, вместе с тем все же нет у него доли от хазы и выше Ишсут, потому что парса в хазе Ишсут создает разрыв между ними, так как суды в парсе возникают во время подъема Малхут туда. И они действуют вместе от парсы и ниже, но вовсе не выше парсы, потому что суды и авьют не могут подняться выше места их нахождения. Таким образом, есть очень большое различие между тем, что выше Парсы и Шсот, где вообще нет включения судов, и между тем, что ниже Парсы и Шсот, где уже есть включение судов. И поскольку в Зеэр Ампине, расположенном ниже Хазе и Шсот, есть включение судов, он не может получить от наполнения, которое есть выше Парсы, чистого от любого суда, так как Парса в Хазе и Шсот сокращает Зеэр Ампин так, чтобы он не мог получить от верхней половины Парцуфа и Шсот. А Парса и Шсот – это 50-е врата Бины, которые не постиг даже Моше. Потому что Моше – это свойство Зеэр Ампина, и Зеэр Ампин тоже не постигает их. И поэтому 50-е врата – это сфера Тиферет де Ишсут, ставшая кетером Зеэр Ампина, и в том месте проходит Парса в Хазе. И можно сказать, что это половина до Хазе, свойство Юд-Хей Ишсута, расположенной выше Парсы, является полным Парцуфом, то есть Хабад, Хесед, Гвура и половина Тиферет, поскольку в то время, когда устранятся суды Парсы и раскроются 50-е врата, у Зеэр Ампина произойдет включение во всю верхнюю половину Парцуфа и Шсут. И потому вся верхняя половина Парцуфа и Шсут считается 50-ми вратами. Второе. Поэтому сказано, и эти 50 дней заключают в себе 49 дней, являющихся совокупностью всех ликов Торы, ибо в Торе раскрываются 49 ликов чистоты, а в 50-й день раскрывается сама Тора, потому что место от Хазе и Шсут и выше считается их свойством Гар и Юдхей, а от Хазе и ниже считается свойством Зад и Шсут и Вавгей. И поскольку Зеэр Ампин облачает и Шсут только от Хазе и ниже, у него есть только свойство Зад, Хагат, Неида и Шсут, и ему не достает их свойства Гар, и поэтому у него есть удержание Клипот вследствие Парсы де Ишсут, и поэтому есть в Торе в Зеэр Ампине 49 ликов чистоты и 49 ликов нечистоты, то есть одно против другого. Однако 50-е врата Тиферет и Шсута, или вся половина Парцуфа от Хазе их и выше, там находится суть Торы, против которой нет никаких клипот, и нет в ней включения судов и клипот, и там находится основа корня Зеэр Ампина, называемого Торой, ибо он находится там в свойстве Даат де Ишсут. Поэтому сказано, и эти 50 дней, в которые включены Шмита и Йовель, потому что Зад Ишсута – это Шмита из-за подъема Малхут вместо Парсы Ишсута, расположенной от Хазе и выше, от Хазе и ниже. И поэтому не относится к этому месту свойство самой Бины, называемое Йовель. И поэтому есть 7 раз Шмита, то есть 49 дней, и только 50-е врата, расположенные выше Парсы, это Йовель, 50-й день. Третье. И надо отсчитывать 50 дней, а не столько 49, потому что 50-е врата скрыты, и нельзя постигнуть их из-за Малхут, которая поднялась в Парсу. И Зеэр Ампин не может получить от Тиферет и Ишсут, находящихся от Хазы и выше. И невозможно, чтобы он раскрылся окончательно из-за того, что Малхут, называемая Мир, вошла там в Парсу, так как получает, благодаря его подъему туда, подслащение от Бины меры милосердия. Потому что Тиферет – это бина свойства Гуф, и без этого мир не смог бы существовать. Скрытые, то есть 50-е врата, раскрываются с одной стороны, а с другой стороны считается, что все еще укрывается в нем, потому что не может раскрыться полностью до окончательного исправления. И лишь тогда, когда будет исправлена Малхут первого сокращения и сможет получить высший свет, не будет больше необходимости подслащения Малхут биной вместе Парсы. И эта Парса, скрывающая 50-е врата, будет полностью отменена. И тогда будет полное постижение каждым 50-х ворот. Но До этого они раскрываются только путем подъема ступеней, и также в этом имеется два состояния. Первое – состояние в дни Шломо, когда зон будут постоянно находиться в месте высших Абаваима. Второе – состояние на протяжении всех остальных поколений, когда зон постоянно находится в месте Атхазе и Шут и ниже. Четвертое. И хотя есть подъемы ступеней в субботние дни, в праздники и во время молитвы, все же постоянное состояние парцуфов не изменяется. Зерампин в постоянном состоянии облачает Ишсут от их хазы и ниже, и поэтому у Зерампина есть в постоянстве только вак без рож, то есть зад без гар. Однако вследствие подъема ступеней Зерампин может подняться до рож Арихампина, то есть на три ступени выше него. Но все же и тогда он остается облачающим Ишсут от их хазе и ниже, как и в постоянном состоянии, потому что парцуфы, находящиеся выше него, тоже поднялись на три ступени, как и Зерампин. То есть, в то время, когда Зерампин поднимается вместо Ишсут от хазе их и выше, Ишсут прежде поднимаются в Абаваиму, а Абаваима в Арихампин и так далее таким же путем. Таким образом, хотя Зерампин поднялся в Ишсут, он облачает их только от хазе и ниже, потому что в их свойстве от хазе и выше они поднялись в Абаваиму. И также на второй ступени, когда Зерампин поднимается выше Абаваиму, обязательно до этого Ишсут должны были подняться в Арихампин, а Абаваима в Атик. Так что, хотя Зерампин поднимается вместо Абаваима, он облачает только Ишсут от их хазе и ниже, так как Ишсут в своем свойстве от хазе и выше уже поднялись вместо Арихампина. И также на третьей ступени, когда Зерампин поднимается в Арихампин, он облачает только Ишсут от их хазе и ниже, так как Ишсут в своем свойстве от хазе и выше уже поднялись вместо Атика, а Абаваима вместо Таамим Десак Мира Ак. И хотя мы видим, что Зерампин поднялся в Рош Арихампин, он еще облачает Ишсут вместе от хазе и ниже, как и в постоянном состоянии. Мы
2: переходим. Замшех луз лайом йом хамиши.
3: Мы прочитаем сообщение. Следующий урок с 12 до часу будет трапеза с 14.30 до 15.30, собрание товарищей 22.15, 22.35, на урок Лейла Декала. Собрание будет вести израильское кли, а 22.35 до пол первого ночи будет урок Лейла Декала. Завтра расписание, 7.45 подготовка к уроку в нашем зале столовом, урок с 8 до 10, с 10 до 11 молитва не транслируется, трапеза праздничная, шавуот с 11 до 12, следующая подготовка к уроку с 16.45 до 17, урок с 17 до 18.30 и трапеза 18.30, 19.15. В шаббат обычное расписание. Закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника Шавуот мы посмотрим урок от 19 июня 2003 года, который основан на письме 52 на странице 1512 второго тома Рабаша. Вместе прочитаем в десятках и начнем.
1: Пятьдесят второе письмо. Моим друзьям пусть живут вечно. Наступает праздник Шавуот, это время дарования нашей Торы. Известно, что Шавуот — это свойство Малхут в мирах и сердце в человеке, как объяснял мой отец и учитель, освящающим седьмой день, Мекадеш Швии, что седьмой Швии означает Шиби-у, во мне он. Он имел в виду, что Творец облачается в сердце человека. И это время, когда можно объяснить, что Тора облачается в душу человека. Поэтому называется Швот и называется дарование Торы. То есть, что Тора облачается тогда в сердце каждого из всего Израиля в целом. А во время счета Омера от Песаха до Шивота это время очищения Килим. И это свойство очищения в сердце и разуме. А когда Килим завершаются, тогда мы удостаиваемся свойства Тора. И поэтому перед Песахом была подготовка по очищению Килим на свойство веры, которое называется свойство заповеди. А благодаря выходу из Египта мы удостоились веры, как сказано: «Я Творец Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской». А после Песаха начинается работа по очищению в виде подготовки к получению Тора.
0: А когда Тора облачается в душу человека, тогда Шавуот называется временем дарования нашей Торы. И мы нуждаемся в милости свыше, чтобы нам дали силы выйти из Египта и удостоиться состояния веры. Потому что мы проходим много состояний, пока удостаиваемся состояния веры. Иногда бывает так, что у человека нет никакой потребности в вере путем очищения, так как он думает в душе своей, что ему больше стоит идти обычными путями, как ему кажется. Потому что все приверженцы и люди действия идут путем заповедей обученных людей, то есть привычным путем. И дай Бог, чтобы на этом пути у него было желание полностью соблюдать Тору и заповеди. Потому что он видит, что и в этом он пребывает в состоянии падения. А иногда у него нет времени думать о том, что занимается Торой и заповедями без всяких расчетов, что Тора и заповеди, которые он выполняет, ему не стоит входить в ней в расчеты, потому что расчет, который совершает человек, это только чтобы заработать что-то. И тогда он находится в состоянии, что ему стоит делать расчет на свои материальные потребности, так как главная его жизнь именно в материальном.
1: Но необходимо помнить правило, которое высказал мой отец и учитель, что главное наказание касается того времени, когда человек занимается Торой и заповедями, и за то время, когда он пребывает в состоянии, когда вся его жизненная сила только в материальном. Тогда суд его, тогда его судят, как судят животных, только когда он занимается Торой и заповедями, неосторожен, чтобы быть в состоянии чистоты, это называется, что он находится в работе идолопоклонника. Поэтому, когда человек согласен в своем разуме делать хоть что-то в Торе и заповедях, тогда стоит работать ради небес. Ведь главная работа начинается в свойстве разума, моха, тогда как в свойстве либо, сердца, это работа совершенно иная. Ведь тогда работа его называется «выйти из состояния животного и стать в свойстве человека», о чем сказано «вы называетесь человеком». И тогда начинается работа человека в свойстве моха, разума, то есть он начинает взвешивать на весах свойства веры и свойства знания, какое из них ему более выгодно, и начинает негодовать, почему Творец не удостаивает его свойством знания. И отсюда можно объяснить слова Гмары. Сказал Раби Иуда, сказал Шмуэль от имени Раби Мейера, когда я учился у Раби Акивы, то добавлял в чернила канкантум, черный материал. А когда пришел к Раби Ишмаэлю, он сказал мне: «Сын мой, будь осторожен в работе своей, ведь работа твоя — это работа небес. Если ты убираешь одну букву или прибавляешь одну букву, ты можешь разрушить весь мир целиком».
0: И сказал ему: «Одно есть у меня, это канкантум, которое я добавляю в чернила». Сказал мне: «Разве можно добавлять канкантум в чернила? Разве не сказала Тора и напишет, и сотрет, чтобы мог стереть написанное?» Какая связь между вопросом одного и ответом второго? Так он сказал ему: «Может быть, нет нужды говорить о пропусках или добавках, так как знаю, но даже опасаясь того, что прилетит муха и сядет на корону буквы «далит», стерев ее и превратив в рейш». И надо объяснить: писарь, когда человек занимается работой Творца, называется софер, пишущий, как сказано: «Запиши на своем сердце». Недостаток недостает или добавил, либо недостает ему правое, либо добавляет левое, то есть дважды кан, как сказали мудрецы, можно очистить ползающего гада, кан, 150 вкусами. Поэтому есть дважды кан: нечистый кан, чистый. Дио чернила называется чернотой, потому что усилие называется тьмой. Надо понять, что если Раби Ишмаэль сказал ему остерегаться недостатка и излишка, каково объяснение, что Раби Мейер сказал ему, что он добавляет канкантум в чернила? И надо объяснить, что в то время, когда Раби Мейер сказал ему, что он писарь, то есть занимается работой по очищению, то сказал ему остерегаться недостающего и излишнего.
1: То есть у него не было недостатка в вере и избытка в знании. На это он ответил ему, что он добавляет канкантум, черное вещество, в чернила. То есть во время приложения усилий, что называется чернота, он добавляет туда, то есть со стороны чистого кен и со стороны нечистого кен. То есть у него всегда есть место для веры, когда у него кантум в одинаковой мере. И он спросил: разве нужно добавлять кантум в чернила? Поскольку из темного места туда дают чистое кен, то есть 150. Разве не должно быть написано что так, чтобы можно было стереть? То есть во время усилий, что является временем получения веры, то есть это именно когда можно стереть написанное, и все-таки он не стер, ведь в этом состоянии, когда он принимает решение и принимает на себя веру, это называется оконченное письмо, что является кли достойным для пребывания света Творца. И об этом спрашивает Гмара, что он сказал ему, что тот ответил. И объясняет Раши, он предостерег его от, от избыточных и недостающих букв. И что он ответил ему? Канкантум есть у него. И Раши объяснил по поводу канкантума, что это называется письмо, которое нельзя стереть, поскольку запись его уже существует.
0: И объясняет Гмара, что он ответил ему, чтобы остерегался как недостаточного, так и излишнего. И даже того, что прилетит муха и сядет на коронку буквы «далит», стерев ее и превратив в «рейш». Потому что муха, то есть чуждая мысль, стирает «далит», превращая в «рейш». То есть во время заповеди, когда его закон требует остерегаться как недостающего, так и излишнего, то есть чтобы не желать того, чтобы вера была ниже знания. И называется, что не хватает важности веры, а излишнее, что придает большую важность разуму. И во время письма чернилами Торы, тогда называется, что осторожен с коронкой буквы «далет», что означает совершающий благодеяние, и если есть у него муха, то есть мысль нечистая, то не хочет быть совершающим благодеяние, и тогда называется бедный, у которого нет ничего. И благодаря этому всегда добавляет канкантум, что он всегда осторожен, чтобы вес был равным, тогда он уверен, что выстоит в своем состоянии.
1: И когда он видит, что он всегда находится на распутье, тогда автоматически получается, что он под властью охраны. И благодаря этому он придет к абсолютному совершенству. Творец удостоит нас прийти к совершенству цели и выйти к свету Торы путем очищения Барух Шалом Альви Ашлак.
0: Мы вместе прочитали письмо, которое написал Рабаш. По-настоящему чувствуется сильное желание, которое хочет передать каббалист, а в основном в том, что он описывает необходимость проверки и внутреннего выяснения в то время, когда мы находимся, будь то в работе между нами, будь то в усилиях сблизиться. И если у него немного более сложные места, надеемся раскрыть их во время урока с помощью Рава.
1: Да, мы находимся в работе подготовки для получения Торы. И в этом письме Рабаш объясняет, что такое процесс очищения, как мы должны подготовить себя, свое желание, чтобы принять на себя законы Торы.
0: И важно укрепиться в объединении между товарищами, потому что то, что мы изучаем, это не разумом. Мы хотим прийти к вере выше знания.
1: Говорят о том, когда мысли приходят и атакуют человека, как он должен относиться.
0: Мы перейдем к уроку на 29 июня 2003 года, пожалуйста.
1: Что говорит нам Ребе? Что наша работа разделяется на несколько частей, несколько этапов. Первый этап — это что мы должны обрести веру, а второй этап, что мы должны обрести знания. Мы знаем также это из процесса разбиения килим. У нас есть сверху вниз от нисхождения два основных действия по созданию наших килим. Это разбиение килим получения, четыре первых мелаха, дагад, и разбиение отдающих килим. Это четыре вторых мелаха, мелахейтаним. Это называется первый храм, у которого было, как рассказывается, Мохин де Хая, и второй храм, в котором были Мохин де Нешама. Разбиение храмов, что называется. Первый парцов, который вышел из Рош Абавиима, и второй парцов, который вышел из Рош Ишсута в мире Никудим. Против этого у нас есть два этапа в исправлении килим. Когда исправляют сначала отдающие килим, обретают клеверы, что называется. Весь этот процесс называется до завершения выхода из Египта. А когда обретают отдающие килим, свойства бины, тогда там есть подготовка, еще 40 дней внутри бины, и приходят к Шивуоту, к получению Торы. И тогда получение Торы — это уже получение Хохмы. И отсюда у нас есть все законы, о которых мы говорим, все высказывания, которые мы в том или ином виде описываем, эти состояния, когда они человек с одним сердцем, то есть отдающие килим готовы, и сомнения, и рурим против хохмы, знания, это гора, гар, получение Торы. И также до этого в Египте, при выходе из Египта, все работает над нет никого, кроме него. Это понятие веры. То есть два основных действия в этом процессе обретения кли. Отдача ради отдачи, додарование Торы и обретение килим, уже исправление в получении ради отдачи, это уже отдарование Торы и далее. И это то, что Рабаш говорит. И в соответствии с этим, потом он тогда рассказывает нам, в чем преимущество и недостатки этого. Еще всегда нужно быть в равновесии, в мере работать в килим веры в соответствии с килим знания, чтобы и не было. Хотя два этих высказания отрицают друг друга, но нужно уравновешивать их таким образом, чтобы, конечно, всегда остерегаться, чтобы знания не было больше веры. Иначе это будет получение ради получения, падение в клипот. А всегда нужно заботиться о том, чтобы вера была выше знания, больше, чем знание. С одной стороны, с другой стороны, если не работают, насколько возможно, насколько вера позволяет, не работают со знанием, то это тоже называется недостаток отдачи. То есть нужно, чтобы две эти линии были уравновешены. Это то, что он объясняет нам здесь, да. Что такое в нашем состоянии веры и знания? И в нашем состоянии до входа в духовные действия по-настоящему есть против этого проекция этого внутри нашего состояния веры и знания. Вера у нас называется вера в мудрецов, вера в Рава, а знание это все те наши внутренние факты, которые наши получающие келим требуют, чтобы мы их заполнили и жили бы согласно тому, как наше тело согласно жить и работать, и ощущать себя в уверенности, и которая полагается на основы. В более практическом виде можно сказать так, что любая мысль, которая противостоит духовному продвижению, потому что Творец управляет как единственный во всем мироздании. Все мироздание — это главным образом во мне он управляет, каждый должен сказать. То есть все, что отрицает, это во мне. Все эти помехи являются для меня, по сути дела, местом для работы. Против них я должен работать. Это в особенности работа у нас в нашем состоянии, пока мы не переходим махсом, когда находимся в двойном скрытии, в одинарном скрытии, работа против скрытия. Что скрыто? Скрыто управление Творца, власть Творца над творениями. И это мы должны восполнить с помощью веры. Что такое с помощью веры? Принимать это как факт. Вера — это все еще не свет, не раскрытие божественности, которое мы получаем свыше, а это просто мы должны принять, восполнить эту тьму нашим усилием. Что хотя я не вижу это в своих келим и не чувствую этого, но я принимаю на себя это как факт, и согласно этому параметру я живу, этому данному. Почему это не называется простая вера? То, что весь мир как бы говорит, а у нас это что-то обратное даже всему миру. Это из-за того, что у нас это приходит всякий раз вместе с помехами против нашего знания. И весь мир не поддерживает это. Мы должны прийти в конечном итоге к такому состоянию, когда мы просим у Творца, чтобы он дал мне силы, чтобы раскрылся таким образом, что не то, что я получу знание, а я нуждаюсь в знании, что я получу веру, какую-то силу свыше, которая поможет мне справиться с темнотой. Не то, что я хочу стереть темноту. Тьма будет светить как свет. Я согласен как раз быть в темноте из-за того, что я понимаю, что если не будет

0: быть с ним, относиться к нему, быть с ним соединенным, как будто я вижу его. Тогда мои получающие килим находятся в ограде, они не выскакивают, потому что нет к какому-то наслаждению или какому-то знанию возможности выскочить и захотеть получать. Его захотеть наполниться. Мои получающие килим спокойны, и я могу работать с килим, которые получаю свыше отдающими килим. Килим бины. Что такое килим бины? Что это вообще? Это такое ощущение присутствие Творца, которое не дает факт получающим килим, чтобы они наслаждались этим и уже были бы уверены и получали бы наполнение внутрь себя. А это сила выше знания и обретения внутри получающих килим. Который я могу быть над моими получающими килим, опираться на них, не быть зависимым от них. В языке каббалы это называется, что я обретаю свойство девяти первых, я нахожусь выше Малхут, который является десятой сферой. На нее я делаю сокращение, не наполняю ее, а я работаю в девяти первых, и мое наполнение — это экран и отраженный свет. В таком виде я прошу у Творца, чтобы он помог мне работать. А потом, когда приходит раскрытие, раскрытие не стирает мне веру, которую я получил до этого. А наоборот, раскрытие приходит, чтобы добавить мне к вере исчезновение, эдер, украшение.
1: Украшение.
0: Адар, украшение к вере. То есть я даже при возможностях знания и власти и всего обретения, которое может быть в получающих килим, я пользуюсь цветами хохма, которые приходят, чтобы увеличить еще больше мои килим веры и над, выше, то есть моего желания получать, которое даже наполняет светом хохмы. Даже когда я наполняю его светом хохмы, я нахожусь над ним.
2: То есть,
0: если обретение кли веры, отдача ради отдачи, называется, что мое желание получать не получает наполнение, я нахожусь над ним с килим веры. Потом наступает период, когда я работаю уже с получением ради отдачи, то есть я даже наполняю желание получать, и тем не менее нахожусь над ним с моими килим веры. Это называется получать ради отдачи. Слова не могут передать, конечно же, содержание, но то, что здесь... Я, как правило, всегда говорил, что вера называется ощущение Творца. И действительно, я вижу, что иногда от реакции, то, что я не был в этом достаточно точен. Что ощущение Творца, конечно, это называется вера, но какое ощущение Творца? Не ощущение Творца для наполнения получающих килим, а ощущение Творца, которое дает человеку силу быть выше получающих килим. Ну, то есть, как мы говорим, что в высшем свете есть два проявления. Его проявление как свет Хасадим и как свет Хохма. Так, конечно, вера приходит к нам как результат раскрытия Творца, но его раскрытие

0: то, что называется «я, а не посланец», как было в Египте, получение веры при выходе из Египта.
1: И вся
0: наша работа направлена на это.
1: И
0: не надо забывать, что выход происходит через казни, 10 казней фараона, 250 казней египтян, а до этого народ Израиля тоже находится в 7 годах страдания и голода. То есть все свойства в человеке, египтяне в человеке, и фараон в человеке, и Моше Аарон в человеке, и народ Израиля внутри человека. Все эти свойства, все целиком находятся в страдании и казнях. Этот процесс до выхода из Египта, процесс, невозможно сказать, что в нем есть что-то приятное, хорошее.
1: Ну,
0: согласно рассказу о Египте, целиком так выглядит.
1: И
0: только от обретения клеверы, от выхода из Египта и далее уже можно говорить о какой-то разбалансированной работе внутри человека, который уже работает над дающими келим, которые он обрел. Но как бы то ни было, на всем пути, от начала точки в сердце, в период двойного скрытия и одинарного скрытия, а потом, когда проходит махсом, в вознаграждении наказания и в любви, на всем этом пути человек не работает со своим желанием получать, а всегда наступает на него и работает над ним. Даже когда получает ради отдачи, он получает, чтобы показать, что он дающий, работает над своим желанием получать, даже когда желание получать наполнено наслаждениями. Это работа просто обратная нашей сегодняшней работе, когда мы хотим естественным образом наполнить себя. Да.
2: Что значит, что он пишет здесь?
0: Ну ладно, я не хочу, тебе важно пофилософствовать, да.
2: Что является точным отношением к казням? Что неправильно, что правильно в этом отношении?
1: Вот,
0: еще, да.
2: То есть мы всегда говорим, что стремимся к раскрытию Творца. Здесь я стремлюсь к раскрытию Творца, чтобы я мог и это раскрытие как бы отдавать ему обратно.
0: Если мы будем кричать «раскройся, раскройся», мы ничего не получим. Потому что мы тогда просим как клепот. Мы хотим получить от него наслаждение. Творец дал нам наслаждение этого мира, чтобы над ними мы бы просили над этими наслаждениями, мы хотим его раскрытия как силы веры. Весь этот мир, то есть этот уровень, со своим желанием получать, дан мне для того, чтобы я захотел не наполнить мой получающий келим, а обрести келим веры против этого мира. Если я прихожу к этому, это называется максимальное лолишма, к которому я могу прийти. Из этого лолишма приходит к лишма. А что значит приходит к лишма? То есть из этого лолишма я стремлюсь, действительно, тем не менее, как-то прийти к лишма, тогда получается,
1: что я микабель. Это что
0: я получаю эту способность быть над моими получающими келим, мои получающие келим по величине всех наслаждение этого мира. И тогда начинают увеличивать у меня получающие килим тоже, чтобы над ними я строил большую веру. Отдача ради отдачи называется, что я вхожу в ибур и в катнут уже в духовном. А потом мне добавляют такие, получающие килим, над которыми я тоже строю мою отдачу, но это уже получение ради отдачи.
1: То есть
0: даже, что у меня есть наполнение в получающих килим, я могу стоять и быть над этими наполнениями. Это называется, что я уже просто уподобляю себя Творцу, то есть нахожусь над получающими килим. То есть я тоже обрел силу веры, чтобы быть над получающими килим. Может, я нарисую это в каком-то виде. То, что я могу выразить, это тоже уже просто...
1: Ладно.
0: Мы получаем как бы какую-то величину желания получать. Желание получать. Желание получать это... со всем желанием этого мира. Получаем все это желание. А теперь наша работа. В чем стоит наша работа? Что я хочу обрести веру выше знания. Это знание называется.
1: Идея.
0: Я хочу обрести мою веру, чтобы она была выше знания. Чтобы я работал над моим желанием получать. Давайте сделаем это так. Знание. Что это значит? Чтобы я не зависел от него. Если я обретаю эту веру, прошу, чтобы она была. Допустим, я работал. Здесь я работаю тысячи лет. Тысячи лет. Потом здесь точка в сердце. И я здесь нахожусь в скрытии.
1: Астара.
0: Скрытие. Одинарное и двойное. Два вида скрытия. Один и два. Я дошел до состояния, когда я действительно хочу получить кли веры. Это называется...
1: что
0: просто я дошел до состояния, что не дает мне спать, разные это называется максимальное лолишма. Так? И тогда я начинаю получать эту веру на практике, она становится получение веры. То есть я обретаю здесь килим бины. Свойства бины.
1: Лашпия или минат лашпия?
0: Отдача ради отдачи.
1: Не
0: знаю, как это нарисовать.
1: Когда
0: я обрел, допустим, свойства бины, нахожусь на высоте бины, потом я начинают... Ну, и когда я обретаю бину, свойства бины, они тоже у меня растут над желанием получать. Над желанием получать, когда они растут во вьюте шорыш алиф Ну, допустим, шорыш и алиф без бет. Это называется катнут. А потом, когда я работаю дальше, здесь тоже у меня есть получение веры, но я работаю уже над желаниями Гимл и Далет, и что даже когда я получаю внутри этих желаний Гимл и Далет, я остаюсь в высшем знании. То есть я пользуюсь, не знаю, как сказать, есть у меня так, желание этого мира, желание этого мира, и над ним я хочу построить веру. То есть я как бы
1: сам цимцум
0: ставлю сокращение на этот мир. И важнее для меня прилепиться к Творцу. Если я делаю это, все для меня важнее в вере. Я перехожу в махсом. Называется «Больна любовью я». Ну, то есть все мои желания, они выше. Потом я начинаю на эти желания этого мира и на желания, которые я получаю в раскрытии Творца в Шорош и в Алев, строить кли веры. И это состояние называется катнут. Здесь я нахожусь до махсома. Это уже катнут. А потом, когда я строю мою кли веры в том, что я начинаю наполнять келим этого мира. Есть алиф у меня и шорыш, и еще гимл и далет. И над ними строить свою веру. Это уже называется гадлут. Получение ради отдачи. Что я хочу сказать здесь во всех моих попытках как-то выразить это, что если я не получаю ничего, здесь не получаю ничего, обретаю дающий килим, или обретаю уже получающий килим ради отдачи, я каждый раз работаю над какими-то наслаждениями, чтобы обрести кли веры. То есть то я работаю в килим, который совершенно я не наполняю их. Я совершенно не наполняю их. И над ними я стремлюсь, чтобы у меня было кли веры. А другой раз я их уже даже наполняю со всеми килим, со всеми наполнениями, которые есть в них. Я ими пользуюсь только как основы, тоже, чтобы построить над ними клим веры. То есть недостаточно мне сказать просто, что этот мир ничего не стоит. Когда я получаю все наслаждения этого мира, и все-таки над ними я строю веру. Слова, ну что мне делать? То есть всегда человек стремится быть выше своих килим, своих желаний. Где взять для этого желания? Как все-таки подняться над этим? Это только наша работа, это группа, и это просьба, чтобы свыше пришла эта сила и дала нам эту работу. Все время подниматься над получающими килим. Работа. От выхода из Египта, потом пустыня, потом
1: А принцип, как говорить принцип на иврите?
0: Принцип, как сказать на иврите, принцип.
1: А икарон?
2: Икарон.
0: Принцип то тот же принцип. Работать над желанием получать или желание получать, которое только пусто над ним работать, то есть не обращая внимания на его наполнение, стремиться выше того, что оно просит, несмотря на это слияние. Или даже наполняет его, я специально наполняю его, чтобы оно показало мне все вкусы, красоту и наполнение, которое есть, и вся жизнь, которая в этом есть. И над этим все-таки я работаю. И тоже работать с получающим килем ради отдачи.
1: Ну, не как вообще ела, но вот...
0: Ну, мы будем надеяться, что у нас будет еще как-то... Возможно, сказать об этом яснее, да? Что должна требовать группа, чтобы начать искать первую точку, как работать над этими килим? Куда она должна направлять?
2: Рабаш пишет об этом в разных статьях, там, где он пишет «Вера выше знания», «Высшее знание» каждый раз. Это, по сути дела, здесь имеется в виду каждый раз быть в стремлении подняться над желаниями, что в человеке. А затем мы узнаем, увидим, насколько все эти желания, эта точка, которая дана нам, эта тьма, насколько они действительно необходимая вещь, созданная Творцом, чтобы над этой точкой выстроить его образ в нас. Выстроить нас его образ, потому что невозможно иначе, как из этой точки, из точки всех желаний, средней точки, центральной точки, тогда либо делают из нее сокращение, растут в вере, либо наполняют ее наслаждениями, и над этим растут в вере. Вера называется соответствие Творцу. Просто вера — это отдача. И от Творец он — отдача. Так насколько я отдаю, да, я соответствую ему, тогда я отдаю и в отдающих килим, то есть без наполнения моих килим. Это называется «работает с авиютом шореш и алев». И даже когда наполняю свой килим, я тоже подобен ему, тоже отдающий, тоже работаю в вере. Вера — это проблема в том, что у нас для начинающих слово «вера» путает их. Коннотация, связь, то, что мир вкладывает в это слово, это настолько неправильно, что это трудно, да?
0: В этом этапе подготовки я, на самом деле, не стремлюсь к наполнению, а к связи с ним. Может быть, это такое свойственный этап подготовки, что я не стремлюсь к наполнению, готов принять тьму?
2: Вся наша работа на этапе подготовки в двойном и одинарном скрытии — это стремиться к связи с Творцом, несмотря на все помехи и все наслаждения и все недостатки, чтобы там ни было, стремиться только к этому. Вопрос, что ты вкладываешь в это слово «связь с Творцом»?
0: Я хочу быть в этом состоянии, чтобы...
2: Так хотя бы быть связанными, слитыми, подобными, чувствовать его без всякой связи с тем, что происходит в моих желаниях, над желанием.
0: Может быть, это такое состояние на этапе подготовки?
2: Может быть, называется любовь, больная любовью. Любовью называется
1: чука лекешер.
2: Стремление к связи. И, конечно, в этом стремлении есть много желания получать, наполнить себя этой связью. И хотя мы не осознаем этого и не можем проверить это, что это находится в нас или нет. Мы не настолько можем видеть себя изнутри, но это находится, поэтому называется лолишма. Но все-таки стремление к связи с Творцом над всеми помехами и келим, которые есть у нас в этом мире, что это важно для меня выше всего. Скажем, есть у него суд, Творец его таким образом пробуждает, чтобы связаться с ним, а затем даже без суда, или пусть будут суды, неважно, но чтобы связь осталась, и этого я ищу. Затем я начинаю проверять. Если я из-за суда стремлюсь, это нехорошо. Я хочу страстно желать его от хороших состояний. Неважно, даже потом, хорошее или плохое. Есть здесь разные состояния. И не то, чтобы мне было хорошо, и я стремился, когда мне плохо так, или хорошо. Или над ними, над хорошим и плохим, стремлюсь к нему, потому что само стремление для меня уже наполнение. Это называется, что я уже близок к тому, чтобы отраженный свет был моим наполнением. И это уже на самом деле истинное наполнение, которое есть у Малхут. Мы говорим, что свет Малхут — это экран и отраженный свет. Да?
0: Что все-таки проверять, что я работаю на максимуме в лолишма в направлении лишма, а не в другом направлении? Вы сказали, что...
2: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже Него, то есть ниже Него — это я, мир и разные вещи, а только в Нем возрадуется наше сердце, то есть быть в Нем. То, что ты все-таки посредственно представляешь себе, что это тебе будет хорошо, ну ладно. Эти проверки, эта критика затем прояснятся. Так в этом должно быть, по сути дела, направление сейчас. А это то, что мы говорим, что в группе, как он спросил, какая работа в группе здесь. Это все время быть пока что связанным с той же идеей. И я через группу, когда получаю от него воодушевление, пробуждение, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что я отношусь к группе как в своей силе. Что я могу соединить свои желания с желаниями группы, как один человек с одним сердцем. Да? Это называется, что я на самом деле нахожусь в состоянии, когда я направлен к Творцу. Готов получить Тору, то, что называется. Это условие, потому что иначе я вообще не нахожусь возле горы Синай, если я не прихожу к такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаемся к тому, чтобы стать получающими келим для Торы, для света веры. Когда стремимся подготовить себя как один человек с одним сердцем, стремимся, но не способны, это исправление приходит сверху. Но стремимся, потому что видим, что эта вещь необходимая, и она самая возвышенная из всех других возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественно видение находится у нас с помощью учебы, с помощью усилий приходит выше окружающий свет и делает нам эту подготовку, что называется прелестью святости, что есть в духовном мире за Максоном, но это уже начинает быть какое-то очаревание этим, склонность, какая-то важность, этого я хочу. Почему вот так, как в любви? Мы не можем сказать так это. Ты знаешь, в любви, как ты говоришь, не люблю или да, люблю. Это окружающий свет дает. Да.
0: Когда человек начинает работать, так стремится, даже без группы, чтобы обрести...
2: Начало стремления приходит через точку в сердце, но точка в сердце — это, в общем, очень маленькая сила. И если не увеличивать ее с помощью той же группы, с той же силы, и если не направлять себя правильно на Творца именно с помощью того, что группа служит для него проверкой, действительно ли он стремится к Творцу, к отдаче, к чему-то такому, по крайней мере, хоть как-то. К силе отдачи. Если он не пользуется этим, то находится только в своей точке, которая потом превращается в точку смерти. Эликсир жизни превращается в яд смерти. Он превращается из боевого петуха в летучую мышь. Это только если выбирает правильную группу или нет. Если он думает идти один, без того, чтобы соединиться с группой, через которую он направляет себя к Творцу и проверяет себя, и увеличивает свое желание. Если он думает один, то наверняка у него не получится, наверняка превратится в летучую мышь.
0: Что называется проверять себя?
2: Проверять себя — это значит, что если у тебя есть важность группы как своя собственная важность, по крайней мере, хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть намного больше этого, но если, по крайней мере, у тебя есть такая важность, так называется, что ты направлен к Творцу. Творец скрыт. Скажем, белая стена. Где я нахожу его на белой стене? Где эта точка? Что если посмотрю именно в эту точку, вдруг я увижу там отверстие, а за ним духовный мир. Да? Как я найду эту точку, чтобы она превратилась тогда в отверстие? Так говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как самого себя, тогда тем, что ты соединяешь себя желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится для тебя входом в духовное, условием для получения Торы. То есть вместо скрытия Творца нам дали в этом мире группу, когда мы можем использовать ее, пользоваться ей вместо скрытия. То есть условия, которые скрыты от нас, то есть ради отдачи, дали тебе в группе найти это условие и реализовать его. Если ты стараешься это сделать, сверху приходят цвета, которые постепенно вводят тебя в это, дают тебе очарование святости. Ты начинаешь просить, на самом деле просить, что неестественно, и дают тебе эту силу ради отдачи. И это почему таким образом сделано? Потому что только в таком виде можно выстроить веру из тьмы, исходя из того же, что желание получать не получает наполнение. Потому что вначале, если бы желание получать получало наполнение, ты бы бежал из желания получать. И когда не дают тебе наполнение в желании получать, тебе этим помогают. Дают желание получать и дают без наполнения. И это минусовая форма, противоположная духовному, которая как раз помогает тебе хоть как-то приблизиться к пониманию веры, понятия веры. Скажем, если бы ты был без желания получать, тебе не нужна была бы вера, не было бы у тебя никакого стремления, страдания сзади не толкали бы тебя к тому, чтобы бежать от них. К вере бы ты не стремился, а так тебе дают как раз желание получать и ощущать этого мира, который полон страданий и неудобств. И когда ты хочешь убежать от него, тебе легко отменить желание получать и просить силу веры. Поэтому это вскрытие нам на пользу. Творец как бы тебе дал, он не поместил тебя в место, где бы ты отдыхал, а поместил тебя в место, из которого сделал тюрьму, чтобы ты захотел выйти из нее, а иначе бы ты никогда не просил силы веры.
0: Правильно ли сказать, что я требую силы веры вначале для группы, а потом для себя?
2: На самом деле человек... На самом деле человек раскрывает в себе склонность к вере. И тогда он приходит в группу. Тогда он начинает чувствовать, что группа — это та самая лаборатория, та самая система, механизм, с помощью которого он может хоть как-то начать пробовать, что такое вера. Тогда у него уже начинает быть своего рода стремление к этому. И группа становится средством хоть как-то приобрести это. Даже в этом мире. Когда становится желание других, то есть вместе тех, кто стремится, их желание, их стремление для меня становится каким-то средством и чем-то хорошим, как бы. Тогда я начинаю желать группы. Это приходит постепенно. И тогда понятие группы и возлюби ближнего приобретает, безусловно, какую-то другую, новую форму. Вы еще раскроете, что это.
1: Мусак, категория руханит.
2: Это некое понятие, это духовная категория, что-то такое. Наши слова — это все-таки слова этого мира. Но это правильно, то, что ты сказал, что побуждение к вере должно исходить из человека, и это постепенно будет исходить из человека, но это побуждение называется точкой в сердце. Именно оно, это точка бины, как мы говорим, а до этого просто страсть к духовному, это пока еще не выясненная точка. Вы продвигаетесь, я могу сказать больше. Каждый день есть выяснение, на самом деле, гораздо большее изо дня в день.
0: Да. Мысль каждого из товарищей зависит от него или от всех членов группы?
2: Это, конечно же, взаимно. Но Творец кладет руку человека, Творец вводит человека в группу. Человеку только нужно укрепиться в этом, стараться быть внутри группы. Или формально, как может быть, ты находишься в группе, но это не называется, что ты находишься в группе, понимаешь? Или даже настолько, что тебя выбрасывают отсюда. Или ты сам уходишь, или группа тебя выбрасывает, говорит, ты знаешь, что ты нам не нужен, уходи отсюда, ты буквально вредишь нам. Есть здесь всякие возможности, начиная с того, чтобы выйти наружу, до того, что ты внутри, но не называется, что ты внутри, до того, как ты действительно находишься внутри. И среди активных, да.
0: Действительно, так кажется, что Творец действительно кладет руку человека на выбор окружения.
2: Человеку нужно только укрепление в том месте, где он находится, только правильное выяснение относительно цели, и в этом укрепляться, еще немного выяснять, еще немного укрепляться, и все.
0: Вопрос действительно есть.
2: Тебе не дают две пары решимо, тебе дают только одну пару. Тебе всегда дают определенное состояние. Не дают тебе находиться в двух состояниях. Она может быть так кажется, но никогда. Дают только одно состояние, и в этом состоянии, в котором мы находимся, найти вход в более высокое состояние, поближе к Творцу. И снова определенное состояние, и снова весь беспорядок, который есть в нем, снова найти вход в состояние еще более близко к Творцу. Это все. Состояние не меняют, только внутри этого состояния выясняют.
0: И как углубить это выяснение? И как его делать?
2: Так углубить это выяснение можно только через работу в группе, потому что ты не найдешь в том, что перед тобой, что называется, ближе к духовному. Так тебе сказали, ближе к духовному — это больше любви к товарищам. Вот и все. Во тьме у тебя нет ничего другого, никакой другой индикации.
0: Необходимость в группе.
2: Это необходимость в группе начинается с того, что человек ощущает необходимость в вере. Быть выше самого себя, своей сущности, своего желания получать. Это после того, как окружающий свет действует достаточно долгое время, после многих усилий человек начинает ощущать, что он нуждается в этой силе, в этом квадрате, который называется «вера выше знания», что человеку это необходимо, это для него воздух, что, по всей видимости, там духовная жизнь. Выше своего «я». Это окружающий свет приносит ему постепенно это ощущение. Тогда как я в таком случае приобрету этот квадрат, веру выше знания, да? Выше этого желания? Как я могу это приобрести? Тогда я начинаю на самом деле стремиться к группе, которая, по сути дела, может мне это дать. Потому что по отношению к товарищу больше, чем к себе, я начинаю раскрывать, что это приносит мне силу веры. Тогда товарищ начинает быть у меня источником приобретения силы веры, света веры. Когда я отношусь к нему так, в отмене себя, я вижу в нем источник духовной жизни. Тогда начинает быть действительно, как бы это сказать, потребность в группе.
1: То
2: есть, еще раз, прежде начинается хиссарон, а потребность в вере должно быть до этого потребность. А потребность в вере — это на самом деле уже свечение свыше. Вот так вот. А иначе моя жизнь будет внутри себя самого, не надо мной. Ну, какие бы я восьмерки здесь не уписывал, я могу танцевать перед тобой. Но это хороший признак. Когда мы говорим уже о более тонких авханот.
0: Это направление, когда я беру внутрь группы Творца, и я должен чувствовать его как какой-то выход и вход, или вход и выход, или мы должны стремиться к тому, чтобы это было что-то одно. Допустим, это состояние пока не дает мне спать. Как группа облачается на такую фразу? Ведь это отношение к этому?
3: Отношение всегда к Творцу. Не да, Бог не только лишь к группе, или там к товарищу, или к действию, или только к этому миру. Но в первую очередь Творец, потом все остальное, как средство, которое приводит к Нему. А с чего ты начинаешь? Зачем ты все это делаешь? Что такое вера? Быть просто в вере? Тогда почему я хочу веру? Ну, так, ну скажем, пойдем так. Почему я хочу веру? Ой, там духовная жизнь. Я поднимаюсь над своим желанием. Я начинаю порхать. Я как ангел такой. Это что называется? Получать ради... Ну, отдавать ради получения. Это клипа. Это уже речь идет о клипе. То есть, если ты не ставишь Творца как цель, но ты ставишь желание получать, так получается у тебя так. Если ты не идешь с желанием получать внизу, а верой наверху, а если ты готов быть с верой наверху над своим желанием получать, тут желание, ты готов приобрести веру, чтобы здесь у тебя было желание, да? Заполненное желание. Как это писать? И все. Тогда у тебя есть просто... Ты готов на это сделать сокращение. Ты же видишь, что таким образом иначе невозможно. Ты стремишься к вере, а оттуда придешь к наполнению. Вот если это будет здесь, тогда это клипа. Это называется отдача. То есть ты готов отдавать ради получения, получать. Поэтому тебе говорят, что если ты делаешь правильные действия, то должно быть такое действие, что тут вот будет Творец, и тогда ты производишь сокращение на свое желание получать для того, чтобы через веру прийти к Нему. Что вера, да, вот эта вот клеточка, вера и Творец, чтобы тут было соответствие, что это тождественно этому. То есть как ты вообще представляешь себе веру? Ты представляешь себе веру согласно тому, как ты представляешь Творца. А теперь как ты можешь представлять Творца по вере, что если и это ты не знаешь, как это, тогда ты сюда вводишь группу. Я правильно написал? Вот и все. И тогда ты не ошибаешься, что ты действительно в правильном направлении. Ты не ошибаешься, что ты не служишь своему желанию получать из тебя. Это становится, группа становится средством, да, ты тогда меняешь свое сердце.
4: Но ведь мы говорим, что даже из зло лишма мы хотим...
3: Наше стремление тут, когда мы находимся и в этом, неважно, мы пока еще не можем выяснить, поэтому мы говорим, что мы находимся в ло-лишма, как мы.
4: Когда можно сказать, что вера — отношение к Творцу без всякой связи с тем, что Он дает мне в получающий килим?
3: Вера — это мое отношение к Творцу без всякой связи с тем, что я получаю от Него. Или по-другому, что значит без всякой связи с тем, что я получаю? Без всякой связи с моим желанием получать.
4: Что должно быть наше намерение во время учебы? Приобрести веру, прийти к открытому управлению?
3: Возьми 17-й пункт в предисловии к ТАС и посмотри. То есть перед тем, как начать заниматься, ученик должен вооружиться... Как он там, какое слово там? А, укрепиться в вере в Творца.
1: Ну,
3: конечно же, только это мы и должны требовать от учебы. Ну и все тут, видите, сходится.
4: Что это за выражение по отношению к группе, по отношению к общему кли? Почему каббалисты пишут, что нужно быть в радости, в воодушевлении? Почему? Если я должен держать сокращение, видеть, насколько у меня нет сил и желания получать, из этого я пойму необходимость, которая у меня есть в группе, потому что это сейчас мне скажут, не убегай от тьмы, держи эту тьму, увидеть, насколько ты заключен в ней, увидеть, как она управляет тобой, а не желание к Творцу. Из этого ты придешь к необходимости группе, потому что она может дать связь с Творцом, желание к Нему. Так почему мне говорят, попробуй быть в радости, ты не должен?
3: Нет, нет, когда говорят, попробуй быть в радости, это не то, что цель быть в радости. Но если ты находишься не в радости, это называется, что ты не держишься за высшую эту идею, а ты в своих килим проверяешь, ничего у меня там нету. Творец, Бог знает, что жизнь моя поганка. Если ты проверяешь это в получающих килим, тогда откуда у тебя будет радость? Если там что-то есть, да, тогда может быть там радость, если у тебя там что-то есть. Или ты в печали, да, что у тебя там ничего нет. Радость — это проверка, это результат того, что ты оторвался от получающих килим.
4: Допустим, был период, что жизнь в страданиях. Каббалисты как бы из того, что желание получать было маленькое, должны были жить жизнью страданий, лишений. Это я понимал. Почему? Потому что если человеку говорят, увидит, что у тебя нет, он видит, что у него есть, и он видит, как это управляет им, и тогда у него есть необходимость в группе, потому что он понимает, насколько желание управляет им. Здесь, если ты пытаешься все время выйти из этой тьмы, тебе говорят, продолжай, ты как в жизни, тогда ты все время в иллюзии, что, может быть, ты достигнешь какого-то наполнения.
3: Эта методика, по которой каббалист живет как бы в страданиях, это чтобы нейтрализовало желание получать и приближаться к духовному. Вот этот вот подход... Совсем не обязательно, что это обязывает быть в группе. Тогда человек работал в том, чтобы нейтрализовать желание получать в самом простом буквальном смысле. Это просто за счет привычки. Отменять вкус в желании получать. То есть желание получать настолько было слабо. Я дам свой пример. Я в своей жизни я очень любил сладкое. А сейчас мне запретили сладкое. Запретили также там и белый хлеб, и всякое такое. Мы на протяжении нескольких месяцев пытался я это выполнить. И все, я потерял к этому вкус. Вчера моя жена хотела меня угостить, там какой-то, знаете, там без сахара, да. Сегодня всякие, да, обманки делают, там без сахара, там еще там что-то такое. Да, все равно сладкое. А я не чувствую больше вкуса сладости. Я не чувствую вкуса в сладости. Удивился я. Но просто уже перестало быть нужным. А сладкое даже в духовном, это же сладость, это... Он говорит о наслаждении, о вкусе, да, о всей великолепии. И вот так, понимаешь? То есть с помощью привычки человек может прекратить желать... использовать определенные желания. С помощью привычки человек может привести себя к тому, чтобы чувствовать те вещи, которые раньше не чувствовал. Так они работали, те каббалисты. Это не группа и вообще ничего. И даже не окружающие света. Только из желания получать, работа такая.
4: Я попытаюсь иначе. Скажем, мне легче увидеть, что у меня нет связи с Творцом, или связать в этой точке вообще, что у меня нет связи с Творцом, и страданий, и с пустоты, потому что когда я наполнен, это сбивает меня с толку, я ощущение, как бы, что я сделал наполнение сам. Это не показывает ощущение, как бы, почему мне сейчас необходима связь с Творцом? Почему каббалисты не обязывают в работе ни человека, ну, не углубляться, скажем, в страдания, в свою пустоту, потому что из этого ты приходишь ко всем этим серьезным состояниям. Человеку легче быть в вере из тьмы. Тогда почему это не является частью работы?
3: Ты спрашиваешь о нашем времени?
4: Да.
3: Дали ему желание получать. Вокруг этого желания получать есть разные наслаждения. И желание получать со всеми вот этими наслаждениями вокруг него. Вот эта ситуация называется этим миром. Так ведь? Вот и все. Не то что... брось, оставь все эти объекты, которые есть в этом мире. А желание и вокруг наслаждения на определенном уровне, в определенной плоскости, это называется этим миром.
1: И
3: дают желание получать в этой ситуации. Да, отсутствие, недостаток наполнения. Это помощь. Да, переступить через это желание получать, справиться с ним, быть выше него, над ним. Что ты спрашиваешь?
4: Я спрашиваю, почему это не является частью работы? В нашей методике не говорят тебе «не беги».
3: Да, в нашем желании получать и наслаждение вокруг него в этом мире, если бы не надо было бы их приобрести за счет больших усилий. Да, у каждого наслаждения есть определенная сумма усилий. И даже усилия он мог бы приобрести там или не мог бы приобрести, мы тогда не смогли бы выйти из этого мира. Ведь в конечном счете, я-то желание получать. Если мое желание получать удовлетворено, тогда что мне еще-то нужно? У меня нет никуда, никакой тяги, ни к чему.
4: Я об этом и спрашиваю, почему меня обязывают так работать.
3: Так вот мне дают желание получать и наслаждение вокруг меня. И я не могу ухватить эти наслаждения, я только пытаюсь, а оно убегает. Да, на секунду, раз, и попробовал, и снова я пустой. Мне это дает именно для того, чтобы я бы смог подняться. Этот мир создан не для того, чтобы нас подставить в том, чтобы выйти в духовное. Наоборот, помочь, чтобы выйти в духовное. Поэтому желание получать помогает мне. Это значит, что фараон готовит, приближает народ Израиля к выходу из Египта.
4: Но в том, что я наполняюсь даже на день, два, неделю, две, это стоит мне времени. Почему я чувствую себя удовлетворенным?
3: Что значит удовлетворен? Ты идешь и проверяешь себя снова, снова, снова и снова, что твое желание получать не может быть удовлетворено в этом мире. Тебе кажется, что ты гоняешься за наслаждениями. Это твое скрытие. Ты не гоняешься за наслаждениями. И тебя просто гонят за наслаждениями для того, чтобы ты проверил, чтобы ты увидел, что ты не сможешь их достичь, что легче, да, после того, как ты отчаешься, когда у тебя будет решение, все, я должен подняться над всем этим. Ничего тут этого не стоит. Это помощь. А как по-другому тебе помочь? Если дают тебе тягу к духовному, тогда ты станешь клипой. Так тебе дают такое состояние, антидуховное, чтобы ты с него захотел бы духовное вот в святом ее виде, ради отдачи, как-то так. Невозможно по-другому выстроить этот механизм, который начнет с нуля в духовное. Ну, скажем, ты творец. Ты хочешь создать творение подобное себе с нуля, не с плюса, если плюс, ты творец, да, не то, что творец. Творец должен дать творению все возможности выстроить себя с нуля. С нуля невозможно, только с минуса. Минус будет поддерживать. Поэтому желание получать ради получения таким вот образом. Потом клипот. И это все как помощь. Да нет, у меня нет слов. Вы увидите, насколько система, она дополняет все свои части. Поэтому там есть вопрос, почему Творец дает жизнь клипот, создает. Да это все на самом деле одна система. Тут ничего ни на что не делится.
4: Мы сказали, что человек дает усилия, в результате этого он получает хисарон к вере, и в результате этого получает хисарон к группе.
3: Да, желание к группе не может быть у него прежде, чем есть у него желание к вере. Нет, ну есть так немножко, знаешь, так. Ну, говорят, что есть. Ну, так значит, так есть. Но не то, чтобы это была необходимость, да, насущная потребность, что мне это необходимо, да, необходимость. Нуждаться, да, ну, группа, посреди дня так вспоминаешь, да, или там мне напоминают.
4: Так что это за первая станция такая, что это усилие, чтобы оно было эффективным, чтобы оно породило эту цепочку, усилие, которое даст потребность в вере, которое даст потребность в группе. В чем это первое усилие, чтобы притянуть окружающий свет, который построит во мне вторую вот эту станцию, потребность в вере, которую построит во мне третью, и потребность в группе?

0: Еще свет нас всех нас строит. Да, будем работать правильно. Сколько бы мы ни говорили, все делает окружающий свет.
1: Перейдем к следующей части урока. Учимся вместе с товарищами.

0: Строим духовное окружение. Дорогие друзья, сейчас мы переходим к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.32.
1: Дорогие хаверим, дорогой мировой кли, наша десятка получила эту честь провести этот урок по поводу праздника Шавуот. Этот праздник, мы на входе к свету, это не еще какой-то там праздник, а это время получения Торы. От Песаха мы отсчитываем 7 недель, но с нашей точки зрения, это не просто там мы отчитываем дни. Там еще секунду, очистить сердце, готовить к тому самому особому моменту. И мы этап за этапом, желание за желанием выясняем и готовим желание так, чтобы оно на самом деле стало готово к получению Торы. Итак, в радости, в благодарности начнем урок за то, что мы удостоились. И пройдем это вместе. Будем очищать сердце, соединимся как один человек с одним сердцем, подготовим себя к принятию силы, объединения, любви, чтобы раскрылось между нами. А сейчас давайте послушаем Рабаш, особый такой фрагмент из письма 52-го.
2: Ядуа шешавуот.
0: Пишет нам Рабаш, известно, что Шавуот — это Малхут в мирах и сердце в человеке. Как объяснил мой отец и учитель, о седьмом освящающем, и шви седьмой — это во мне. Итак, это облачается в сердце человека, когда мы можем объяснить, что это облачается в сердце человека. Поэтому называется Шавуот и называется дарование Торы, то есть Тора облачается в сердце каждого из Израиля и во время отсчета от Песха до Шавуот это очищение Келим, и оно в Моха и в Либо, в разуме и в сердце. И когда заканчиваются Келим, тогда удостаиваются Торы, и поэтому перед Песахом была подготовка в очищении Келим в вере. И это называется заповедь. Благодаря выходу из Египта удостоились веры, как сказано, «Я Творец, который вывел тебя из земли египетской», а после Песаха начинается работа по очищению подготовки к получению Торы. И когда вот эта Тора облачается на душу человека, называется, что называется это Шавуот, время дарования Торы.
1: Хаверим, группа Торонто подготовила нас к уроку с отрывком, где Бааль Сулам благодарит все цепочки каббалистов, которые привели нас к той самой точке, в которой мы находимся сегодня. И насколько мы должны благодарить Бааль Сулама и Рабаша, да, когда вот сейчас мы послушали отрывок, и без то, что Бааль Сулам говорит нам. И наш Рав, насколько мы удостоились, у нас есть такой Рав, и мы сейчас слышали урок, который точно настраивает нас на правильное место, там, где Тора должна облачиться, в какой кли, который мы готовим. Давайте посмотрим клип из урока, когда Рав объясняет нам, как привести себя в соответствии к тому, чтобы свет Торы облачился бы в нас. Итак, первый клип.
0: Что значит проверять себя?
1: Проверить себя — это значит,

0: И что есть у тебя важность группы, как и собственная важность, ну, как минимум. Хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть гораздо больше, чем это. Но хотя бы так, что если у тебя уже есть такая важность, ну, это называется, что ты направлен на Творца. Творец скрыт. Да, белая стена. Как я обнаружу, да, где я нахожу его на этой белой стенке? Где та самая точечка? Если я посмотрю точно на эту точку, я вижу там проход, и там духовный мир. Как я нахожу эту точку, да, которая потом превратится в проход? И тебе говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как самого себя, и тем, что ты накладываешь, соединяешь себя с желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится проходом, входом в духовный мир, условия для получения Торы.
1: То
0: есть вместо скрытия Творца дали нам в этом мире группу, в которой мы можем использовать ее вместо скрытия.
1: То есть
0: то самое условие, которое скрыто от нас, а это ради отдачи, тебе дают это в группе, найти это условие и его там реализовать. А если ты стараешься это сделать, приходят сверху света, которые постепенно тебя вводят туда, дают тебе такую прелесть святости, ты начинаешь просить, на самом деле просить, а это неестественно, но тебе дают эту силу ради отдачи. Вот так.
2: Если оно хешевута хивра или фахот.
3: Если у нас есть важность группы, по крайней мере, так же, как важность самих себя, тогда к нам приходит сверху света, вводит нас в работу, и мы начинаем просить, на самом деле просить. А теперь семинар, активный семинар, как нам достичь в десятке этой точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы. Как мы достигнем в десятке точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы.
0: Первую очередь вот это вот описание того, что это вход в духовное, из того, что мы работаем над нашей связью в группе, это уже поднимает чувствительности и стремления. Мы также слышали, среди всего прочего, на уроке, что мы должны укрепиться в кли веры, в наших усилиях, которые мы добавляем, намерение добавлять ради отдачи. Мы слышали описание Рава, насколько есть у нас необходимость в группе, и если мы укрепляемся в этой необходимости, в этой зависимости друг в друге, в окружении, тогда мы можем приближаться к этому высочайшему состоянию.
3: Основа — это связь, это точка в сердце, которая есть у каждого. И здесь это начало для получения кли веры, как мы и слышали на уроке.
4: Это
3: главная сила, если мы, нам удается создать между этими точками поле отдачи, тогда свет, высший свет выстраивает эту связь, освещает ее, и мы удостаиваемся получения Торы.
0: Да, нужно прийти к необходимости, что только с группой, с товарищами, при взаимной помощи, которую мы получаем, приближаемся к цели, к этому входу в духовное. Ну так вот, после всех этих усилий, даже как будто бы понарошку, да, но с товарищами, Мы потом приходим к необходимости в том, что только связь мы просим, объединение, но вместе это должно быть связано с целью, с учителем, с Творцом. Тогда мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику.
3: Достигнем точки связи, когда каждый отменяется, и Творец есть за системой связи между нами, потому что без связи с Творцом не может быть правильной связи между нами.
0: Тогда каждый может выйти из работы ради самого себя и работать ради товарищей и вместе получать. Но очень самая важная точка, может быть, в том, что я должен работать для постижения товарища, чтобы вы получили.
3: Шай пишет: общий хиссарон к свету. Мы уже видели в десятке, что мы способны поднимать важность, вместе работать и нам необходимо эти вещи работать сквозь скрытие, и думать о товарищах и так далее. И эту работу мы можем выполнять только в объединении, как один человек с одним сердцем. И исходя из этих действий, мы приходим к свету.
0: В десятке прийти к этой точке связи означает, что через те действия, которые мы делаем в десятке, не каждый стремится искать эту связь с десяткой по отношению к товарищам, раскрытие вот это чувство любви. Вот эта работа каждый раз со связью, я проверяю, насколько я могу отказаться от себя для того, чтобы дать больше товарищам. И именно эта работа показывает, что ты не способен, и тебе тут нужен Творец. И так вот, когда десятка укрепляется в таком требовании к Творцу, тогда в этом уравнении необходима связь, тогда действительно достигают той самой точки.
3: Дорогие друзья, мы продолжаем. И Рав учит нас, что у нас, кроме десятки и объединения между нами, для того, чтобы правильно направить себя, кроме этого, у нас нет ничего. Сегодня особый день, когда мы все соберемся вечером, будем учиться. Очень важно продолжать выяснять этот момент, не оставлять правильно все больше и больше направлять себя. Сейчас мы посмотрим клип, потом проведем семинар. Давайте притянем свет, чтобы дал нам силу и научил нас. Клип номер два.
0: Что такое проверить, что я работаю в чем-то, да, лишма, ло лишма?
3: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже Него, то есть ниже Него — это я, мир, разные вещи, а, как сказано, в Нем возрадуется сердце мое, то есть быть в Нем. То, что ты там где-то за кулисами себе представляешь, что тебе от этого будет хорошо, и так, ну это ладно. И этот контроль, эти проверки, потом они проявятся. Это, в общем-то, должно быть стремлением. Это то, что мы говорим, что в группе, как он говорит, что такая работа в группе. Все время быть пока что связанным с этой идеей. Я через группу, от которой получаю воодушевление, пробуждение, силу, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что отношусь к группе как к своей силе, что я могу соединить мои желания и желания группы, как

0: один человек с одним сердцем. Это называется, что я действительно нахожусь в состоянии, когда я направлен на Творца, готов к получению Торы. Это условие. Иначе я вообще не нахожусь у подножия горы Сина, если я не достигаю такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаемся к тому, чтобы быть кли получения для Торы, для света веры, когда мы стремимся подготовить себя как один человек с одним сердцем. Стремимся, да, но не можем, да. Это исправление приходит свыше, но мы страстно желаем, потому что видим, что это самое необходимое, самое высокое из всех остальных возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественным образом, ведь этого нет в нас. Через учебу, с помощью усилия приходит высший свет, окружающий свет, и производит эту подготовку, которая называется очарование святости, то, что есть в духовном мире за Махсомом, но уже начинает у нас быть какое-то очарование, это какое-то стремление к этой важности. Я хочу. Почему? Так, как и в любви, мы не можем сказать. Вот так и все.
1: Мы слышали этот клип, и Рав сказал, как в любви, да, вот, любви. Почему я люблю товарища, я не знаю, почему, как вот, активный семинар, какая совместная просьба должна пробудиться между нами, чтобы мы удостоились стать как один человек с одним сердцем. Еще раз, какая совместная просьба должна пробудиться между нами, чтобы мы удостоились стать как один человек с одним сердцем. 4 минуты.
0: Совместная просьба, которая должна пробудиться, просьба к Творцу, так, чтобы возникло стремление, чтобы в нас выросла вера и уверенность.
1: Зачем? Мне надо быть в этом состоянии, как один человек с одним сердцем. Почему мне недостаточно того, чтобы я со своим сердцем был бы на связи с Творцом? По-видимому, из нашей учебы, из нашего опыта жизни мы приходим к состоянию и выводу, что у нас нет связи с Творцом в наших желаниях, но только в том состоянии, как один человек с одним сердцем. Мы можем прийти к тому ощущению силы отдачи, точки в сердце, которую требует. Это желание хотим усилить, увеличить, и просьба, чтобы дал нам силу любить товарищей. Занимались этим?
0: Да, нужно прийти к общей молитве, и мы хотим вместе достичь этого. Нам понятно, что в одиночку невозможно, только вместе. И Творец, высшая сила, только Он может помочь нам, и поэтому есть условия для просьбы. Мы должны вместе прийти к этой молитве из глубины сердца.
1: Так, чтобы прийти из глубины сердца, мы должны прийти на всю глубину просьбы. А глубина просьбы строится из совместного желания, где каждый понимает, что без части товарища у него нет никаких шансов соединить что-то, что вообще прийти к какой-то просьбе к Творцу.
2: Если килю тмуна бамуах бадимьон шели зе алеве арацон.
0: Я представляю, что сердце, это наше желание, должно быть таким сильным, сингулярным, уникальным, чтобы
2: охватить
0: и тет
2: отану. to circulate, to give to the, that it will pass to the whole world.
0: Чтобы мы смогли передать Творца всему миру.
1: Общая просьба какая должна быть? Да, пробудиться, чтобы достроились быть как один человек с одним сердцем. Настоящая просьба должна быть в этом состоянии. И связь в этом состоянии с Творцом. Но это из того, что мы на самом деле стараемся, прикладываем усилия объединиться таким вот образом для того, чтобы достичь цели. Тогда и родится такая вот просьба. А что за просьба? Я не могу ее заранее определить, спланировать. Она должна проясниться в процессе работы.
3: Нужно
0: все время выяснять общую просьбу, потому что все время необходимо стремление.
1: Ну что ж, этой ночью это происходит. Этой ночью мы у нас мы вместе соберемся на уроке, да, будем изучать Ночь невесты, Зоар. Так это принято в Шавуот, и это произойдет этой ночью. Мы соберемся, все мировое клей, подготовим себя к тому, чтобы получить свет, свет, который объединит, свет Торы, к которому мы так стремимся. И где это раскрывается? В связи между нами. Поэтому у нас есть еще такая возможность приложить усилия, объединиться. Так будем помнить, что мы приходим не в одиночку. Вся десятка, каждый товарищ, все точки соединения присоединяются в одно большое кли. Просить быть готовым и достойным получения Торы. Сейчас давайте выясним в Торе, с каким общим намерением мы хотим прийти на этот ночной урок, ночь невесты урок, а потом будем рады послушать вас в общем обсуждении. Итак, подготовка к активному семинару. С каким общим намерением мы хотим прийти на ночной урок, ночь невесты, и десятка, которая готова, выставляйте знак вопроса и поделитесь в общем обсуждении. Пожалуйста.
0: Совместная учеба в ночь Шавуота. Мы хотим прийти с таким намерением, чтобы собрание, взаимовключение вместе со всем кли, чтобы привело нас к такому состоянию, когда нам мы можем прорваться и почувствовать истинную потребность в отдаче, выйти из себя в молитву, обрести то милосердие, которое Творец дает нам. Итак, продолжать.
1: Мы хотим прийти сегодня на ночной урок с намерением, что мы действительно уже готовы и достойны получения Торы. После того, как мы проверили все свои желания, что нет там ничего там ради получения, мы хотим зайти вместе в особую эту связь с Творцом, и чтобы эта связь уже начала соединять нас поверх всех желаний этих, и чтобы смогли удостоиться слияния с Ним.
0: Стоит в течение дня выяснять, какое наше общее намерение, что, чем мы хотим достичь, и вместе выстраивать это в десятке. Когда мы достигаем связи с товарищами и настоящего хисарона, истинной молитвы, как мы и говорили.
1: Мы хотим прийти к уроку с одним намерением, что нет разницы между нами. Каждый чувствует другого больше даже, чем чувствует сам себя.
0: Когда мы работаем вместе, получить что-то. Материал творения.
2: Ле ашлим.
0: ведет нас на следующую ступень. В том, чтобы мы смогли восполнить систему природы, которую Творец создал.
1: Пока мы вот на этом уроке, это что важно. Я слышал много советов Рава, как настроить свои намерения именно сейчас на этом уроке. Как Яков сказал, в течение дня мы получим то, как необходимо прийти к ночному уроку.
0: Итак, друзья, давайте выставляйте знаки вопроса и давайте делиться впечатлениями от семинара и с каким общим намерением мы хотим прийти сегодня вечером на урок «Ночь невесты». Десятка, которая готова поделиться, ставьте вопрос. И кто-то, может быть, есть уже в зале, кто хочет сказать?
3: Рафаэль.
4: Саша.
1: Я думаю, что нам нужно прийти к этому с внутренней такой радостью. Что-то происходит особое в эту ночь. С такой, может быть, внутренней радостью. Не то, что мы думаем хороводы водить, а вот внутренняя такая радость, чтобы мы просили у него силу любви.
3: Офер.
0: С каким общим намерением? С общим намерением я сейчас поднимаю молитву, чтобы мы смогли прийти, чтобы Творец дал нам покрытие, чтобы не было ни лиц, ни десяток, ни номеров, ничего, чтобы было желание. Мы все относимся к Нейбаруху. Давайте придем к этим, с этим желанием, со стремлением, чтобы у меня не было каких-то личных претензий к товарищам. Мы просто находимся под покровом Творца. Давайте попросим это. Мы находимся в одном желании. Гордость за группу, за наших учителей. За Рава, ты только говоришь «Михаил Лайтман», и сразу у тебя проступают слезы, звучат в голосе. Давайте оставим все наши личные какие-то счета, остановим вообще все на секунду и попросим Творца, чтобы он привел нас. Слыхаем, друзья.
1: Прийти с серьезной добавкой желания. То, что называется, что мы сегодня учили, это важность, чтобы вера была выше знания, что Творец ждет нас, и что есть в этом что-то настоящее, волнующее. Все зависит только действительно от нас. Мне, конечно, легче было бы, да, включить компьютер, но когда мой товарищ спросил, кто поедет в Петах-Тикву, то есть против своего желания, мы все равно едем. Спасибо Ялю, спасибо вам, дорогие. Лехаим.
0: Большое спасибо, друзья. Важно освободиться от всех преград, которые стоят между нами, и принять это состояние, которое находится в Шавуот, вместе со всеми состояниями, которые раскрываются в скрытии, понять, что Творец стоит за каждым товарищем и может наполнить нас радостью, и так мы сможем преодолеть все препятствия.
3: Ну
1: что ж, хаверим, мы слышали наших товарищей, их намерения, подготовку, которую проходит каждый. Теперь это возьмем, это подготовим себя в течение дня вместе, чтобы стать как один человек с одним сердцем. И придем к этому уроку и будем получить Тору. Лхаим.
0: Перейдем к следующей части урока, и сначала споем вместе песню.

0: Зоар.
1: Дорогие друзья, в честь праздника Шавуот будем читать Зоар. Зоар для всех. Ночь Шавуот, глава Эмор.
2: Мы изучаем книгу Зоар, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167. Перевод можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Зоар, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167.
3: Что вы на меня смотрите? Какие намерения на сегодня? А что, у вас своих нет? У вас нет намерений?
4: Ну,
3: кто скажет? Ты ладно, еще. Каждый хочет удержать это в себе. На самом деле, истинное намерение, окончательное, это раскрыть Творца. Увидеть во всем, что мы сейчас читаем, Его действия. Если в каждом слове, если в каждом действии, свойстве, картине, мы видим, что это то, что он рисует нам в нашем разуме и чувстве, даже если мы этого не понимаем, но осознаем, что это приходит от Него, для того, чтобы раскрыть в нас какое-то воздействие, неважно, что я из этого всего понимаю, если я через это держусь за него как за единственный источник, тогда я уже нахожусь в истинной, направленной на него форме. Если я воспринимаю его, то есть смог взяться за определенную форму связи с ним в самой простой форме, просто понимая, что это есть источник, то я уже начинаю расшифровывать, что приходит ко мне из этого источника. Я уже начинаю развиваться с неживого уровня, на котором я просто слился, прилип к этому, как капелька семени к матке. Я начинаю различать различные формы отдачи, воздействие, которое я получаю от него. И я из этих самых-самых разных форм, которые получаю, очень разных форм, очень путающих, я их отношу к одному источнику, к единому источнику, и только этим я... И только так я работаю с ними. Таким образом, я развиваюсь как зародыш. Когда все самые разные формы, которые приходят от Него, я отношу к Творцу, и несмотря на то, что они разные, все они относятся к Нему, и тогда я из собрания этих разнообразных воздействий, которые я воспринимаю и отношу к Нему, я тем самым собираю их в единый организм, в единый источник. И это значит, что я из капельки семени начинаю развивать свою душу. Достаточно. Давайте попробуем так.
2: 167 пункт. Тора, которую надо изучать в ночь Шавуот, это устная Тора, Малхут. Для того, чтобы очистились вместе с Малхут и сыновья ее от истока глубокой реки, Бины. А затем в день Шавуот письменная Тора Зерампин соединится с Малхут, и они будут пребывать вместе в едином зивуге наверху. Тогда возглашают о нем, произнося: «И вот я заключаю союз мой с ними», — сказал Творец. 168. «И поэтому основоположники хасидизма не спали в эту ночь и изучали Тору, говоря: «Мы придем к наследию святого достояния для нас и для сыновей наших в двух мирах». И в эту ночь Кнессет Исраэль украшается над ними и входит в слияние с царем, и оба они украшаются над головами тех, кто удостоился этого». 169. «В час, когда собираются товарищи в эту ночь, они приходят к исправлению украшений невесты, чтобы привлечь мохин для Малхут, дабы явилась она завтра в украшениях своих», то есть мохин, «и в исправлениях своих к царю, как подобает. И он озарит светом облачение и произведет ее исправление, и нет больше никого в мире, кто бы умел совершать исправление иметь в мире, кроме того».

0: товарищей, счастлив их удел в этом мире и в мире будущем. 170-й пункт. Товарищи в эту ночь поправляют украшения невесты и венчают ее облачениями царя. А кто производит исправление царя Зайрампина в эту ночь, чтобы пребывал он с невестой и соединился с царицей Малхут? Чтобы пребывал он с невестой и соединился с царицей Малхут. Это святая река, которая глубже всех рек, святая Има, Бина, производящая исправление Зайрампина. Как сказано, «Выйдите и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо, на венец, которым украсила его мать в день свадьбы его». И после того, как Бина произвела исправление царя и увенчала его, она приступает к очищению царицы и тех, кто находится у нее, товарищей, занимающихся ее исправлением. 171. Подобно царю, у которого был единственный сын, и он собирался женить его на высшей царице. Мать его всю ту ночь входила в сокровищницы и вынесла высший венец, вокруг которого 70 драгоценных камней, и украсила его. Она вынесла шелковые одеяния и нарядила его, и произвела в нем царские исправления. 172. Затем мать его вошла в дом невесты и увидела служанок, поправляющих украшения и наряды, и драгоценности, чтобы исправить невесту. Сказала им, «Ведь я установила место окунания там, откуда исходят воды, и все благоухания и ароматы находятся вокруг этих вод, чтобы очистить невесту мою. Придет невеста, царица сына моего, и служанки ее, и очистят себя в этом месте, которое установила я, вместе омовение живой водой, имеющейся у меня». А затем она украсила ее драгоценностями, одела ее в наряды и увенчала ее украшениями. «На завтра, когда явится сын мой, чтобы соединиться с царицей, возведет он чертог для всех и будет вместе с вами пребывать в обители своей». 173. «И также святой царь с царицей Малхут и товарищи, подобны этому, и также высшая има Бина, исправляющая все. И тогда высший царь Зайрампин и царица и товарищи пребывают все вместе и не разлучаются никогда. И об этом сказано: «Владыка, кто будет жить в чертоге твоем, кто обитать будет на святой горе твоей, ходящий в непорочности и действующий праведно». Это те, кто украшают царицу драгоценностями ее, одевают ее в наряды и венчают украшениями. И каждый из них называется действующим праведно, потому что Малхут называется праведностью. Исчисление Омера и праздник Шавуот. 174 пункт. Хозе Антонио из Мексики спрашивает, что делать, когда ты не знаешь, твое намерение правильно при чтении Зор или нет? Как гарантировать правильное объединение путем просьбы?
1: Намерение наше – это главное отношение человека к тому, кто я, что я, что мне надо делать, к чему мне имеет смысл прийти и так далее. Все выясняется в мысли. А выяснение то же, что мы делаем, ну, допустим, в этом мире, есть на разных уровнях. Либо на малом уровне, когда я выясняю что-то маленькое. Либо на более высоком уровне. Там более широкое выяснение. Более разнообразное. Там могут быть цвета, могут быть вкусы. На более высоком уровне это могут быть и вкусы, и цвета, да еще разные там, ну, что еще. ну, запахи, например. Еще выше, это может быть уже связь.

0: с причинами, следствиями и так далее. Все это проистекает из того, насколько я способен выяснить себя. Уровень моего выяснения определяет мой духовный уровень. Во-первых, выяснение заключается в том, что я, как должно быть, как мы уже много раз говорили сегодня, все, что происходит, приходит из одного источника. Это одно. Нет никого, кроме него. Все. Это одно. Второе. Все, что происходит со мной, я хочу выяснить объективно. Как это сказать на иврите? Независимо. Есть еще слова? Объективно. Хорошо. Объективно. Так? Как же так случилось, что я правильно написал? Ну, выяснение, в общем. Форма. Лучше выяснение. Объективное. Так. Теперь, если это так, я должен стремиться к состоянию, которое называется сокращение. Так, чтобы мои действия были действиями, опять же, объективными, независимыми. Я их могу чувствовать, но я их чувствую потому, что я хочу их выяснить. У меня нет иного инструмента. Был бы у меня какой-нибудь прибор, с помощью которого я мог бы проверять те или иные явления, я бы так и делал. Я должен проверять эти явления своим прибором объективно. И поэтому нужно сокращение, потому что, несмотря на то, что я проверяю сам, я не привношу в это какие-то свои собственные помехи, искажения. Искажения, коими является злое начало, когда я отношу их к себе. А что был точно за вопрос?
1: Когда человек не знает, как просить правильного объединения во время чтения Зор, должен ли он просить света, чтобы гарантировать правильную просьбу для обеспечения правильного объединения?
0: Если я делаю эти вещи, как я к ним подхожу? Для того, чтобы выполнить их. То есть для того, чтобы выяснение было объективным, чтобы все было в свойстве «нет никого, кроме него», и без каких-либо... Но, опять же, сокращение и выяснение — это одно и то же. Одно требует другого. Как мне это делать? Я стараюсь слиться с группой. Чтобы моя учеба была вместе с ними, выяснение, где мы слиты вместе, настолько, насколько это возможно, чтобы выяснить цель, в которой мы точно, если мы приходим к цели, то мы точно, если придем к ней, к цели, мы точно будем в единстве. Будем в единстве. Поэтому то, что я делаю сейчас, я стараюсь быть в единстве. В том, что я сейчас делаю, это быть в единстве. Выше себя. Объективно.
2: Закон.
0: Вот и все. И тогда я не промахнусь мимо цели. У меня есть группа, у меня есть источник, у меня есть определенное понимание того, что значит быть вместе, и я продвигаюсь. При том, что эта группа — это определенное увеличительное стекло. Еще раз изобразим его таким вот образом. Которое изображает, которое дает мне понятие о том, что такое единство, что такое единый. Что значит быть единым, единым источником, который я получаю от Творца, несмотря на то, что в группе есть огромное количество людей, все меняется. Если я стараюсь видеть группу как единый организм и постоянно работаю над этим, это помогает мне приводить себя в соответствие с единым источником, с Творцом. Продолжим.
1: 174 пункт. Исчисление Омара и праздник Шавуот. И отсчитайте себе от второго дня празднования, от дня приношения вами Омара возношения, 7 полных недель. Эта заповедь, исчисление Омара, необходима, потому что Израиль, хотя и очистились для совершения Песаха и освободились от скверны, они еще не были совершенны и чисты, как подобает, и потому в Песах не произносится полное восхваление, аллель, потому что до сих пор они еще не достигли нужного совершенства. 175. Это подобно женщине, которая избавилась от нечистоты своей, и после ее завершения она отсчитывает себе 7 дней. Так же и здесь. Израиль после выхода из Египта освободились от нечистоты и совершили Песах, чтобы есть за столом отца своего, то есть Малхут. Отныне и далее они должны производить отсчет, когда жена может приближаться к своему мужу, и это 50 дней очищения, необходимые для достижения будущего мира, бины, у которой есть 50 врат, и получения Торы, и приближение жены к мужу ее, то есть соединение Зайрампина с Малхут. 176. И поскольку эти дни — это дни мира Захара, Зайрампина, это исчисление возлагается только на мужчин, и поэтому исчисление это совершается стоя. Однако речения нижнего мира, Малхут, произносятся сидя, и поэтому есть молитва 18 благословений, произносимая стоя, а молитва от благословения, создающей свет, и до 18 благословений произносится сидя. И эти 50 дней заключают в себе 49 дней, являющихся совокупностью всех ликов Торы, ибо в Торе раскрываются 49 ликов чистоты, а в 50-й день раскрывается сама Тора. И это 50 дней, в которые включены Шмита и Йовель. 7 раз Шмита и 1 раз Йовель. Откуда здесь 50? Ведь их 49, а 50-й день мы не отсчитываем. Но один скрыт, и мир держится на нем. И в 50-й день Шавуот скрытое раскрывается и укрывается в нем. Это подобно царю, пришедшему в дом друга своего и пребывающего там. Пояснение сказанного. Первое. Зайрампин называется Торой, и корень его исходит от гар, то есть от свойства хабад да ишсут, называемых биной, ибо он поднялся туда в виде средней линии, называемой дат, и согласовал между двумя линиями хохмой и биной да ишсут, и остался там. А затем нисходят эти три линии в виде три выходят благодаря одному, и один находится в трех, из гар да ишсут к Зайрампину, находящемуся внизу. Тиферет, расположенная ниже хазы, и Неи Дейшсут, зад Дейшсут облачаются в Зайрампин и выводят в нем 10 сферот. От половины Тиферет Ишсут, расположенной ниже хазы, нисходит кетер Зайрампина, а от Неи Ишсута нисходят 9 сферот Хабат, Хагат, Неи Зайрампина. И хотя основа корня Зайрампина находится в Даат, относящейся к гар Ишсута, вместе с тем все же нет у него доли от Хазе и выше Ишсуд, потому что Парса в Хазе Ишсуд создает разрыв между ними, так как суды в Парсе возникают во время подъема Малхут туда. И они действуют вместе от Парсы и ниже, но вовсе не выше Парсы, потому что суды и Авьют не могут подняться выше места их нахождения. Таким образом, есть очень большое различие между тем, что выше Парсы и Ишсуд, где вообще нет включения судов, и между тем, что ниже Парсы и Ишсуд, где уже есть включение судов. И поскольку в Зер-Ампене, расположенном ниже Хазе и Ишсуд, есть включение судов, он не может получить от наполнения, которое есть выше Парсы, чистого от любого суда, так как Парса в Хазе и Ишсуд сокращает Зерампин так, чтобы он не мог получить от верхней половины Парцуфа Ишсуд. А Парса Ишсуд – это 50-е врата Бины, которые не постиг даже Моше. Потому что Моше – это свойство Зерампина, и Зерампин тоже не постигает их. И поэтому 50-е врата – это сфера Тиферет де Ишсуд, ставшая кетером Зерампином, и в том месте проходит Парса в Хазе. И можно сказать, что это половина до Хазе, свойство Юд-Хей Ишсута, расположенное выше Парсы, является полным Парцуфом, то есть Хабад, Хесед, Гвура и половина Тиферет, поскольку в то время, когда устранятся суды Парсы и раскроются 50-е врата, у Зерампина произойдет включение во всю верхнюю половину Парцуфа Ишсуд. И потому вся верхняя половина Парцуфа Ишсуд считается 50-ми вратами. Второе. Поэтому сказано, и эти 50 дней заключают в себе 49 дней, являющихся совокупностью всех ликов Торы, ибо в Торе раскрываются 49 ликов чистоты, а в 50-й день раскрывается сама Тора, потому что место от Хазе Ишсуд и выше считается их свойством Гар и Юдхей, а от Хазе и ниже считается свойством Зад Ишсуд и Вавгей. И поскольку Зерампин облачает Ишсуд только от Хазе и ниже, у него есть только свойство Зад, Хагат, Наида и Ишсуд, и ему недостает их свойство Гар, и поэтому у него есть удержание Клепот вследствие Парсы да Ишсуд, и поэтому есть в Торе в Зерампине 49 ликов чистоты и 49 ликов нечистоты, то есть одно против другого. Однако 50-е врата Тиферет и Ишсута, или вся половина парцуфа от Хазе их и выше, там находится суть Торы, против которой нет никаких клепот, и нет в ней включения судов и клепот, и там находится основа корня Зерампина, называемого Торой, ибо он находится там в свойстве Дат де Ишсут. Поэтому сказано, и эти 50 дней, в которые включены Шмита и Йовель, потому что Зад Ишсута – это Шмита из-за подъема Малхут вместо Парсы Ишсута, расположенной от Хазе и выше. От Хазе и ниже. И поэтому не относится к этому месту свойство самой Бины, называемое Йовель. И поэтому есть 7 раз Шмита, то есть 49 дней, и только 50-е врата, расположенные выше Парсы, это Йовель, 50-й день. Третье. И надо отсчитывать 50 дней, а не столько 49, потому что 50-е врата скрыты, и нельзя постигнуть их из-за Малхут, которая поднялась в Парсу. И Зерампин не может получить от Тиферет и Ишсуд, находящихся от Хазы и выше. И невозможно, чтобы он раскрылся окончательно из-за того, что Малхут, называемая Мир, вошла там в Парсу, так как получает, благодаря его подъему туда, подслащение от Бины меры милосердия. Потому что Тиферет – это бина свойства Гуф, и без этого мир не смог бы существовать. Скрытые, то есть 50-е врата, раскрываются с одной стороны, а с другой стороны считается, что все еще укрывается в нем, потому что не может раскрыться полностью до окончательного исправления. И лишь тогда, когда будет исправлена Малхут первого сокращения и сможет получить высший свет, не будет больше необходимости подслащения Малхут биной вместе Парсы. И эта Парса, скрывающая 50-е врата, будет полностью отменена. И тогда будет полное постижение каждым 50-х.

0: Зерампин в постоянном состоянии облачает Ишсут от их хазы и ниже, и поэтому у Зерампина есть в постоянстве только вак без рож, то есть зад без гар. Однако вследствие подъема ступеней Зерампин может подняться до рож Арихампина, то есть на 3 ступени выше него. Но все же и тогда он остается облачающим Ишсут от их хазе и ниже, как и в постоянном состоянии, потому что парцуфы, находящиеся выше него, тоже поднялись на 3 ступени, как и Зерампин. То есть в то время, когда Зерампин поднимается вместо Ишсут от хазе их и выше, Ишсут прежде поднимаются в Абавыиму, а Абавыимы в Арихампин и так далее таким же путем. Таким образом, хотя Зерампин поднялся в Ишсут, он облачает их только от хазы и ниже, потому что в их свойстве от хазы и выше они поднялись в Абувиму. И также на 2-й ступени, когда Зерампин поднимается выше Абувиму, обязательно до этого Ишсут должны были подняться в Арихампин, а Абувима в Атик. Так что, хотя Зерампин поднимается вместо Абавыима, он облачает только Ишсут от их хазы и ниже, так как Ишсут в своем свойстве от хазы и выше уже поднялись вместо Арихампина. И также на 3-й ступени, когда Зерампин поднимается в Арихампин, он облачает только Ишсут от их хазы и ниже, так как Ишсут в своем свойстве от хазы и выше уже поднялись вместо Атика, а Абавыима вместо Таамим Десак Мира Ак. И хотя мы видим, что Зерампин поднялся в Рош Арихампин, он еще облачает Ишсут вместе от хазе и ниже, как и в постоянном состоянии. Мы переходим.
1: Микра, удаот лесиум. Замшех луз лайом, йом хамиши.
2: Мы прочитаем сообщение. Следующий урок с 12 до часу будет трапеза с 14.30 до 15.30. Собрание товарищей 22.15-22.35.
1: На
2: урок Лейла Декала. Собрание будет вести израильское Кли, а 22.35 до пол-первого ночи будет урок Леля де Кала. Завтра расписание, 7.45 подготовка к уроку в нашем зале столовом, урок с 8 до 10, с 10 до 11 молитва, не транслируется, трапеза праздничная, шивот с 11 до 12, следующая подготовка к уроку с 16.45 до 17, урок с 17 до 18.30 и трапеза 18.30, 19.15. В шаббат обычное расписание. Закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника Шавуот мы посмотрим урок от 19 июня 2003 года, который основан на письме 52 на странице 1512 второго тома Рабаша. Вместе прочитаем в десятках и начнем.
1: Пятьдесят второе письмо. Моим друзьям пусть живут вечно. Наступает праздник Шавуот, это время дарования нашей Торы. Известно, что Шавуот — это свойство Малхут в мирах и сердце в человеке, как объяснял мой отец и учитель, освящающим седьмой день, Микадеш Швии, что седьмой Швии означает Шиби-у, во мне он. Он имел в виду, что Творец облачается в сердце человека, и это время, когда можно объяснить, что Тора облачается в душу человека. Поэтому называется Швот и называется дарование Торы. То есть, что Тора облачается тогда в сердце каждого из всего Израиля в целом. А во время счета Омера от Песаха до Шивота это время очищения Килим. И это свойство очищения в сердце и разуме. А когда Килим завершается, тогда мы удостаиваемся свойства Тора. И поэтому перед Песахом была подготовка по очищению Килим на свойство веры, которое называется свойство заповеди. А благодаря выходу из Египта мы удостоились веры, как сказано: «Я Творец Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской». А после Песаха начинается работа по очищению в виде подготовки к получению Тора.
0: А когда Тора облачается в душу человека, тогда Шавуот называется временем дарования нашей Торы. И мы нуждаемся в милости свыше, чтобы нам дали силы выйти из Египта и удостоиться состояния веры. Потому что мы проходим много состояний, пока удостаиваемся состояния веры. Иногда бывает так, что у человека нет никакой потребности в вере путем очищения, так как он думает в душе своей, что ему больше стоит идти обычными путями, как ему кажется. Потому что все приверженцы и люди действия идут путем заповедей обученных людей, то есть привычным путем. И дай Бог, чтобы на этом пути у него было желание полностью соблюдать Тору и заповеди. Потому что он видит, что и в этом он пребывает в состоянии падения. А иногда у него нет времени думать о том, что занимается Торой и заповедями без всяких расчетов, что Торой и заповеди, которые он выполняет, ему не стоит входить в ней в расчеты, потому что расчет, который совершает человек, это только чтобы заработать что-то. И тогда он находится в состоянии, что ему стоит делать расчет на свои материальные потребности, так как главная его жизнь именно в материальном.
1: Но необходимо помнить правило, которое высказал мой отец и учитель, что главные наказания касаются того времени, когда человек занимается Торой и заповедями, и за то время, когда он пребывает в состоянии, когда вся его жизненная сила только в материальном. Тогда суд его, тогда его судят, как судят животных. И только когда он занимается Торой и заповедями, неосторожен, чтобы быть в состоянии чистоты, это называется, что он находится в работе идолопоклонника. Поэтому, когда человек согласен в своем разуме делать хоть что-то в Торе и заповедях, тогда стоит работать ради небес. Ведь главная работа начинается в свойстве разума, моха, тогда как в свойстве либо сердца это работа совершенно иная. Ведь тогда работа его называется «выйти из состояния животного и стать в свойстве человека», о чем сказано «вы называетесь человеком». И тогда начинается работа человека в свойстве моха, разума, то есть он начинает взвешивать на весах свойства веры и свойства знания, какое из них ему более выгодно, и начинает негодовать, почему Творец не удостаивает его свойством знания. И отсюда можно объяснить слова Гмары. Сказал Раби Иуда, сказал Шмуэль от имени Раби Мейера, когда я учился у Раби Акивы, то добавлял в чернила канкантум, черный материал. А когда пришел к Раби Ишмаэлю, он сказал мне: «Сын мой, будь осторожен в работе своей, ведь работа твоя — это работа небес. Если ты убираешь одну букву или прибавляешь одну букву, ты можешь разрушить весь мир целиком».
0: И сказал ему: «Одно есть у меня, это канкантум, которое я добавляю в чернила». Сказал мне: «Разве можно добавлять канкантум в чернила? Разве не сказала Тора и напишет «и сотрет», чтобы мог стереть написанное?» Какая связь между вопросом одного и ответом второго? Так он сказал ему: «Может быть, нет нужды говорить о пропусках или добавках, так как знаю, но даже опасаясь того, что прилетит муха и сядет на корону буквы «далит», стерев ее и превратив в рейш». И надо объяснить «писарь». Когда человек занимается работой Творца, называется «софер», «пишущий», как сказано: «запиши на своем сердце». Недостаток недостает или добавил, либо недостает ему правой, либо добавляет левой, то есть дважды «кан», как сказали мудрецы, можно очистить ползающего гада, кан, 150 вкусами. Поэтому есть дважды кан: нечистый кан, чистый. Дио чернила называется чернотой, потому что усилие называется тьмой. Надо понять, что если Раби Ишмаэль сказал ему остерегаться недостатка и излишка, каково объяснение, что Раби Мейер сказал ему, что он добавляет канкантум в чернила? И надо объяснить, что в то время, когда Раби Мейер сказал ему, что он писарь, то есть занимается работой по очищению, то сказал ему остерегаться недостающего и излишнего.
1: То есть у него не было недостатка в вере и избытка в знании. На это он ответил ему, что он добавляет канкантум, черное вещество, в чернила. То есть во время приложения усилий, что называется чернота, он добавляет туда, то есть со стороны чистого кен и со стороны нечистого кен. То есть у него всегда есть место для веры, когда у него кантум в одинаковой мере. И он спросил: разве нужно добавлять кантум в чернила? Поскольку из темного места туда дают чистое кен, то есть 150. Разве не должно быть написано что, так, чтобы можно было стереть? То есть во время усилий, что является временем получения веры, то есть это именно когда можно стереть написанное, и все-таки он не стер, ведь в этом состоянии, когда он принимает решение и принимает на себя веру, это называется оконченное письмо, что является кли достойным для пребывания Света Творца. И об этом спрашивает Гмара, что он сказал ему, что тот ответил. И объясняет Раши, он предостерег его от, от избыточных и недостающих букв. И что он ответил ему? Канкантум есть у него. И Раши объяснил по поводу канкантума, что это называется письмо, которое нельзя стереть, поскольку запись его уже существует.
0: И объясняет Гмара, что он ответил ему, чтобы остерегался как недостаточного, так и излишнего. И даже того, что прилетит муха и сядет на коронку буквы «далит», стерев ее и превратив в «рейш». Потому что муха, то есть чуждая мысль, стирает «далит», превращая в «рейш». То есть во время заповеди, когда его закон требует остерегаться как недостающего, так и излишнего, то есть чтобы не желать того, чтобы вера была ниже знания. И называется, что не хватает важности веры, а излишнее, что придает большую важность разуму. И во время письма чернилами Торы, тогда называется, что осторожен с коронкой буквы «далет», что означает совершающий благодеяние, и если есть у него муха, то есть мысль нечистая, то не хочет быть совершающим благодеяние, и тогда называется бедный, у которого нет ничего. И благодаря этому всегда добавляет канкантум, что он всегда осторожен, чтобы вес был равным, тогда он уверен, что выстоит в своем состоянии.
1: И когда он видит, что он всегда находится на распутье, тогда автоматически получается, что он под властью охраны. И благодаря этому он придет к абсолютному совершенству. Творец удостоит нас прийти к совершенству цели и выйти к свету Торы путем очищения Барух Шалом Альви Ашлак.
0: Мы вместе прочитали письмо, которое написал Рабаш. По-настоящему чувствуется сильное желание, которое хочет передать каббалист, а в основном в том, что он описывает необходимость проверки и внутреннего выяснения в то время, когда мы находимся, будь то в работе между нами, будь то в усилиях сблизиться. И если у него немного более сложные места, надеемся раскрыть их во время урока с помощью Рава.
1: Да, мы находимся в работе подготовки для получения Торы. И в этом письме Рабаш объясняет, что такое процесс очищения, как мы должны подготовить себя, свое желание, чтобы принять на себя законы Торы.
0: И важно укрепиться в объединении между товарищами, потому что то, что мы изучаем, это не разумом. Мы хотим прийти к вере выше знания.
1: Говорят о том, когда мысли приходят и атакуют человека, как он должен относиться.
0: Мы перейдем к уроку на 29 июня 2003 года, пожалуйста.
1: Что говорит нам Ребе? Что наша работа разделяется на несколько частей, несколько этапов. Первый этап — это что мы должны обрести веру, а второй этап, что мы должны обрести знания. Мы знаем также это из процесса разбиения килим. У нас есть сверху вниз от нисхождения два основных действия по созданию наших килим. Это разбиение килим получения, четыре первых мелаха, дагад, и разбиение отдающих килим. Это четыре вторых мелаха, мелахейтаним. Это называется первый храм, у которого было, как рассказывается, Мохин де Хая, и второй храм, в котором были Мохин де Нешама. Разбиение храмов, что называется. Первый парцов, который вышел из Рош Абавиима, и второй парцов, который вышел из Рош Ишсута, в мире Никудим. Против этого у нас есть два этапа в исправлении
2: килим.
1: Когда исправляют сначала отдающие килим, обретают клеверы, что называется. Весь этот процесс называется до завершения выхода из Египта. А когда обретают отдающие килим, свойства бины, тогда там есть подготовка, еще 40 дней внутри бины, и приходят к Шивуоту, к получению Торы. И тогда получение Торы — это уже получение Хохмы. И отсюда у нас есть все законы, о которых мы говорим, все высказывания, которые мы в том или ином виде описываем, эти состояния, когда они человек с одним сердцем, то есть отдающие килим готовы, и сомнения, и рурим против хохмы, знания, это гора, гар, получение Торы. И также до этого в Египте, при выходе из Египта, все работает над нет никого, кроме него, это понятие веры. То есть два основных действия в этом процессе обретения кли. Отдача ради отдачи, додарование Торы и обретение килим, уже исправление в получении ради отдачи, это уже отдарование Торы и далее. Это то, что Рабаш говорит. И в соответствии с этим, потом он тогда рассказывает нам, в чем преимущество и недостатки этого. Еще всегда нужно быть в равновесии, в мере работать в килим веры в соответствии с килим знания, чтобы и не было. Хотя два этих высказания отрицают друг друга, но нужно уравновешивать их таким образом, чтобы, конечно, всегда остерегаться, чтобы знания не было больше веры. Иначе это будет получение ради получения, падение в клипот. А всегда нужно заботиться о том, чтобы вера была выше знания, больше, чем знание. С одной стороны, с другой стороны, если не работают, насколько возможно, насколько вера позволяет, не работают со знанием, то это тоже называется недостаток отдачи. То есть нужно, чтобы две эти линии были уравновешены. Это то, что он объясняет нам здесь, да. Что такое в нашем состоянии веры и знания? И в нашем состоянии до входа в духовные действия по-настоящему есть против этого проекция этого внутри нашего состояния веры и знания. Вера у нас называется вера в мудрецов, вера в Рава, а знание это все те наши внутренние факты, которые наши получающие килим требуют, чтобы мы их заполнили и жили бы согласно тому, как наше тело согласно жить и работать, и ощущать себя в уверенности, и которая полагается на основы. В более практическом виде можно сказать так, что любая мысль, которая противостоит духовному продвижению, потому что Творец управляет как единственный во всем мироздании. Все мироздание — это главным образом во мне он управляет, каждый должен сказать. То есть все, что отрицает, это во мне. Все эти помехи являются для меня, по сути дела, местом для работы. Против них я должен работать. Это в особенности работа у нас в нашем состоянии, пока мы не переходим махсом, когда находимся в двойном скрытии, в одинарном скрытии, работа против скрытия. Что скрыто? Скрыто управление Творца, власть Творца над творениями. И это мы должны восполнить с помощью веры. Что такое с помощью веры? Принимать это как факт. Вера — это все еще не свет, не раскрытие божественности, которое мы получаем свыше, а это просто мы должны принять, восполнить эту тьму нашим усилием. Что хотя я не вижу это в своих килим и не чувствую этого, но я принимаю на себя это как факт, и согласно этому параметру я живу, этому данному. Почему это не называется простая вера? То, что весь мир как бы говорит, а у нас это что-то обратное даже всему миру. Это из-за того, что у нас это приходит всякий раз вместе с помехами против нашего знания. И весь мир не поддерживает это. Мы должны прийти в конечном итоге к такому состоянию, когда мы просим у Творца, чтобы он дал мне силы, чтобы раскрылся таким образом, что не то, что я получу знание, а я нуждаюсь в знании, что я получу веру, какую-то силу свыше, которая поможет мне справиться с темнотой. Не то, что я хочу стереть темноту. Тьма будет светить как свет. Я согласен как раз быть в темноте из-за того, что я понимаю, что если не будет тьмы, а будет свет, я буду служить Творцу из-за того, что он властвует, из-за того, что он велик, из-за того, что у меня есть от него выигрыш. И этим я только сделаю больше своих килим, я буду как клепот. А я прошу Творца, чтобы я оставался в темноте от моих получающих килим. Это называется оставаться в темноте. Только чтобы он дал мне способность работать с ним, относиться к нему, быть с ним соединенным, как будто я вижу его. Тогда мои получающие килим находятся в ограде. Они не выскакивают, потому что нет к какому-то наслаждению или какому-то знанию возможности выскочить и захотеть получать его, захотеть наполниться. Мои получающие килим спокойны. спокойны, и я могу работать с келим, которые получаются выше отдающими келим, келим бины. Что такое келим бины? Что это вообще? Это такое ощущение присутствия Творца, которое не дает факт получающим келим, чтобы они наслаждались этим, уже были бы уверены и получали бы наполнение внутрь себя. А это сила выше знания и обретения внутри получающих келим. Который я могу быть над моими получающими келим, опираться на них, не быть зависимым от них. В языке Каббалы это называется, что я обретаю свойства девяти первых, что я нахожусь выше Малхут, который является десятой сферой. Не я делаю сокращение, не наполняю ее, а я работаю в девяти первых, и мое наполнение — это экранный отраженный свет. В таком виде я прошу у Творца, чтобы он помог мне работать. А потом, когда приходит раскрытие, раскрытие не стирает мне веру, которую я получил до этого. А наоборот, раскрытие приходит, чтобы добавить мне к вере исчезновение, эдер, украшение.
0: Украшение
1: к вере. То есть я даже при возможностях знания и власти и всего обретения, которое может быть в получающих келим, я пользуюсь святами хохма, которые приходят, чтобы увеличить еще больше мои келим веры и над выше, то есть моего желания получать, которое даже наполняет светом хохмы. Даже когда я наполняю его светом хохмы, я нахожусь над ним.
2: То есть,
1: если обретение кли веры, отдача ради отдачи, называется, что мое желание получать не получает наполнение, я нахожусь над ним с килим веры. Потом наступает период, когда я работаю уже с получением ради отдачи, то есть я даже наполняю желание получать, и тем не менее нахожусь над ним с моими килим веры. Это называется получать ради отдачи. Слова не могут передать, конечно же, содержание, но то, что здесь... Я, как правило, всегда говорил, что вера называется ощущение Творца. И действительно, я вижу, что иногда от реакции, то, что я не был в этом достаточно точен, что ощущение Творца, конечно, это называется вера, но какое ощущение Творца? Не ощущение Творца для наполнения получающих келим, а ощущение Творца, которое дает человеку силу быть выше получающих келим. Ну, то есть, как мы говорим, что в высшем свете есть два проявления. Его проявление как свет Хасадим и как свет Хохма. Ну, так, конечно, вера приходит к нам как результат раскрытия Творца, но его раскрытие, то, что называется «я, а не посланец», как было в Египте, получение веры при выходе из Египта. Вся наша работа направлено на это. И не надо забывать, что выход происходит через казни, 10 казней фараона, 250 казней египтяна, а до этого народ Израиля тоже находится в 7 годах страдания и голода. Ну, то есть все свойства в человеке, египтяне в человеке, и фараон в человеке, и Моше и Аарон в человеке, и народ Израиля внутри человека. Все эти свойства, все целиком находятся в страдании и казнях. Этот процесс до выхода из Египта, процесс... Невозможно сказать, что в нем есть что-то приятное и хорошее. Согласно рассказу о Египте, целиком так выглядит. И только от обретения клеверы, от выхода из Египта и далее уже можно говорить о какой-то разбалансированной работе внутри человека, который уже работает над дающими келим, которые он обрел. Но как бы то ни было, на всем пути от начала точки в сердце в период двойного скрытия и одинарного скрытия, а потом, когда проходит Махсом, в вознаграждении наказания и в любви, на всем этом пути человек не работает со своим желанием получать, а всегда наступает на него и работает над ним. Даже когда получает ради отдачи, он получает, чтобы показать, что он дающий, работает над своим желанием получать, даже когда желание получать наполнено наслаждениями. Это работа просто обратная нашей сегодняшней работе, когда мы хотим естественным образом наполнить себя. Да.
0: Что значит, что он пишет здесь?
1: Ну, ладно, я не хочу, тебе важно пофилософствовать, да.
0: Что является точным отношением к казням? Что неправильно, что правильно в этом отношении?
2: Вот, Кен.
1: Еще, да.
0: То есть мы всегда говорим, что стремимся к раскрытию Творца. Здесь я стремлюсь к раскрытию Творца, чтобы я мог и это раскрытие как бы отдавать ему обратно.
1: Если мы будем кричать «раскройся, раскройся», мы ничего не получим. Потому что мы тогда просим, как клепот. Мы хотим получить от него наслаждение. Творец дал нам наслаждение этого мира, чтобы над ними мы бы просили над этими наслаждениями, мы хотим его раскрытия как силы веры. Весь этот мир, то есть этот уровень со своим желанием получать, дан мне для того, чтобы я захотел не наполнить мой получающий келим, а обрести келим веры против этого мира. Если я прихожу к этому, это называется максимальная лолишма, к которому я могу прийти. Из этого лолишма приходит клишма. Что значит приходит клишма? То есть из этого лолишма я стремлюсь действительно, тем не менее, как-то прийти к клишма, тогда получается,
2: что я не микабель.
1: Что я получаю эту способность быть над моими получающими келим, мои получающие келим по величине всех наслаждений этого мира. И тогда начинают увеличивать у меня получающие келим тоже, чтобы над ними я строил большую веру. Отдача ради отдачи называется, что я вхожу в ибур и в катнут уже в духовном.
2: Мосифим ли
1: А потом мне добавляют такие, получающие килим, над которыми я тоже строю мою отдачу, но это уже получение ради отдачи.
2: То есть
1: даже, что у меня есть наполнение в получающих килим, я могу стоять и быть над этими наполнениями. Это называется, что я уже просто уподобляю себя Творцу, то есть нахожусь над получающими килим. То есть я тоже обрел силу веры, чтобы быть над получающими килим. Может быть, я нарисую это в каком-то виде.
2: Ну,
1: то, что я могу выразить, это тоже уже просто... Мы получаем как бы какую-то величину желания получать. Желание получать. Желание получать это со всем желанием этого мира. Получаем все это желание. А теперь наша работа. В чем стоит наша работа? Что я хочу обрести веру выше знания. Это знание называется.
2: Идея.
1: Знание. Я хочу обрести мою веру, чтобы она была выше знания. Чтобы я работал над моим желанием получать. Давайте сделаем это так. Знание. Что это значит? Чтобы я не зависел от него. Если я обретаю эту веру, прошу, чтобы она была. Допустим, я работал. Здесь я работаю тысячи лет. Тысячи лет. Потом здесь точка в сердце.
2: И
1: я здесь нахожусь в скрытии.
2: Астара.
1: Скрытие. Одинарное и двойное. Два вида скрытия. Один и два. Я дошел до состояния, когда я действительно хочу получить кли веры. Это называется, что просто я дошел до состояния, что не дает мне спать, разные это называется
2: лолишма.
1: Максимальная лолишма. Так? И тогда я начинаю получать эту веру на практике. Она становится
2: каббалат.
1: То есть получение веры.
2: То есть
1: я обретаю здесь килим бины.
2: Тхунот бина.
1: Свойства бины.
2: Лашпия аль минат лашпия.
1: Отдача ради отдачи. Не знаю, как это нарисовать.
2: Когда
1: я обрел, допустим, свойство бины, нахожусь на высоте бины, потом я начинают... Ну и когда я обретаю бину, свойство бины, они... Тоже у меня растут над желанием получать. Над желанием получать, когда они растут? Они растут в Ювьюте Шорыш Алиф. Ну, допустим, Шорыш Алиф без Бет. Это называется катнут. А потом, когда я работаю дальше, здесь тоже у меня есть это учение веры. Но я работаю уже над желаниями Гимл и Далет. И что даже когда я получаю внутри этих желаний Гимл и Далет, я остаюсь в высшей знании. То есть я пользуюсь... Не знаю, как сказать. Есть у меня так, желание этого мира. Желание этого мира. И над ним я хочу построить веру. То есть я как бы...
2: Сам цимцум.
1: Ставлю сокращение на этот мир. И важнее для меня прилепиться к Творцу. Если я делаю это,
2: то
1: все для меня важнее в вере. Я перехожу в Махсом. Называется «Больна любовью я». Ну, то есть все мои желания, они выше. Потом я начинаю на эти желания этого мира и на желания, которые я получаю в раскрытии Творца в Шорош и в Алеф, строить кли веры.
2: И это
1: состояние называется катнут. Здесь я нахожусь до Махсома. Это уже катнут. А потом, когда я строю мою кли веры, в том, что я начинаю наполнять келим этого мира. Есть алеф у меня и шорош, и еще гимл и далет. И над ними строить свою веру. Это уже называется гадлут. Получение ради отдачи. Что я хочу сказать здесь во всех моих попытках как-то выразить это, что если я не получаю ничего, здесь не получаю ничего, обретаю дающий килим, обретаю уже получающий килим ради отдачи. Я каждый раз работаю над какими-то наслаждениями, чтобы обрести кли веры. То есть то я работаю в килим, который совершенно я не наполняю их. Я совершенно не наполняю их. И над ними я стремлюсь, чтобы у меня было кли веры. А другой раз я уже даже наполняю со всеми килим, со всеми наполнениями, которые есть в них. Я ими пользуюсь только как основой, тоже, чтобы построить над ними клим веры. То есть недостаточно мне сказать просто, что этот мир ничего не стоит. Когда я получаю все наслаждения этого мира, и все-таки над ними я строю веру. Слова, ну что мне делать? То есть всегда человек стремится быть выше своих килим, своих желаний. Где взять для этого желание? Как все-таки подняться над этим? Это только наша работа, это группа, это просьба, чтобы свыше пришла эта сила и дала нам эту работу. Все время подниматься над получающими килим. Работа. От выхода из Египта, потом пустыня, потом...
2: Принцип,
1: принцип, как сказать на иврите, принцип?
0: Икарон.
1: Принцип тот же принцип. Работать над желанием получать или желание получать, которое только пусто над ним работать, то есть не обращая внимания на его наполнение, стремиться выше того, что оно просит, несмотря на это, к слиянию. Или даже наполняет его, я специально наполняю его, чтобы оно показало мне все вкусы, красоту и наполнение, которое есть, и вся жизнь, которая в этом есть. И над этим все-таки я работаю. Это уже работать с получающим килем ради отдачи. Мы будем надеяться, что у нас будет еще как-то возможность сказать об этом яснее. Да. Что должна требовать группа, чтобы начать искать первую точку, как работать над этими килим? Куда она должна направлять?
0: Рабаш пишет об этом в разных статьях, там, где он пишет «Вера выше знания», «Высшее знание» каждый раз. Это, по сути дела, здесь имеется в виду каждый раз быть в стремлении подняться над желаниями, что в человеке. А затем мы узнаем, увидим, насколько все эти желания, эта точка, которая дана нам, эта тьма, насколько они действительно необходимая вещь, созданная Творцом, чтобы над этой точкой выстроить его образ в нас. Выстроить в нас его образ. Потому что невозможно иначе, как из этой точки, из точки всех желаний, средней точки. Центральной точки. Тогда либо делают из нее сокращение, растут в вере, либо наполняют ее наслаждениями, и над этим растут в вере. Вера называется соответствие Творцу. Просто вера — это отдача. И Творец, он отдача. Так насколько я отдаю, да, я соответствую ему, тогда я отдаю и в отдающих килим, то есть без наполнения моих килим. Это называется «работает с авиютом шореш и алев». И даже когда наполняю свой килим, я тоже подобен ему, тоже отдающий, тоже работаю в вере. Вера — это проблема в том, что у нас для начинающих слово «вера» путает их.
2: Коннотация,
0: связь, то, что мир вкладывает в это слово, это настолько неправильно, что это трудно, да?
1: Может быть, на этапе подготовки я, на самом деле, не стремлюсь к наполнению, а к связи с ним. Может быть, это такое свойство на этапе подготовки, что я не стремлюсь к наполнению, готов принять тьму?
0: Вся наша работа на этапе подготовки в двойном и одинарном скрытии — это стремиться к связи с Творцом, несмотря на все помехи и все наслаждения и все недостатки, чтобы там ни было, стремиться только к этому. Вопрос, что ты вкладываешь в это слово «связь с Творцом»?
1: Я хочу быть в этом состоянии, чтобы...
0: Так хотя бы связанными, слитыми, подобными, чувствовать его без всякой связи с тем, что происходит в моих желаниях, над желанием.
1: Может быть, это такое состояние на этапе подготовки?
0: Может быть, называется любовь, больная любовью. Любовью называется
2: тюка ле кешер.
0: Стремление к связи. И, конечно, в этом стремлении есть много желания получать, наполнить себя этой связью. И хотя мы не осознаем этого и не можем проверить это, что это находится в нас или нет. Мы не настолько можем видеть себя изнутри, но это находится, поэтому называется лолишма. Но все-таки стремление к связи с Творцом над всеми помехами и келим, которые есть у нас в этом мире, что это важно для меня выше всего. Скажем, есть у него суд, Творец его таким образом пробуждает, чтобы связаться с ним, а затем даже без суда, или пусть будут суды, неважно, но чтобы связь осталась, и этого я ищу. Затем я начинаю проверять. Если я из суда стремлюсь, это нехорошо. Я хочу страстно желать его от хороших состояний. Неважно даже потом, хорошее или плохое. Есть здесь разные состояния. И не то, чтобы мне было хорошо, и я стремился, когда мне плохо или хорошо. Или над ними, над хорошим и плохим стремлюсь к нему, потому что само стремление для меня уже наполнение. Это называется, что я уже близок к тому, чтобы отраженный свет был моим наполнением. И это уже на самом деле истинное наполнение, которое есть у Малхут. Мы говорим, что свет Малхут — это экран отраженный свет. Да?
1: Что все-таки проверять, что я работаю на максимуме в лолишма в направлении лишма, а не в другом направлении? Вы сказали, что...
0: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже Него, то есть ниже Него — это я, мир и разные вещи, а только в Нем возрадуется наше сердце, то есть быть в Нем. То, что ты все-таки посредственно представляешь себе, что это тебе будет хорошо, ну ладно. Эти проверки, эта критика затем прояснятся. Так в этом должно быть, по сути дела, направление сейчас. А это то, что мы говорим, что в группе, как он спросил, какая работа в группе здесь. Это все время быть пока что связанным с той же идеей. И я через группу, когда получаю от него воодушевление, пробуждение, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что я отношусь к группе как к своей силе. Что я могу соединить свои желания с желаниями группы, как один человек с одним сердцем. Да? Это называется, что я на самом деле нахожусь в состоянии, когда я направлен к Творцу. Готов получить Тору, то, что называется. Это условие, потому что иначе я вообще не нахожусь возле горы Синай, если я не прихожу к такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаемся к тому, чтобы стать получающими келим для Торы, для света веры. Когда стремимся подготовить себя как один человек с одним сердцем, стремимся, но не способны, это исправление приходит сверху. Но стремимся, потому что видим, что эта вещь необходимая, и она самая возвышенная из всех других возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественное видение находится у нас с помощью учебы, с помощью усилий приходит выше окружающий свет и делает нам эту подготовку, что называется прелестью святости, что есть в духовном мире за махсоном, но это уже начинает быть какое-то очарование этим, склонность, какая-то важность этого я хочу. Почему вот так, как в любви? Мы не можем сказать так.

0: И если не направлять себя правильно на Творца именно, с помощью того, что группа служит для Него проверкой, действительно ли он стремится к Творцу, к отдаче, к чему-то такому, по крайней мере, хоть как-то. К силе отдачи. Если он не пользуется этим, то находится только в своей точке, которая потом превращается в точку смерти. Эликсир жизни превращается в яд смерти. Он превращается из боевого петуха в летучую мышь. Это только если выбирает правильную группу или нет. Если он думает идти один, без того, чтобы соединиться с группой, через которую он направляет себя к Творцу и проверяет себя, и увеличивает свое желание. Если он думает один, то наверняка у него не получится, наверняка превратится в летучую мышь.
1: Что называется проверять себя?
0: Проверять себя — это значит, что если у тебя есть важность группы как своя собственная важность, по крайней мере, хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть намного больше этого, но если, по крайней мере, у тебя есть такая важность, так называется, что ты направлен к Творцу. Творец скрыт. Скажем, белая стена. Где я нахожу его на белой стене? Где эта точка? Что если посмотрю именно в эту точку, вдруг я увижу там отверстие, а за ним духовный мир. Да? Как я найду эту точку, чтобы она превратилась тогда в отверстие? Так говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как самого себя, тогда тем, что ты соединяешь себя желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится для тебя входом в духовное, условием для получения Торы. То есть вместо скрытия Творца нам дали в этом мире группу, когда мы можем использовать ее, пользоваться ей вместо скрытия. То есть условия, которые скрыты от нас, то есть ради отдачи, дали тебе в группе найти это условие и реализовать его. Если ты стараешься это сделать, сверху приходят цвета, которые постепенно вводят тебя в это, дают тебе очарование святости. Ты начинаешь просить, на самом деле просить, что неестественно, и дают тебе эту силу ради отдачи.
2: И
0: это почему таким образом сделано? Потому что только в таком виде можно выстроить веру из тьмы, исходя из того, что желание получать не получает наполнение. Потому что вначале, если бы желание получать получало наполнение, ты бы бежал из желания получать. И когда не дают тебе наполнение в желании получать, тебе этим помогают. Дают желание получать и дают без наполнения. И это минусовая форма, противоположная духовному, которая как раз помогает тебе хоть как-то приблизиться к пониманию веры, понятия веры. Скажем, если бы ты был без желания получать, тебе не нужна была бы вера, не было бы у тебя никакого стремления, страдания сзади не толкали бы тебя к тому, чтобы бежать от них. К вере бы ты не стремился, а так тебе дают как раз желание получать и ощущать этого мира, который полон страданий и неудобств. И когда ты хочешь убежать от него, тебе легко отменить желание получать и просить силу веры. Поэтому это скрытие нам на пользу. Творец как бы тебе дал, он не поместил тебя в место, где бы ты отдыхал, а поместил тебя в место, из которого сделал тюрьму, чтобы ты захотел выйти из нее, а иначе бы ты никогда не просил силы веры.
1: Правильно ли сказать, что я требую силы веры вначале для группы, а потом для

0: Тебя?
1: Эмет, что Адам.
2: На самом деле человек.
1: Эмет, что Адам. Мигале.
2: На самом деле человек раскрывает в себе склонность к вере. И тогда он приходит в группу. Тогда он начинает чувствовать, что группа — это та самая лаборатория, та самая система, механизм, с помощью которого он может хоть как-то начать пробовать, что такое вера. Тогда у него уже начинает быть своего рода стремление к этому. И группа становится средством хоть как-то приобрести это. Даже в этом мире, когда становится желание других, то есть вместе тех, кто стремится, их желание, их стремление для меня становится каким-то средством и чем-то хорошим, как бы. Тогда я начинаю желать группу. Это приходит постепенно. И тогда понятие группы и «возлюби ближнего» приобретает, безусловно, какую-то другую, новую форму. Вы еще раскроете, что это. Это некое понятие, это духовная категория, что-то такое. Наши слова — это все-таки слова этого мира. Но это правильно, то, что ты сказал, что побуждение к вере должно исходить из человека, и это постепенно будет исходить из человека, но это побуждение называется точкой в сердце. Именно оно, это точка бины, как мы говорим. А до этого просто страсть к духовному, это пока еще не выясненная точка. Вы продвигаетесь, я могу сказать больше. Каждый день есть выяснение, на самом деле, гораздо большее. Изо дня в день.
0: Да. Мысль каждого из товарищей зависит от него или от всех членов группы?
2: Это, конечно же, взаимно. Но Творец кладет руку человека, Творец вводит человека в группу. Человеку только нужно укрепиться в этом, стараться быть внутри группы. Или формально, как может быть, ты находишься в группе, но это не называется, что ты находишься в группе, понимаешь? Или даже настолько, что тебя выбрасывают отсюда. Или ты сам уходишь, или группа тебя выбрасывает, говорит, ты знаешь, что ты нам не нужен, уходи отсюда, ты буквально вредишь нам. Есть здесь всякие возможности, начиная с того, чтобы выйти наружу, до того, что ты внутри, но не называется, что ты внутри, до того, как ты действительно находишься внутри. И среди активных, да.
0: Действительно, так кажется, что Творец действительно кладет руку человека на выбор окружения.
2: Человеку нужно только укрепление в том месте, где он находится, только правильное выяснение относительно цели, и в этом укрепляться, еще немного выяснять, еще немного укрепляться, и все.
0: Вопрос, что действительно есть.
2: Тебе не дают две пары решимо, тебе дают только одну пару. Тебе всегда дают определенное состояние. Не дают тебе находиться в двух состояниях. Нам может быть так кажется, но никогда. Дают только одно состояние, и в этом состоянии, в котором мы находимся, найти вход в более высокое состояние, поближе к Творцу. И снова определенное состояние, и снова весь беспорядок, который есть в нем, снова найти вход в состояние еще более близко к Творцу. Это все состояние не меняют, только внутри этого состояния выясняют.
0: И как углубить это выяснение? И как его делать?
2: Так углубить это выяснение можно только через работу в группе, потому что ты не найдешь в том, что перед тобой, что называется, ближе к духовному. Так тебе сказали, ближе к духовному — это больше любви к товарищам. Вот и все. Во тьме у тебя нет ничего другого, никакой другой индикации.
0: Необходимость в группе.
2: Это необходимость в группе начинается с того, что человек ощущает необходимость в вере. Быть выше самого себя, своей сущности, своего желания получать. Это после того, как окружающий свет действует достаточно долгое время, после многих усилий человек начинает ощущать, что он нуждается в этой силе, в этом квадрате, который называется «вера выше знания», что человеку это необходимо, это для него воздух, что, по всей видимости, там духовная жизнь. Выше своего «я». Это окружающий свет приносит ему постепенно это ощущение. Тогда как я в таком случае приобрету этот квадрат, веру выше знания, да? Выше этого желания? Как я могу это приобрести? Тогда я начинаю на самом деле стремиться к группе, которая, по сути дела, может мне это дать. Потому что по отношению к товарищу больше, чем к себе, я начинаю раскрывать, что это приносит мне силу веры. Тогда товарищ начинает быть у меня источником приобретения силы веры, света веры. Когда я отношусь к нему так, в отмене себя, я вижу в нем источник духовной жизни. Тогда начинает быть действительно, как бы это сказать, потребность группе.
1: То
2: есть еще раз. Прежде начинается хисарон. А потребность в вере должно быть до этого потребность. А потребность в вере — это на самом деле уже свечение свыше. Вот так вот. А иначе моя жизнь будет внутри себя самого, не надо мной. Ну, какие бы я восьмерки здесь не уписывал, я могу танцевать перед тобой. Но это хороший признак. Когда мы говорим уже о более тонких авханот.
0: Это направление, когда я беру внутрь группы Творца, и я должен чувствовать его как какой-то выход и вход, или вход и выход, или мы должны стремиться к тому, чтобы это было что-то одно. Допустим, это состояние пока не дает мне спать. Как группа облачается на такую фразу? Ведь это просто отношение к этому?
3: Отношение всегда к Творцу. Не дай Бог, не только лишь к группе, или там, к товарищу, или к действию, или только к этому миру. Но в первую очередь Творец, потом все остальное, как средство, которое приводит к Нему.
1: Ахарат бишвима, мима ата матхиль?
3: Айнет, а да, с чего ты начинаешь? Зачем ты все это делаешь? Что такое вера? Быть просто в вере? Тогда почему я хочу веру? Ну, так, ну скажем, ладно. Пойдем так. Почему я хочу веру? Ой, там духовная жизнь. Я поднимаюсь над своим желанием. Я начинаю порхать. Я как ангел такой. Это что называется? Получать ради... Ну, отдавать ради получения. Это клипа. Это уже речь идет о клипе. То есть, если ты не ставишь Творца как цель, но ты ставишь желание получать, так получается у тебя так. Если ты не идешь с желанием получать внизу, а верой наверху, а если ты готов быть с верой наверху над своим желанием получать, тут желание, ты готов приобрести веру, чтобы здесь у тебя было желание, да, заполненное желание. Как это писать? И все. Тогда у тебя есть просто... Ты готов на это сделать сокращение. Ты же видишь, что таким образом иначе невозможно. Ты стремишься к вере, а оттуда придешь к наполнению. Вот если это будет здесь, тогда это клипа. Это называется отдача. То есть ты готов отдавать ради получения. Получать. Поэтому тебе говорят, что если ты делаешь правильные действия, то должно быть такое действие, что тут вот будет Творец, и тогда ты производишь сокращение на свое желание получать для того, чтобы через веру прийти к нему. Что вера, да, вот эта вот клеточка, вера и Творец, чтобы тут было соответствие, что это тождественно этому. То есть, как ты вообще представляешь себе веру? Ты представляешь себе веру согласно тому, как ты представляешь Творца. А теперь, как ты можешь представлять Творца по вере, что если и это ты не знаешь, как это, тогда ты сюда вводишь группу. Я правильно написал? Вот и все. И тогда ты не ошибаешься, что ты действительно в правильном направлении. Ты не ошибаешься, что ты не служишь своему желанию получать из тебя. Это становится, группа становится средством, да, ты тогда меняешь свое сердце.
4: Но ведь мы говорим, что даже и зло лишма мы хотим...
3: Наше стремление тут, когда мы находимся, и в этом, неважно, мы пока еще не можем выяснить, поэтому мы говорим, что мы находимся в лолишма, как бы.
4: Когда можно сказать, что вера и отношение к Творцу без всякой связи с тем, что Он дает мне получающий килим?
3: Вера — это мое отношение к Творцу без всякой связи с тем, что я получаю от Него. Или по-другому, что значит без всякой связи с тем, что я получаю? Без всякой связи с моим желанием получать.
4: Что должно быть наше намерение во время учебы? Приобрести веру, прийти к открытому управлению?
3: Возьми 17-й пункт в предисловии к ТАС и посмотри. То есть перед тем, как начать заниматься, ученик должен вооружиться, как он там, какое слово там? А, укрепиться в вере в Творца.
1: Ну,
3: конечно же, только это мы и должны требовать от учебы. Ну и все тут, видите, сходится.
4: Что это за выражение по отношению к группе, по отношению к общему кли? Почему каббалисты пишут, что нужно быть в радости, в воодушевлении? Почему, если я должен держать сокращение, видеть, насколько у меня нет сил и желания получать, из этого я пойму необходимость, которая у меня есть в группе, потому что это сейчас мне скажут, не убегай от тьмы, держи эту тьму, увидь, насколько ты заключен в ней, увидь, как она управляет тобой, нежелание к Творцу. Из этого ты придешь к необходимости группе, потому что она может дать связь с Творцом, желание к Нему. Так почему мне говорят, попробуй быть в радости, ты не должен?
3: Нет, нет, когда говорят, попробуй быть в радости, это не то, что цель быть в радости. Но если ты находишься не в радости, это называется, что ты не держишься за высшую эту идею, а ты в своих килим проверяешь. А, ничего у меня там нету. Творец, Бог знает, что жизнь моя поганка. Если ты проверяешь это в получающих килим, тогда откуда у тебя будет радость? А, там, если там что-то есть, да, тогда, может быть, там радость, если у тебя там что-то есть. Или ты в печали, да, что у тебя там ничего нет. Радость — это проверка, это результат того, что ты оторвался от получающих килим.
4: Ну, допустим, был период, что жизнь в страданиях. Каббалисты как бы из этого, из того, что желание получать было маленькое, должны были жить жизнью страданий, лишений. Это я понимал. Почему? Потому что если человеку говорят, увидит, что у тебя нет, он видит, что у него есть, и он видит, как это управляет им, и тогда у него есть необходимость в группе, потому что он понимает, насколько желание управляет им. Здесь, если ты пытаешься все время выйти из этой тьмы, тебе говорят, продолжай, ты как в жизни. И тогда ты все время в иллюзии, что, может быть, ты достигнешь какого-то наполнения.
3: Это методика, по которой каббалист живет как бы в страданиях, это чтобы нейтрализовало желание получать и приближаться к духовному. Вот этот вот подход... Совсем не обязательно, что это обязывает быть в группе. Тогда человек работал в том, чтобы нейтрализовать желание получать в самом простом буквальном смысле. Это просто за счет привычки. Отменять вкус в желании получать. То есть желание получать настолько было слабо. Я дам свой пример. Я в своей жизни я очень любил сладкое. А сейчас мне запретили сладкое. Запретили также там и белый хлеб, и всякое такое. Мы на протяжении нескольких месяцев пытался я это выполнить. И все, я потерял к этому вкус. Вчера моя жена хотела меня угостить, там какой-то, знаете, там без сахара, да. Сегодня всякие, да, обманки делают, там без сахара, там еще там что-то такое. Да, все равно сладкое. А я не чувствую больше вкуса сладости. Я не чувствую вкуса в сладости. Удивился я. Но просто уже перестало быть нужным. Это а сладкое даже в духовном, это же сладость, это... Он говорит о наслаждении, о вкусе, да, о всей великолепии. И вот так, понимаешь? То есть с помощью привычки человек может прекратить желать... использовать определенные желания. С помощью привычки человек может привести себя к тому, чтобы чувствовать те вещи, которые раньше не чувствовал. Так они работали, те каббалисты. Это не группа и вообще ничего. И даже не окружающие света. Только из желания получать на работу такая...
4: Я попытаюсь иначе. Скажем, мне легче увидеть, что у меня нет связи с Творцом, или связать в этой точке вообще, что у меня нет связи с Творцом и страданий, и с пустоты, потому что когда я наполнен, это сбивает меня с толку, я ощущение, как бы, что я сделал наполнение сам. Это не показывает ощущение, как бы, почему мне сейчас необходима связь с Творцом, почему каббалисты не обязывают в работе ни человека, ну, не углубляться, скажем, в страдания, в свою пустоту, потому что из этого ты приходишь ко всем этим серьезным состояниям. Человеку легче быть в вере, из тьмы. Тогда почему это не является частью работы?
3: Ты спрашиваешь о нашем времени?
4: Да.
3: Дали ему желание получать. Вокруг этого желания получать есть разные наслаждения. И желание получать со всеми вот этими наслаждениями вокруг него. Вот эта ситуация называется этим миром. Так ведь? Вот и все. Не то что... брось, оставь все эти объекты, которые есть в этом мире. А желание и вокруг наслаждения на определенном уровне, в определенной плоскости, это называется этим миром. И дают желание получать в этой ситуации, да, отсутствие, недостаток наполнения. Это помощь, да, переступить через это желание получать, справиться с ним, быть выше него, над ним. Тогда что ты спрашиваешь?
4: Я спрашиваю, почему это не является частью работы? В нашей методике не говорят тебе «не беги».
3: Да, в нашем желании получать и наслаждение вокруг него в этом мире, если бы не надо было бы их приобрести за счет больших усилий. Да, у каждого наслаждения есть определенная сумма усилий. И даже усилия... Он мог бы приобрести там или не мог бы приобрести, мы тогда не смогли бы выйти из этого мира. Ведь в конечном счете, я-то желание получать. Если мое желание получать удовлетворено, тогда что мне еще-то нужно? У меня нет никуда, никакой тяги, ни к чему.
4: Я об этом и спрашиваю, почему меня обязывают так работать.
3: Так вот мне дают желание получать и наслаждение вокруг меня. И я не могу ухватить эти наслаждения, я только пытаюсь, а оно убегает. Да, на секунду, раз, попробовал, и снова я пустой. Мне это дает именно для того, чтобы я бы смог подняться. Этот мир создан не для того, чтобы нас подставить в том, чтобы выйти в духовное. Наоборот, помочь, чтобы выйти в духовное. Поэтому желание получать помогает мне. Это значит, что фараон готовит, приближает народ Израиля к выходу из Египта.
4: Но в том, что я наполняюсь даже на день, два, неделю, две, это стоит мне времени. Почему я чувствую себя удовлетворенным?
3: Что значит удовлетворен? Ты идешь и проверяешь себя снова, снова, снова и снова, что твое желание получать не может быть удовлетворено в этом мире. Тебе кажется, что ты гоняешься за наслаждениями. Это твое скрытие. Ты не гоняешься за наслаждениями. И тебя просто гонят за наслаждениями для того, чтобы ты проверил, чтобы ты увидел, что ты не сможешь их достичь, что легче, да, после того, как ты отчаешься, когда у тебя будет решение, все, я должен подняться над всем этим. Ничего тут этого не стоит. Это помощь. А как по-другому тебе помочь? Если дают тебе тягу к духовному, тогда ты станешь клипой. Так тебе дают такое состояние, антидуховное, чтобы ты с него захотел бы духовное вот в святом ее виде, ради отдачи, как-то так. Невозможно по-другому выстроить этот механизм, который начнет с нуля в духовное. Ну, скажем, ты творец. Ты хочешь создать творение подобное себе с нуля, не с плюса, если плюс, ты творец, да, не то, что творец. Творец должен дать творению все возможности выстроить себя с нуля. С нуля невозможно, только с минуса. Минус будет поддерживать. Поэтому желание получать ради получения таким вот образом. Потом клипот. И это все как помощь. Да нет, у меня нет слов. Вы увидите, насколько система она дополняет все свои части. Поэтому там есть вопрос, почему Творец подает жизнь клипот, создает. Да это все на самом деле одна система. Тут ничего ни на что не делится.
4: Мы сказали, что человек дает усилия, в результате этого он получает хисарон к вере, и в результате этого получает хисарон к группе.
3: Да, желание к группе не может быть у него прежде, чем есть у него желание к вере. Нет, ну есть так немножко, знаешь, так. Ну, говорят, что есть. Ну, так значит, так есть. Но не то, чтобы это... Это была необходимость, да, насущная потребность. Что мне это необходимо, да, необходимость. Нуждаться, да, ну, группа, а среди дня так вспоминаешь, да, или там мне напоминают.
4: Так что это за первая станция такая, что это усилие, чтобы оно было эффективным, чтобы оно породило эту цепочку, усилие, которое даст потребность в вере, которое даст потребность в группе. В чем это первое усилие, чтобы притянуть окружающий свет, который построит во мне вторую вот эту станцию, потребность в вере, которую построит во мне третью, и потребность в группе, тогда вот в первом кубике то, что было.
3: Все должно быть соединено. И стремление к Творцу, и стремление к духовной жизни, которое принесет мне наслаждение, да, ради получения. Человек, где находится, так и работает. Да, группа, там говорят мне, да, нужно мне, не нужно. Ну, хорошо, ладно, соглашусь, что нам не нужна. Пусть будет. Всякие такие формы, с ними человек работает, а окружающий свет все это приводит в порядок. Да? Будем сейчас учиться. Пусть окружающий свет нас всех настроит. Да? Будем работать правильно. Сколько бы мы ни говорили, все делает окружающий свет.
4: Перейдем к следующей части урока. Учимся вместе с товарищами.

0: Строим духовное окружение. Дорогие друзья, сейчас мы переходим к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.32.
1: Дорогие хаверим, дорогой мировой кли, наша десятка получила эту честь провести этот урок по поводу праздника Шавуот. Этот праздник мы на входе к свету. Это не еще какой-то там праздник, а это время получения Торы. От Песаха мы отсчитываем 7 недель. Но с нашей точки зрения, это не просто там мы отчитываем дни, там еще секунду, очистить сердце, готовить к тому самому особому моменту, и мы этап за этапом, желание за желанием выясняем и готовим желание так, чтобы оно на самом деле стало готово к получению Торы. Итак, в радости, в благодарности начнем урок за то, что мы удостоились, и пройдем это вместе. Будем очищать сердце, соединимся как один человек с одним сердцем, подготовим себя к принятию силы, объединения, любви, чтобы раскрылось между нами. А сейчас давайте послушаем Рабаш, особый такой фрагмент из письма 52-го.
0: Пишет нам Рабаш: известно, что Шавуот — это Малхут в мирах и сердце в человеке. Как объяснил мой отец и учитель, о седьмом освящающем, и Шви седьмой — это во мне. Итак, это облачается в сердце человека, когда мы можем объяснить, что это облачается в сердце человека. Поэтому называется Шавуот.

0: Шалом, хаверим якарим, шалом, гади.
1: Здравствуйте, дорогие хаверим, гади, бенцы. Здравствуйте. У нас сегодня праздничный вечер, праздника Шавуот. Мы почитаем письмо Бааль Сулама, которое читали с утра, 52-е письмо. Говорится про знание, про веру, как нужно сочетать одно и другое, то, что невозможно или одно, или другое. Но одно выстраивает второе. Да, статья непростая, это письмо Рабаша. Он написал его ученикам, товарищам. И тут он написал его на языке духовной работы. Если вы обратили внимание, то объяснил не на статье, не на языке статей, а на нашем языке, как мы можем выполнить работу. Обратите внимание, что все связано с верой. И без веры мы работать не можем. Все начинается с веры. И письмо, которое само по себе непростое. И урок Рава наполнен разными деталями. Каждый раз Рав передает нам очень много подробностей, чтобы мы могли с этим начать работать. И это то, что мы собираемся сделать. Может, вначале

0: Давайте посмотрим клип для подготовки. Да, давайте посмотрим клип, где говорится о том, что необходимость в группе начинается с того, что человек чувствует потребность в вере. Очень интересно, давайте посмотрим. Необходимость в группе начинается с момента, когда человек чувствует потребность в вере. Быть выше самого себя. Выше своей сути, сущности, своей точки желания получать. Это после того, как окружающий свет действует достаточно долгое время, после множества усилий человек начинает чувствовать, что нуждается в той силе, в этот вот квадратик, где написано «вера выше знания», выше знания. То есть для него это необходимо, это для него воздух, там вся духовная жизнь. Выше моего «я». Это окружающий свет постепенно передает ему такое чувство. Так если так, как приобрести вот это место, веру выше знания, выше желания? Как его приобрести? Так вот, я начинаю стремиться к группе. Она может дать мне необходимое. Потому что товарищу больше, чем мне, если направление я начинаю раскрывать, то, что дает мне сила веры. То есть для меня товарищ превращается в источник приобретения силы веры, света веры. Если я к нему так отношусь, в самоотмене, то вижу от него, его как духовный источник энергии, источник жизни. И тогда появляется необходимость в группе, потребность. То есть еще раз, во всем прежде всего должен быть хисарон. И хисарон к группе должен предварять хисарон к вере. А хисарон к вере — это уже свечение свыше. Иначе вся жизнь будет внутри меня, а не надо мной. Ну, можно сальто крутить, танцевать не поможет для объяснения. Но хороший знак того, что говорим о все более тонких точках, деталях. Да, очень интересно, видно, какую бы тему мы ни изучали сегодня, это вера и знание, всегда есть такой блок, который называется группа, десятка, общество. Невозможно ничто развить по отношению к Творцу, если у нас нет группы или десятки. И здесь тоже свойство веры мы можем развивать только если можем работать внутри группы. Группа предоставляет нам духовные силы. Мы должны отдавать группы. Все исходя из работы с ближним. И кто такой ближний? Это, по сути, группа, десятка, с которой я работаю. И это нас сопровождает все время. Я предлагаю, после того, что послушали, то, что группа нас направляет на веру постоянно, потому что где еще могу проверить, что я работаю относительно веры? Только в группе, больше нет места для проверки, это место нашей работы. Так я, давайте начнем статью с направлением. Можете задавать вопросы, как вам удобно, а мы начнем читать его письмо. Рабаш. Начинаем сначала. 52-е письмо Рабаша. Наступает праздник Шавуот. Это время дарования нашей Торы. Известно, что Шавуот — это Малхут в мирах и в сердце человека. Как объяснил мой отец и учитель, о освящении седьмого дня — Седьмой шви означает шеви, у, или пленный, дословно. Он имел в виду, что Творец облачается в сердце человека. И это время, когда можно объяснить, что Тора облачается в душу человека. Поэтому называется шевот и называется дарованием Торы. То есть Тора облачается в сердце каждого из общества Израиля. А время счета от Песаха до Шавуот — это очищение келим. И это очищение сердца и разума. Когда завершаются келим, тогда удостаиваемся Торы. И поэтому перед Песахом была подготовка по очищению келим. Веры, называемой заповедью, благодаря выходу из Египта, удостоились веры, как сказано, «Я, Творец твой, который вывел тебя из земли египетской». А после Песаха начинается работа по очищению, подготовка к получению Торы. А когда Тора облачается в душу человека, тогда Шавуот называется временем нашей Торы. И мы нуждаемся в милости свыше, чтобы дали нам силы выйти из Египта и удостоиться веры, потому что мы проходим много состояний, пока удостаиваемся веры. Да, тут весь акцент на свойства веры, которые мы должны приобрести после разбиения келим. С этого Рав начал объяснение, что после разбиения келим, получающих келим, это произошло в первом храме, разбиение отдающих келим второй храм, и мы из нашего состояния должны прийти к Малхут Шамаим, то есть к вере и Творцу. Эта работа начинается из желания получать, или Мицраим, Египет. Мы должны распознать каждое из желаний, которое находится в Египте, и тогда у нас есть Хисарон, чтобы Творец вывел нас из Египта. То, что мы делаем достаточно усилий, а усилия мы делаем в группе, и после этого Творец выводит нас, потому что у нас есть Хисарон. Творец отвечает на правильный хисарон, потому что не хочет испортить нас, наоборот, хочет, чтобы мы приблизились к нему. Рабаш продолжает статью. Собственно, это письмо. Продолжает выяснять необходимость веры. И иногда бывает, что у человека нет никакой необходимости в вере путем очищения. Человек не хочет ничего очищать или представлять себе ему, так как думает в душе, что ему больше стоит идти обычным путем, как ему кажется. Так же, как человек видит то, к чему он привык, так он оценивает все, что есть в жизни, и к этому привык. Оценивать своих келим. Продолжаем. Потому что считает, что стоит идти путем обученных людей, то есть привычным путем. И то есть все люди, которые практически идут по... приверженцы, практические люди, еще раз текст, путем заповеди обученных людей, привычным путем. И хорошо, чтобы на этом пути уже у него было желание соблюдать Тору и заповеди. То есть привычным путем он привык, что все находится в Творце, и он готов. Почему готов? Потому что он от этого получает вознаграждение. Какое вознаграждение? Это решает человек сам. Или получает желание свыше. И тогда за ним следует. Продолжаем письмо. Потому что он видит, что и в этом он пребывает в падении. И иногда у него нет времени, чтобы подумать об этом, то есть что занимается Торой заповедями без каких-либо расчетов. Потому что он привык, человек делает все, к чему привык, в этом состоит его жизнь. Рабаш продолжает. Тора и желания, и заповеди, которые он делает, не для того, чтобы делать расчеты, Просто делает, выполняет действия. И вообще нет необходимости думать, зачем это делать. Потому что понятие расчета, которое делает человек, для того, чтобы что-то приобрести. Если человек не чувствует наслаждения от деятельности, он не будет действовать, он хочет заработать, чтобы почувствовать наслаждение, и не кто-то другой. И тогда он пребывает в состоянии, что тогда ему стоит делать расчет на свои материальные потребности. Потому что так как главное его жизнь именно материальное. Потому что он чувствует как раз в материальном все свои выгоды. Он не чувствует их в духовном, потому что его намерение не духовное. И тогда он делает расчеты на то, где он находится. Каждый по своему месту. Там, где мысли человека, там он и находится. Продолжаем текст. Необходимо вспомнить правило, которое говорил мой отец и учитель, что главное наказание за то время, когда человек занимается Торой и заповедями. То есть, это уже говорит Баль-Сулам с точки зрения работы. Главное наказание за то время, когда человек занимается Торой и заповедями, за это время, когда он пребывает в состоянии, что вся его жизнь только в материальном. То есть, если человек ловится на том, что все его расчеты, насколько он заработает, то тогда его суд, как суд над животным, тогда он думает о себе. И мы знаем, что человек — это тот, кто чувствует ближнего. А тут он думает о себе и то, как он может заработать. Если это о себе, то его суд как над животными. И только когда занимается Торой и заповедями, и неосторожен, чтобы все было святости, называется, что работа идолопоклонника. Да. Мы видим, что Рабаш делает акцент на и важности. Мы приходим на утренние уроки. Перед нами конгресс десяток. Рабаш говорит, что все, что важно нам делать, чтобы было на пути очищения. Чтобы действовать, с какими намерениями, какие исправления проходить, какое объединение достичь. То есть каждая десятка ставит для себя какие-то цели, которые хочет достичь, как лучше прийти к объединению, достичь больших свойств Творца. В чем суть Торы и заповеди? Прийти к подобию по свойствам, слиянию с Творцом, с этого все начинается. И поэтому большая важность именно в то время, когда дается нам возможность, Творец посылает нам возможность заняться чем-то настоящим, и как мы этим пользуемся.
1: Да, Рабаш тут продолжает. Поэтому в то время, как человек соглашается в своем мнении сделать что-либо ради Торы и заповеди, значит, стоит ему тогда работать ради небес. Если человек соглашается в своем знании проделать что-либо ради Торы и заповеди, то ему уже стоит не работать ради себя, а работать ради небес. Так предупреждает нас Рабаш, поскольку основная работа начинается с разума, моха, в то время как в либо это иная совершенно работа, поскольку так называется, что он работает в качестве человека. Это называется, что вы будете названы человеком, и тогда это человек в стадии моха, разум. Еще раз. Когда его работа называется работой для того, чтобы выйти из состояния животного, когда он понимает, что он находится в состоянии животного, он это различил в себе, это осознание зла. И об этом сказано, вы названы человеком. То есть человек желает выйти из этих своих свойств, для этого он изучает Тору, для этого совершает заповеди. Ни для чего иного. Об этом сказано, вы называетесь Адам, и тогда Это называется качеством моха. Как я могу прийти к этому, если мое сердце уже к этому стремится выйти из состояния животного? То я начинаю со стадии муха, разум. Начинаю взвешивать на весах из знания и из веры, что ему стоит сделать. Опа, вот тут начинается уже работа, когда человек начинает работать в стадии эмуна, вера, как мы изучали. Есть правая и левая линия, в статье изучали. И человек начинает следовать верой, вере, и вдруг в нем возникает знание. Сегодня на уроке Рав Шнах сказал, что даже если нам дается знание, мы тем не менее должны пребывать в вере, чтобы знание было лишь базой, для фундаментом для веры. Иначе мы останемся в своих желаниях, в своих клепотах. Начинает он возмущаться, почему же Творец не удостоил его качеством знания, то есть человек работает в вере, старается, то возникает проверка. И тогда человек может проверить, он в радости от того, что работает на Творца, или он взвешивает это знанием. Что я получил, что я не получил, чего мне не достает. Если он считает, что он недостаточно получил, это значит, что он возмущается Творцом. Почему ты мне не даешь то, что я уже обязан получить? Я ведь заработал это. Я сделал все. Усилия и так далее. И тут как раз следует оставаться в месте работы. Что ему может помочь, это, как сказал нам Рав, тоже не оставаться в качестве мекабель, получающего, а выйти. И то окружение, в котором мы работаем, это дает ему возможность как раз держаться за Творца, понимая, что все, что ему дается, это доброе, дающее добро. Это как убар, я прилип к зародышу и должен держаться, проходя все состояния, которые мне дает Творец, чтобы идти вслед за тем, что мне дает Высший, и тогда наши органы, как у убара, да, как у зародыша, они развиваются, постепенно превращаясь в единое большое тело, организм, в вере высшее знание. Бенци, что скажешь?
0: Небольшой отрывок на завершение. Итак, следующий отрывок. Надо объяснить.
2: Есть ли фариш? Визман шира бимейр.
0: В то время, когда Рабби Мейр сказал, что он занят работой на чистоты, он должен сказать, что должен быть осторожен, то есть чтобы не было у него хиссарона в вере и важности разума. То есть всякий раз мы можем проверить, какая важность веры и какая важность у нас у знаний. И это то, что определяет, как мы продвигаемся в чистоте, в духовном, или нет. Перескакиваем. То есть... То есть во время заповеди, когда его закон требует остерегаться. То есть, как мы говорили, что Бааль Сулам говорит, что во время выполнения Торы и заповеди мы должны быть точными, чтобы была чистота, чтобы вера была больше, чем знание, чего я хочу от всего этого. Чтобы закон требует остерегаться как недостатка, так и избытка. То есть, чтобы не желать, чтобы вера была ниже по важности, чем разум. То есть, чтобы я не предпочел обычно разум. Означает, что недостает важности веры, а избыток — то, что придает большую важность разуму. Такого состояния быть не должно, что слишком переоценивает разум. И завершает Рабаш последним отрывком, потому что, когда он видит, он видит, что всегда стоит на распутье. Так или иначе, находится под властью охраны, постоянно под властью охраны, чтобы предпочесть веру знанию. С помощью этого он придет к совершенной цели. На этом он завершает. Творец удостоит нас

0: И получается, с чего должна начаться эта работа, что нам следует добавлять в этой работе, в процессе, для того, чтобы она очистилась. Она очистилась.
1: Ну да, весь путь в том, что мы занимаемся исправлением келим. И они должны прийти к ради отдачи. Есть получающий келем, есть отдающий келем, есть схема всего процесса. Я предлагаю, чтобы Рав дал нам еще раз общую картину, как устроено наше исправление, с чего начинается путь очищения. Давайте посмотрим клип еще.
0: У нас два этапа исправления наших келим. Прежде мы исправляем келим дашпа, келим отдачи, приобретаем кли веры, и весь этот процесс называется до выхода из Египта, полного выхода из Египта. Когда мы приобретаем килим отдачи, свойства бины, то тогда там есть уже ахана, подготовка, 40 дней бины. И мы подходим к Шавот, к получению Тора. Получение Тора — это уже получение мудрости, получение света Хохма. Отсюда происходят все законы, которые мы с вами изучаем, все те выражения, которые мы повторяем в Кабале, то, что кли должно быть готово, то, что кли относительно идея, знание — это гора. И до этого, при выходе из Египта, до выхода из Египта, мы работаем над тем, что нет никого, кроме него, и это все вера выше знания, то есть свойство веры. То есть это два основных действия: приобретение кли в отдаче ради отдачи до получения Тора, и потом приобретение келим и исправлений, которые уже будут получать ради отдачи. Это уже с точки приобретения Торы и далее. То, что нам Рабаш объясняет, а потом уже, соответственно, объясняет, в чем тут преимущества и недостатки. Когда это все должно быть сбалансировано в равной мере, работая в келим, получение веры, несмотря на то, что они оба взаимоотрицают друг друга, но мы должны работать с обоими свойствами, соблюдая, чтобы знание не превышало веру. Иначе мы пойдем в клипот, это будет вера ради получения, получение ради получения. Всегда должна быть вера выше знания. Вера должна преобладать над знаниями, с одной стороны. С другой стороны, мы, насколько только возможно, насколько нам это позволяет вера, мы не работаем в знании, и тогда это тоже называется отсутствие отдачи. Поэтому и то должно быть сбалансировано. Это то, что он нам объясняет.
1: Мы слушали объяснение Рава о процессе исправления. И переходим к вашим вопросам. Пожалуйста.
2: Всем доброго дня, с наступающим праздником всех. Просим, чтобы каждый удостоился получения Торы. И вот вопрос как раз, как понять, что достоин получения Торы, как можно быть уверенным в достаточности веры, чтобы выстоять?
3: Да,
0: как быть уверенным, что мы получим Тору в достаточной мере, чтобы выстоять против наших желаний, которые могут увести нас в неверные направления. Хороший вопрос. Но тут также и вопрос, когда мы, исходя из своего желания, можем принять эту Тору. То есть мы выверяем себя, мы проверяем себя. То есть если наше намерение неверно, мы и не получаем Тору.

0: есть получение Торы — это не только то, что мы получаем какую-то книгу на бумаге, мы читаем также статью или поняли ее. Теперь важно, что мы хотим приобрести, впитать от Торы. Тут уже собственная проверка человека. То есть это уже как раз проверка того, насколько у меня присутствует вера, насколько я готов держаться за это, пребывать в этом. То, что мы прочитали, что он делает Тору и заповеди, исходя из своего животного состояния, то есть совершенно естественно, совершенно из своей природы, просчитывая, что я с этого буду иметь, что я заработаю для себя, для... там, здоровье для семьи, для мира, неважно, но это для меня. Нам Рав сегодня сказал на уроке простую вещь. Пока человек не прилипает к Творцу самому, не желая доставить удовольствие именно ему, это пока еще не считается работой на Творца. В чем же тут проверка? Что нам сказал Рав? Проверка является радость. Радость того, что он работает среди своих товарищей или подруг, проверяя, что я получил или же не получил ничего, сколько я проделал усилий или не проделал. Но тем не менее радость от того, что я нахожусь в группе с товарищами, с подругами, принимаю все состояния, которые мне посылаются свыше. И как раз все эти состояния приближают меня к слиянию, слиянию с Творцом. Держась за любое состояние, которое бы он мне не дал, я держусь за него, что он добрый, дающий добро. Об этом нам говорится, что есть обычное скрытие, есть также двойное скрытие. Человек держится за Творца, что бы то ни было, не может поверить, что Творец ему это делает, но ведь Творец — добрый, дающий добро. Значит, это следует раскрыть, а перед ним стена, как нам объяснил Рав. И человек проверяет себя относительно чего я могу себя измерить. Относительно Творца пока не могу, но есть группа. Если человек соединяет группу и Творца, делает между ними сочетание, пересечение, то это то самое место, с которым он уже может начать работать. Это называется получением Торы. Что сама Тора — это как я перехожу из желания получать, желания отдавать, которые не присутствуют в нашей исконной природе, но мы этого очень желаем. И только это желание нам важно. Когда действительно оно становится нам единственно важным, тогда мы получаем Тору. О чем говорится в горе Синай? Мы все чувствуем ненависть Синай, также и Синай ненависть, желание получать, но над этим, тем не менее, превалирует получение Торы, желание отдавать, то есть получить от Торы все, чтобы он дал нам возможность подняться из этого состояния. Тогда это получается. Спасибо за вопрос. Женщина Мак, 30.
1: Спасибо, дорогие преподаватели. Спасибо, дорогие товарищи. Я думаю, что вы практически ответили на мой вопрос, но я еще хотела уточнить, каким образом я оцениваю, раскрываю в себе или в десятке избыток или недостаток веры. Вы сейчас говорили о радости. Есть ли еще какие-то элементы, которые я должна учить? Спасибо.
0: Очень хороший вопрос. Вопрос в том, что существуют ли излишества в получении веры. Но такого быть не может на самом деле. Вера должна быть на 100%, что бы то ни было. Я верю, что это исходит из Творца, доброго, дающего добро. Но где это может быть завышено? преувеличено это в знании, в идея, когда знание становится для меня вдруг важнее, чем вера. Должен знать что-то, получить что-то. Несмотря на то, что я получил, что я успокаиваюсь от этого или хочу большего. Каббалисты, помните, хоть желали забыть, было такое, забыть все, что знали. Желали избавиться от этого всего. Не знаю, как работать на Творца, не знаю, как добавить его.
2: Когда
0: мы начинаем взвешивать, что у нас больше, что важнее, тут уже как раз эта самая проверка. И как напишут каббалисты, она должна все время повторяться, осуществляться через веру, через усилие, поскольку так или иначе мы в ином желании, в обратном желании. Сделал ли я все? Тут уже вопрос, тут проверка. Нахожусь ли я в состоянии, когда я уже готов? Я нахожусь в большом хиссароне. Именно в этом хиссароне человек находится в точке, когда он должен перейти вновь в правую сторону, в правую линию. Он же поднялся от своих желаний, просит помощи от Творца, и Творец теперь ему уже поможет именно в том желании, в котором он погряз. Оттуда его вытаскивает Творец. Это уже третья линия, которая называется верой. То есть за счет своей веры продвигается к Творцу.
3: В продолжение, Гади, к твоему объяснению, предлагаю посмотреть клип, где говорится о том, для чего мы просим веру. Чтобы помог преодолевать тьму. Отсюда мы понимаем, можем понять, правильную ли силу мы просим или нет. Пожалуйста, клип.
0: В результате нам нужно прийти к такому состоянию, когда мы просим у Творца, чтобы дал мне сил и раскрылся таким образом. Не то, чтобы я получил знание, в котором нуждаюсь, а чтобы я получил веру. Веру, некую силу свыше, которая бы помогла мне совладать со тьмой. Не желая стереть, уничтожить эту тьму, а тьма воссияет, как свет, сказано. То есть я согласен как раз пребывать во тьме, поскольку понимаю, что если не будет тьмы, то и не будет света, тогда если это будет чистый свет, тогда я буду просто покоряться, работать с Творцом, поскольку имеет этого выгоду. Это клипот. Но я же требую, оставаясь во тьме, во тьме от своих желаний получать, килим получения, но чтобы вместе с тем дал мне возможность работать с ним, относиться к нему так, будто бы я его вижу, будто он раскрыт. Когда мои килим получения находятся в сокращении, они не выскакивают, и я не могу желать получить что-либо. Когда мои килим получения, тогда я могу начать уже работать с килим отдачи, килим бины.
3: Да, весь этот процесс, он очень интересный. Наши получающие килим всегда будут во тьме. Первое сокращение нельзя получить ради получения. Разумеется, все подвластно законам. Но ощущение — это так. И мы как бы подготавливаем себя, а получающие килим всегда во тьме, даже, получается, должны чувствовать тьму. И естественным образом мне бы хотелось отбросить тьму. Невозможно оставаться в плохом ощущении, ведь я сам желание получать. Но если я только в этих получающих килим, то ничего не поделать невозможно. И поэтому обычные люди пытаются, что-то предпринимают, то, что мы наблюдаем, как справиться с депрессией, наркотики или что-то еще. То есть борьба с эго. А это бесполезно, потому что невозможно в желании получить свет и удовлетворение. Что же мы делаем? У нас есть платформа для развития новых келим, которые называются келим отдачи. Также называется вера. И тогда происходит чудо. То, что называется тьма, воссияет как свет. То есть эта тьма является фундаментом света. Как это происходит? За счет того, что у нас есть группа, десятки. Все это помогает нам развивать новое кли, кли отдачи. И тогда, на самом деле, мы можем почувствовать свет.
4: Дорогие учителя, только что в клипе Рав сказал, что мы должны просить у Творца, чтобы он дал нам силу. Он сказал так: «Дал мне силу бороться со тьмой». И вопрос такой: а где в этой просьбе ради отдачи? Да, где здесь товарищи в этой просьбе? Здесь слышится только «дай мне эту силу». Где здесь Творец?
0: Кен, шела това, шела...
3: Кен, шела това, шела... Да, хороший вопрос. Совершенно верный, справедливый. Все зависит от того, как мы читаем текст. Не всегда можно в одно предложение поместить всю схему целиком. И то, что есть и группа, и десятка, и Творец. Понятно, что все упомянутые тобой составляющие должны быть. Но вот в одном конкретном предложении, вот я читаю сейчас, что я прошу, это для себя. А где тут десятка, где здесь Творец? Так вот, да, без этих составляющих невозможно прийти к правильной просьбе. Я не могу, находясь в желании получать, просить силу веры. Это просто невозможно. Это невозможно. Не будет просьбы. И это можно увидеть в дополнительных клипах, в дополнительных восполняющих словах Рава, где он говорит о важности группы и о скрытии, так, чтобы в общем прийти к правильной просьбе, и тогда может эта тьма воссиять как свет в отдающих келим. И все, что есть во мне, недостаточно.
0: Сейчас мы с вами еще посмотрим третий видеоклип, где Рав нам объясняет, как нам нужно это взвешивать в своей работе. Еще твой вопрос, Алексей. Прежде всего, человек просит у Творца, что бы ни было. Это так в нас заложено. Мы просим так или иначе у Творца и просим то, что хотим. Неважно, просим ли мы за себя или за товарища. Вопрос, где в нашей работе эти товарищи и где тут ради отдачи? Ты так спросил, если я прошу за себя. Рабаш дает нам пример с человеком, который находится в заперти, в тюрьме и не может выйти оттуда. И тогда человек просит выйти. Он видит, что он там, как он это раскрыл, как вчера мы это изучали, что он эту тюрьму мог раскрыть только благодаря устремлению к Творцу. Без этого он не мог бы и узнать даже своих желаний. В нем не было бы осознания зла. Тогда, познавая собственное зло, понимая, что зло его велико, он может попросить Творца вызволить его из этого зла. Тем не менее, он ведь хочет работать в отдаче, тогда он автоматически, естественно, просит самоисправления. Ему нужно только исправление. В принципе, так везде и пишет Рабаш. Я должен любить своих товарищей, а не товарищи любить меня. Но в своем желании получать я чувствую, что товарищи меня не любят, и что мне с этим делать? Что мне делать с тем, что товарищи меня не любят? И опять возношу просьбу к Творцу, как любить их. Давайте послушаем, как нужно держаться в этом состоянии. Без группы духовный потенциал остается во тьме, превращается во тьму. Об этом вот следующий наш клип.
3: Как может человек работать и стремиться к группе для достижения веры?
0: Начало стремления возникает из точки в сердце, но точка в сердце — это всего лишь маленькая сила. Если человек ее не увеличивает за счет группы, эту самую силу, если он не направляет, не корректирует себя в направлении к Творца, когда группа является для него средством проверки, в котором он выверяет свое направление, нахожусь ли я именно в направлении Творца, в свойстве отдачи. Если он этим всем не пользуется, то он остается в своей маленькой точке, которая потом превращается в точку смерти. Самахаим, эликсир жизни, превращается в самамавит, в яд смерти. Из петуха превращается в летучую мышь по статье. Только если он выбирает веру над знанием. Если он желает идти самостоятельно без того, чтобы прикупить себя к группе, включить себя в группу, благодаря которой он направляет себя, проверяет себя, увеличивает собственное желание. Если он думает об этом все единолично, то, конечно, все это превратит его в летучую мышь. Да, друзья, так мы должны проверять себя. Сила группы — это та самая группа, которая позволяет нам выйти из себя. Насколько мы должны ценить то место, в котором находимся. И никогда нет такого желания даже, вопроса. А тут, как Алексей сказал, мы должны просить о самоисправлении ради кого-то. Мы должны прийти в результате к состоянию, что все совершенно вокруг меня, как это далеко от меня. То есть мы просим постепенно также и исправление о своем зрении, все, что видим, все, что вокруг нас. Это легитимно. Хадер один. Спасибо, дорогие товарищи, за ваши уроки. Как мы работаем в десятке между знанием и верой, когда, с одной стороны, есть товарищи, которым легче подняться над знанием и видеть все в вере, а другим это тяжело. Между вот этими первыми и вторыми товарищами открывается бездна. И они говорят первым: ну, вы не видите истины, вы витаете в облаках. А те, которые находятся в знании, чувствуют, что они продвигаются больше в работе. Как нам преодолеть этот разрыв?
3: Ну, совет может быть такой. Когда мы находимся в десятке, мы знаем, что Творец нас, то, что называется, кладет руку на добрую судьбу. Бальсудам об этом пишет. И для нас десятка — это лаборатория, как мы это и изучаем. Лаборатория для чего? Как в этом Сетаро письме мы учили. И выполнение Торы и заповеди для очищения. Кто очищает? Я. Верно? Хорошо? Так я сам помещаю себя среди товарищей. Одни мне кажутся так, другие иначе. Чудесно. И кто эти товарищи? Это желание внутри меня. Кажется, вчера или позавчера у нас был урок, где очень четко на эту тему как раз говорил Рабаш. Это желание во мне. И поэтому я работаю над собой. Как я уравновешиваю свои силы внутри себя, чтобы увидеть своих товарищей в величии, или видеть все эти силы, которые действуют внутри меня, или надо мной, чтобы привести меня как можно ближе к Творцу, к отдаче, отдаче Творцу, отдаче группе, отдаче десятки. как все это на меня действует. И я меньше ставлю себя на место товарища, как он, как таковой. Я ставлю себя на свое место, как я отношусь ко всему этому.
0: Да, очень хороший вопрос. Вы спросили, как мы можем работать в группе, когда один считает, что он делает духовные действия, а другой говорит ему, ну, что ты тут делаешь вид, что ты продвигаешься в духовном. Посмотри, где ты находишься. Но вместе с тем, что мы с вами изучали. Был вопрос, как следует вести себя в группе. Мы не делаем критики на товарища. Мы действуем по первоисточникам. Мы видим, написано, что мы не критикуем товарища, не критикуем группу. Мы должны, наоборот, отменяться перед товарищем. Но этого не делаю, что я скажу другому. Отменяйся передо мной. Я должен отмениться и вместе с тем показать в первоисточнике, что пишет нам Рабаш, что он нам пишет о работе в группе, как нам работать вместе в группе для того, чтобы прийти к духовному. Что мне делать с этими желаниями товарища? Как Раби Йоси бен Кисма, который принижал себя ниже всех своих учеников, и это было уже его местом работы духовной. Что же я прошу Творца именно этого? Я нахожусь настолько низко под товарищем, что дай этот свет, который будет исправлением товарища. И тогда просьба об исправлении будет проходить через меня к товарищу, поскольку я нахожусь ниже.
3: Да, но когда это выражается в работе, то бывает состояние, когда у тебя удается что-то действовать внутренне, понимая, что это твои собственные желания. И что все эти разногласия — это внутри, тогда все нормально. Но иногда нужно принять решение в десятке относительно других твоих желаний, которые могут потребовать больше не быть в десятке. И тогда как бы внешнее состояние более сильное, чем внутреннее. Что тогда делать?
0: Да, вы точно сказали, что внешнее состояние, если оно сильнее, чем внутреннее, то следует просить от Высшего. Если не просишь, то и не получишь. Есть, конечно, десятки, есть ответственные над ними, есть ответственные по языкам, есть ответственные по группам, которые могут нам все-таки порекомендовать, что делать в этих ситуациях, поскольку накапливается опыт, собранный от всех товарищей от разных ситуаций. И этим можно поделиться как раз в этих состояниях, когда, как вы говорите, внешнее превалирует над внутренним. Тем не менее, мы, конечно же, стремимся к внутреннему. Да,
3: ну, как раз именно такое состояние. Ты занят внутренним, все хорошо, с этим никаких проблем. Каждый должен сам делать свою внутреннюю работу. И все, что происходит внутренне, перевести на внутренние ощущения и там принять продвижение выше разногласий. Да, с этим все нормально. Но иногда воздействие внешнего настолько сильное, что она полностью утягивает тебя от работы. Ты не знаешь, как твоя десятка может продвигаться дальше, потому что внешние решения могут удалить какие-то внутренние твои решения, тогда все эти разногласия становятся слишком внутренние, и просто какая-то бездна происходит в десятке.
0: Да, верно, что нам в этом состоянии рекомендует Рабаш, в чем наше основное орудие.
3: Молиться, я понимаю.
0: Да, именно молитва — это то, что нам необходимо. И Раф нам сказал, что нам никогда не будет проясняться само по себе, как поступать. Из молитвы, из усилия мы проясняем, тогда мы можем подняться над своим желанием. Это вообще Это вообще материал для размышления для всех. Спасибо вам. Удачи.
5: Gracias, queridos amigos. ¿Cómo clarificamos objetivamente nuestra intención en la decena para que sea una sola en esta noche de Шавуот?
3: Как объективно выяснить наше намерение в десятке, чтобы в эту ночь Шавуота намерение было единым? Да, как прояснить наше намерение? Раф объясняет нам. Он сам тоже поднимает этот вопрос. Для чего мне нужна вера? Откуда я знаю, что я движусь в правильном направлении? Это, собственно, основной вопрос, верно? Так вот, сейчас посмотрим. Полное объяснение Рава, где он говорит про решение, что всегда нужно ставить Творца в виде цели. Тогда видно, где здесь появляется группа и как это мне выстраивает всю картину. Видеть, что ты движешься в правильном направлении. Давайте посмотрим еще клип, который, в общем-то, и подытожит нам эту тему. Пожалуйста.
0: Мы относимся всегда к Творцу. Дай Бог не отдельно к товарищу, к отдельному действию или поступку. Прежде всего к Творцу, и потом все остальное как средство, приводящее к Нему. Значит, с чего ты начинаешь? Для чего ты все это делаешь? Что значит вера? Просто веровать? Зачем же мне вера? Ну, допустим, это так. Зачем мне нужна вера? Там духовная жизнь. Я приподнимаюсь над своим желанием. Я витаю. Я как ангелок. Это называется отдавать ради получения. Это уже клипа. Тут ты уже говоришь о клипе. То есть, если ты не увеличиваешь Творца как цель, а желание получать, то получается так. Ты не идешь со своим желанием получать внизу, верой вверху, а ты готов быть с верой наверху, выше своего желания. Ты готов приобрести веру, чтобы над ней, над верой, было твое заполненное желание. Все, ты готов сократить свое желание, поскольку таким образом прямым ты не можешь наполниться, и требуешь веры, благодаря которой ты наполнишь свое желание. Но это клипа называется, что ты готов отдавать, чтобы получать. Поэтому тебе говорят, если ты делаешь правильное действие, то это действие должно быть таким, что тут находится Творец, наверху, здесь ты сокращаешь свое желание получать для того, чтобы через веру прийти к Нему, Творцу, чтобы вера соответствовала Творцу. Чтобы одно было равно другому. То есть как ты тогда вообще представляешь себе эту веру? Ты представляешь веру именно так, как представляешь себе Творца. Как ты можешь представить себе Творца и веру, если ты не знаешь, что является ни тем, ни этим? Здесь элемент группы возникает. Группа. Тогда ты наверняка не ошибаешься, направляйся верно, нейтрализовав свое желание получать, если для тебя важность группы может сменить твои собственные, важность твоих собственных желаний. Что ж, друзья, к сожалению, наше время подходит к концу. Мы просим прощения десятки, 19, 151 и 51 тоже. Я вам очень тепло рекомендую переслушать еще раз урок утренний Рава. который даст очень много для нашей работы, позволит нам продвигаться дальше. Как Луис спросила, как нам получить правильное намерение? Это самое главное. Правильное намерение как раз в эту ночь, ночь Шавуот. У нас как раз объявление по этому поводу, Бенси, да?
3: Да, сегодня канун праздника. Итак, давайте почитаем расписание на сегодня, особое расписание. Итак, 2:30. Трапеза. Затем встречаемся вечером 10:15-10:45. Праздничное собрание товарищей ведет израильская Кли. Затем далее урок до 1:30. Завтра расписание тоже меняется в пятницу. Обратите внимание, урок. Урок в 7.
6: אחר מכן בבוקר, 08 עד 10 בבוקר, שיעור.
3: 7:45 до 8, с 8 до 10 урок. С 10 у нас молитва, которая не транслируется, и с 11 до 12 праздничная трапеза. Затем дневной урок, 16:45 подготовка к уроку. Дальше обычное расписание. Споем песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника Шавуот мы посмотрим урок от 19 июня 2003 года, который основан на письме 52 на странице 1512 второго тома Рабаша. Вместе прочитаем в десятках и начнем.
1: Пятьдесят второе письмо. Моим друзьям пусть живут вечно. Наступает праздник Шавуот, это время дарования нашей Торы. Известно, что Шавуот — это свойство Малхут в мирах и сердце в человеке, как объяснял мой отец и учитель, освящающим седьмой день, Микадеш Швии, что седьмой Швии означает Шиби-у, что во мне он. Он имел в виду, что Творец облачается в сердце человека, и это время, когда можно объяснить, что Тора облачается в душу человека. Поэтому называется Швот и называется дарование Торы. То есть, что Тора облачается тогда в сердце каждого из всего Израиля в целом. А во время счета Омера от Песаха до Шивота это время очищения Килим. И это свойство очищения в сердце и разуме. А когда Килим завершаются, тогда мы удостаиваемся свойства Тора. И поэтому перед Песахом была подготовка по очищению Килим на свойство веры, которое называется свойство заповеди. А благодаря выходу из Египта мы удостоились веры, как сказано: «Я Творец Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской». А после Песаха начинается работа по очищению в виде подготовки к получению Тора.
0: А когда Тора облачается в душу человека, тогда Шавуот называется временем дарования нашей Торы. И мы нуждаемся в милости свыше, чтобы нам дали силы выйти из Египта и удостоиться состояния веры. Потому что мы проходим много состояний, пока удостаиваемся состояния веры. Иногда бывает так, что у человека нет никакой потребности в вере путем очищения, так как он думает в душе своей, что ему больше стоит идти обычными путями, как ему кажется. Потому что все приверженцы и люди действия идут путем заповедей обученных людей, то есть привычным путем. И дай Бог, чтобы на этом пути у него было желание полностью соблюдать Тору и заповеди. Потому что он видит, что и в этом он пребывает в состоянии падения. А иногда у него нет времени думать о том, что занимается Торой и заповедями без всяких расчетов, что Торой и заповеди, которые он выполняет, ему не стоит входить в ней в расчеты, потому что расчет, который совершает человек, это только чтобы заработать что-то. И тогда он находится в состоянии, что ему стоит делать расчет на свои материальные потребности, так как главная его жизнь именно в материальном.
1: Но необходимо помнить правило, которое высказал мой отец и учитель, что главные наказания касаются того времени, когда человек занимается Торой и заповедями, и за то время, когда он пребывает в состоянии, когда вся его жизненная сила только в материальном. Тогда суд его, тогда его судят, как судят животных, только когда он занимается Торой и заповедями, неосторожен, чтобы быть в состоянии чистоты. Это называется, что он находится в работе идолопоклонника. Поэтому, когда человек согласен в своем разуме делать хоть что-то в Торе и заповедях, тогда стоит работать ради небес. Ведь главная работа начинается в свойстве разума, моха, тогда как в свойстве либо сердца это работа совершенно иная. Ведь тогда работа его называется «выйти из состояния животного и стать в свойстве человека», о чем сказано «вы называетесь человеком». И тогда начинается работа человека в свойстве моха, разума, то есть он начинает взвешивать на весах свойства веры и свойства знания, какое из них ему более выгодно, и начинает негодовать, почему Творец не удостаивает его свойством знания. И отсюда можно объяснить слова Гмары. Сказал Раби Иуда, сказал Шмуэль от имени Раби Мейера, когда я учился у Раби Акивы, то добавлял в чернила канкантум, черный материал. А когда пришел к Раби Ишмаэлю, он сказал мне: «Сын мой, будь осторожен в работе своей, ведь работа твоя — это работа небес. Если ты убираешь одну букву или прибавляешь одну букву, ты можешь разрушить весь мир целиком».
0: И сказал ему: «Одно есть у меня, это канкантум, которое я добавляю в чернила». Сказал мне: «Разве можно добавлять канкантум в чернила? Разве не сказала Тора и напишет, и сотрет, чтобы мог стереть написанное?» Какая связь между вопросом одного и ответом второго? Так он сказал ему: «Может быть, нет нужды говорить о пропусках или добавках, так как знаю, но даже опасаясь того, что прилетит муха и сядет на корону буквы «далит», стерев ее и превратив в рейш». И надо объяснить «писарь». Когда человек занимается работой Творца, называется «софер», «пишущий», как сказано, «запиши на своем сердце». Недостаток недостает или добавил, либо недостает ему правое, либо добавляет левое, то есть дважды «кан», как сказали мудрецы, можно очистить ползающего гада, кан, 150 вкусами. Поэтому есть дважды кан. Нечистый кан — чистый. Дио чернила называется чернотой, потому что усилие называется тьмой. Надо понять, что если Раби Ишмаэль сказал ему остерегаться недостатка и излишка, каково объяснение, что Раби Мейер сказал ему, что он добавляет канкантум в чернила? И надо объяснить, что в то время, когда Раби Мейер сказал ему, что он писарь, то есть занимается работой по очищению, то сказал ему остерегаться недостающего и излишнего.
1: То есть у него не было недостатка в вере и избытка знаний. На это он ответил ему, что он добавляет канкантум, черное вещество, в чернила. То есть во время приложения усилий, что называется чернота, он добавляет туда, то есть со стороны чистого кен и со стороны нечистого кен. То есть у него всегда есть место для веры, когда у него кантум в одинаковой мере. И он спросил, разве нужно добавлять кантум в чернила? Поскольку из темного места туда дают чистое кен, то есть 150. Разве не должно быть написано так, чтобы можно было стереть? То есть во время усилий, что является временем получения веры, то есть это именно когда можно стереть написанное, и все-таки он не стер, ведь в этом состоянии, когда он принимает решение и принимает на себя веру, это называется оконченное письмо, что является кли достойным для пребывания света Творца. И об этом спрашивает Гмара, что он сказал ему, что тот ответил. И объясняет Раши, он предостерег его от, от избыточных и недостающих букв. И что он ответил ему? Канкантум есть у него. И Раши объяснил по поводу канкантума, что это называется письмо, которое нельзя стереть, поскольку запись его уже существует.
0: И объясняет Гмара, что он ответил ему, чтобы остерегался как недостаточного, так и излишнего. И даже того, что прилетит муха и сядет на коронку буквы «далит», стерев ее и превратив в «рейш». Потому что муха, то есть чуждая мысль, стирает «далит», превращая в «рейш». То есть во время заповеди, когда его закон требует остерегаться как недостающего, так и излишнего. То есть, чтобы не желать того, чтобы вера была ниже знания. И называется, что не хватает важности веры, а излишнее, что придает большую важность разуму. И во время письма чернилами Торы, тогда называется, что осторожен с коронкой буквы «далет», что означает совершающий благодеяние, и если есть у него муха, то есть мысль нечистая, то не хочет быть совершающим благодеяние, и тогда называется бедный, у которого нет ничего. И благодаря этому всегда добавляет канкантум, что он всегда осторожен, чтобы вес был равным, тогда он уверен, что выстоит в своем состоянии.
1: И когда он видит, что он всегда находится на распутье, тогда автоматически получается, что он под властью охраны. И благодаря этому он придет к абсолютному совершенству. Творец удостоит нас прийти к совершенству цели и выйти к свету Торы путем очищения Барух Шалом Альви Ашлак.
0: Мы вместе прочитали письмо, которое написал Рабаш. По-настоящему чувствуется сильное желание, которое хочет передать каббалист, а в основном в том, что он описывает необходимость проверки и внутреннего выяснения в то время, когда мы находимся, будь то в работе между нами, будь то в усилиях сблизиться. И если у него немного более сложные места, надеемся раскрыть их во время урока с помощью Рава.
1: Да, мы находимся в работе подготовки для получения Торы. И в этом письме Рабаш объясняет, что такое процесс очищения, как мы должны подготовить себя, свое желание, чтобы принять на себя законы Торы.
0: И важно укрепиться в объединении между товарищами, потому что то, что мы изучаем, это не разумом. Мы хотим прийти к вере выше знания.
1: Говорят о том, когда мысли приходят и атакуют человека, как он должен относиться.
0: Мы перейдем к уроку на 29 июня 2003 года, пожалуйста.
1: Что говорит нам Ребе? Что наша работа разделяется на несколько частей, несколько этапов. Первый этап — это что мы должны обрести веру, а второй этап, что мы должны обрести знания. Мы знаем также это из процесса разбиения килим. У нас есть сверху вниз от нисхождения два основных действия по созданию наших килим. Это разбиение килим получения, четыре первых мелаха, дагад, и разбиение отдающих килим. Это четыре вторых мелаха, мелахейтаним. Это называется первый храм, у которого было, как рассказывается, Мохин Дехая, и второй храм, в котором были Мохин Денешама. Разбиение храмов, что называется. Первый парцов, который вышел из Рош Абавиима, и второй парцов, который вышел из Рош Ишсута в мире Никудим. Против этого у нас есть два этапа в исправлении
2: килим.
1: Когда исправляют сначала отдающие килим, обретают клеверы, что называется. Весь этот процесс называется до завершения выхода из Египта. А когда обретают отдающие килим, свойства бины, тогда там есть подготовка, еще 40 дней внутри бины, и приходят к Шивуоту, к получению Торы. И тогда получение Торы — это уже получение Хохмы. И отсюда у нас есть все законы, о которых мы говорим, все высказывания, которые мы в том или ином виде описываем, эти состояния, когда не человек с одним сердцем, то есть отдающие килим готовы, и сомнения, и рурим против хохмы, знания, это гора, гар, получение Торы. И также до этого в Египте, при выходе из Египта, все работает над нет никого, кроме него. Это понятие веры, то есть два основных действия в этом процессе обретения кли. Отдача ради отдачи, до дарования Торы и обретение килим, уже исправление в получении ради отдачи, это уже от дарования Торы и далее. И это то, что Рабаш говорит. И в соответствии с этим, потом он тогда рассказывает нам, в чем преимущество и недостатки этого. Что всегда нужно быть в равновесии, в мере работать в килим веры в соответствии с килим знания, чтобы и не было. Хотя два этих высказания отрицают друг друга, но нужно уравновешивать их таким образом, чтобы, конечно, всегда остерегаться, чтобы знания не было больше веры. Иначе это будет получение ради получения, падение в клипот. А всегда нужно заботиться о том, чтобы вера была выше знания, больше, чем знание. С одной стороны, с другой стороны, если не работают, насколько возможно, насколько вера позволяет, не работают со знанием, то это тоже называется недостаток отдачи. То есть нужно, чтобы две эти линии были уравновешены. Это то, что он объясняет нам здесь, да.

согласно жить и работать, и ощущать себя в уверенности, и которая полагается на основы. В более практическом виде можно сказать так, что любая мысль, которая противостоит духовному продвижению, потому что Творец управляет как единственный во всем мироздании. Все мироздание — это, главным образом, во мне он управляет, каждый должен сказать. То есть все, что отрицает, это во мне. Все эти помехи являются для меня, по сути дела, местом для работы. Против них я должен работать. Это в особенности работа у нас в нашем состоянии, пока мы не переходим махсом, когда находимся в двойном скрытии, в одинарном скрытии, работа против скрытия. Что скрыто? Скрыто управление Творца, власть Творца над творениями. И это мы должны восполнить с помощью веры. Что такое с помощью веры? Принимать это как факт. Вера — это все еще не свет, не раскрытие божественности, которое мы получаем свыше, а это просто мы должны принять, восполнить эту тьму нашим усилием. Что хотя я не вижу это в своих келим и не чувствую этого, но я принимаю на себя это как факт, и согласно этому параметру я живу, этому данному. Почему это не называется простая вера? То, что весь мир как бы говорит, а у нас это что-то обратное даже всему миру. Это из-за того, что у нас это приходит всякий раз вместе с помехами против нашего знания. И весь мир не поддерживает это. Мы должны прийти в конечном итоге к такому состоянию, когда мы просим у Творца, чтобы он дал мне силы, чтобы раскрылся таким образом, что не то, что я получу знание, а я нуждаюсь в знании, а что я получу веру, какую-то силу свыше, которая поможет мне справиться с темнотой. Не то, что я хочу стереть темноту. Тьма будет светить как свет. Я согласен как раз быть в темноте из-за того, что я понимаю, что если не будет тьмы, а будет свет, я буду служить Творцу из-за того, что он властвует, из-за того, что он велик, из-за того, что у меня есть от него выигрыш. И этим я только сделаю больше своих килим, я буду как клепот. А я прошу Творца, чтобы я оставался в темноте от моих получающих килим. Это называется оставаться в темноте, только чтобы он дал мне способность работать с ним, относиться к нему, быть с ним соединенным, как будто я вижу его. Тогда мои получающие килим находятся в ограде. Они не выскакивают, потому что нет к какому-то наслаждению или какому-то знанию возможности выскочить и захотеть получать его, захотеть наполниться. Мои получающие килим спокойны, и я могу работать с килим, которые получаю свыше, отдающими килим, килим бины. Что такое килим бины? Что это вообще? Это такое ощущение,

0: присутствие Творца,
1: которое
0: не дает факт получающим келим, чтобы они наслаждались этим, мы уже были бы уверены и получали бы наполнение внутрь себя. А это сила выше знания и обретения внутри получающих келим. Который я могу быть над моими получающими келим, опираться на них, не быть зависимым от них. В языке Каббалы это называется, что я обретаю свойство девяти первых, я нахожусь выше Малхут, который является десятой сферой. На нее я делаю сокращение, не наполняю ее, а я работаю в девяти первых, и мое наполнение — это экран и отраженный свет. В таком виде я прошу у Творца, чтобы он помог мне работать. А потом, когда приходит раскрытие, раскрытие не стирает мне веру, которую я получил до этого, а наоборот, раскрытие приходит, чтобы добавить мне к вере исчезновение, эдер, украшение.
2: Украшение.
0: Адар, украшение к вере. То есть я даже при возможностях знания и власти и всего обретения, которое может быть в получающих келим, я пользуюсь цветами хохма, которые приходят, чтобы увеличить еще больше мои келим веры и над, выше, то есть моего желания получать, которое даже наполняет светом хохмы. Даже когда я наполняю его светом хохмы, я нахожусь над ним.
1: То есть,
0: если обретение кли веры, отдача ради отдачи, называется, что мое желание получать не получает наполнение, я нахожусь над ним с килим веры. Потом наступает период, когда я работаю уже с получением ради отдачи, то есть я даже наполняю желание получать, и тем не менее нахожусь над ним с моими килим веры. Это называется получать ради отдачи. Слова не могут передать, конечно же, содержание, но то, что здесь... Я, как правило, всегда говорил, что вера называется ощущение Творца. И действительно, я вижу, что иногда от реакции... То, что я не был в этом достаточно точен. Что ощущение Творца, конечно, это называется вера, но какое ощущение Творца? Не ощущение Творца для наполнения получающих келим, а ощущение Творца, которое дает человеку силу быть выше получающих келим. Ну, то есть, как мы говорим, что в высшем свете есть два проявления. Его проявление как свет Хасадим и как свет Хохма. Ну, так, конечно, вера приходит к нам как результат раскрытия Творца, но его раскрытие, то, что называется «я, а не посланец», как было в Египте, получение веры при выходе из Египта. Вся наша работа направлено на это. И не надо забывать, что выход происходит через казни, 10 казней фараона, 250 казней египтян, а до этого народ Израиля тоже находится в 7 годах страдания и голода. Ну, то есть все свойства в человеке, египтяне в человеке, и фараон в человеке, и Моше Аарон в человеке, и народ Израиля внутри человека. Все эти свойства, все целиком находятся в страдании и казнях. Этот процесс до выхода из Египта, процесс... Невозможно сказать, что в нем есть что-то приятное, хорошее. Согласно рассказу о Египте, целиком так выглядит.
1: И
0: только от обретения клеверы, от выхода из Египта и далее уже можно говорить о какой-то разбалансированной работе внутри человека, который уже работает над дающими келим, которые он обрел. Но как бы то ни было, на всем пути, от начала точки в сердце, в период двойного скрытия и одинарного скрытия, а потом, когда проходит махсом в вознаграждении наказания и в любви, на всем этом пути человек не работает со своим желанием получать, а всегда наступает на него и работает над ним. Даже когда получает ради отдачи, он получает, чтобы показать, что он дающий, работает над своим желанием получать, даже когда желание получать наполнено наслаждениями. Это работа просто обратная нашей сегодняшней работе, когда мы хотим естественным образом наполнить себя. Да.
2: Что значит, что он пишет здесь?
0: Ладно, я не хочу, тебе важно пофилософствовать, да.
2: Что является точным отношением к казням? Что неправильно, что правильно в этом отношении?
1: Вот,
0: еще, да.
2: То есть мы всегда говорим, что стремимся к раскрытию Творца. Здесь я стремлюсь к раскрытию Творца, чтобы я мог и это раскрытие как бы отдавать ему обратно.
0: Если мы будем кричать «раскройся, раскройся», мы ничего не получим. Потому что мы тогда просим как клепот. Мы хотим получить от него наслаждение. Творец дал нам наслаждение этого мира, чтобы над ними мы бы просили над этими наслаждениями, мы хотим его раскрытия как силы веры. Весь этот мир, то есть этот уровень, со своим желанием получать, дан мне для того, чтобы я захотел не наполнить мой получающий келим, а обрести келим веры против этого мира. Если я прихожу к этому, это называется максимальное лолишма, к которому я могу прийти. Из этого лолишма приходит к лишма. Что значит приходит к лишма? То есть из этого лолишма я стремлюсь, действительно, тем не менее, как-то прийти к лишма, тогда получается,
1: что я микабель. Это что
0: я получаю эту способность быть над моими получающими келим, мои получающие келим по величине всех наслаждений этого мира. И тогда начинают увеличивать у меня получающие келим тоже, чтобы над ними я строил большую веру. Отдача ради отдачи называется, что я вхожу в ибур и в катнут уже в духовном. А потом мне добавляют такие получающие келим, над которыми я тоже строю мою отдачу, но это уже получение ради отдачи. То есть даже, что у меня есть наполнение в получающих келим, я могу стоять и быть над этими наполнениями. Это называется, что я уже просто уподобляю себя Творцу, то есть нахожусь над получающими келим. То есть я тоже обрел силу веры, чтобы быть над учащими килим. Может быть, я нарисую это в каком-то виде.
1: Ну,
0: то, что я могу выразить, это тоже уже просто... Мы получаем как бы какую-то величину желания получать. Желание получать. Желание получать это со всем желанием этого мира. Получаем все это желание. А теперь наша работа. В чем стоит наша работа? Что я хочу обрести веру выше знания. Это знание называется.
1: Идея.
0: Знание. Я хочу обрести мою веру, чтобы она была выше знания. Чтобы я работал над моим желанием получать. Давайте сделаем это так. Знание. Что это значит? Чтобы я не зависел от него. Если я обретаю эту веру, прошу, чтобы она была. Допустим, я работал. Здесь я работаю тысячи лет. Тысячи лет. Потом здесь точка в сердце.
1: И
0: я здесь нахожусь в скрытии.
1: Астара.
0: Скрытие. Одинарное и двойное. Два вида скрытия. Один и два. Я дошел до состояния, когда я действительно хочу получить кли веры. Это называется, что просто я дошел до состояния, что не дает мне спать. Разные это называется
1: лолишма.
0: Максимальная лолишма. Так?
1: И
0: тогда я начинаю получать эту веру на практике. Она становится
1: каббалат.
0: То есть получение веры.
1: То есть
0: я обретаю здесь килим бины.
1: Тхунот бина.
0: Свойства бины.
1: Лашпия аль минат лашпия.
0: Отдача ради отдачи.
1: Не знаю, как лицаяр это.
0: Не знаю, как это нарисовать.
1: Когда
0: я обрел, допустим, свойство бины, нахожусь на высоте бины, потом я начинаю... Ну и когда я обретаю бину, свойство бины, они... Тоже у меня растут над желанием получать. Над желанием получать, когда они растут? Они растут, вы видите, шорыш алиф. Ну, допустим, шорыш алиф без бет. Это называется катнут. А потом, когда я работаю дальше, здесь тоже у меня есть получение веры, но я работаю уже над желаниями Гимл и Далет,
1: и
0: что даже когда я получаю внутри этих желаний Гимл и Далет, я остаюсь в высшей знании. То есть я пользуюсь... Не знаю, как сказать. Есть у меня так, желание этого мира.
1: Рацион де улам азе.
0: Желание этого. мира, и над ним я хочу построить веру.
1: Азаникилу.
0: То есть я как бы
1: сам цимцум
0: ставлю сокращение на этот мир. И важнее для меня прилепиться к Творцу.
1: Аз има не усеедзе.
0: Если я делаю это, все для меня важнее в вере. Я перехожу в махсон. Называется «Больна любовью я». Ну, то есть все мои желания, они выше. Потом я начинаю на эти желания этого мира и на желания, которые я получаю в раскрытии Творца в Шорош и в Алев, строить кли веры.
1: И
0: это состояние называется катнут. Здесь я нахожусь до махсома. Это уже катнут. А потом, когда я строю мою кли веры, в том, что я начинаю наполнять келим этого мира, есть алеф у меня и шорош, и еще гимл и далет, и над ними строить свою веру, это уже называется гадлут, получение ради отдачи. Что я хочу сказать здесь, во всех моих попытках как-то выразить это, что если я не получаю ничего, здесь не получаю ничего, обретаю дающий килим, или обретаю уже получающий килим ради отдачи, я каждый раз работаю над какими-то наслаждениями, чтобы обрести кли веры. То есть то я работаю в килим, который совершенно я не наполняю их. Я совершенно не наполняю их. И над ними я стремлюсь, чтобы у меня было кли веры. А другой раз я уже даже наполняю со всеми килим, со всеми наполнениями, которые есть в них. Я ими пользуюсь только как основы, тоже, чтобы построить над ними клим веры. То есть недостаточно мне сказать просто, что этот мир ничего не стоит. Когда я получаю все наслаждения этого мира, и все-таки над ними я строю веру. Слова, ну что мне делать? То есть всегда человек стремится быть выше своих килим, своих желаний. Где взять для этого желание? Как все-таки подняться над этим? Это только наша работа, это группа, это просьба, чтобы свыше пришла эта сила и дала нам эту работу. Все время подниматься над получающим килим. Работа. От выхода из Египта, потом пустыня, потом...
1: Принцип, как говорить принцип на иврите?
0: Принцип, как сказать на иврите, принцип.
1: А икарон?
3: Икарон.
0: Принцип, то тот же принцип. Работать над желанием получать, или желание получать, которое только пусто над ним работать, то есть не обращая внимания на его наполнение, стремиться выше того, что оно просит, несмотря на это, к слиянию. Или даже наполняют его, я специально наполняю его, чтобы оно показало мне все вкусы, красоту и наполнение, которое есть, и вся жизнь, которая в этом есть. И над этим все-таки я работаю. Это уже работать с получающим килим ради отдачи.
1: ну, никого еще ела, но вот...
0: Ну, мы будем надеяться, что у нас будет еще как-то... Возможно, сказать об этом яснее, да? Что должна требовать группа, чтобы начать искать первую точку, как работать над этими килим? Куда она должна направлять?
2: Рабаш пишет об этом в разных статьях, там, где он пишет «Вера выше знания», «Высшее знание» каждый раз. Это, по сути дела, здесь имеется в виду каждый раз быть в стремлении подняться над желаниями, что в человеке. А затем мы узнаем, увидим, насколько все эти желания, эта точка, которая дана нам, эта тьма, насколько они действительно необходимая вещь, созданная Творцом, чтобы над этой точкой выстроить его образ в нас. Выстроить нас его образ, потому что невозможно иначе, как из этой точки, из точки всех желаний, средней точки, центральной точки. Тогда либо делают из нее сокращение, растут в вере, либо наполняют ее наслаждениями, и над этим растут в вере. Вера называется соответствие Творцу. Просто вера — это отдача. И Творец, он отдача. Так насколько я отдаю, да, я соответствую ему, тогда я отдаю и в отдающих келим, то есть без наполнения моих келим. Это называется «работает с авиютом шореш и алев». И даже когда наполняю свой келим, я тоже подобен ему, тоже отдающий, тоже работаю в вере. Вера — это проблема в том, что у нас для начинающих слово «вера» путает их. Коннотация, связь, то, что мир вкладывает в это слово, это настолько неправильно, что это трудно, да?
0: Может быть, на этапе подготовки я, на самом деле, не стремлюсь к наполнению, а к связи с ним. Может быть, это такое свойство на этапе подготовки, что я не стремлюсь к наполнению, готов принять тьму?
2: Вся наша работа на этапе подготовки в двойном и одинарном скрытии — это стремиться к связи с Творцом, несмотря на все помехи и все наслаждения и все недостатки, чтобы там ни было, стремиться только к этому. Вопрос, что ты вкладываешь в это слово «связь с Творцом»?
0: Я хочу быть в этом состоянии, чтобы...
2: Так хотя бы быть связанными, слитыми, подобными, чувствовать его без всякой связи с тем, что происходит в моих желаниях, над желанием.
0: Может быть, это такое состояние на этапе подготовки?
2: Может быть, называется любовь, больная любовью. Любовью называется
1: тюка лекешер.
2: Стремление к связи. И, конечно, в этом стремлении есть много желания получать, наполнить себя этой связью. И хотя мы не осознаем этого и не можем проверить это, что это находится в нас или нет, мы не настолько можем видеть себя изнутри, но это находится, поэтому называется ло лишма. Но все-таки стремление к связи с Творцом над всеми помехами и келим, которые есть у нас в этом мире, что это важно для меня выше всего. Скажем, есть у него суд, Творец его таким образом пробуждает, чтобы связаться с ним, а затем даже без суда, или пусть будут суды, неважно, но чтобы связь осталась, и этого я ищу. Затем я начинаю проверять, Если я из-за суда стремлюсь, это нехорошо. Я хочу страстно желать его от хороших состояний. Неважно даже потом, хорошее или плохое. Есть здесь разные состояния. И не то, чтобы мне было хорошо, и я стремился, когда мне плохо или хорошо. Или над ними, над хорошим и плохим, стремлюсь к нему, потому что само стремление для меня уже наполнение. Это называется, что я уже близок к тому, чтобы отраженный свет был моим наполнением. И это уже на самом деле истинное наполнение, которое есть у Малхут. Мы говорим, что свет Малхут — это экран и отраженный свет, да?
0: Что все-таки проверять, что я работаю на максимуме в Лишма в направлении Лишма, а не в другом направлении? Вы сказали, что...
2: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже Него, то есть ниже Него — это я, мир и разные вещи, а только в Нем возрадуется наше сердце, то есть быть в Нем. То, что ты все-таки посредственно представляешь себе, что это тебе будет хорошо, ну ладно. Эти проверки, эта критика затем прояснятся. Так в этом должно быть, по сути дела, направление сейчас. А это то, что мы говорим, что в группе, как он спросил, какая работа в группе здесь, это все время быть пока что связанным с той же идеей. И я через группу, когда получаю от него воодушевление, пробуждение, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что я отношусь к группе как в своей силе. Что я могу соединить свои желания с желаниями группы, как один человек с одним сердцем. Да? Это называется, что я на самом деле нахожусь в состоянии, когда я направлен к Творцу. Готов получить Тору, то, что называется. Это условие, потому что иначе я вообще не нахожусь возле горы Синай, если я не прихожу к такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаемся к тому, чтобы стать получающими келим для Торы, для света веры. Когда стремимся подготовить себя, как один человек с одним сердцем, стремимся, но не способны, это исправление приходит сверху. Но стремимся, потому что видим, что эта вещь необходимая, и она самая возвышенная из всех других возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественно видение находится у нас с помощью учебы, с помощью усилий приходит выше окружающий свет и делает нам эту подготовку, что называется прелестью святости, что есть в духовном мире за Махксоном, но это уже начинает быть какое-то очаревание этим, склонность, какая-то важность. Этого я хочу. Почему вот так, как в любви? Мы не можем сказать так это. Ты знаешь, в любви, как ты говоришь, да? Не люблю или да, люблю. Это окружающий свет дает. Да.
0: Когда человек начинает работать, так стремится, даже без группы, чтобы обрести...
2: Начало стремления приходит через точку в сердце, но точка в сердце — это, в общем, очень маленькая сила. И если не увеличивать ее с помощью той же группы, с той же силы, и если не направлять себя правильно на Творца именно, с помощью того, что группа служит для него проверкой, действительно ли он стремится к Творцу, к отдаче, к чему-то такому, по крайней мере, хоть как-то. К силе отдачи. Если он не пользуется этим, то находится только в своей точке, которая потом превращается в точку смерти. Эликсир жизни превращается в яд смерти. он превращается из боевого петуха в летучую мышь. Это только если выбирает правильную группу или нет. Если он думает идти один, без того, чтобы соединиться с группой, через которую он направляет себя к Творцу и проверяет себя, и увеличивает свое желание. Если он думает один, то наверняка у него не получится, наверняка превратится в летучую мышь.
0: Что называется проверять себя?
2: Проверять себя — это значит, что если у тебя есть важность группы как своя собственная важность, по крайней мере, хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть намного больше этого, но если, по крайней мере, у тебя есть такая важность, так называется, что ты направлен к Творцу. Творец скрыт. Скажем, белая стена. Где я нахожу его на белой стене? Где эта точка? Что если посмотрю именно в эту точку, вдруг я увижу там отверстие, а за ним духовный мир. Да? Как я найду эту точку, чтобы она превратилась тогда в отверстие? Так говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как самого себя, тогда тем, что ты соединяешь себя желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится для тебя входом в духовное, условием для получения Торы. То есть вместо скрытия Творца нам дали в этом мире группу, когда мы можем использовать ее, пользоваться ей вместо скрытия. То есть условия, которые скрыты от нас, то есть ради отдачи, дали тебе в группе найти это условие и реализовать его. Если ты стараешься это сделать, сверху приходят цвета, которые постепенно вводят тебя в это, дают тебе очарование святости. Ты начинаешь просить, на самом деле просить, что неестественно, и дают тебе эту силу ради отдачи.
1: И
2: это почему таким образом сделано? Потому что только в таком виде можно выстроить веру из тьмы, исходя из того, что желание получать не получает наполнение. Потому что вначале, если бы желание получать получало наполнение, ты бы бежал из желания получать. И когда не дают тебе наполнение в желании получать, тебе этим помогают. Дают желание получать и дают без наполнения. И это минусовая форма, противоположная духовному, которая как раз помогает тебе хоть как-то приблизиться к пониманию веры, понятия веры. Скажем, если бы ты был без желания получать, тебе не нужна была бы вера, не было бы у тебя никакого стремления, страдания сзади не толкали бы тебя к тому, чтобы бежать от них. К вере бы ты не стремился, а так тебе дают как раз желание получать и ощущать этого мира, который полон страданий и неудобств. И когда ты хочешь убежать от него, тебе легко отменить желание получать и просить силу веры. Поэтому это скрытие нам на пользу. Творец как бы тебе дал, он не поместил тебя в место, где бы ты отдыхал, а поместил тебя в место, из которого сделал тюрьму, чтобы ты захотел выйти из нее, а иначе бы ты никогда не просил силы веры.
0: Правильно ли сказать, что я требую силы веры вначале для группы, а потом для себя?
2: На самом деле человек... На самом деле человек раскрывает в себе склонность к вере. И тогда он приходит в группу. Тогда он начинает чувствовать, что группа — это та самая лаборатория, та самая система, механизм, с помощью которого он может хоть как-то начать пробовать, что такое вера. Тогда у него уже начинает быть своего рода стремление к этому. И группа становится средством хоть как-то приобрести это. Даже в этом мире. Когда становится желание других, то есть вместе тех, кто стремится, их желание, их стремление для меня становится каким-то средством и чем-то хорошим, как бы, тогда я начинаю желать группу. Это приходит постепенно. И тогда понятие группы и возлюби ближнего приобретает, безусловно, какую-то другую, новую форму. Вы еще раскроете, что это. Это некое понятие, это духовная категория, что-то такое. Наши слова — это все-таки слова этого мира. Но это правильно, то, что ты сказал, что побуждение к вере должно исходить из человека, и это постепенно будет исходить из человека, но это побуждение называется точкой в сердце. Именно оно, это точка бины, как мы говорим. А до этого просто страсть к духовному, это пока еще не выясненная точка. Вы продвигаетесь, я могу сказать больше. Каждый день есть выяснение, на самом деле, гораздо большее. Изо дня в день.
0: Да. Мысли каждого из товарищей зависят от него или от всех членов группы?
2: Это, конечно же, взаимно. Но Творец кладет руку человека, Творец вводит человека в группу. Человеку только нужно укрепиться в этом, стараться быть внутри группы. Или формально, как может быть, ты находишься в группе, но это не называется, что ты находишься в группе, понимаешь? Или даже настолько, что тебя выбрасывают отсюда. Или ты сам уходишь, или группа тебя выбрасывает, говорит, ты знаешь, что ты нам не нужен, уходи отсюда, ты буквально вредишь нам. Есть здесь всякие возможности, начиная с того, чтобы выйти наружу, до того, что ты внутри, но не называется, что ты внутри, до того, как ты действительно находишься внутри. И среди активных, да.
0: Действительно, так кажется, что Творец действительно кладет руку человека на выбор окружения.
2: Человеку нужно только укрепление в том месте, где он находится, только правильное выяснение относительно цели, и в этом укрепляться, еще немного выяснять, еще немного укрепляться, и все.
0: Вопрос, что действительно есть.
2: Тебе не дают две пары решимо, тебе дают только одну пару. Тебе всегда дают определенное состояние. Не дают тебе находиться в двух состояниях. Нам, может быть, так кажется, но никогда. Дают только одно состояние, и в этом состоянии, в котором мы находимся, найти вход в более высокое состояние, поближе к Творцу. И снова определенное состояние, и снова весь беспорядок, который есть в нем, снова найти вход в состояние еще более близко к Творцу. Это все. Состояние не меняют, только внутри этого состояния выясняют.
0: И как углубить это выяснение? Как его делать?
2: Так углубить это выяснение можно только через работу в группе, потому что ты не найдешь в том, что перед тобой, что называется, ближе к духовному. Так тебе сказали, ближе к духовному — это больше любви к товарищам. Вот и все. Во тьме у тебя нет ничего другого, никакой другой индикации. Thank you.
0: Необходимость в группе.
2: Это необходимость в группе начинается с того, что человек ощущает необходимость в вере. Быть выше самого себя, своей сущности, своего желания получать. Это после того, как окружающий свет действует достаточно долгое время, после многих усилий человек начинает ощущать, что он нуждается в этой силе, в этом квадрате, который называется «вера выше знания», что человеку это необходимо, это для него воздух, что, по всей видимости, там духовная жизнь. Выше своего «я». Это окружающий свет приносит ему постепенно это ощущение. Тогда как я в таком случае приобрету этот квадрат, веру выше знания, да? Выше этого желания? Как я могу это приобрести? Тогда я начинаю, на самом деле, стремиться к группе, которая, по сути дела, может мне это дать. Потому что по отношению к товарищу больше, чем к себе, я начинаю раскрывать, что это приносит мне силу веры. Тогда товарищ начинает быть у меня источником приобретения силы веры, света веры. Когда я отношусь к нему так, в отмене себя, я вижу в нем источник духовной жизни. Тогда начинает быть действительно, как бы это сказать, потребность в группе.
1: То
2: есть, еще раз, прежде начинается хиссарон, а потребность в вере должна быть до этого потребность. А потребность в вере — это на самом деле уже свечение свыше. Вот так вот. А иначе моя жизнь будет внутри себя самого, не надо мной. Ну, какие бы я восьмерки здесь не уписывал, я могу танцевать перед тобой. Но это хороший признак. Когда мы говорим уже о более тонких авханот.
0: Это направление, когда я беру внутрь группы Творца, и я должен чувствовать его как какой-то выход и вход, или вход и выход, или мы должны стремиться к тому, чтобы это было что-то одно. Допустим, это состояние пока не дает мне спать. Как группа облачается на такую фразу? Ведь это просто отношение к этому?
3: Отношение всегда к Творцу. Не дай Бог, не только лишь к группе, или там, к товарищу, или к действию, или только к этому миру. Но в первую очередь Творец, потом все остальное, как средство, которое приводит к Нему. А с чего ты начинаешь? Зачем ты все это делаешь? Что такое вера? Быть просто в вере? Тогда почему я хочу веру? Ну, так, ну скажем, ладно. Пойдем так. Почему я хочу веру? Ой, там духовная жизнь. Я поднимаюсь над своим желанием. Я начинаю порхать. Я как ангел такой. Это что называется? Получать ради... отдавать ради получения — это клипа. Это уже речь идет о клипе. То есть, если ты не ставишь Творца как цель, но ты ставишь желание получать, так получается у тебя так. Если ты не идешь с желанием получать внизу, а верой наверху, а если ты готов быть с верой наверху, над своим желанием получать, тут желание, ты готов приобрести веру, чтобы здесь у тебя было желание, да, заполненное желание. Как это писать? И все. Тогда у тебя есть просто... Ты готов на это сделать сокращение. Ты же видишь, что таким образом иначе невозможно. Ты стремишься к вере, а оттуда придешь к наполнению. Если это будет здесь, тогда это клипа. Это называется отдача. То есть ты готов отдавать ради получения. Получать. Поэтому тебе говорят, что если ты делаешь правильные действия, то должно быть такое действие, что тут вот будет творец, и тогда ты производишь сокращение на свое желание получать для того, чтобы через веру прийти к нему. Что вера, да, вот эта вот клеточка веры, вера и творец, чтобы тут было соответствие, что это тождественно этому. То есть, как ты вообще представляешь себе веру? Ты представляешь себе веру согласно тому, как ты представляешь Творца. А теперь, как ты можешь представлять Творца по вере, что если и это ты не знаешь, как это, тогда ты сюда вводишь группу. Я правильно написал? Вот и все. И тогда ты не ошибаешься, что ты действительно в правильном направлении. Ты не ошибаешься, что ты не служишь своему желанию получать из тебя. Это становится, группа становится средством, да, ты тогда меняешь свое сердце.
4: Но ведь мы говорим, что даже из зло лишма мы хотим...
3: Наше стремление тут, когда мы находимся и в этом, неважно, мы пока еще не можем выяснить, поэтому мы говорим, что мы находимся в лолишма, как бы.
4: Когда можно сказать, что вера — отношение к Творцу без всякой связи с тем, что Он дает мне получающий келим?
3: Вера — это мое отношение к Творцу без всякой связи с тем, что я получаю от Него. Или по-другому, что значит без всякой связи с тем, что я получаю? Без всякой связи с моим желанием получать.
4: Что должно быть наше намерение во время учебы? Приобрести веру, прийти к открытому управлению?
3: Возьми 17-й пункт в предисловии к ТАС и посмотри. То есть перед тем, как начать заниматься, ученик должен вооружиться, как он там, какое слово там? Укрепиться в вере в Творца.
1: Все.
3: Конечно же, только это мы и должны требовать от учебы. Ну и все тут, видите, сходится.
4: Что это за выражение по отношению к группе, по отношению к общему кли? Почему каббалисты пишут, что нужно быть в радости, в воодушевлении? Почему, если я должен держать сокращение, видеть, насколько у меня нет сил и желания получать, из этого я пойму необходимость, которая у меня есть в группе, потому что если сейчас мне скажут, не убегай от тьмы, держи эту тьму, увидь, насколько ты заключен в ней, увидь, как она управляет тобой, нежелание к Творцу. Из этого ты придешь к необходимости группе, потому что она может дать связь с Творцом, желание к Нему. Так почему мне говорят, попробуй быть в радости, ты не должен?
3: Нет, когда говорят, попробуй быть в радости, это не то, что цель быть в радости. Но если ты находишься не в радости, это называется, что ты не держишься за высшую эту идею, а ты в своих килим проверяешь, ничего у меня там нету. Творец, Бог знает, что жизнь моя поганка. Если ты проверяешь это получающее килим, тогда откуда у тебя будет радость? Если там что-то есть, да, тогда может быть там радость, если у тебя там что-то есть. Или ты в печали, да, что у тебя там ничего нет. Радость — это проверка, это результат того, что ты оторвался от получающих килим.
4: Допустим, был период, что жизнь в страданиях. Каббалисты как бы из того, что желание получать было маленькое, должны были жить жизнью страданий, лишений. Это я понимал. Почему? Потому что если человеку говорят, увидит, что у тебя нет, он видит, что у него есть, и он видит, как это управляет им, и тогда у него есть необходимость в группе, потому что он понимает, насколько желание управляет им. Здесь, если ты пытаешься все время выйти из этой тьмы. Тебе говорят, продолжай, ты как в жизни, тогда ты все время в иллюзии, что, может быть, ты достигнешь какого-то наполнения.
3: Это методика, по которой каббалист живет как бы в страданиях, это чтобы нейтрализовало желание получать и приближаться к духовному. Вот этот вот подход совсем не обязательно, что это обязывает быть в группе. Тогда человек работал в том, чтобы нейтрализовать желание получать в самом простом буквальном смысле, это просто за счет привычки отменять вкус в желании получать. То есть желание получать настолько было слабо. Я дам свой пример. Я в своей жизни я очень любил сладкое. А сейчас мне запретили сладкое. Запретили также там и белый хлеб, и всякое такое. Мы на протяжении нескольких месяцев пытался я это выполнить. И все, я потерял к этому вкус. Вчера моя жена хотела меня угостить, там какой-то, знаете, там без сахара, да? Сегодня всякие, да, обманки делают, там без сахара, там еще там что-то такое. Да, все равно сладкое. А я не чувствую больше вкуса сладости, я не чувствую вкуса в сладости. Удивился я. Но просто уже перестало быть нужным. Это сладкое, даже в духовном, это же сладость, это... Он говорит о наслаждении, о вкусе, да, о всей великолепии. И вот так, понимаешь? То есть с помощью привычки человек может прекратить желать... использовать определенные желания. С помощью привычки человек может привести себя к тому, чтобы чувствовать те вещи, которые раньше не чувствовал. Так они работали, те каббалисты. Это не группа и вообще ничего. И даже не окружающие света. Только из желания получать на работу такая...
4: Я попытаюсь иначе. Скажем, мне легче увидеть, что у меня нет связи с Творцом, или связать в этой точке вообще, что у меня нет связи с Творцом и страданий, и с пустоты, потому что когда я наполнен, это сбивает меня с толку, я ощущение, как бы, что я сделал наполнение сам. Это не показывает ощущение, как бы, почему мне сейчас необходима связь с Творцом, почему каббалисты не обязывают в работе ни человека, ну, не углубляться, скажем, в страдания, в свою пустоту, потому что из этого ты приходишь ко всем этим серьезным состояниям. Человеку легче быть в вере из тьмы. Тогда почему это не является частью работы?
3: Ты спрашиваешь о нашем времени?
4: Да.
3: Дали ему желание получать. Вокруг этого желания получать есть разные наслаждения. И желание получать со всеми вот этими наслаждениями вокруг него. Вот эта ситуация называется этим миром. Так ведь? Вот и все. Не то что... брось, оставь все эти объекты, которые есть в этом мире. А желание и вокруг наслаждения на определенном уровне, в определенной плоскости, это называется этим миром. И дают желание получать в этой ситуации, да, отсутствие, недостаток наполнения. Это помощь, да, переступить через это желание получать, справиться с ним, быть выше него, над ним. Тогда что ты спрашиваешь?
4: Я спрашиваю, почему это не является частью работы? В нашей методике не говорят тебе «не беги».
3: Да, в нашем желании получать и наслаждение вокруг него в этом мире, если бы не надо было бы их приобрести за счет больших усилий. Да, у каждого наслаждения есть определенная сумма усилий. И даже усилия... Он мог бы приобрести там или не мог бы приобрести, мы тогда не смогли бы выйти из этого мира. Ведь в конечном счете, я-то желание получать. Если мое желание получать удовлетворено, тогда что мне еще-то нужно? У меня нет никуда, никакой тяги, ни к чему.
4: Я об этом и спрашиваю, почему меня обязывают так работать.
3: Так вот мне дают желание получать наслаждение вокруг меня. И я не могу ухватить эти наслаждения, эту

0: Египта.
1: Но в том, что я наполняюсь даже на день, два, неделю, две, это стоит мне времени. Почему я чувствую себя удовлетворенным?
0: Что значит удовлетворен? Ты идешь и проверяешь себя снова, что твое желание получать не может быть удовлетворено в этом мире. Тебе кажется, что ты гоняешься за наслаждениями. Это твое скрытие. Ты не гоняешься за наслаждениями. И тебя просто гонят за наслаждениями для того, чтобы ты проверил, чтобы ты увидел, что ты не сможешь их достичь. Что легче, да, после того, как ты отчаешься, когда у тебя будет решение, все, я должен подняться над всем этим. Ничего тут этого не стоит. Это помощь. А как по-другому тебе помочь, если дают тебе тягу к духовному?

0: חג שמח. בני ברוך, משפחה יקרה, קודם כל חג שמח לכולם.
1: דרגיי семья, прежде всего, мы хотим пожелать радостного праздника всем нашим товарищам в зале и во всем мире. Огромная честь выпала нам быть на трапезе и войти в конец недели объединения такого мощного, глубокого, когда мы начали сегодня, и нам предстоит еще ночной урок, ночь невесты, возможность глубоко войти в этот праздник и быть в этом празднике, дарование Торы, и быть во всем этом действии вместе со всеми нашими товарищами, подругами, семьями, сообществом. И мы начинаем эту атаку. Да, друзья, дорогие друзья, мировой клей. Мы чувствуем, что мы входим действительно по-настоящему в праздник, который весь свет, весь молитва. Молитва за товарищей, молитва за наше общее кли, которое может вот так вот действительно вместе впитать в себя, вобрать в себя этот свет Творца и просить, просить, просить о товарищах все время, просить за товарищей. Весь этот праздник проси только за товарищей. Сейчас прочитаем отрывок, который поможет нам открыть наш праздник с радостью и величием. С 52-го письма Рабаша: «Тора облачается в душу человека, поэтому этот праздник называется Шавот и называется дарованием Торы». То есть Тора облачается тогда в сердце каждого из общности Исраэля. Еще раз прочитаем. Тора облачается в душу человека, поэтому этот праздник называется Шавуот, называется дарованием Торы. То есть Тора облачается тогда в сердце каждого из собрания Исраэля. Это был отрывок из 52-го письма Рабаша Эль-Хаим Небарух.

0: חברים אהובים, הולך להיות עכשיו דובר מאוד מיוחד.
1: Дорогие друзья, сейчас мы дадим слово товарищу очень особенному из десятки Петахтиква 13. Мы сидим рядом с ними на уроке, и всегда, когда мы вместе, я вижу его на уроке много лет, он уже в Небарухе, когда я думаю о нем. И каждый, кто думает о нем, он чувствует. И первое, что он может сказать, что это человек с огромным внутренним, с внутренней силой, с огромным сердцем. Да, всегда, когда я выхожу из здания, часто я встречаю, он делает много дежурств на входе в здание, и мы чувствуем его внутреннюю силу и преданность. Рани, пожалуйста. Да, спасибо, товарищи. Мы находимся в очень особое время.
2: Хаг Матан Тура.
1: Хаг — праздник дарования Торы. И вся суть этого праздника находится в этом месте. Это то время, когда Творец объединяет свой народ.
2: Рабаш колазман омер лану, арав колазман маскир лану.
1: Рабаш все время говорит нам, и Рав все время напоминает нам, что все, что мы получаем, это благодаря хисарону и усилиям, и нашему стремлению. Посмотрите, что происходит в этом особом кли. Весь наш мир. Посмотрите, товарищи, в мировом кли, все эти точки в сердце, через которые светит нам Творец. Все это выражение Творца, через них проявляется Творец, который хочет пробудить нас через каждого товарища. Что можно еще добавить от себя? Давайте подумаем, что мы можем еще добавить от себя. И главное — это молитва. Главное в молитве — это молитва в мысли, потому что в мысли можно, может быть легко получена молитва. Главная молитва — она в мысли, потому что в мысли легко может быть принята наша молитва. Это было из книги Ноам Элимелех, сборник «Розы». Да, друзья, сейчас тогда послушаем, сейчас вместе посмотрим клип Рава, который объясняет нам, как нам заботиться о том, чтобы Творец был свидетелем нашим. А после того, как мы посмотрим клип, мы проведем семинар.
3: Рав, есть ли у нас шаэла казот, ше...
1: Рав, у нас есть такой вопрос. Как нам прийти между нами прямо сейчас и здесь, и сейчас, чтобы мы сказали, сделаем и услышим из внутреннего такого стремления, заботы? Рав, я думаю, что это связано с выяснением, как нам держать нашу связь. когда каждый заботится о своем товарище, не о себе. И мы говорили об этом уже, если я не ошибаюсь, на прошлой трапезе здесь, что если я буду заботиться о том, чтобы мой товарищ не оставлял путь, и насколько это возможно, был каждую минуту, каждое мгновение соединен с другими. И так каждый, и тогда действительно мы придем к взаимному поручительству, которое нам нужно. Никто не может решать за себя и заботиться о себе практически так, чтобы он не отключался от мыслей, от желания, от намерений, чтобы он себе представлял, что как будто он такой вот, и это состояние будет оставаться в нем, как будто он так вот его писал себе, представил себе в своем воображении и так остался. Но если мы заботимся о товарищах, чтобы с ней, у них это было, чтобы с ними это случилось, тогда мы привлекаем Творца, чтобы он был свидетелем, и чтобы он хранил, и сохранял, и помогал, и создавал эту картину в сердце каждого товарища. И тогда мы все вместе, тогда вместе сможем обратиться к Творцу, чтобы он помог нам позаботиться о товарищах. Тогда мы здесь строим систему связи, сеть связи между нами, которая с уверенностью, можно сказать, будет работать, потому что мы присоединяем к нам Творца, и все товарищи не заботятся о себе, а только о товарище своего. И поэтому и Творец тоже присоединяется к этому. Тогда это происходит. Мы говорили об этом, как мне кажется, на нашей прошлой совместной трапезе здесь.
2: נחשוב כך, נסדר את עצמנו כך, ואז זה קורה.
1: Давайте думать так, так себя настроить, и тогда это происходит. Это пример хорошей, правильной мысли, которым, когда мы всегда должны так думать, что я забочусь о своем товарище, прошу за него, и тогда Творец помогает. Прошу Творца, чтобы он закончил за меня. И так мы добьемся успеха. Я никак не надеюсь на себя, что я смогу сам достичь чего-то. И товарищами тоже, но кто мы вообще такие? Творец, он должен дать нам это, он должен сохранить наш союз. И тогда мы силой Творца, мы его благословляем и благодарим за то, что он сохраняет наше будущее состояние поручительства. Эхаим.
0: Хаверим, шаману мирав ахшав баклип.
1: Друзья, мы сейчас услышали у Рава в клипе, что никто не заботится о себе, а только о товарищей. Поэтому, если так происходит, то Творец присоединяется к нам, это происходит таким образом. А сейчас давайте проведем в кругу наш семинар. Мы хотим выяснить вопрос, как нам прийти между нами прямо здесь и сейчас к решению, что мы сделаем и услышим. Фокус-группа Флорида.
4: Well, definitely we have to come together more. We have to be more united, and we have to, as Rav said, we have to just invest as much of our time and efforts into the ten coming together as one man with one heart and all of the world kli. Jordana? Terry? be muted.
5: I'll go. They're both at work. I think it's we need to have this scrutiny of just how important it is for me to ask for the friend's deficiencies. You know, how can I make these raise these prayers for the friends when my ego is constantly blocking me? Aaron?
6: Thank you, friends. Thank you, Joe. Да, для нас очень важный день сегодня. Дарование Тора – это первый свет, который пришел в наше исправление, и мы можем сделать и услышать уже после выяснения 49 различий, которые мы проходим. И на 33-й день мы получили гарантии, что мы исправим все это, и услышим, и сделаем. И для нас это очень важно. Сначала мы делаем, потом слушаем. Для нас очень важно, прежде всего, что этот день принес нам правильный путь, начало нашего правильного пути, чтобы удостоиться получения Торы. Для нас очень важно, что сейчас, когда все десятки мирового колибных ворух соединены как один человек с одним сердцем, получается, что он один и мы как один. И для нас это очень важно, чтобы продолжить уже в правильном направлении, уже с правильными намерениями к дальнейшему исправлению всех наших 613 желаний получать, на желание ради отдавать. Лахаем дай бару.
4: Карл?
7: Yeah, exactly. All we have is one another, and you know the ego's on a constant rise. So we really, I like what Joe said, that we have to really pray for the friend's deficiency, and hold each other through this process, and constantly give each other the importance of why we're really here, what's our purpose, and we can all give so much fuel to one another if we just focus on how we can bring this environment to a greater place between us. Carl?
8: Yeah, L'chaim. It's this idea of us focusing on the strength of the 10, the power of the 10, because if we focus on the 10, we're focusing on the Creator. And that's where all the power is. That's where we get love of friends and love of the Creator. L'chaim. Who's next?
4: First, what an honor it is that they chose us to be the focus group for this meal, this ever important meal. I'd say Baruch Hashem for that, and to the 10 for always thinking about each other and always trying to push each other to that next step, and to all our friends, always thinking about all the friends in the world, Klee, and in around the world. Who's next? Joe?
5: L'chaim. Yeah, to reach between us a decision of we shall do and we shall hear. We have to remind each other of the importance of the faith above reason by being an example, by raising these common prayers and doing the actions, you know, we will hear. Aaron?
6: Yeah, thanks for that. Сегодня настолько радостный день, что невозможно удержать свои волнения. Нет даже слов, которые мы хотели бы выразить, но Рав говорит, мы найдем нужные слова в нашем пути. Пути исправления, пути объединения, пути любви и отдачи. Для нас очень важно, что сегодня Бней Барух, наши старшие братья и все мы настолько объединены, что невозможно просто разлучить нас. И мы благословляем всех. Творцу говорим спасибо.
0: Бне Барух. Бне Барух. Нахну ахшав олхим лишмо.
1: Бне Барух, мы сейчас хотим послушать группу очень особенную. Прежде всего, это самая самая старожилая в мировом кли. Первая группа в мировом кли, это, конечно же, которая была создана в мировом кли, это группа Москвы, товарищи с горящими сердцами, с огромными силами. У нас есть очень особенный товарищ из Москвы, и мы хотим послушать Васю. Василий, очень особенный, очень давно занимается, он очень включен в группу и занимается распространением, он самый высокий физически, и, конечно же, самый маленький в том, чтобы принять себя и обслуживать товарищей. Пожалуйста, Василий, вам слово.
9: Очень рад поздравлять вас с праздником. Конечно, дарование Торы — это особенный праздник, где Творец дает этот подарок. И наверняка мы уже давно учим, что вся Тора, все раскрытие Творца внутри десятки. Поэтому мы сейчас, с одной стороны, уже стоим перед горой Синай, перед вот этим раскрытием, которое уже сегодня там случится сейчас. Как говорится, кто будет ждать до завтра, поумнеет через годы. С другой стороны, мы сейчас готовимся к большому конгрессу в десятках, где постоянно раскрывается то любовь, то ненависть. Еще там месяц назад я думал, что конгресса никакого не будет в нашей десятке. Мы никак не могли договориться, как мы будем вообще жить, в каком чате, и вообще будем ли вместе где-то. Но потом, благодаря силе и московской группы, и силе наших кураторов, большая благодарность, все-таки пришли к какому-то взаимопониманию, единству. И сейчас уже там этап за этапом, слой за слоем раскрываем какие-то уровни единства. Конечно, понятно, что материальные вот эти приготовления, они как бы очень внешние, там все понятно, куда едем. Мы поедем к Мише, кстати, Голубя, потому что он иначе никуда не может по здоровью доехать. Но вот важнее именно внутренняя подготовка, которой мы постоянно каждый день думаем об этом конгрессе, постоянно ждем, когда же у нас будет единство в десятке. Желаю нам хорошего праздника, дарования Торы и великолепного конгресса. Лихай бне барух.

0: אנחנו עכשיו רוצים להציג
1: Мы хотим сейчас представить десятку, очень особенную десятку. Я чувствую, что эта десятка очень сплоченная, очень целеустремленная. Она также фокус-группа, часто мы их слышим, этих товарищей, трансляции. И они великие товарищи, каждый из них. Питахтиква 7 приглашается на сцену.
2: На самом деле этот хайм мы не планировали, и буквально за минуту до трапезы
1: сказать хайм, и меня попросил он, и я был в такой пустоте, не знал, что говорить, у меня не было слов, не было мыслей. Я сказал, что мне нечего сказать, я не знаю. Когда началась трапеза, постепенно я начал обращать внимание и слушать товарищей вокруг меня. И когда мы слышали Рава и проводили семинар, я вдруг получил такое огромное воодушевление, просто жизненную силу от своего окружения. И я сказал, что мы должны действительно выйти, сказать лехаим, и вернуть это группе, эту силу, которую мы получаем от группы. У нас сейчас будет несколько дней вместе на этом празднике Шавуот. Давайте обращать внимание друг на друга, давайте впечатляться друг другом. И просто пить все, что есть в этом, в нашей группе, и приходить все время к важности каждый раз заново и связи с Творцом Лехаим.
3: Да,
1: у нас есть праздник Шавуот, еще немного у нас будет конгресс десяток. Это просто очень мощная такая. Такой период времени. Мне очень понравилось то, что сказал Рав на этой неделе, то, что мы услышали. Представь себе состояние самое лучшее, в котором ты хотел бы быть, и передай это группе, чтобы вся группа была в этом. Представь себе самое лучшее состояние, в котором бы ты хотел быть, и передай это, попроси об этом, чтобы это было так, в этом состоянии находилась группа, чтобы ты хотел этого. Так давайте же каждое мгновение заново. Вы знаете, что нужно все время обновлять, буквально каждую секунду, нашу молитву, чтобы каждый товарищ был постоянно величие цели, насколько больше можно. И так войти в праздник Шавуот и на наш конгресс. Лехаим, друзья.
0: עכשיו אנחנו נשמע את המורה הגדול שלנו.
1: Друзья, сейчас мы послушаем нашего великого учителя, когда мы чувствуем, насколько постоянно у нас есть все больше и больше благодарность ему, и какую ответственность у нас есть. Послушаем Рава, как он ответственно полагается на нас, что мы можем прийти к точке объединения и там почувствовать Творца. Давайте послушаем Рава. Вся наша подготовка называется «Ночь». Она готовит нас к дню, то есть полностью к свету, когда Творец раскрывается для всех нас.
2: К этому мы стремимся, и мы очень надеемся, что у нас будет день, который полностью свет, что это будет для всего мира состояние света, которое все время входит, все время заново входит в эти состояния тьмы. И я очень надеюсь, что мы вместе с вами продвигаемся к состоянию, которое является все состояние днем и светом, светом в нашем объединении, и чтобы мы почувствовали наше общее сердце, что мы хоть в чем-то смогли соединить наши сердца. И в этих точках связи между нами, объединения между нами, мы почувствуем присутствие Творца, и это будет начало избавления. Мы очень близки к этому, мы очень близки к этому, говорим об этом. Нужно только просто осуществить то, что мы говорили сегодня. Начиная с сегодняшнего дня, завтра, чтобы мы встали и реализовали это, чтобы каждый молился за товарища, просил за товарища, чтобы заботиться только о том, чтобы товарищ продвигался к исправлению, к объединению. Потому что за себя запрещено молиться. Потому что это просто этим он разрушает себя. Так давайте будем надеяться, что мы сможем так себя вести и прийти к этому желаемому состоянию. Я уверен, что это находится перед нами, и я надеюсь на вас, я полагаюсь на вас уже. Успеха, Лехаим.

0: לחיים בני ברוך בישת
1: בני ברוך
0: שחנו שם בלב אחד
1: в то время когда получили Тору когда стояли там с одним сердцем в любви и братстве, как объяснил Раши, благодаря этому они удостоились получения Торы и раскрытия его шхины над ними лицом к лицу. Еще раз прочитаем из Маор ве-Шемеш. Во время дарования Торы, когда они расположились там, станом в одном сердце в любви и братстве, как объяснил Раши, благодаря этому они удостоились получения Торы и раскрытия его шхины над ними лицом к лицу. Давайте вместе войдем в этот прекрасный праздник. Лехай бне барух. Дорогие друзья, наша следующая встреча — подготовка к уроку Лаля де Кала. 10:15 в зале Силдот, трапеза.

Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника Шавуот мы посмотрим урок от 19 июня 2003 года, который основан на письме 52 на странице 1512.

0: и означает «шиби у», что во мне Он. Он имел в виду, что Творец облачается в сердце человека. И это время, когда можно объяснить, что Тора облачается в душу человека. Поэтому называется «швот» и называется «дарование Торы». То есть, что Тора облачается тогда в сердце каждого из всего Израиля в целом. А во время счета Омера от Песаха до Шивота это время очищения Килим. И это свойство очищения в сердце и разуме. А когда Килим завершается, тогда мы удостаиваемся свойства Торы. И поэтому перед Песахом была подготовка по очищению Килим на свойство веры, которое называется свойство заповеди. А благодаря выходу из Египта мы удостоились веры, как сказано: «Я Творец Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской». А после Песаха начинается работа по очищению в виде подготовки к получению Торы.
1: А когда Тора облачается в душу человека, тогда Шавуот называется временем дарования нашей Торы. И мы нуждаемся в милости свыше, чтобы нам дали силы выйти из Египта и удостоиться состояния веры. Потому что мы проходим много состояний, пока удостаиваемся состояния веры. Иногда бывает так, что у человека нет никакой потребности в вере путем очищения, так как он думает в душе своей, что ему больше стоит идти обычными путями, как ему кажется. Потому что все приверженцы и люди действия идут путем заповедей обученных людей, то есть привычным путем. И дай Бог, чтобы на этом пути у него было желание полностью соблюдать Тору и заповеди. Потому что он видит, что и в этом он пребывает в состоянии падения. А иногда у него нет времени думать о том, что занимается Торой и заповедями без всяких расчетов, что Торой и заповеди, которые он выполняет, ему не стоит входить в ней в расчеты, потому что расчет, который совершает человек, это только чтобы заработать что-то. И тогда он находится в состоянии, что ему стоит делать расчет на свои материальные потребности, так как главная его жизнь именно в материальном.
0: Но необходимо помнить правило, которое высказал мой отец и учитель, что главное наказание касается того времени, когда человек занимается Торой и заповедями, и за то время, когда он пребывает в состоянии, когда вся его жизненная сила только в материальном. Тогда суд его, тогда его судят, как судят животных, только когда он занимается Торой и заповедями, неосторожен, чтобы быть в состоянии чистоты. Это называется, что он находится в работе идолопоклонника. Поэтому, когда человек согласен в своем разуме делать хоть что-то в Торе и заповедях, тогда стоит работать ради небес. Ведь главная работа начинается в свойстве разума, моха, тогда как в свойстве либо, сердца, это работа совершенно иная. Ведь тогда работа его называется выйти из состояния животного и стать в свойстве человека, о чем сказано: «Вы называетесь человеком». И тогда начинается работа человека в свойстве моха, разума. То есть он начинает взвешивать на весах свойства веры и свойства знания, какое из них ему более выгодно, и начинает негодовать, почему Творец не удостаивает его свойством знания. И отсюда можно объяснить слова Гмары. «Сказал Раби Иуда, сказал Шмуэль от имени Раби Мейера, когда я учился у Раби Акивы, то добавлял

0: чернила конкантум, черный материал. А когда пришел к рабби Ишмаэлю, он сказал мне: «Сын мой, будь осторожен в работе своей, ведь работа твоя — это работа небес. Если ты убираешь одну букву или прибавляешь одну букву, ты можешь разрушить весь мир целиком».
1: И сказал ему: «Одно есть у меня, и это канкантум, которое я добавляю в чернила». Сказал мне: «Разве можно добавлять канкантум в чернила? Разве не сказала Тора и напишет, и сотрет, чтобы мог стереть написанное?» Какая связь между вопросом одного и ответом второго? Так он сказал ему: «Может быть, нет нужды говорить о пропусках или добавках, так как знаю, но даже опасаюсь того, что прилетит муха и сядет на корону буквы «далит», стерев ее и превратив в рейш». И надо объяснить: писарь, когда человек занимается работой Творца, называется суфер, пишущий, как сказано: «Запиши на своем сердце». Недостает или добавил, либо недостает ему правой, либо добавляет левой, то есть дважды кан, как сказали мудрецы, можно очистить ползающего гада, кан, 150 вкусами. Поэтому есть дважды кан: нечистый кан, чистый. Дио чернила называется чернотой, потому что усилие называется тьмой. Надо понять, что если рабби Ишмаэль сказал ему остерегаться недостатка и излишка, каково объяснение, что рабби Мейер сказал ему, что он добавляет канкантум в чернила? И надо объяснить, что в то время, когда рабби Мейер сказал ему, что он писарь, то есть занимается работой по очищению, то сказал ему остерегаться недостающего и излишнего.
0: То есть у него не было недостатка в вере и избытка в знании. На это он ответил ему, что он добавляет канкантум, черное вещество, в чернила. То есть во время приложения усилий, что называется чернота, он добавляет туда, то есть со стороны чистого кен и со стороны нечистого кен. То есть у него всегда есть место для веры, когда у него кантум в одинаковой мере. И он спросил: разве нужно добавлять кантум в чернила? Поскольку из темного места туда дают чистое кен, то есть 150. Разве не должно быть написано так, чтобы можно было стереть? То есть во время усилий, что является временем получения веры, то есть это именно когда можно стереть написанное, и все-таки он не стер, ведь в этом состоянии, когда он принимает решение и принимает на себя веру, это называется оконченное письмо, что является кли, достойным для пребывания Света Творца. И об этом спрашивает Гмара, что он сказал ему, что тот ответил. И объясняет Раши, он предостерег его от избыточных и недостающих букв. И что он ответил ему? Канкантум есть у него. Раши объяснил по поводу канкантума, что это называется письмо, которое нельзя стереть, поскольку запись его уже существует.
1: И объясняет Гмара, что он ответил ему, чтобы остерегался как недостаточного, так и излишнего. И даже того, что прилетит муха и сядет на коронку буквы «далит», стерев ее и превратив в рейш. Потому что муха, то есть чуждая мысль, стирает «далит», превращая в рейш. То есть во время заповеди, когда его закон требует остерегаться как недостающего, так и излишнего. То есть, чтобы не желать того, чтобы вера была ниже знания. И называется, что не хватает важности веры, а излишнее, что придает большую важность разуму. И во время письма чернилами Торы, тогда называется, что осторожен с коронкой буквы Далет, что означает совершающий благодеяние, и если есть у него муха, то есть мысль нечистая, то не хочет быть совершающим благодеяние, и тогда называется бедный, у которого нет ничего. И благодаря этому всегда добавляет канкантум, что он всегда осторожен, чтобы вес был равным, тогда он уверен, что выстоит в своем состоянии.
0: И когда он видит, что он всегда находится на распутье, тогда автоматически получается, что он под властью охраны. И благодаря этому он придет к абсолютному совершенству. Творец удостоит нас прийти к совершенству цели и выйти к свету Торы путем очищения. Барух шалом, альви ашлак.
1: Мы вместе прочитали письмо, которое написал Рабаш. По-настоящему чувствуется сильное желание, которое хочет передать каббалист, а в основном в том, что он описывает необходимость проверки и внутреннего выяснения в то время, когда мы находимся, будь то в работе между нами, будь то в усилиях сблизиться. И если у него немного более сложные места, надеемся раскрыть их во время урока с помощью Рава.
0: Да, мы находимся в работе подготовки для получения Торы. И в этом письме Рабаш объясняет, что такое процесс очищения, как мы должны подготовить себя, свое желание, чтобы принять на себя законы Торы.
1: И важно укрепиться в объединении между товарищами, потому что то, что мы изучаем, это не разумом. Мы хотим прийти к вере. Выше знания.
0: Говорят о том, когда мысли приходят и атакуют человека, как он должен относиться.
1: Мы перейдем к уроку на 29 июня 2003 года, пожалуйста.
0: Что говорит нам Ребе? Что наша работа разделяется на несколько частей, несколько этапов. Первый этап — это что мы должны обрести веру, а второй этап — что мы должны обрести знания. Мы знаем также это из процесса разбиения келим. У нас есть сверху вниз от нисхождения два основных действия по созданию наших келим. Это разбиение келим получения, четыре первых мелаха, дагад, и разбиение отдающих келим. Это четыре вторых мелаха, мелахейтаним. Это называется первый храм, у которого было, как рассказывается, Мохин де Хая, и второй храм, в котором были Мохин де Нешама, разбиение храмов, что называется. Первый парцов, который вышел из Рош Абвеима, и второй парцов, который вышел из Рош Ишсута, в мире Никудим. Против этого у нас есть два этапа в исправлении келим. Когда исправляют сначала отдающие келим, обретают клеверы, что называется. Весь этот процесс называется до завершения выхода из Египта. А когда обретают отдающие келим, свойства бины, тогда там есть подготовка, еще 40 дней внутри бины, и приходят приходит к Шивуоту, к получению Торы. И тогда получение Торы — это уже получение Хохмы. И отсюда у нас есть все законы, о которых мы говорим, все высказывания, которые мы в том или ином виде описываем, эти состояния, когда они человек с одним сердцем, то есть отдающие келим готовы, и сомнения, и рурим против хохмы, знания, это гора, гар, получение Торы. И также до этого в Египте, при выходе из Египта, все работает над нет никого, кроме него. Это понятие веры. То есть два основных действия в этом процессе обретения кли. Отдача ради отдачи, до дарования Торы и обретение келим, уже исправление в получении ради отдачи. Это уже от дарования Торы и далее. И это то, что Рабаш говорит. И в соответствии с этим, потом он тогда рассказывает нам, в чем преимущество и недостатки этого. Еще всегда нужно быть в равновесии, в мере работать в килим веры в соответствии с килим знания, чтобы и не было. Хотя два этих высказания отрицают друг друга, но нужно уравновешивать их таким образом, чтобы, конечно, всегда остерегаться, чтобы знания не было больше веры. Иначе это будет получение ради получения, падение в клипот. А всегда нужно заботиться о том, чтобы вера была выше знания, больше, чем знание. С одной стороны, с другой стороны, если не работают, насколько возможно, насколько вера позволяет, не работают со знанием, то это тоже называется недостаток отдачи. То есть нужно, чтобы две эти линии были уравновешены. Это то, что он объясняет нам здесь, да. Что такое в нашем состоянии веры и знания? И в нашем состоянии до входа в духовные действия по-настоящему есть против этого проекция этого внутри нашего состояния веры и знания. Вера у нас называется вера в мудрецов, вера в Рава, а знание — это все те наши внутренние факты, которые наши получающие келим требуют, чтобы мы их заполнили и жили бы согласно тому, как наше тело согласно жить и работать, и ощущать себя в уверенности, и которая полагается на основы. В более практическом виде можно сказать так, что любая мысль, которая противостоит духовному продвижению, потому что Творец управляет как единственный во всем мироздании. Во всем мироздании это главным образом во мне он управляет, каждый должен сказать. То есть все, что отрицает, это во мне. Все эти помехи являются для меня, по сути дела, местом для работы. Против них я должен работать. Это в особенности работа у нас в нашем состоянии, пока мы не переходим махсом, когда находимся в двойном скрытии, в одинарном скрытии, работа против скрытия. Что скрыто? Скрыто управление Творца, власть Творца над творениями. И это мы должны восполнить с помощью веры. Что такое с помощью веры? Принимать это как факт. Вера — это все еще не свет, не раскрытие божественности, которое мы получаем свыше, а это просто мы должны принять, восполнить эту тьму нашим усилием. Что хотя я не вижу это в своих келим и не чувствую этого, но я принимаю на себя это как факт, и согласно этому параметру я живу, этому данному. Почему это не называется простая вера? То, что весь мир как бы говорит, а у нас это что-то обратное даже всему миру. Это из-за того, что у нас это приходит всякий раз вместе с помехами против нашего знания. И весь мир не поддерживает это. Мы должны прийти в конечном итоге к такому состоянию, когда мы просим у Творца, чтобы он дал мне силы, чтобы раскрылся таким образом, не то, что я получу знание, а я нуждаюсь в знании, что я получу веру, какую-то силу свыше, которая поможет мне справиться с темнотой. Не то, что я хочу стереть темноту. Тьма будет светить как свет. Я согласен как раз быть в темноте из-за того, что я понимаю, что если не будет тьмы, а будет свет, я буду служить Творцу из-за того, что он властвует, из-за того, что он велик, из-за того, что у меня есть от него выигрыш. И этим я только сделаю больше своей килим, я буду как клепот. А я прошу Творца, чтобы я оставался в темноте от моих получающих килим. Это называется оставаться в темноте. Только чтобы он дал мне способность работать с ним, относиться к нему, быть с ним соединенным, как будто я вижу его. Тогда мои получающие килим находятся в ограде. Они не выскакивают, потому что нет к какому-то наслаждению или какому-то знанию возможности выскочить и захотеть получать его, захотеть наполниться. Мои получающие килим спокойны, и я могу работать с килим, который я получаю свыше, отдающими килим, килим бины. Что такое килим бины? Что это вообще? Это такое ощущение присутствия Творца, которое не дает факт получающим килим, чтобы они наслаждались этим и уже были бы уверены и получали бы наполнение внутрь себя. А это сила выше знания и обретения внутри получающих килим, которые я могу быть над моими получающими килим, опираться на них, не быть зависимым от них. В языке Каббалы это значит, что я обретаю свойства девяти первых. Я нахожусь выше Малхут, который является десятой сферой. На нее я делаю сокращение, не наполняю ее. А я работаю в девяти первых. И мое наполнение — это экран и отраженный свет. В таком виде я прошу у Творца, чтобы он помог мне работать. А потом, когда приходит раскрытие, раскрытие не стирает мне веру, которую я получил до этого. А наоборот, раскрытие приходит, чтобы добавить мне к вере исчезновение, эдер, украшение.
1: Украшение.
2: Эдер ли
0: имуна. Эдер, украшение к вере. То есть я даже при возможностях знания и власти и всего обретения, которое может быть в получающих хилим, я пользуюсь святами хохма, которые приходят, чтобы увеличить еще больше мои хилим веры и над, выше, то есть моего желания получать, которое даже наполняет светом хохмы. Даже когда я наполняю его светом хохмы, я нахожусь над ним.
2: То есть,
0: если обретение кли веры, отдача ради отдачи, называется, что мое желание получать не получает наполнение, я нахожусь над ним с килим веры. Потом наступает период, когда я работаю уже с получением ради отдачи, то есть я даже наполняю желание получать, и тем не менее нахожусь над ним с моими килим веры. Это называется получать ради отдачи. Слова не могут передать, конечно же, содержание, но то, что здесь... Я, как правило, всегда говорил, что вера называется ощущение Творца. И действительно, я вижу, что иногда от реакции... То, что я не был в этом достаточно точен. Что ощущение Творца, конечно, это называется вера, но какое ощущение Творца? Не ощущение Творца для наполнения получающих килим, а ощущение Творца, которое дает человеку силу быть выше получающих килим. Ну, то есть, как мы говорим, что в высшем свете есть два проявления. Его проявление как свет Хасадим и как свет Хохма. Так, конечно, вера приходит к нам как результат раскрытия Творца, но его раскрытие, то, что называется «я, а не посланец», как было в Египте, получение веры при выходе из Египта.
2: И
0: вся наша работа направлено на это. И не надо забывать, что выход происходит через казни, 10 казней фараона, 250 казней египтян, а до этого народ Израиля тоже находится в 7 годах страдания и голода. То есть все свойства в человеке, египтяне в человеке, и фараон в человеке, и Моше Аарон в человеке, и народ Израиля внутри человека. Все эти свойства, все целиком находятся в страдании и казнях. Этот процесс до выхода из Египта, процесс... Невозможно сказать, что в нем есть что-то приятное и хорошее. Согласно рассказу о Египте, целиком так выглядит.
2: И
0: только от обретения кли веры, от выхода из Египта и далее, уже можно говорить
2: о
0: какой-то разбалансированной работе внутри человека, который уже работает над дающими келим, которые он обрел. Но, как бы то ни было, на всем пути, от начала точки в сердце, в период двойного скрытия и одинарного скрытия, а потом, когда проходит махсом, в вознаграждении наказания и в любви, на всем этом пути человек не работает со своим желанием получать, а всегда наступает на него и работает над ним. Даже когда получает ради отдачи, он получает, чтобы показать, что он дающий, работает над своим желанием получать, даже когда желание получать наполнено наслаждениями. Это работа просто обратная нашей сегодняшней работе, когда мы хотим естественным образом наполнить себя. Да.
1: Что значит, что он пишет здесь?
0: Ну ладно, я не хочу, тебе важно пофилософствовать, да.
1: Что является точным отношением к казням? Что неправильно, что правильно в этом отношении?
2: Вот, Кен.
0: Еще одно.
1: То есть мы всегда говорим, что стремимся к раскрытию Творца. Здесь я стремлюсь к раскрытию Творца, чтобы я мог и это раскрытие как бы отдавать ему обратно.
0: Если мы будем кричать «раскройся, раскройся», мы ничего не получим. Потому что мы тогда просим как клепот. Мы хотим получить от него наслаждение. Творец дал нам наслаждение этого мира, чтобы над ними мы бы просили над этими наслаждениями, мы хотим его раскрытия как силы веры. Весь этот мир, то есть этот уровень, со своим желанием получать, дан мне для того, чтобы я захотел не наполнить мой получающий келим, а обрести келим веры против этого мира. Если я прихожу к этому, это называется максимальная лолишма, которому я могу прийти. Из этого лолишма приходит к лишма. А что значит приходит к лишма? То есть из этого лолишма я стремлюсь действительно, тем не менее, как-то прийти к лишма. Тогда получается,
2: что я не микабель. Это
0: что я получаю эту способность быть над моими получающими келим, мои получающие келим по величине всех наслаждений этого мира. И тогда начинают увеличивать у меня получающие келим тоже, чтобы над ними я строил большую веру. Отдача ради отдачи называется, что я вхожу в ибур и в катнут уже в духовном. А потом мне добавляют такие получающие келим, над которыми я тоже строю мою отдачу, но это уже получение ради отдачи. То есть даже, что у меня есть наполнение в получающих келим, я могу стоять и быть над этими наполнениями. Это называется, что я уже просто уподобляю себя Творцу, то есть нахожусь над получающими келим. То есть я тоже обрел силу веры, чтобы быть над получающими келим. Может быть, я нарисую это в каком-то виде. Ну, то, что я могу выразить, это тоже уже просто... Мы получаем как бы какую-то величину желания получать. Желание получать. Желание получать это со всем желанием этого мира. Мы получаем все это желание. А теперь наша работа. В чем стоит наша работа? Что я хочу обрести веру.
2: лимала
0: выше
2: ми идея. Зота идея.
0: Знание. Это знание называется.
2: Идея.
0: Я хочу обрести мою веру, чтобы она была выше знания, чтобы я работал над моим желанием получать. Давайте сделаем это так. Знание. Что это значит? Чтобы я не зависел от него. Если я обретаю эту веру, прошу, чтобы она была. Допустим, я работал. Здесь я работаю тысячу лет. Тысячи лет. Потом здесь точка в сердце.
2: И
0: я здесь нахожусь в скрытии.
2: Астара.
0: Скрытие. Одинарное и двойное. Два вида скрытия. Один и два. Я дошел до состояния, когда я действительно хочу получить кли веры. Это называется... Просто я дошел до состояния, что не дает мне спать, разные это называется максимальное лолишма. Так? И тогда я начинаю получать эту веру на практике, она становится
2: каббалат,
0: то есть получение веры.
2: То есть
0: я обретаю здесь келим бины. Свойства бины.
2: Лашпия аль минат лашпия.
0: Отдача ради отдачи.
2: Не
0: знаю, как это нарисовать.
2: Когда
0: я обрел, допустим, свойства бины, нахожусь на высоте бины, потом я начинают... Ну, и когда я обретаю бину, свойства бины, они тоже у меня растут над желанием получать. Над желанием получать, когда они растут, они растут в ивьюте шорыш алев. Ну, допустим, шорыш алев без бет. Это называется катнут. А потом, когда я работаю дальше... Здесь тоже у меня есть получение веры, но я работаю уже над желаниями Гимл и Далет, что даже когда я получаю внутри этих желаний Гимл и Далет, я остаюсь в высшем знании. То есть я пользуюсь, не знаю, как сказать, есть у меня так, желание этого мира, желание этого мира, и над ним я хочу построить веру. То есть я как бы ставлю сокращение на этот мир. И важнее для меня прилепиться к Творцу. Если я делаю это, все для меня важнее в вере, я перехожу махсом, называется больна любовью я. Ну, то есть все мои желания, они выше. Потом я начинаю на эти желания этого мира и на желания, которые я получаю в раскрытии Творца в Шорош и в Алев, строить кли веры. И это состояние называется катнут. Здесь я нахожусь до Махсома. Это уже катнут. А потом, когда я строю мою кли веры, в том, что я начинаю наполнять келим этого мира. Есть алиф у меня и шорош, и еще гимл и далет. И над ними строить свою веру, это уже называется гадлут. Получение ради отдачи. Что я хочу сказать здесь, во всех моих попытках как-то выразить это, что если я не получаю ничего, здесь не получаю ничего, обретаю дающий килим, обретаю уже получающий килим ради отдачи. Я каждый раз работаю над какими-то наслаждениями, чтобы обрести кли веры. То есть то я работаю в килим, который совершенно я не наполняю их. Я совершенно не наполняю их, и над ними я стремлюсь, чтобы у меня было кли веры, а другой раз я их уже даже наполняю со всеми килим, со всеми наполнениями, которые есть в них. Я ими пользуюсь только как основой, тоже, чтобы построить над ними клим веры. То есть недостаточно мне сказать просто, что этот мир ничего не стоит. Когда я получаю все наслаждения этого мира, и все-таки над ними я строю веру. Слова, ну что мне делать? То есть всегда человек стремится быть выше своих килим, своих желаний. Где взять для этого желание? Как все-таки подняться над этим? Это только наша работа, это группа, и это просьба, чтобы свыше пришла эта сила и дала нам эту работу. Все время подниматься над получающим килим. Работа. От выхода из Египта, потом пустыня, потом...
3: Принцип, как лагит принцип в иврите?
0: Принцип, как сказать на иврите, принцип.
1: А икарон.
0: Принцип, то тот же принцип. Работать над желанием получать, или желание получать, которое только пусто над ним работать, то есть не обращая внимания на его наполнение, стремиться выше того, что оно просит, несмотря на это, к слиянию. Или даже наполняют его, я специально наполняю его, чтобы оно показало мне все вкусы, красоту и наполнение, которое есть, и вся жизнь, которая в этом есть. И над этим все-таки я работаю. Это уже работать с получающими килим ради отдачи.
3: Ну,
0: мы будем надеяться, что у нас будет еще как-то возможность сказать об этом яснее. Да. Что должна требовать группа, чтобы начать искать первую точку, как работать над этими килим? Куда она должна направлять?
1: Рабаш пишет об этом в разных статьях, там, где он пишет «Вера выше знания», «Высшее знание» каждый раз. Это, по сути дела, здесь имеется в виду каждый раз быть в стремлении подняться
3: рационот себе Адам.
1: Над желаниями, что в человеке. А затем мы узнаем, увидим, насколько все эти желания, эта точка, которая дана нам, эта тьма, насколько они действительно необходимая вещь, созданная Творцом, чтобы над этой точкой выстроить его образ в нас. Выстроить в нас его образ, потому что невозможно иначе, как из этой точки, из точки всех желаний, средней точки, центральной точки. Тогда либо делают из нее сокращение, растут в вере, либо наполняют ее наслаждениями, и над этим растут в вере. Вера называется соответствие Творцу. Просто вера — это отдача. Я Творец, он отдача. Так насколько я отдаю, да, я соответствую ему, тогда я отдаю его дающих келим, то есть без наполнения моих келим. Это называется «работает с авиютом Шореш и Алев». И даже когда наполняю свой келим, я тоже подобен ему, тоже отдающий, тоже работаю в вере. Вера — это проблема в том, что у нас для начинающих слово «вера» путает их. Коннотация, связь, то, что мир вкладывает в это слово, это настолько неправильно, что это трудно, да?
0: Может быть, на этапе подготовки я, на самом деле, не стремлюсь к наполнению, а к связи с ним. Может быть, это такое свойство на этапе подготовки, что я не стремлюсь к наполнению, готов принять тьму?
1: Вся наша работа на этапе подготовки в двойном и одинарном скрытии — это стремиться к связи с Творцом, несмотря на все помехи и все наслаждения и все недостатки, чтобы там ни было, стремиться только к этому. Вопрос, что ты вкладываешь в это слово «связь с Творцом»?
0: Я хочу быть в этом состоянии, чтобы...
1: Так хотя бы связанными, слитыми, подобными, чувствовать его без всякой связи с тем, что происходит в моих желаниях, над желанием.
0: Может быть, это такое состояние на этапе подготовки?
1: Может быть, называется любовь, больная любовью. Любовью называется стремление к связи. И, конечно, в этом стремлении есть много желания получать, наполнить себя этой связью. И хотя мы не осознаем этого и не можем проверить это, что это находится в нас или нет, мы не настолько можем видеть себя изнутри, но это находится, поэтому называется лолишма. Но все-таки стремление к связи с Творцом над всеми помехами и келим, которые есть у нас в этом мире, что это важно для меня выше всего. Скажем, есть у него суд. Творец его таким образом пробуждает, чтобы связаться с ним, а затем даже без суда, или пусть будут суды, неважно, но чтобы связь осталась, и этого я ищу. Затем я начинаю проверять. Если я из-за суда стремлюсь, это нехорошо. Я хочу страстно желать его от хороших состояний. Неважно, даже потом, хорошее или плохое. Есть здесь разные состояния. И не то, чтобы мне было хорошо, и я стремился, когда мне плохо, так или хорошо. Или над ними, над хорошим и плохим стремлюсь к нему, потому что само стремление для меня уже наполнение. Это называется, что я уже близок к тому, чтобы отраженный свет был моим наполнением. И это уже на самом деле истинное наполнение, которое есть у Малхут. Мы говорим, что свет Малхут — это экран, отраженный свет, да?
0: Что все-таки проверять, что я работаю на максимуме в лолишма, в направлении лишма, а не в другом направлении? Вы сказали, что...
1: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже Него, то есть ниже Него — это я, мир и разные вещи, а только в Нем возрадуется наше сердце, то есть быть в Нем. То, что ты все-таки посредственно представляешь себе, что это тебе будет хорошо, ну ладно. Эти проверки, эта критика затем прояснятся. Так в этом должно быть, по сути дела, направление сейчас. А это то, что мы говорим, что в группе, как он спросил, какая работа в группе здесь. Это все время быть пока что связанным с той же идеей. И я через группу, когда получаю от него воодушевление, пробуждение, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что я отношусь к группе как к своей силе. Что я могу соединить свои желания с желаниями группы, как один человек с одним сердцем. Да? Это называется, что я на самом деле нахожусь в состоянии, когда я направлен к Творцу. Готов получить Тору, то, что называется. Это условие, потому что иначе я вообще не нахожусь возле горы Синай, если я не прихожу к такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаемся к тому, чтобы стать получающими келим для Торы, для света веры. Когда стремимся подготовить себя как один человек с одним сердцем, стремимся, но не способны, это исправление приходит сверху. Но стремимся, потому что видим, что эта вещь необходимая, и она самая возвышенная всех других возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественное видение находится у нас с помощью учебы, с помощью усилий приходит выше окружающий свет и делает нам эту подготовку, что называется прелестью святости, что есть в духовном мире за Махксоном, но это уже начинает быть какое-то очаревание этим, склонность, какая-то важность. Этого я хочу. Почему вот так, как в любви? Мы не можем сказать так это. Что ты там сказал? Ты знаешь, в любви, как ты говоришь, да? Не люблю или да, люблю. Это окружающий свет дает. Да.
0: Когда человек начинает работать, так стремится даже без группы, чтобы обрести...
1: Начало стремления приходит через точку в сердце, но точка в сердце — это, в общем, очень маленькая сила. И если не увеличивать ее с помощью той же группы, с той же силы, и если не направлять себя правильно на Творца именно с помощью того, что группа служит для него проверкой, действительно ли он стремится к Творцу, к отдаче, к чему-то такому, по крайней мере, хоть как-то. К силе отдачи. Если он не пользуется этим, то находится только в своей точке, которая потом превращается в точку смерти. Эликсир жизни превращается в яд смерти. Он превращается из боевого петуха в летучую мышь. Это только если выбирает правильную группу или нет. Если он думает идти один, без того, чтобы соединиться с группой, через которую он направляет себя к Творцу и проверяет себя, и увеличивает свое желание. Если он думает один, то наверняка у него не получится, наверняка превратится в летучую мышь.
0: Что называется проверять себя?
1: Проверять себя — это значит, что если у тебя есть важность группы как своя собственная важность, по крайней мере, хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть намного больше этого, но если, по крайней мере, у тебя есть такая важность, так называется, что ты направлен к Творцу. Творец скрыт. скажем, белая стена, где я нахожу его на белой стене, где эта точка, что если посмотрю именно в эту точку, вдруг я увижу там отверстие, а за ним духовный мир. Да? Как я найду эту точку, чтобы она превратилась тогда в отверстие? Так говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как самого себя, тогда тем, что ты соединяешь себя желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится для тебя входом в духовное, условием для получения Торы. То есть вместо скрытия Творца нам дали в этом мире группу, когда мы можем использовать ее, пользоваться ей вместо скрытия. То есть условия, которое скрыто от нас, то есть ради отдачи, дали тебе в группе найти это условие и реализовать его. Если ты стараешься это сделать, сверху приходят цвета, которые постепенно вводят тебя в это, дают тебе очарование святости. Ты начинаешь просить, на самом деле просить, что неестественно, и дают тебе эту силу ради отдачи.
3: И
1: это почему таким образом сделано? Потому что только в таком виде можно выстроить веру из тьмы, исходя из того, что желание получать не получает наполнение. Потому что вначале, если бы желание получать получало наполнение, ты бы бежал из желания получать. И когда не дают тебе наполнение в желании получать, тебе этим помогают. Дают желание получать и дают без наполнения. И это минусовая форма, противоположная духовному, которая как раз помогает тебе хоть как-то приблизиться к пониманию веры, понятия веры. Скажем, если бы ты был без желания получать, тебе не нужна была бы вера, не было бы у тебя никакого стремления, страдания сзади не толкали бы тебя к тому, чтобы бежать от них. К вере бы ты не стремился, а так тебе дают как раз желание получать и ощущение этого мира, который полон страданий и неудобств. И когда ты хочешь убежать от него, тебе легко отменить желание получать и просить силу веры. Поэтому это скрытие нам на пользу. Творец как бы тебе дал, он не поместил тебя в место, где бы ты отдыхал, а поместил тебя в место, из которого сделал тюрьму, чтобы ты захотел выйти из нее, а иначе бы ты никогда не просил силы веры.
0: Правильно сказать, что я требую силы веры вначале для группы, а потом для себя?
1: На самом деле человек... На самом деле человек раскрывает в себе склонность к вере, и тогда он приходит в группу. Тогда он начинает чувствовать, что группа — это та самая лаборатория, та самая система, механизм, с помощью которого он может хоть как-то начать пробовать, что такое вера. Тогда у него уже начинает быть своего рода стремление к этому. И группа становится средством хоть как-то приобрести это. Даже в этом мире. Когда становится желание других, то есть вместе тех, кто стремится, их желание, их стремление для меня становится каким-то средством и чем-то хорошим, как бы, тогда я начинаю желать группу. Это приходит постепенно. И тогда понятие группы и возлюби ближнего приобретает, безусловно, какую-то другую, новую форму. Вы еще раскроете, что это.
3: Мусак, категория руханит.
1: Это некое понятие, это духовная категория, что-то такое. Наши слова — это все-таки слова этого мира. Но это

0: день есть выяснение, на самом деле, гораздо большее изо дня в день.
1: Да. Мысль каждого из товарищей зависит от него или от всех членов группы?
0: Это, конечно же, взаимно. Но Творец кладет руку человека, Творец вводит человека в группу. Человеку только нужно укрепиться в этом, стараться быть внутри группы. Или формально. Как, может быть, ты находишься в группе, но это не называется, что ты находишься в группе, понимаешь? Или даже настолько, что тебя выбрасывают отсюда. Или ты сам уходишь, или группа тебя выбрасывает, говорит, ты знаешь, что ты нам не нужен. Уходи отсюда, ты буквально вредишь нам. Есть здесь всякие возможности, начиная с того, чтобы выйти наружу, до того, что ты внутри, но не называется, что ты внутри, до того, как ты действительно находишься внутри. И среди активных, да.
1: Действительно, так кажется, что Творец действительно кладет руку человека на выбор окружения.
0: Человеку нужно только укрепление в том месте, где он находится, только правильное выяснение относительно цели, и в этом укрепляться, еще немного выяснять, еще немного укрепляться, и все.
1: Вопрос, что действительно есть.
0: Тебе не дают две пары решимо, тебе дают только одну пару. Тебе всегда дают определенное состояние. Не дают тебе находиться в двух состояниях. Она, может быть, так кажется, но никогда. Дают только одно состояние, и в этом состоянии, в котором мы находимся, найти вход в более высокое состояние, поближе к Творцу. И снова определенное состояние, и снова весь беспорядок, который есть в нем, снова найти вход в состояние еще более близко к Творцу. Это все. Состояние не меняют, только внутри этого состояния выясняют.
1: Как углубить это выяснение? Как его делать?
0: Так углубить это выяснение можно только через работу в группе, потому что ты не найдешь в том, что перед тобой, что называется ближе к духовному. Так тебе сказали, ближе к духовному — это больше любви к товарищам. Вот и все. Во тьме у тебя нет ничего другого, никакой другой индикации.
1: Необходимость в группе.
0: Это необходимость в группе начинается с того, что человек ощущает необходимость в вере. Быть выше самого себя, своей сущности, своего желания получать. Это после того, как окружающий свет действует достаточно долгое время, после многих усилий человек начинает ощущать, что он нуждается в этой силе, в этом квадрате, который называется «вера выше знания», что человеку это необходимо, это для него воздух, что, по всей видимости, там духовная жизнь. Выше своего «я». Это окружающий свет приносит ему постепенно это ощущение. Тогда как я в таком случае приобрету этот квадрат, веру выше знания, да? Выше этого желания? Как я могу это приобрести? Тогда я начинаю, на самом деле, стремиться к группе, которая, по сути дела, может мне это дать. Потому что по отношению к товарищу больше, чем к себе, я начинаю раскрывать, что это приносит мне силу веры. Тогда товарищ начинает быть у меня источником приобретения силы веры, света веры. Когда я отношусь к нему так, в отмене себя, я вижу в нем источник духовной жизни. Тогда начинает быть действительно, как бы это сказать,

0: утра.
1: Потребность группы.
2: То
1: есть, еще раз.
2: Хисарон.
1: Прежде начинается хисарон. А потребность в вере должно быть до этого потребность в вере — это на самом деле уже свечение свыше.
2: Вот так
1: вот. А иначе моя жизнь будет внутри себя самого, не надо мной. Ну, какие бы я восьмерки здесь не уписывал, я могу танцевать перед тобой. Но это хороший признак, когда мы говорим уже о более тонких авханот.
0: Направление, когда я беру внутрь группы Творца, я должен чувствовать его как какой-то выход и вход, или вход и выход, или мы должны стремиться к тому, чтобы это было что-то одно. Допустим, это состояние пока не дает мне спать. Как группа облачается на такую фразу? Ведь это просто отношение к этому.
3: Отношение всегда к Творцу. Не дай Бог, не только лишь к группе, или там, к товарищу, или к действию, или только к этому миру. Но в первую очередь Творец, потом все остальное, как средство, которое приводит к Нему. А с чего ты начинаешь? Зачем ты все это делаешь? Что такое вера? Быть просто в вере? Тогда почему я хочу веру? Ну, так, ну скажем, ладно. Пойдем так. Почему я хочу веру? Ой, там духовная жизнь. Я поднимаюсь над своим желанием. Я начинаю порхать. Я как ангел такой. Это что называется? Получать ради... отдавать ради получения — это клипа. Это уже речь идет о клипе. То есть, если ты не ставишь Творца как цель, но ты ставишь желание получать, так получается у тебя так. Если ты не идешь с желанием получать внизу, а верой наверху, а если ты готов быть с верой наверху над своим желанием получать, тут желание, ты готов приобрести веру, чтобы здесь у тебя было желание, да, заполненное желание. Как это писать? И все. Тогда у тебя есть просто... Ты готов на это сделать сокращение. Ты же видишь, что таким образом иначе невозможно. Ты стремишься к вере, а оттуда придешь к наполнению. Если это будет здесь, тогда это клипа. Это называется отдача. То есть ты готов отдавать ради получения. Получать. Поэтому тебе говорят, что если ты делаешь правильные действия, то должно быть такое действие, что тут вот будет Творец, и тогда ты производишь сокращение на свое желание получать для того, чтобы через веру прийти к Нему. Что вера, да, вот эта вот клеточка веры, вера и Творец, чтобы тут было соответствие, что это тождественно этому. То есть, как ты вообще представляешь себе веру? Ты представляешь себе веру согласно тому, как ты представляешь Творца. А теперь, как ты можешь представлять Творца по вере, что если и это ты не знаешь, как это, тогда ты сюда вводишь группу. Я правильно написал? Вот и все. И тогда ты не ошибаешься, что ты действительно в правильном направлении. Ты не ошибаешься, что ты не служишь своему желанию получать из тебя. Это становится, группа становится средством, да, ты тогда меняешь свое сердце.
4: Но ведь мы говорим, что даже из зло лишма мы хотим...
3: Наше стремление тут, когда мы находимся и в этом, неважно, мы пока еще не можем выяснить, поэтому мы говорим, что мы находимся в ло лишма, как бы.
2: Кен.
4: Когда можно сказать, что вера и отношение к Творцу без всякой связи с тем, что Он дает мне получающий килим?
3: Вера — это мое отношение к Творцу без всякой связи с тем, что я получаю от Него. Или по-другому. Что значит «без всякой связи с тем, что я получаю»? Без всякой связи с моим желанием получать.
4: Что должно быть наше намерение во время учебы? Приобрести веру, прийти к открытому управлению?
3: Возьми 17-й пункт предисловия к ТАС и посмотри. То есть перед тем, как начать заниматься, ученик должен вооружиться, укрепиться в вере в Творца. Конечно же, только это мы и должны требовать от учебы. Ну и все тут, видите, сходится.
4: Что это за выражение по отношению к группе, по отношению к общему кли? Почему каббалисты пишут, что нужно быть в радости, в воодушевлении? Почему, если я должен держать сокращение, видеть, насколько у меня нет сил и желания получать, из этого я пойму необходимость, которая у меня есть в группе, потому что это сейчас мне скажут, не убегай от тьмы, держи эту тьму, увидеть, насколько ты заключен в ней, увидеть, как она управляет тобой, а не желание к Творцу. Из этого ты придешь к необходимости группе, потому что она может дать связь с Творцом, желание к Нему. Так почему мне говорят, попробуй быть в радости, ты не должен?
3: Нет, когда говорят, попробуй быть в радости, это не то, что цель быть в радости. Но если ты находишься не в радости, это называется, что ты не держишься за высшую эту идею, а ты в своих килим проверяешь, ничего у меня там нету. Творец, Бог знает, что жизнь моя поганка. Если ты проверяешь это в получающих килим, тогда откуда у тебя будет радость? Если там что-то есть, тогда может быть там радость, если у тебя там что-то есть. Или ты в печали, что у тебя там ничего нет. Радость — это проверка, это результат того, что ты оторвался от получающих килим.
4: Допустим, был период, что жизнь в страданиях. Каббалисты из того, что желание получать было маленькое, должны были жить жизнью страданий, лишений. Это я понимал. Почему? Потому что если человеку говорят, увидит, что у тебя нет, он видит, что у него есть, и он видит, как это управляет им, и тогда у него есть необходимость в группе, потому что он понимает, насколько желание управляет им. Здесь, если ты пытаешься все время выйти из тьмы, тебе говорят, продолжай, ты как в жизни, тогда ты все время в иллюзии, что, может быть, ты достигнешь какого-то наполнения.
3: Это методика, по которой каббалист живет как бы в страданиях, это чтобы нейтрализовало желание получать и приближаться к духовному. Этот подход совсем не обязательно, что это обязывает быть в группе.
2: Тогда
3: человек работал в том, чтобы нейтрализовать желание получать в самом простом буквальном смысле. Это просто за счет привычки отменять вкус в желании получать. То есть желание получать настолько было слабо. Я дам свой пример. Я в своей жизни я очень любил сладкое. А сейчас мне запретили сладкое. Запретили также там и белый хлеб, и всякое такое. Мы на протяжении нескольких месяцев пытался я это выполнить. И все, я потерял к этому вкус.
2: Вчера
3: моя жена хотела меня угостить там какой-то, знаете, там без сахара, да. Сегодня всякие, да, обманки делают, там без сахара, там еще там что-то такое. Да, все равно сладкое. А я не чувствую больше вкуса сладости. Я не чувствую вкуса в сладости. Удивился я. Но просто уже перестало быть нужным. А сладкое даже в духовном, это же сладость, это Он говорит о наслаждении, о вкусе, да, о всей великолепии. И вот так, понимаешь? То есть с помощью привычки человек может прекратить желать использовать определенные желания. С помощью привычки человек может привести себя к тому, чтобы чувствовать те вещи, которые раньше не чувствовал. Так они работали, те каббалисты. Это не группа и вообще ничего, и даже не окружающие света. Только из желания получать работа такая.
4: Я попытаюсь иначе. Скажем, мне легче увидеть, что у меня нет связи с Творцом, или связать в этой точке вообще, что у меня нет связи с Творцом, и страданий, и пустоты, потому что когда я наполнен, это сбивает меня с толку, я ощущение, как бы, что я сделал наполнение сам. Это не показывает ощущение, как бы, почему мне сейчас необходима связь с Творцом, почему каббалисты не обязывают в работе ни человека, ну, не углубляться, скажем, в страдания, в свою пустоту, потому что из этого ты приходишь ко всем этим серьезным состояниям, и человеку легче быть в вере из тьмы. Тогда почему это не является частью работы?
3: Ты спрашиваешь о нашем времени?
4: Да.
3: Дали ему желание получать. Вокруг этого желания получать есть разные наслаждения. И желание получать со всеми вот этими наслаждениями вокруг него. Вот эта ситуация называется этим миром. Так ведь? Вот и все. Не то что... брось, оставь все эти объекты, которые есть в этом мире. А желание и вокруг наслаждения на определенном уровне, в определенной плоскости, это называется этим миром. И дают желание получать в этой ситуации, да, отсутствие, недостаток наполнения. Это помощь, да, переступить через это желание получать, справиться с ним, быть выше него, над ним. Тогда что ты спрашиваешь?
4: Я спрашиваю, почему это не является частью работы? В нашей методике не говорят тебе «не беги».
3: Да, в нашем желании получать и наслаждение вокруг него в этом мире, если бы не надо было бы их приобрести за счет больших усилий. Да, у каждого наслаждения есть определенная сумма усилий. И даже усилия, он мог бы приобрести там или не мог бы приобрести, мы тогда не смогли бы выйти из этого мира. Ведь в конечном счете, я-то желание получать. Если мое желание получать удовлетворено, тогда что мне еще-то нужно? У меня нет никуда, никакой тяги, ни к чему.
4: Я об этом и спрашиваю, почему меня обязывают так работать.
3: Так вот мне дают желание получать наслаждение вокруг меня. Я не могу ухватить эти наслаждения, я только пытаюсь, а оно убегает. Да, на секунду, раз, и попробовал, и снова я пустой. Мне это дает именно для того, чтобы я бы смог подняться. Этот мир создан не для того, чтобы нас подставить в том, чтобы выйти в духовное. Наоборот, помочь, чтобы выйти в духовное. Поэтому желание получать помогает мне. Это значит, что фараон готовит, приближает народ Израиля к выходу из Египта.
4: Но в том, что я наполняю даже на день, два, неделю, две, это стоит мне времени. Почему я чувствую себя удовлетворенным?
3: Что значит удовлетворен? Ты идешь и проверяешь себя снова, снова, снова и снова, что твое желание получать не может быть удовлетворено в этом мире. Тебе кажется, что ты гоняешься за наслаждениями. Это твое скрытие. Ты не гоняешься за наслаждениями. И тебя просто гонят за наслаждениями для того, чтобы ты проверил, чтобы ты увидел, что ты не сможешь достичь, что легче, да, после того, как ты отчаешься, когда у тебя будет решение, все, я должен подняться над всем этим. Ничего тут этого не стоит. Это помощь. А как по-другому тебе помочь? Если дают тебе тягу к духовному, тогда ты станешь клипой. Так тебе дают такое состояние антидуховное, чтобы ты с него захотел бы духовное вот в святом ее виде, ради отдачи, как-то так. Невозможно по-другому выстроить этот механизм, который начнет с нуля в духовное. Ну, скажем, ты творец. Ты хочешь создать творение, подобное себе, с нуля. Не с плюса, если плюс. Ты творец, да, не то, что творец. Творец должен дать творению все возможности выстроить себя с нуля. С нуля невозможно, только с минуса. Минус будет поддерживать. Поэтому желание получать ради получения таким вот образом. Потом клипот. И это все как помощь. Да нет, у меня нет слов. Вы увидите, насколько система, она дополняет все свои части. Поэтому там есть вопрос, почему Творец подает жизнь клипот, создает. Да это все на самом деле одна система. Тут ничего ни на что не делится.
4: Мы сказали, что человек дает усилия, в результате этого он получает хисарон к вере, и в результате этого получает хисарон к группе.
3: Да, желание к группе не может быть у него прежде, чем есть у него желание к вере. Нет, ну есть так немножко, знаешь, так. Ну, говорят, что есть. Ну, так, значит, так есть. Но не то, чтобы это была необходимость, да, насущная потребность. Что мне это необходимо, да, необходимость. Нуждаться. Да, ну, группа, посреди дня так вспоминаешь, да, или там мне напоминают.
4: Так что это за первая станция такая, что это усилие, чтобы оно было эффективным, чтобы оно породило эту цепочку, усилие, которое даст потребность в вере, которое даст потребность в группе. В чем это первое усилие, чтобы притянуть окружающий свет, который построит во мне вторую вот эту станцию, потребность в вере, которую построит во мне третью, и потребность в группе, тогда вот в первом кубике то, что было.
3: Все должно быть соединено. И стремление к Творцу, и стремление к духовной жизни, которое принесет мне наслаждение, да, ради получения. Человек, где находится, так и работает. Да, группа, там говорят мне, да, нужно мне, не нужно. Ну, хорошо, ладно, соглашусь, что она мне нужна. Пусть будет. Всякие такие формы, с ними человек работает, а окружающий свет все это приводит в порядок. Да? Будем сейчас учиться. Пусть окружающий свет нас всех настроит. Да? Будем работать правильно. Сколько бы мы ни говорили, все делает окружающий свет.
4: Перейдем к следующей части урока. Учимся вместе с товарищами.

0: Строим духовное окружение. Дорогие друзья, сейчас мы переходим к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.32.
1: Дорогие хаверы, дорогой мировой кли, наша десятка получила эту честь провести этот урок по поводу праздника Шавуот. Этот праздник мы на входе к свету. Это не еще какой-то там праздник, а это время получения Торы. От Песаха мы отсчитываем 7 недель, но с нашей точки зрения это не просто там мы отсчитываем дни. Там еще секунду, очистить сердце, готовить к тому самому особому моменту, и мы этап за этапом, желание за желанием выясняем и готовим желание так, чтобы оно на самом деле стало готово к получению Торы. Итак, в радости, в благодарности начнем урок за то, что мы удостоились, и пройдем это вместе. Будем очищать сердце, соединимся как один человек с одним сердцем, подготовим себя к принятию силы, объединения, любви, чтобы раскрылось между нами. А сейчас давайте послушаем Рабаш, особый такой фрагмент из письма 52-го.
2: Ядуа, шешавуот.
0: Пишет нам Рабаш. Известно, что Шавуот — это Малхут в мирах и сердце в человеке. Как объяснил мой отец и учитель, о седьмом освящающем, и Шви седьмой — это во мне. Итак, это облачается в сердце человека, когда мы можем объяснить, что это облачается в сердце человека. Поэтому называется Шавуот и называется дарование Торы, то есть Тора облачается в сердце каждого из Израиля и во время отсчета от Песха до Шавуот это очищение Келим, и оно в моха и в либо, в разуме и в сердце. И когда заканчиваются келим, тогда удостаиваются торы, и поэтому перед Песахом была подготовка в очищении келим в вере. И это называется заповедь. Благодаря выходу из Египта удостоились веры, как сказано, «Я Творец, который вывел тебя из земли египетской», а после Песаха начинается работа по очищению подготовки к получению Торы. И когда вот эта Тора облачается на душу человека, называется это Шавуот, время дарования Торы.
1: Группа Торонто подготовила нас к уроку с отрывком, где Бааль Сулам благодарит все цепочки каббалистов, которые привели нас к той самой точке, в которой мы находимся сегодня, и насколько мы должны благодарить Бааль Сулама и Рабаша, да, когда вот сейчас мы послушали отрывок. И без того, что Бааль Сулам говорит нам. И наш Рав, насколько мы удостоились, у нас есть такой Рав, и мы сейчас слышали урок, который точно настраивает нас на правильное место, там, где Тора должна облачиться, в какой кли, который мы готовим. Давайте посмотрим клип из урока, когда Рав объясняет нам, как привести себя в соответствии к тому, чтобы свет Торы облачился бы в нас. Итак, первый клип.
0: Что значит проверять себя?
1: Проверить себя — это значит, что есть у тебя важность группы, как и собственная важность, ну, как минимум. Хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть гораздо больше, чем это. Но хотя бы так, что если у тебя уже есть такая важность, ну, это называется, что ты направлен на Творца. Творец скрыт. Да, белая стена. Как я обнаружу, да, где я нахожу его на этой белой стенке? Где-то самая точечка. Если я посмотрю точно на эту точку, я увижу там проход, и там духовный мир. как я нахожу эту точку, да, которая потом превратится в проход. И тебе говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как самого себя, и тем, что ты накладываешь, соединяешь себя с желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится проходом, входом в духовный мир, условия для получения Торы.
3: То
1: есть вместо скрытия Творца дали нам в этом мире группу, в которой мы можем использовать ее вместо скрытия.
3: То есть
1: то самое условие, которое скрыто от нас, а это ради отдачи, тебе дают это в группе, найти это условие и его там реализовать. А если ты стараешься это сделать, приходят сверху света, которые постепенно тебя вводят туда, дают тебе такую прелесть святости, ты начинаешь просить, на самом деле просить, а это неестественно, но тебе дают эту силу ради отдачи. Вот так.
2: Если у нас есть
0: важность группы, по крайней мере, так же, как важность самих себя, тогда к нам приходит сверху света, вводит нас в работу, и мы начинаем просить, на самом деле просить. А теперь семинар, активный семинар. Как нам достичь в десятке этой точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы? Как мы достигнем в десятке точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы?
1: В первую очередь, вот это вот описание того, что это вход в духовное, из того, что мы работаем над нашей связью в группе, это уже поднимает чувствительности и стремления. Мы также слышали, среди всего прочего, на уроке, что мы должны укрепиться в кли веры, в наших усилиях, которые мы добавляем, намерение добавлять ради отдачи. Мы слышали описание Рава, насколько есть у нас необходимость в группе, и если мы укрепляемся в этой необходимости, в этой зависимости друг в друге, в окружении, тогда мы можем приближаться к этому высочайшему состоянию.
0: Основа — это связь, это точка в сердце, которая есть у каждого. И здесь это начало для получения кливеры, как мы и слышали на уроке. Главная сила, если мы, нам удается создать между этими точками поле отдачи, тогда свет, высший свет выстраивает эту связь, освещает ее, и мы удостаиваемся получения Торы.
1: Да, нужно прийти к необходимости, что только с группой, с товарищами, при взаимной помощи, которую мы получаем, приближаемся к цели, к этому входу в духовное. Ну так вот, после всех этих усилий, даже как будто бы понарошку, да, но с товарищами, мы потом приходим к необходимости в том, что только связь мы просим, объединение, но вместе это должно быть связано с целью, с учителем, с Творцом. Тогда мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику.
0: Достигнем точки связи, когда каждый отменяется, и Творец есть за системой связи между нами, потому что без связи с Творцом не может быть правильной связи между нами.
1: тогда каждый может выйти из работы ради самого себя и работать ради товарищей и вместе получать. Но очень самая важная точка, может быть, в том, что я должен работать для постижения товарища, чтобы вы получили.
4: Шай
0: пишет: общий хиссарон к свету. Мы уже видели в десятке, что мы способны поднимать важность, вместе работать и нам необходимо эти вещи работать сквозь скрытие, и думать о товарищах и так далее. И эту работу мы можем выполнять только в дне, как один человек с одним сердцем. И исходя из этих действий, мы приходим к свету.
1: В десятке прийти к этой точке связи означает, что через те действия, которые мы делаем в десятке, не каждый стремится искать эту связь с десяткой по отношению к товарищам, раскрытие вот это чувство любви. Вот эта работа каждый раз со связью, я проверяю, насколько я могу отказаться от себя для того, чтобы дать больше товарищам. И именно эта работа показывает, что ты не способен, и тебе тут нужен Творец. И так вот, когда десятка укрепляется в таком требовании к Творцу, тогда в этом уравнении необходима связь, тогда действительно достигают той самой точки.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем. И Рав учит нас, что у нас, кроме десятки и объединения между нами, для того, чтобы правильно направить себя, кроме этого у нас нет ничего. Сегодня особый день, когда мы все соберемся вечером, будем учиться. Очень важно продолжать выяснять этот момент, не оставлять правильно, все больше и больше направлять себя. Сейчас мы посмотрим клип, потом проведем семинар. Давайте притянем свет, чтобы дал нам силу и научил нас. Клип номер два.
1: Что такое проверить, что я работаю в чем-то, да, лишма, но лишма?
0: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже него, то есть ниже него — это я, мир, разные вещи, а, как сказано, в нем возрадуется сердце мое, то есть быть в нем. Ну, то, что ты там где-то за кулисами себе представляешь, что тебе от этого будет хорошо, и так, ну, это ладно. Этот контроль, эти проверки, потом они проявятся. Это, в общем-то, должно быть стремлением. Это то, что мы говорим, что в группе, как он говорит, что какая работа в группе. Все время быть пока что связанным с этой идеей. Я через группу, от которой получаю воодушевление, пробуждение, силу, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что отношусь к группе как к своей силе, что я могу соединить мои желания и желания группы как один человек с одним сердцем. Это называется, что я действительно нахожусь в состоянии, и когда я направлен на Творца, готов к получению Торы. Это условие. Иначе я вообще не нахожусь у подножия горы Синай, если я не достигаю такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаешься к тому, чтобы быть кли получения для Торы, для света веры. Когда мы стремимся подготовить себя как один человек с одним сердцем. Стремимся, да? Но не можем, да? Это исправление приходит свыше. Но мы страстно желаем, потому что видим, что это самое необходимое, самое высокое из всех остальных возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественным образом, ведь этого нет в нас. Через учебу, с помощью усилия приходит высший свет, окружающий свет, и производит эту подготовку, которая называется очарование святости, то, что есть в духовном мире за Махсомом, но уже начинает в нас быть какое-то очарование, это какое-то стремление к этой важности. Я хочу. Почему? Так, как и в любви, мы не можем сказать. Вот так и все.
2: Мы
1: слышали этот клип, я вам сказал, как в любви, да, вот, любви. Почему я люблю товарища, я не знаю, почему, как вот, активный семинар, какая совместная просьба должна пробудиться между нами, чтобы мы удостоились стать как один человек с одним сердцем. Еще раз, какая совместная просьба должна пробудиться между нами, чтобы мы удостоились стать как один человек с одним сердцем. 4 минуты.
0: Совместная просьба, которая должна пробудиться, просьба к Творцу, так, чтобы возникло стремление, чтобы в нас выросла вера и уверенность.
1: Зачем? Мне надо быть в этом состоянии, как один человек с одним сердцем. Почему мне недостаточно того, чтобы я со своим сердцем был бы на связи с Творцом? По-видимому, из нашей учебы, из нашего опыта жизни мы приходим к состоянию и выводу, что у нас нет связи с Творцом в наших желаниях, но только в том состоянии, как один человек с одним сердцем. Мы можем прийти к тому ощущению силы отдачи, точки в сердце, которую требует. Мы это желание хотим усилить, увеличить, и просьба, чтобы дал нам силу любить товарищей. И занимались этим.
0: Да, нужно прийти к общей молитве, и мы хотим вместе достичь этого. Нам понятно, что в одиночку невозможно, только вместе. И Творец, высшая сила, только Он может помочь нам, и поэтому есть условия для просьбы. Мы должны вместе прийти к этой молитве из глубины сердца.
1: Так, чтобы прийти из глубины сердца, мы должны прийти на всю глубину просьбы. А глубина просьбы строится из совместного желания, где каждый понимает, что без части товарища у него нет никаких шансов соединить что-то, что вообще прийти к какой-то просьбе к Творцу.
4: Если кило тмуна бмоах бадимьон шели зе алеве арацон.
0: Я представляю, что сердце, это наше желание, должно быть таким сильным, сингулярным, уникальным, чтобы охватить.
4: Can to circulate to give to the that it will pass to the whole world. Can.
0: Чтобы мы смогли передать Творца всему миру.
1: Общая просьба какая должна быть? Да, пробудиться, чтобы достоились быть как один человек с одним сердцем. Настоящая просьба должна быть в этом состоянии. И связь в этом состоянии с Творцом. Но это из того, что мы на самом деле стараемся, прикладываем усилия объединиться таким вот образом для того, чтобы достичь цели. Тогда и родится такая вот просьба. А что за просьба? Я не могу ее заранее определить, спланировать. Она должна проясниться в процессе работы.
0: Нужно все время выяснять общую просьбу, потому что все время необходимо стремление.
1: Ну что ж, этой ночью это происходит. Этой ночью мы вместе соберемся на уроке, да, будем изучать Ночь невесты, Зоар. Так это принято в Шавуот, и это произойдет этой ночью. Мы соберемся, все мировое кли, подготовим себя к тому, чтобы получить свет, свет, который объединит, свет Торы, к которому мы так стремимся. И где это раскрывается? В связи между нами. Поэтому у нас есть еще такая возможность приложить усилия, объединиться. Так будем помнить, что мы приходим не в одиночку. Вся десятка, каждый товарищ, все точки соединения присоединяются в одно большое кли. Просить быть готовым и достойным получения Торы. Сейчас давайте выясним в Торе, с каким общим намерением мы хотим прийти на этот ночной урок, ночь невесты урок, а потом будем рады послушать вас в общем обсуждении. Итак, подготовка к активному семинару. С каким общим намерением мы хотим прийти на ночной урок «Ночь невесты». И десятка, которая готова, выставляйте знак вопроса и поделитесь в общем обсуждении. Пожалуйста.
0: Совместная учеба в «Ночь Шавуота». Мы хотим прийти с таким намерением, чтобы собрание, взаимовключение вместе со всем кли, чтобы привело нас к такому состоянию, когда нам мы можем прорваться и почувствовать истинную потребность в отдаче, выйти из себя в молитву, обрести то милосердие, которое Творец дает нам. Итак, продолжать.
1: Мы хотим прийти сегодня на ночной урок с намерением, что мы действительно уже готовы и достойны получения Торы. После того, как мы проверили все свои желания, что нет там ничего там ради получения, мы хотим зайти вместе в особую ту связь с Творцом, и чтобы эта связь уже начала соединять нас поверх всех желаний этих, и чтобы смогли удостоиться слияния с Ним.
0: Стоит в течение дня выяснять, какое наше общее намерение, что, чем мы хотим достичь, и вместе выстраивать это в десятке. Когда мы достигаем связи с товарищами и настоящего хисарона, истинной молитвы, как мы и говорили.
1: Мы хотим прийти к уроку с одним намерением, что нет разницы между нами. Каждый чувствует другого больше даже, чем чувствует сам себя.
0: Когда мы работаем вместе, получить что-то. Материал творения. Ведет нас на следующую ступень. В том, чтобы мы смогли восполнить систему природы, которую Творец создал.
1: Пока мы вот на этом уроке, это что важно. Я слышал много советов Рава, как настроить свои намерения именно сейчас на этом уроке. Как Яков сказал, в течение дня мы получим то, как необходимо прийти к ночному уроку.
4: Не
0: так, друзья, давайте выставляйте знаки вопроса и давайте делиться впечатлениями от семинара и с каким общим намерением мы хотим прийти сегодня вечером на урок «Ночь невесты». Десятка, которая готова поделиться, ставьте вопрос. И кто-то, может быть, есть уже в зале, кто хочет сказать?
5: Рафаэль.
6: Саша.
1: Я думаю, что нам нужно прийти к этому с внутренней такой радостью. Что-то происходит особое в эту ночь. С такой, может быть, внутренней радостью. Не то, что мы думаем хороводы водить, а вот внутренняя такая радость, чтобы мы просили у него силу любви.
4: Офер.
0: С каким общим намерением? С общим намерением я сейчас поднимаю молитву, чтобы мы смогли прийти, чтобы Творец дал нам покрытие, чтобы не было ни лиц, ни десяток, ни номеров, ничего, чтобы было желание. Мы все относимся к Небаруху. Давайте придем к этим, с этим желанием, со стремлением, чтобы у меня не было каких-то личных претензий к товарищам. Мы просто находимся под покровом Творца. Давайте попросим этому. Находимся в одном желании. Гордость за группу, за наших учителей. За Рава, ты только говоришь «Михаил Лайтман», и сразу у тебя проступают слезы, звучат в голосе. Давайте оставим все наши личные какие-то счета, остановим вообще все на секунду и попросим Творца, чтобы он привел нас. Слыхаем, друзья.
1: Прийти с серьезной добавкой желания. То, что называется, что мы сегодня учили, это важность, чтобы вера была выше знания, что Творец ждет нас, и что есть в этом что-то настоящее, волнующее. Все зависит только действительно от нас. Мне, конечно, легче было бы, да, включить компьютер, но когда мой товарищ спросил, кто поедет в Петах-Тикву, то есть против своего желания, мы все равно едем. Спасибо, Ялю, спасибо вам, дорогие. Лахаим.
7: Sí, amigos, gracias. Yo creo que es importante.
0: Большое спасибо, друзья. Важно освободиться от всех преград, которые стоят между нами, и принять это состояние, которое находится в Шавуот, вместе со всеми состояниями, которые раскрываются в скрытии, понять, что Творец стоит за каждым товарищем и может наполнить нас радостью, и так мы сможем преодолеть все препятствия.
2: Ну
1: что ж, хаверим, мы слышали наших товарищей, их намерения, подготовку, которую проходит каждый. Теперь это возьмем, это подготовим себя в течение дня вместе, чтобы стать как один человек с одним сердцем. И придем к этому уроку и будем получать Тору. Лхаим.
0: Перейдем к следующей части урока, и сначала споем вместе песню.

0: Зоар.
1: Дорогие друзья, в честь праздника Шавуот будем читать Зоар, Зоар для всех, ночь Шавуот, глава Эмор.
2: Мы изучаем книгу Зоар, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167. Перевод можно скачать на сайте Каптиви, там же можно задать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Зоар, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167.
3: Что вы на меня смотрите? Какие намерения на сегодня? А что, у вас своих нет? У вас нет намерений?
4: Ну,
3: кто скажет?
4: Ну,
3: ты ладно, еще. Каждый хочет удержать это в себе. На самом деле, истинное намерение, окончательное, это раскрыть Творца. Увидеть во всем, что мы сейчас читаем, Его действия. Если в каждом слове, если в каждом действии, свойстве, картине, мы видим, что это то, что он рисует нам в нашем разуме и чувстве, даже если мы этого не понимаем, но осознаем, что это приходит от Него, для того, чтобы раскрыть в нас какое-то воздействие, неважно, что я из этого всего понимаю, если я через это держусь за него как за единственный источник, тогда я уже нахожусь в истинной, направленной на него форме. Если я воспринимаю его, то есть смог взяться за определенную форму связи с ним в самой простой форме, просто понимая, что это есть источник, то я уже начинаю

0: И только так я работаю с ними. Таким образом я развиваюсь как зародыш. Когда все самые разные формы, которые приходят от него, я отношу к Творцу. И несмотря на то, что они разные, все они относятся к Нему. И тогда я из собрания этих разнообразных воздействий, которые я воспринимаю и отношу к Нему, я тем самым собираю их в единый организм, в единый источник. И это значит, что я из капельки семени начинаю развивать свою душу. Достаточно. Давайте попробуем так.
1: 167 пункт. Тора, которую надо изучать в ночь Шавуот, это устная Тора, Малхут. Для того, чтобы очистились вместе с Малхут и сыновья ее от истока глубокой реки Бины. А затем в день Шавуот письменная Тора Зерампин соединится с Малхут, и они будут пребывать вместе в едином зивуге наверху. Тогда возглашают о нем, произнося: «И вот я заключаю союз мой с ними», — сказал Творец. 168. «И поэтому основоположники хасидизма не спали в эту ночь и изучали Тору, говоря: «Мы придем к наследию святого достояния для нас и для сыновей наших в двух мирах». И в эту ночь Кнессет Исраэль украшается над ними и входит в слияние с царем, и оба они украшаются над головами тех, кто удостоился этого». 169. «В час, когда собираются товарищи в эту ночь, они приходят к исправлению украшений невесты, чтобы привлечь мохин для Малхут, дабы явилась она завтра в украшениях своих», то есть мохин, «и в исправлениях своих к царю, как подобает. И он озарит светом облачение и произведет ее исправление, и нет больше никого в мире, кто бы умел совершать исправление в мире, кроме товарищей. Счастлив их удел в этом мире и в мире будущем». 170-й пункт. «Товарищи в эту ночь поправляют украшения невесты и венчают ее облачениями царя. А кто производит исправление царя Зерампина в эту ночь, чтобы пребывал он с невестой и соединился с царицей Малхут?» Чтобы пребывал он с невестой и соединился с царицей Малхут. Это святая река, которая глубже всех рек, святая Има, Бина, производящая исправление Зерампина. Как сказано: «Выйдите и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо, на венец, которым украсила его мать в день свадьбы его». И после того, как Бина произвела исправление царя и увенчала его, она приступает к очищению царицы и тех, кто находится у нее, товарищей, занимающихся ее исправлением. 171. «Подобно царю, у которого был единственный сын, и он собирался женить его на высшей царице. Мать его всю ту ночь входила в сокровищницы и вынесла высший венец, вокруг которого 70 драгоценных камней, и украсила его. Она вынесла шелковые одеяния и нарядила его, и произвела в нем царские исправления». 172. «Затем мать его вошла в дом невесты и увидела служанок, поправляющих украшения и наряды, и драгоценности, чтобы исправить невесту. Сказала им: «Ведь я установила место окунания там, откуда исходят воды, и все благоухания и ароматы находятся вокруг этих вод, чтобы очистить невесту мою. Придет невеста, царица сына моего, и служанки ее, и очистят себя в этом месте, которое установила я, вместе омовение живой водой, имеющейся у меня». А затем она украсила ее драгоценностями, одела ее в наряды и увенчала ее украшениями. «На завтра, когда явится сын мой,

0: чтобы соединиться с царицей, возведет он чертог для всех и будет вместе с вами пребывать в обители своей». 173. «И также святой царь с царицей, Малхут и товарищи, подобные этому, и также высшая имя Бина, исправляющая все. И тогда высший царь Зайрампин и царица и товарищи пребывают все вместе и не разлучаются никогда. И об этом сказано: «Владыка, кто будет жить в чертоге твоем, кто обитать будет на святой горе твоей, ходящий в непорочности и действующий праведно». Это те, кто украшают царицу драгоценностями ее, одевают ее в наряды и венчают украшениями. И каждый из них называется действующим праведно, потому что Малхут называется праведностью. Исчисление Омера и праздник Шавуот. 174 пункт. Хозе Антонио из Мексики спрашивает: «Что делать, когда ты не знаешь, твое намерение правильно при чтении Зор или нет? Как гарантировать правильное объединение путем просьбы?»
1: Намерение наше – это главное. Отношение человека – к тому, кто я, что я, что мне надо делать, к чему мне имеет смысл прийти и так далее. Все выясняется в мысли. А выяснение то же, что мы делаем, ну, допустим, в этом мире, есть на разных уровнях. Либо на малом уровне, когда я выясняю что-то маленькое. Либо на более высоком уровне. Там более широкое выяснение. Более разнообразное. Там могут быть цвета, могут быть вкусы. На более высоком уровне это могут быть и вкусы, и цвета, да еще разные там, ну, что еще? Ну, запахи, например. Еще выше, это может быть уже связь с причинами, следствиями и так далее. Все это проистекает из того, насколько я способен выяснить себя. Уровень моего выяснения определяет мой духовный уровень. Во-первых, выяснение заключается в том, что я, как должно быть, как мы уже много раз говорили сегодня, все, что происходит, приходит из одного источника. Это одно. Нет никого, кроме него. Все. Это одно. Второе. Все, что происходит со мной, я хочу выяснить объективно. Как это сказать на иврите? Независимо. Есть еще слова? Объективно. Хорошо. Объективно. Так? Как же так случилось, что я правильно написал? Ну, выяснение, в общем. Форма. Лучше выяснение. Объективное. Так. Теперь, если это так, я должен стремиться к состоянию, которое называется сокращение. Так, чтобы мои действия были действиями, опять же, объективными. Независимыми, я их могу чувствовать, но я их чувствую потому, что я хочу их выяснить. У меня нет иного инструмента. Был бы у меня какой-нибудь прибор, с помощью которого я мог бы проверять те или иные явления, я бы так и делал. Я должен проверять эти явления своим прибором объективно. И поэтому нужно сокращать.

0: исключение, потому что, несмотря на то, что я проверяю сам, я не привношу в это какие-то свои собственные помехи, искажения. Искажение, коим является злое начало, когда я... отношу их к себе. А что был точно за вопрос?
1: Когда человек не знает, как просить правильного объединения во время чтения Зор, должен ли он просить света, чтобы гарантировать правильную просьбу для обеспечения правильного объединения?
0: Если я делаю эти вещи, как я к ним подхожу? Для того, чтобы выполнить их. То есть для того, чтобы выяснение было объективным, чтобы все было в свойстве «нет никого, кроме него», и без каких-либо... Но, опять же, сокращение выяснения — это одно и то же. Одно требует другого. Как мне это делать? Я стараюсь слиться с группой. Чтобы моя учеба была вместе с ними, выяснение, где мы слиты вместе, настолько, насколько это возможно, чтобы выяснить цель, в которой мы точно, если мы приходим к цели, то мы точно, если придем к ней, к цели, мы точно будем в единстве. Будем в единстве. Поэтому то, что я делаю сейчас, я стараюсь быть в единстве. В том, что я сейчас делаю, это быть в единстве. Выше себя. Объективно.
2: Закон.
0: Вот и все. И тогда я не промахнусь мимо цели. У меня есть группа, у меня есть источник, у меня есть определенное понимание того, что значит быть вместе, и я продвигаюсь. При том, что эта группа — это определенное увеличительное стекло. Еще раз изобразим его таким вот образом. Которое изображает, которое дает мне понятие о том, что такое единство, что такое единый. Что значит быть единым? Единым источником, который я получаю от Творца, несмотря на то, что в группе есть огромное количество людей, все меняется. Если я стараюсь видеть группу как единый организм и постоянно работаю над этим, это помогает мне приводить себя в соответствие с единым источником, с Творцом. Продолжим.
1: 174 пункт. Исчисление Омара и праздник Шавуот. И отсчитайте себе от второго дня празднования, от дня приношения вами Омара возношения, 7 полных недель. Эта заповедь, исчисление Омара, необходима, потому что Израиль, хотя и очистились для совершения Песаха и освободились от скверны, они еще не были совершенны и чисты, как подобает, и потому в Песах не произносится полное восхваление «Аллель», потому что до сих пор они еще не достигли нужного совершенства. 175. Это подобно женщине, которая избавилась от нечистоты своей, и после ее завершения она отсчитывает себе 7 дней. Также и здесь Израиль после выхода из Египта освободились от нечистоты и совершили Песах, чтобы есть за столом отца своего, то есть Малхут. Отныне и далее они должны производить отсчет, когда жена может приближаться к своему мужу, и это 50 дней очищения, необходимые для достижения будущего мира, бины, у которой есть 50 врат, и получение Торы, и приближение жены к мужу ее, то есть соединение Зайрампина с Малхут. 176. И поскольку эти дни — это дни мира Захара, Зайрампина, это исчисление возлагается только на мужчин. И поэтому исчисление это совершается стоя. Однако речения нижнего мира, Малхут, произносятся сидя. И поэтому есть молитва 18 благословений, произносимая стоя, а молитва от благословений, создающей свет, и до 18 благословений произносится сидя. И эти 50 дней заключают в себе 49 дней, являющихся совокупностью всех ликов Торы. Ибо в Торе раскрываются 49 ликов чистоты, а в 50-й день раскрывается сама Тора. И это 50 дней, в которые включены Шмита и Йовель. 7 раз Шмита и 1 раз Йовель. Откуда здесь 50? Ведь их 49, а 50-й день мы не отсчитываем. Но один скрыт, и мир держится на нем. И в 50-й день Шавуот скрытое раскрывается и укрывается в нем. Это подобно царю, пришедшему в дом друга своего и пребывающего там. Пояснение сказанного. Первое. Зайрампин называется Торой, и корень его исходит от гар, то есть от свойства хабад да ишсут, называемых биной, ибо он поднялся туда в виде средней линии, называемой даат, и согласовал между двумя линиями хохмой и биной да ишсут, и остался там. А затем нисходят эти три линии в виде три выходят благодаря одному, и один находится в трех, из гар да ишсут к Зайрампину, находящемуся внизу. Тиферет, расположенная ниже хазы, и Неи Дейшсут, зад Дейшсут облачаются в Зайрампин и выводят в нем 10 сферот. От половины Тиферет Ишсут, расположенной ниже хазы, нисходит кетер Зайрампина, а от Неи Ишсута нисходят 9 сферот Хабат, Хагат, Неи Зайрампина. И хотя основа корня Зайрампина находится в Даат, относящейся к гар Ишсута, вместе с тем все же нет у него доли от хазы и выше Ишсут, потому что парса в хазе Ишсут создает разрыв между ними, так как суды в парсе возникают во время подъема Малхут туда. И они действуют вместе от парсы и ниже, но вовсе не выше парсы, потому что суды и авьют не могут подняться выше места их нахождения. Таким образом, есть очень большое различие между тем, что выше парсы Ишсут, где вообще нет включения судов, и между тем, что ниже парсы Ишсут, где уже есть включение судов. И поскольку в Зайрампине, расположенном ниже хазе Ишсут, есть включение судов, он не может получить от наполнения, которое есть выше парсы, чистого от любого суда, так как парса в хазе Ишсут сокращает Зайрампин так, чтобы он не мог получить от верхней половины парцуфа Ишсут. А парса Ишсут — это 50-е врата бины, которые не постиг даже Моше. Потому что Моше — это свойство Зайрампина, и Зайрампин тоже не постигает их. И поэтому 50-е врата — это сфера Тиферет да Ишсут, ставшая кетером Зайрампина, и в том месте проходит парса в хазе. И можно сказать, что это половина до хазе, свойство Ютхей Ишсута, расположенной выше парсы, является полным парцуфом, то есть хабат, хесед, гвура и половина тиферет, поскольку в то время, когда устранятся суды парцы и раскроются 50-е врата, у Зайрампина произойдет включение во всю верхнюю половину парцуфа Ишсут. И потому вся верхняя половина парцуфа Ишсут считается 50-ми вратами. Второе. Поэтому сказано, и эти 50 дней заключают в себе 49 дней, являющихся совокупностью всех ликов Торы, ибо в Торе раскрываются 49 ликов чистоты, а в 50-й день раскрывается сама Тора, потому что место от Хазе и Шсут и выше считается их свойством Гар и Ютхей, а от Хазе и ниже считается свойством Зад и Шсут и Вавгей. И поскольку Зайрамбин облачает Ишсут только от Хазе и ниже, у него есть только свойство Зад, Хагат, Наида и Ишсут, и ему недостает их свойство Гар, и поэтому у него есть удержание Клипот вследствие Парсы да Ишсут, и поэтому есть в Торе в Зайрампине 49 ликов чистоты и 49 ликов нечистоты, то есть одно против другого. Однако 50-е врата Тиферет и Шсута, или вся половина парцуфа от Хазе их и выше, там находится суть Торы, против которой нет никаких клипот, и нет в ней включения судов и клипот, и там находится основа корня Зайрампина, называемого Торой, ибо он находится там в свойстве Дат да Ишсут. Поэтому сказано, и эти 50 дней, в которые включены Шмита и Йовель, потому что Зад и Шсута — это Шмита из-за подъема Малхут вместо Парсы и Шсута, расположенной от Хазе и выше, от Хазе и ниже. И поэтому не относится к этому месту свойство самой Бины, называемое Йовель. И поэтому есть 7 раз Шмита, то есть 49 дней, и только 50-е врата, расположенные выше Парсы, это Йовель, 50-й день. Третье. И надо отсчитывать 50 дней, а не столько 49, потому что 50-е врата скрыты, и нельзя постигнуть их из-за Малхут, которая поднялась в Парсу. И Зайрампин не может получить от Тиферет и Ишсут, находящихся от Хазы и выше. И невозможно, чтобы он раскрылся окончательно из-за того, что Малхут, называемая Мир, вошла там в Парсу, так как получает, благодаря его подъему туда, подслащение от Бины меры милосердия. Потому что Тиферет — это бина свойства Гуф, и без этого мир не смог бы существовать. Скрытые, то есть 50-е врата, раскрываются с одной стороны, а с другой стороны считается, что все еще укрывается в нем, потому что не может раскрыться полностью до окончательного исправления. И лишь тогда, когда будет исправлена Малхут первого сокращения и сможет получить высший свет, не будет больше необходимости подслащения Малхут биной вместе парсы. И эта парса, скрывающая 50-е врата, будет полностью отменена. И тогда будет полное постижение каждым 50-х ворот. Но до этого они раскрываются только путем подъема ступеней, и также в этом имеется два состояния. Первое состояние в дни Шломо, когда зон будут постоянно находиться вместе высших Аба и Има. Второе состояние на протяжении всех остальных поколений, когда зон постоянно находится вместе от Хазе и Шсут и ниже. Четвертое. И хотя есть подъемы ступеней в субботние дни, в праздники и во время молитвы, все же постоянное состояние парцуфов не изменяется. Зайрампин в постоянном состоянии облачает Ишсут от их Хазе и ниже, и поэтому у Зайрампина есть в постоянстве только Вак без Рож, то есть Зад без Гар. Однако вследствие подъема ступеней Зайрампин может подняться до Рош Арихампина, то есть на 3 ступени выше него. Но все же и тогда он остается облачающим Ишсут от их Хазе и ниже, как и в постоянном состоянии, потому что парцуфы, находящиеся выше него, тоже поднялись на 3 ступени, как и Зайрампин. То есть в то время, когда Зайрампин поднимается вместо Ишсут от Хазе их и выше, Ишсут прежде поднимаются в Абавыиму, а Абавыимы в Арихампин и так далее таким же путем. Таким образом, хотя Зайрампин поднялся в Ишсут, он облачает их только от Хазе и ниже, потому что в их свойстве от Хазе и выше они поднялись в Абу-Вииму. И также на второй ступени, когда Зайрампин поднимается выше Абу-Ваиму, обязательно до этого Ишут должны были подняться в Арихампин, а Абу-Ваима в Атик. Так что, хотя Зайрампин поднимается вместо Абу-Ваима, он облачает только Ишсуд от их хазе и ниже, так как Ишсуд в своем свойстве от хазе и выше уже поднялись вместо Арихампина. И также на третьей ступени, когда Зайрампин поднимается в Арихампин, он облачает только Ишсуд от их хазе и ниже, так как Ишсуд в своем свойстве от хазе и выше уже поднялись вместо Атика, а Абавима вместо Таамим Десак Мира Ак. И хотя мы видим, что Зайрампин поднялся в Рош Арихампин, он еще облачает Ишсуд вместе от хазе и ниже, как и в постоянном застоянии. Мы
2: переходим.
3: Мы прочитаем сообщение. Следующий урок с 12 до часу будет трапеза с 14.30 до 15.30, собрание товарищей 22.15-22.35, на урок Лейла Декала. Собрание будет вести израильское КЛИ, а 22.35 до пол первого ночи будет урок Лейла Декала. Завтра расписание, 7.45 подготовка к уроку в нашем зале столовом, урок с 8 до 10, с 10 до 11 молитва, не транслируется, трапеза праздничная, шивот с 11 до 12, следующая подготовка к уроку с 16.45 до 17, урок с 17 до 18.30 и трапеза 18.30-19.15. В шаббат обычное расписание. Закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника Шавуот мы посмотрим урок от 19 июня 2003 года, который основан на письме 52 на странице 1512 второго тома Рабаша. Вместе прочитаем в десятках и начнем.
1: Пятьдесят второе письмо. Моим друзьям пусть живут вечно. Наступает праздник Шавуот, это время дарования нашей Торы. Известно, что Шавуот — это свойство Малхут в мирах и сердце в человеке, как объяснял мой отец и учитель, освящающим седьмой день, Мекадеш Шви, что седьмой Шви означает Шиби-у, что во мне он. Он имел в виду, что Творец облачается в сердце человека, и это время, когда можно объяснить, что Тора облачается в душу человека. Поэтому называется Шивот и называется дарование Тора. То есть, что Тора облачается тогда в сердце каждого из всего Израиля в целом. А во время счета Омера от Песаха до Шивота это время очищения Килим. И это свойство очищения в сердце и разуме. А когда Килим завершаются, тогда мы удостаиваемся свойства Тора. И поэтому перед Песахом была подготовка по очищению Килим на свойство веры, которое называется свойство заповеди. А благодаря выходу из Египта мы удостоились веры, как сказано: «Я Творец Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской». А после Песаха начинается работа по очищению в виде подготовки к получению Тора.
0: А когда Тора облачается в душу человека, тогда Шавуот называется временем дарования нашей Торы. И мы нуждаемся в милости свыше, чтобы нам дали силы выйти из Египта и удостоиться состояния веры. Потому что мы проходим много состояний, пока удостаиваемся состояния веры. Иногда бывает так, что у человека нет никакой потребности в вере путем очищения, так как он думает в душе своей, что ему больше стоит идти обычными путями, как ему кажется. Потому что все приверженцы и люди действия идут путем заповедей обученных людей, то есть привычным путем. И дай Бог, чтобы на этом пути у него было желание полностью соблюдать Тору и заповеди. Потому что он видит, что и в этом он пребывает в состоянии падения, а иногда у него нет времени думать о том, что занимается Торой заповедями без всяких расчетов, что Торой заповеди, которую он выполняет, ему не стоит входить в ней в расчеты, потому что расчет, который совершает человек, это только чтобы заработать что-то. И тогда он находится в состоянии, что ему стоит делать расчет на свои материальные потребности, так как главная его жизнь именно в материальном.
1: Но необходимо помнить правило, которое высказал мой отец и учитель, что главные наказания касаются того времени, когда человек занимается Торой и заповедями, и за то время, когда он пребывает в состоянии, когда вся его жизненная сила только в материальном. Тогда суд его, тогда его судят, как судят животных. И только когда он занимается Торой и заповедями, не осторожен, чтобы быть в состоянии чистоты, это называется, что он находится в работе идолопоклонника. Поэтому, когда человек согласен в своем разуме делать хоть что-то в Торе и заповедях, тогда стоит работать ради небес. Ведь главная работа начинается в свойстве разума, моха, тогда как в свойстве либо, сердца, это работа совершенно иная. Ведь тогда работа его называется «выйти из состояния животного и стать в свойстве человека», о чем сказано «вы называетесь человеком». И тогда начинается работа человека в свойстве моха, разума, то есть он начинает взвешивать на весах свойства веры и свойства знания, какое из них ему более выгодно, и начинает негодовать, почему Творец не удостаивает его свойством знания. И отсюда можно объяснить слова Гмары. Сказал Раби Иуда, сказал Шмуэль от имени Раби Мейера, когда я учился у Раби Акивы, то добавлял в чернила канкантум, черный материал. А когда пришел к Раби Ишмаэлю, он сказал мне: «Сын мой, будь осторожен в работе своей, ведь работа твоя — это работа небес. Если ты убираешь одну букву или прибавляешь одну букву, ты можешь разрушить весь мир целиком».
0: И сказал ему: «Одно есть у меня, это канкантум, которое я добавляю в чернила». Сказал мне: «Разве можно добавлять канкантум в чернила? Разве не сказала Тора и напишет и сотрет, чтобы мог стереть написанное?» Какая связь между вопросом одного и ответом второго? Так он сказал ему: «Может быть, нет нужды говорить о пропусках или добавках, так как знаю, но даже опасаюсь того, что прилетит муха и сядет на корону буквы «далит», стерев ее и превратив в рейш». И надо объяснить «писарь». Когда человек занимается работой Творца, называется «софер», «пишущий», как сказано: «запиши на своем сердце». Недостаток недостает или добавил, либо недостает ему правой, либо добавляет левой, то есть дважды «кан», как сказали мудрецы, можно очистить ползающего гада, кан, 150 вкусами. Поэтому есть дважды кан, нечистый кан, чистый. Дио чернила называется чернотой, потому что усилие называется тьмой. Надо понять, что если Раби Ишмаэль сказал ему остерегаться недостатка и излишка, каково объяснение, что Раби Мейер сказал ему, что он добавляет канкантум в чернила? И надо объяснить, что в то время, когда Раби Мейер сказал ему, что он писарь, то есть занимается работой по очищению, то сказал ему остерегаться недостающего и излишнего.
1: То есть у него не было недостатка в вере и избытка в знании. На это он ответил ему, что он добавляет канкантум, черное вещество, в чернила. То есть во время приложения усилий, что называется чернота, он добавляет туда, то есть со стороны чистого кен и со стороны нечистого кен. То есть у него всегда есть место для веры, когда у него кантум в одинаковой мере. И он спросил: разве нужно добавлять кантум в чернила? И поскольку из темного места туда дают чистое кен, то есть 150. Разве не должно быть написано что, так, чтобы можно было стереть? То есть во время усилий, что является временем получения веры, то есть это именно когда можно стереть написанное, и все-таки он не стер, ведь в этом состоянии, когда он принимает решение и принимает на себя веру, это называется оконченное письмо, что является кли, достойным для пребывания Света Творца. И об этом спрашивает Гемара, что он сказал ему, а что тот ответил. И объясняет Раши, он предостерег его от, от избыточных и недостающих букв. И что он ответил ему? Конкантум есть у него. И Раши объяснил по поводу конкантума, что это называется письмо, которое нельзя стереть, поскольку запись его уже существует.
0: И объясняет Гмара, что он ответил ему, чтобы остерегался как недостаточного, так и излишнего. И даже того, что прилетит муха и сядет на коронку буквы «далит», стерев ее и превратив в «рейш». Потому что муха, то есть чуждая мысль, стирает «далит», превращая в «рейш». То есть во время заповеди, когда его закон требует остерегаться как недостающего, так и излишнего, то есть чтобы не желать того, чтобы вера была ниже знания, и называется, что не хватает важности веры, а излишнее, что придает большую важность разуму. И во время письма чернилами Торы, тогда называется, что осторожен с коронкой буквы «далет», что означает совершающий благодеяние, и если есть у него муха, то есть мысль нечистая, то не хочет быть совершающим благодеяние, и тогда называется бедный, у которого нет ничего. И благодаря этому всегда добавляет конкантум, что он всегда осторожен, чтобы вес был равным, тогда он уверен, что выстоит в своем состоянии.
1: И когда он видит, что он всегда находится на распутье, тогда автоматически получается, что он под властью охраны. И благодаря этому он придет к абсолютному совершенству. Творец удостоит нас прийти к совершенству цели и выйти к свету Торы путем очищения Барух Шалом Альви Ашлак.
0: Мы вместе прочитали письмо, которое написал Рабаш. По-настоящему чувствуется сильное желание, которое хочет передать каббалист, а в основном в том, что он описывает необходимость проверки и внутреннего выяснения в то время, когда мы находимся, будь то в работе между нами, будь то в усилиях сблизиться. И если у него немного более сложные места, надеемся раскрыть их во время урока с помощью Рава.
1: Да, мы находимся в работе подготовки для получения Торы. И в этом письме Рабаш объясняет, что такое процесс очищения, как мы должны подготовить себя, свое желание, чтобы принять на себя законы Торы.
0: И важно укрепиться в объединении между товарищами, потому что то, что мы изучаем, это не разумом. Мы хотим прийти к вере выше знания.
1: Говорят о том, когда мысли приходят и атакуют человека, как он должен относиться.
0: Мы перейдем к уроку на 29 июня 2003 года, пожалуйста.
1: Что говорит нам Ребе? Что наша работа разделяется на несколько частей, несколько этапов. Первый этап — это что мы должны обрести веру, а второй этап, что мы должны обрести знания. Мы знаем также это из процесса разбиения килим. У нас есть сверху вниз от нисхождения два основных действия по созданию наших килим. Это разбиение килим получения, четыре первых мелаха, дагад, и разбиение отдающих килим. Это четыре вторых мелаха, мелахей таним. Это называется первый храм, у которого было, как рассказывается, Мохин Дехая, и второй храм, в котором были Мохин Денешама. Разбиение храмов, что называется. Первый парцов, который вышел из Рош Абавиима, и второй парцов, который вышел из Рош Ишсута в мире Никудим. Против этого у нас есть два этапа в исправлении килим. Когда исправляют сначала отдающие килим, обретают кливеры, что называется. Весь этот процесс называется до завершения выхода из Египта. А когда обретают отдающие килим, свойства бины, тогда там есть подготовка, еще 40 дней внутри бины, и приходят к Шивуоту, к получению Торы. И тогда получение Торы — это уже получение Хохмы. И отсюда у нас есть все законы, о которых мы говорим, все высказывания, которые мы в том или ином виде описываем, эти состояния, когда они человек с одним сердцем, то есть отдающие килим готовы, и сомнения, и рурим против хохмы, знания, это гора, гар, получение Торы. И также до этого в Египте, при выходе из Египта, все работает над нет никого, кроме него. Это понятие веры. То есть два основных действия в этом процессе обретения кли. Отдача ради отдачи до дарования Торы и обретение килим, уже исправление в получении ради отдачи, это уже от дарования Торы и далее. И это то, что Рабаш говорит. И в соответствии с этим, потом он тогда рассказывает нам, в чем преимущество и недостатки этого. Еще всегда нужно быть в равновесии, в мере работать в килим веры в соответствии с килим знания, чтобы и не было. Хотя два этих высказания отрицают друг друга, но нужно уравновешивать их таким образом, чтобы, конечно, всегда остерегаться, чтобы знания не было больше веры. Иначе это будет получение ради получения, падение в клипот. А всегда нужно заботиться о том, чтобы вера была выше знания, больше, чем знание, с одной стороны. С другой стороны, если не работают, насколько возможно, насколько вера позволяет, не работают со знанием, то это тоже называется недостаток отдачи. То есть нужно, чтобы две эти линии были уравновешены. Это то, что он объясняет нам здесь, да. Что такое в нашем состоянии веры и знания? И в нашем состоянии до входа в духовные действия по-настоящему есть против этого проекция этого внутри нашего состояния веры и знания. Вера у нас называется вера в мудрецов, вера в Рава, а знание это все те наши внутренние факты, которые наши получающие келим требуют, чтобы мы их заполнили и жили бы согласно тому, как наше тело согласно жить и работать, и ощущать себя в уверенности, и которая полагается на основы. В более практическом виде можно сказать так, что любая мысль, которая противостоит духовному продвижению, потому что Творец управляет как единственный во всем мироздании. Во всем мироздании это главным образом во мне он управляет, каждый должен сказать. То есть все, что отрицает, это во мне. Все эти помехи являются для меня, по сути дела, местом для работы. Против них я должен работать. Это в особенности работа у нас в нашем состоянии, пока мы не переходим махсом, когда находимся в двойном скрытии, в одинарном скрытии, работа против скрытия. Что скрыто? Скрыто управление Творца, власть Творца над творениями. И это мы должны восполнить с помощью веры. Что такое с помощью веры? Принимать это как факт. Вера — это все еще не свет, не раскрытие божественности, которое мы получаем свыше, а это просто мы должны принять, восполнить эту тьму нашим усилием. Что хотя я не вижу это в своих келим и не чувствую этого, но я принимаю на себя это как факт, и согласно этому параметру я живу, этому данному. Почему это не называется простая вера? То, что весь мир как бы говорит, а у нас это что-то обратное даже всему миру. Это из-за того, что у нас это приходит всякий раз вместе с помехами против нашего знания. И весь мир не поддерживает это. Мы должны прийти в конечном итоге к такому состоянию, когда мы просим у Творца, чтобы он дал мне силы, чтобы раскрылся таким образом, не то, что я получу знание, а я нуждаюсь в знании, что я получу веру, какую-то силу свыше, которая поможет мне справиться с темнотой. Не то, что я хочу стереть темноту. Тьма будет светить как свет. Я согласен как раз быть в темноте из-за того, что я понимаю, что если не будет тьмы, а будет свет, я буду служить Творцу из-за того, что он властвует, из-за того, что он велик, из-за того, что у меня есть от него выигрыш. И этим я только сделаю больше своих келим, я буду как клепот. А я прошу Творца, чтобы я оставался в темноте от моих получающих келим. Это называется оставаться в темноте. Только чтобы он дал мне способность работать с ним, относиться к нему, быть с ним соединенным, как будто я вижу его. И тогда мои получающие келим находятся в ограде. Они не выскакивают, потому что нет к какому-то наслаждению или какому-то знанию возможности выскочить и захотеть получать его захотят наполниться. Мы, получающие келим, спокойны, и я могу работать с келим, которые получаю свыше отдающими келим. Келим бины. Что такое келим бины? Что это вообще? Это такое ощущение присутствия Творца, которое не дает факт получающим келим, чтобы они наслаждались этим и уже были бы уверены и получали бы наполнение внутрь себя. А это сила выше знания и обретения внутри получающих келим. Который я могу быть над моими получающими келим, опираться на них, не быть зависимым от них. В языке Каббалы это называется, что я обретаю свойство девяти первых, то есть я нахожусь выше Малхут, который является десятой сферой. На нее я делаю сокращение, не наполняю ее, а я работаю в девяти первых, и мое наполнение — это экран и отраженный свет. В таком виде я прошу у Творца, чтобы он помог мне работать. А потом, когда приходит раскрытие, раскрытие не стирает мне веру, которую я получил до этого. А наоборот, раскрытие приходит, чтобы добавить мне к вере исчезновение, эдер, украшение.
0: Украшение
1: к вере. То есть я даже при возможностях знания и власти и всего обретения, которое может быть в получающих келим, я пользуюсь цветами хохма, которые приходят, чтобы увеличить еще больше мои келим веры и над, выше, то есть моего желания получать, которое даже наполняет светом хохмы. Даже когда я наполняю его светом хохмы, я нахожусь над ним.
2: То есть,
1: если обретение кли веры, отдача ради отдачи, называется, что мое желание получать не получает наполнение, я нахожусь над ним с килим веры. Потом наступает период, когда я работаю уже с получением ради отдачи, то есть я даже наполняю желание получать, и тем не менее нахожусь над ним с моими килим веры. Это называется получать ради отдачи. Слова не могут передать, конечно же, содержание, но то, что здесь... Я, как правило, всегда говорил, что вера называется ощущение Творца. И действительно, я вижу, что иногда от реакции, то, что я не был в этом достаточно точен, что ощущение Творца, конечно, это называется вера, но какое ощущение Творца? Не ощущение Творца для наполнения получающих келим, а ощущение Творца, которое дает человеку силу быть выше получающих келим. Ну, то есть, как мы говорим, что в высшем свете есть два проявления. Его проявление как свет Хасадим и как свет Хохма. Так, конечно, вера приходит к нам как результат раскрытия Творца, но его раскрытие, то, что называется «я», а не посланец, как было в Египте, получение веры при выходе из Египта. Вся наша работа направлено на это. И не надо забывать, что выход происходит через казни, 10 казней фараона, 250 казней египтян, а до этого народ Израиля тоже находится в 7 годах страдания и голода. То есть все свойства в человеке, египтяне в человеке, и фараон в человеке, и Моше Аарон в человеке, и народ Израиля внутри человека. Все эти свойства, все целиком находятся в страдании и казнях. Этот процесс до выхода из Египта

0: период двойного скрытия и одинарного скрытия, а потом, когда проходит Махсом, в вознаграждении наказания и в любви, на всем этом пути человек не работает со своим желанием получать, а всегда наступает на него и работает над ним. Даже когда получает ради отдачи, он получает, чтобы показать, что он дающий, работает над своим желанием получать, даже когда желание получать наполнено наслаждениями. Это работа просто обратная нашей сегодняшней работе, когда мы хотим естественным образом наполнить себя. Да.
1: Что значит, что он пишет здесь?
0: Ладно, я не хочу, тебе важно пофилософствовать, да.
1: Что является точным отношением к казням? Что неправильно, что правильно в этом отношении?
2: Вот,
0: еще да.
1: То есть мы всегда говорим, что стремимся к раскрытию Творца. Здесь я стремлюсь к раскрытию Творца, чтобы я мог и это раскрытие как бы отдавать ему обратно.
0: Если мы будем кричать «раскройся, раскройся», мы ничего не получим. Потому что мы тогда просим, как клепот. Хотим получить от него наслаждение. Творец дал нам наслаждение этого мира, чтобы над ними мы бы просили над этими наслаждениями, мы хотим его раскрытия как силы веры. Весь этот мир, то есть этот уровень, со своим желанием получать, дан мне для того, чтобы я захотел не наполнить мой получающий килим, а обрести килим веры против этого мира. Если я прихожу к этому, это называется максимальная лолишма, к которому я могу прийти. Из этого лолишма приходит к лишма. Что значит приходит к лишма? То есть из этого лолишма я стремлюсь, действительно, тем не менее, как-то прийти к лишма, тогда получается,
2: что я не микабель. Это
0: получаю эту способность быть над моими получающими килим, мои получающие килим по величине всех наслаждений этого мира. И тогда начинают увеличивать у меня получающие килим тоже, чтобы над ними я строил большую веру. Отдача ради отдачи называется, что я вхожу в ибур и в катнут уже в духовном. А потом мне добавляют такие, получающие килим, над которыми я тоже строю мою отдачу, но это уже получение ради отдачи.
2: То есть
0: даже, что у меня есть наполнение в получающих килим, я могу стоять и быть над этими наполнениями. Это называется, что я уже просто уподобляю себя Творцу, то есть нахожусь над получающим килим. То есть я тоже обрел силу веры, чтобы быть над получающим килим. Может быть, я нарисую это в каком-то виде. То, что я могу выразить, это тоже уже просто... Мы получаем как бы какую-то величину желания получать. Желание получать. Желание получать это со всем желанием этого мира. Мы получаем все это желание. А теперь наша работа. В чем стоит наша работа? Что я хочу обрести веру выше знания. Это знание называется.
2: Идея.
0: Знание. Я хочу обрести мою веру, чтобы она была выше знания. Чтобы я работал над моим желанием получать.

0: Давайте сделаем это так. Знание.
1: Мазат умерет,
0: что... Что это значит?
1: Шани лой это луйбо.
0: Чтобы я не зависел от него.
1: Има не рухаешь эта идея.
0: Если я обретаю эту веру, прошу, чтобы она была. Допустим, я работал. Здесь я работаю тысячи лет.
1: Алфейшани.
0: Тысячи лет. Потом здесь точка в сердце.
1: Никудаши балев. Вани кан немца бе.
0: Я здесь нахожусь в скрытии.
1: Астара.
0: Эхат. Скрытие. Одинарное и двойное. Два вида скрытия. Один и два. Я дошел до состояния, когда я действительно хочу получить кли веры. Это называется, что просто я дошел до состояния, что не дает мне спать, разные это называется
1: лолишма.
0: Максимальная лолишма. Так?
1: И
0: тогда я начинаю получать эту веру на практике. Она становится
1: каббалат.
0: То есть получение веры.
1: То есть
0: я обретаю здесь келим бины.
1: Тхунот бина.
0: Свойства бины.
1: Лашпия минат лашпия.
0: Отдача ради отдачи. Не знаю, как это нарисовать.
1: Когда
0: я обрел, допустим, свойство бины, нахожусь на высоте бины, потом я начинаю... Ну и когда я обретаю бину, свойство бины, они... Тоже у меня растут над желанием получать. Над желанием получать, когда они растут, они растут в Ювите Шорыш Алев. Ну, допустим, Шорыш Алев без Бет. Это называется катнут. А потом, когда я работаю дальше, здесь тоже у меня есть получение веры, но я работаю уже над желаниями Гимл и Далет, и что даже когда я получаю внутри этих желаний Гимл и Далет, я остаюсь в высшем знании. То есть я пользуюсь... Не знаю, как сказать. Есть у меня так, желание этого мира. Желание этого мира. И над ним я хочу построить веру. То есть я как бы
1: сам цимцум
0: ставлю сокращение на этот мир. И важнее для меня прилепиться к Творцу. Если я делаю это, все для меня важнее в вере, я перехожу в махсом, называется «больна любовью я». Ну, то есть все мои желания, они выше. Потом я начинаю на эти
1: желания
0: этого мира и на желания, которые я получаю в раскрытии Творца в Шорош и в Алев
1: ливнот клея имуна,
0: строить кли веры.
1: Аз амацав азе некра катнут.
0: И это состояние называется катнут.
1: Канзе они немца ливней махсом, кен?
0: Здесь я нахожусь до махсома.
1: За квар катнут.
0: Это уже катнут. А потом, когда я строю мое кли веры, в том, что я начинаю наполнять килим этого мира, есть алиф у меня и шорош, и еще гимл и далет, и над ними строить свою веру, это уже называется гадлут, получение ради отдачи. Что я хочу сказать здесь, во всех моих попытках как-то выразить это, что если я не получаю ничего, здесь не получаю ничего, обретаю дающий килим, или обретаю уже получающий килим ради отдачи, я каждый раз работаю над какими-то наслаждениями, чтобы обрести кли веры. То есть то я работаю в килим, который совершенно я не наполняю их. Я совершенно не наполняю их, и над ними я стремлюсь, чтобы у меня было кли веры, а другой раз я их уже даже наполняю со всеми килим, со всеми наполнениями, которые есть в них. Я ими пользуюсь только как основой, тоже, чтобы построить над ними клим веры. То есть недостаточно мне сказать просто, что этот мир ничего не стоит. Когда я получаю все наслаждения этого мира, и все-таки над ними я строю веру. Слова, ну что мне делать? То есть всегда человек стремится быть выше своих килим, своих желаний. Где взять для этого желания? Как все-таки подняться над этим? Это только наша работа, это группа, и это просьба, чтобы свыше пришла эта сила и дала нам эту работу. Все время подниматься над получающим килим. Работа. От выхода из Египта, потом пустыня, потом...
1: Принцип, как лагит принцип в иврите?
0: Принцип, как сказать на иврите, принцип.
2: А икарон? Икарон.
0: Принцип, то тот же принцип. Работать над желанием получать, или желание получать, которое только пусто над ним работать, то есть не обращая внимания на его наполнение, стремиться выше того, что оно просит, несмотря на это, к слиянию. Или даже наполняют его, я специально наполняю его, чтобы оно показало мне все вкусы, красоту и наполнение, которое есть, и вся жизнь, которая в этом есть. И над этим все-таки я работаю. Это уже работать с получающими килим ради отдачи.
1: Ну, никого еще ела, но вот...
0: Ну, мы будем надеяться, что у нас будет еще как-то возможность сказать об этом яснее. Да. Что должна требовать группа, чтобы начать искать первую точку, как работать над этими килим? Куда она должна направлять?
2: Рабаш пишет об этом в разных статьях, там, где он пишет «Вера выше знания», «Высшее знание» каждый раз. Это, по сути дела, здесь имеется в виду каждый раз быть в стремлении подняться над желаниями, что в человеке. А затем мы узнаем, увидим, насколько все эти желания, эта точка, которая дана нам, эта тьма, насколько они действительно необходимая вещь, созданная Творцом, чтобы над этой точкой выстроить его образ в нас. выстроить нас его образ, потому что невозможно иначе, как из этой точки, из точки всех желаний, средней точки. Центральной точке. Тогда либо делают из нее сокращение, растут в вере, либо наполняют ее наслаждениями, и над этим растут в вере. Вера называется соответствие Творцу. Просто вера — это отдача. Я Творец, он отдача. Так насколько я отдаю, да, я соответствую ему, тогда я отдаю его дающих келим, то есть без наполнения моих келим. Это называется, работает с авиютом Шореш и Алев. И даже когда наполняю свои келим, я тоже подобен ему, тоже отдающий, тоже работаю в вере. Вера — это проблема в том, что у нас для начинающих слово «вера» путает их.
1: Коннотация,
2: связь, то, что мир вкладывает в это слово, это настолько неправильно, что это трудно, да?
0: Может быть, на этапе подготовки я, на самом деле, не стремлюсь к наполнению, а к связи с ним. Может быть, это такое свойство на этапе подготовки, что я не стремлюсь к наполнению, готов принять тьму?
2: Вся наша работа на этапе подготовки в двойном и одинарном скрытии — это стремиться к связи с Творцом, несмотря на все помехи и все наслаждения и все недостатки, чтобы там ни было, стремиться только к этому. Вопрос, что ты вкладываешь в это слово «связь с Творцом»?
0: Я хочу быть в этом состоянии, чтобы...
2: Так хотя бы связанными, слитыми, подобными, чувствовать его без всякой связи с тем, что происходит в моих желаниях, над желанием.
0: Может быть, это такое состояние на этапе подготовки?
2: Может быть, называется любовь, больная любовью. Любовью называется стремление к связи. И, конечно, в этом стремлении есть много желания получать, наполнить себя этой связью. И хотя мы не осознаем этого и не можем проверить это, что это находится в нас или нет, мы не настолько можем видеть себя изнутри, но это находится, поэтому называется лолишма. Но все-таки стремление к связи с Творцом над всеми помехами и келим, которые есть у нас в этом мире, что это важно для меня выше всего. Скажем, есть у него суд. Творец его таким образом пробуждает, чтобы связаться с ним, а затем даже без суда. Или пусть будут суды, неважно, но чтобы связь осталась, и этого я ищу. Затем я начинаю проверять. Если я из-за суда стремлюсь, это нехорошо. Я хочу страстно желать его от хороших состояний. Неважно даже потом, хорошее или плохое. Есть здесь разные состояния. И не то, чтобы мне было хорошо, и я стремился, когда мне плохо так, или хорошо. Или над ними, над хорошим и плохим стремлюсь к нему, потому что само стремление для меня уже наполнение. Это называется, что я уже близок к тому, чтобы отраженный свет был моим наполнением. И это уже на самом деле истинное наполнение, которое есть у Малхут. Мы говорим, что свет Малхут — это экран, отраженный свет, да?
0: Что все-таки проверять, что я работаю на максимуме в лолишма, в направлении лишма, а не в другом направлении? Вы сказали, что...
2: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже Него, то есть ниже Него — это я, мир и разные вещи, а только в Нем возрадуется наше сердце, то есть быть в Нем. То, что ты все-таки посредственно представляешь себе, что это тебе будет хорошо, ну ладно. эти проверки, эта критика затем прояснятся. Так в этом должно быть, по сути дела, направление сейчас. А это то, что мы говорим, что в группе, как он спросил, какая работа в группе здесь. Это все время быть пока что связанным с той же идеей. И я через группу, когда получаю от него воодушевление, пробуждение, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что я отношусь к группе как к своей силе. Что я могу соединить свои желания с желаниями группы, как один человек с одним сердцем. Да? Это называется, что я на самом деле нахожусь в состоянии, когда я направлен к Творцу. Готов получить Тору, то, что называется. Это условие, потому что иначе я вообще не нахожусь возле горы Синай, если я не прихожу к такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаемся к тому, чтобы стать получающими келим для Торы, для света веры. Когда стремимся подготовить себя как один человек с одним сердцем, стремимся, но не способны, это исправление приходит сверху. Но стремимся, потому что видим, что эта вещь необходимая, и она самая возвышенная всех других возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественное видение находится у нас с помощью учебы, с помощью усилий приходит выше окружающий свет и делает нам эту подготовку, что называется прелестью святости, что есть в духовном мире за махсоном, но это уже начинает быть какое-то очаревание этим, склонность, какая-то важность. Этого я хочу. Почему вот так, как в любви? Мы не можем сказать так это.
1: Что
2: ты там сказал? Ты знаешь, в любви, как ты говоришь, да? Не люблю или да, люблю. Это окружающий свет дает. Да.
0: Когда человек начинает работать, так стремится даже без группы, чтобы обрести...
2: Начало стремления приходит через точку в сердце, но точка в сердце — это, в общем, очень маленькая сила. И если не увеличивать ее с помощью той же группы, с той же силы, и если не направлять себя правильно на Творца именно с помощью того, что группа служит для него проверкой, действительно ли он стремится к Творцу, к отдаче, к чему-то такому, по крайней мере, хоть как-то. К силе отдачи. Если он не пользуется этим, то находится только в своей точке, которая потом превращается в точку смерти. Эликсир жизни превращается в яд смерти. Он превращается из боевого петуха в летучую мышь. Это только если выбирает правильную группу или нет. Если он думает идти один, без того, чтобы соединиться с группой, через которую он направляет себя к Творцу и проверяет себя, и увеличивает свое желание. Если он думает один, то наверняка у него не получится, наверняка превратится в летучую мышь.
0: Что называется проверять себя?
2: Проверять себя — это значит, что если у тебя есть важность группы как своя собственная важность, по крайней мере, хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть намного больше этого, но если, по крайней мере, у тебя есть такая важность, так называется, что ты направлен к Творцу. Творец скрыт. Скажем, белая стена. Где я нахожу его на белой стене? Где эта точка, Что если посмотрю именно в эту точку, вдруг я увижу там отверстие, а за ним духовный мир. Да? Как я найду эту точку, чтобы она превратилась тогда в отверстие? Так говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как самого себя, тогда тем, что ты соединяешь себя желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится для тебя входом в духовное, условием для получения Торы. То есть вместо скрытия Творца нам дали в этом мире группу, когда мы можем использовать ее, пользоваться ей вместо скрытия. То есть условия, которое скрыто от нас, то есть ради отдачи, дали тебе в группе найти это условие и реализовать его. Если ты стараешься это сделать, сверху приходят цвета, которые постепенно вводят тебя в это, дают тебе очарование святости. Ты начинаешь просить, на самом деле просить, что неестественно, и дают тебе эту силу ради отдачи. И это почему таким образом сделано? Потому что только в таком виде можно выстроить веру из тьмы, исходя из того, что желание получать не получает наполнение. Потому что вначале, если бы желание получать получало наполнение, ты бы бежал из желания получать. И когда не дают тебе наполнение в желании получать, тебе этим помогают. Дают желание получать и дают без наполнения. И это минусовая форма, противоположная духовному, которая как раз помогает тебе хоть как-то приблизиться к пониманию веры, понятия веры. Скажем, если бы ты был без желания получать, тебе не нужна была бы вера, не было бы у тебя никакого стремления, страдания сзади не толкали бы тебя к тому, чтобы бежать от них. К вере бы ты не стремился, а так тебе дают как раз желание получать и ощущение этого мира, который полон страданий и неудобств. И когда ты хочешь убежать от него, тебе легко отменить желание получать и просить силу веры. Поэтому это скрытие нам на пользу. Творец как бы тебе дал, он не поместил тебя в место, где бы ты отдыхал, а поместил тебя в место, из которого сделал тюрьму, чтобы ты захотел выйти из нее, а иначе бы ты никогда не просил силы веры.
0: Главное сказать, что я требую силы веры вначале для группы, а потом для себя.
2: На самом деле человек... На самом деле человек раскрывает в себе склонность к вере. И тогда он приходит в группу. Тогда он начинает чувствовать, что группа — это та самая лаборатория, та самая система, механизм, с помощью которого он может хоть как-то начать пробовать, что такое вера. Тогда у него уже начинает быть своего рода стремление к этому. И группа становится средством хоть как-то приобрести это. Даже в этом мире. Когда становится желание других, то есть вместе тех, кто стремится, их желание, их стремление для меня становится каким-то средством и чем-то хорошим, как бы, тогда я начинаю желать группу. Это приходит постепенно. И тогда понятие группы и возлюби ближнего приобретает, безусловно, какую-то другую, новую форму. Вы еще раскроете, что это.
1: мусак, категория руханит.
2: Это некое понятие, это духовная категория, что-то такое. Наши слова — это все-таки слова этого мира. Но это правильно, то, что ты сказал, что побуждение к вере должно исходить из человека, и это постепенно будет исходить из человека, но это побуждение называется точкой в сердце. Именно оно, это точка бины, как мы говорим, а до этого просто страсть к духовному, это пока еще не выясненная точка. Вы продвигаетесь, я могу сказать больше. Каждый день есть выяснение, на самом деле, гораздо большее изо дня в день.
0: Да. Мысль каждого из товарищей зависит от него или от всех членов группы?
2: Это, конечно же, взаимно. Но Творец кладет руку человека, Творец вводит человека в группу. Человеку только нужно укрепиться в этом, стараться быть внутри группы. Или формально. Как, может быть, ты находишься в группе, но это не называется, что ты находишься в группе, понимаешь? Или даже настолько, что тебя выбрасывают отсюда. Или ты сам уходишь, или группа тебя выбрасывает, говорит, ты знаешь, что ты нам не нужен, уходи отсюда, ты буквально вредишь нам. Есть здесь всякие возможности, начиная с того, чтобы выйти наружу, до того, что ты внутри, но не называется, что ты внутри, до того, как ты действительно находишься внутри. И среди активных, да.
0: Действительно, так кажется, что Творец действительно кладет руку человека на выбор окружения.
2: Человеку нужно только укрепление в том месте, где он находится. Только правильное выяснение относительно цели, и в этом укрепляться. Еще немного выяснять, еще немного укрепляться, и все.
0: Вопрос, что действительно есть.
2: Тебе не дают две пары решимо. Тебе дают только одну пару. Тебе всегда дают определенное состояние. Не дают тебе находиться в двух состояниях. Надо, оно может быть так кажется, но никогда. Дают только одно состояние, и в этом состоянии, в котором мы находимся, найти вход в более высокое состояние, поближе к Творцу. И снова определенное состояние, и снова весь беспорядок, который есть в нем, снова найти вход в состояние еще более близко к Творцу. Это все. Состояние не меняют, только внутри этого состояния выясняют.
0: И как углубить это выяснение? И как его делать?
2: Так углубить это выяснение можно только через работу в группе, потому что ты не найдешь в том, что перед тобой, что называется, ближе к духовному. Так тебе сказали, ближе к духовному — это больше любви к товарищам. Вот и все. Во тьме у тебя нет ничего другого, никакой другой индикации.
0: Необходимость в группе.
2: Это необходимость в группе начинается с того, что человек ощущает необходимость в вере. Быть выше самого себя, своей сущности, своего желания получать. Это после того, как окружающий свет действует достаточно долгое время, после многих усилий человек начинает ощущать, что он нуждается в этой силе, в этом квадрате, который называется «вера выше знания», что человеку это необходимо, это для него воздух, что, по всей видимости, там духовная жизнь. выше своего «я». Это окружающий свет приносит ему постепенно это ощущение. Тогда как я в таком случае приобрету этот квадрат, веру выше знания, да, выше этого желания? Как я могу это приобрести? Тогда я начинаю на самом деле стремиться к группе, которая, по сути дела, может мне это дать. Потому что по отношению к товарищу больше, чем к себе, я начинаю раскрывать, что это приносит мне силу веры. Тогда товарищ начинает быть у меня источником приобретения силы веры, света веры. Когда я отношусь к нему так, в отмене себя, я вижу в нем источник духовной жизни, тогда начинает быть действительно, как бы это сказать, потребность группе.
1: То
2: есть, еще раз, прежде начинается хисарон, а потребность вере должно быть до этого потребность, а потребность вере — это на самом деле уже свечение свыше. Вот так вот. А иначе моя жизнь будет внутри себя самого, не надо мной. Ну, какие бы я восьмерки здесь не уписывал, я могу танцевать перед тобой. Но это хороший признак, когда мы говорим уже о более тонких авханот.
0: Это направление, когда я беру внутрь группы Творца, и всегда должен чувствовать его как какой-то выход и вход, или вход и выход, или мы должны стремиться к тому, чтобы это было что-то одно. Допустим, это состояние пока не дает мне спать. Как группа облачается на такую фразу? Ведь это просто отношение к этому?
3: Отношение всегда к Творцу. Не да, Бог не только лишь к группе, или там к товарищу, или к действию, или только к этому миру. Но в первую очередь Творец, потом все остальное, как средство, которое приводит к Нему. А с чего ты начинаешь? Зачем ты все это делаешь? Что такое вера? Быть просто в вере? Тогда почему я хочу веру? Пойдем так. Почему я хочу веру? Ой, там духовная жизнь. Я поднимаюсь над своим желанием. Я начинаю порхать. Я как ангел такой. Это что называется? Отдавать ради получения — это клипа. Это уже речь идет о клипе. То есть, если ты не ставишь Творца как цель, но ты ставишь желание получать, так получается у тебя так. Если ты не идешь с желанием получать внизу, а верой наверху, а если ты готов быть с верой наверху над своим желанием получать, тут желание, ты готов приобрести веру, чтобы здесь у тебя было желание, да, заполненное желание. Как это писать? И все. Тогда у тебя есть просто... Ты готов на это сделать сокращение. Ты же видишь, что таким образом иначе невозможно. Ты стремишься к вере, а оттуда придешь к наполнению. Вот если это будет здесь, тогда это клипа. Это называется отдача. То есть ты готов отдавать ради получения, получать. Поэтому тебе говорят, что если ты делаешь правильные действия, то должно быть такое действие, что тут вот будет Творец, и тогда ты производишь сокращение на свое желание получать для того, чтобы через веру прийти к Нему. Что вера, да, вот эта вот клеточка вера и творец, чтобы тут было соответствие, что это тождественно этому.
1: То есть,
3: как ты вообще представляешь себе веру? Ты представляешь себе веру согласно тому, как ты представляешь Творца. А теперь, как ты можешь представлять Творца по вере, что если и это ты не знаешь, как это, тогда ты сюда вводишь группу. Я правильно написал? Вот и все. И тогда ты не ошибаешься, что ты действительно в правильном направлении. Ты не ошибаешься, что ты не служишь своему желанию получать из тебя. Это становится, группа становится средством, да, ты тогда меняешь свое сердце.
4: Но ведь мы говорим, что даже и зло лишма, мы хотим...
3: Наше стремление тут, когда мы находимся и в этом, неважно, мы пока еще не можем выяснить, поэтому мы говорим, что мы находимся в ло лишма, как бы.
4: Тогда можно сказать, что вера и отношение к Творцу без всякой связи с тем, что Он дает мне в получающий келим?
3: Вера — это мое отношение к Творцу без всякой связи с тем, что я получаю от Него. Или по-другому. Что значит без всякой связи с тем, что я получаю? Без всякой связи с моим желанием получать.
4: Что должно быть наше намерение во время учебы? Приобрести веру, прийти к открытому управлению?
3: Возьми 17-й пункт в предисловии к ТАС и посмотри. То есть перед тем, как начать заниматься, ученик должен вооружиться, как он там, какое слово там? Укрепиться в вере в Творца.
1: Ну,
3: конечно же, только это мы и должны требовать от учебы. Ну и все тут, видите, сходится.
4: Что это за выражение по отношению к группе, по отношению к общему кли? Почему каббалисты пишут, что нужно быть в радости, в воодушевлении? Почему, если я должен держать сокращение, видеть, насколько у меня нет сил и желания получать, из этого я пойму необходимость, которая у меня есть в группе, потому что сейчас мне скажут, не убегай от тьмы, держи эту тьму, увидеть, насколько ты заключен в ней, увидеть, как она управляет тобой, а не желание к Творцу. Из этого ты придешь к необходимости группе, потому что она может дать связь с Творцом, желание к Нему. Так почему мне говорят, попробуй быть в радости, ты не должен?
3: Нет, нет, когда говорят, попробуй быть в радости, это не то, что цель быть в радости. Но если ты находишься не в радости, это называется, что ты не держишься за высшую эту идею, а ты в своих келим проверяешь, ничего у меня там нету. Творец, Бог знает, что жизнь моя поганка. Если ты проверяешь это в получающий келим, тогда откуда у тебя будет радость? Если там что-то есть, да, тогда, может быть, там радость, если у тебя там что-то есть. Или ты в печали, да, что у тебя там ничего нет. Радость — это проверка, это результат того, что ты оторвался от получающих келим.
4: Ну, допустим, был период, что жизнь в страданиях. Каббалисты как бы из этого, из того, что желание получать было маленькое, должны были жить жизнью страданий, лишений. Это я понимал. Почему? Потому что если человеку говорят, увидит, что у тебя нет, он видит, что у него есть, и он видит, как это управляет им, и тогда у него есть необходимость в группе, потому что он понимает, насколько желание управляет им. Здесь, если ты пытаешься все время выйти из тьмы, тебе говорят, продолжай, ты как в жизни, тогда ты все время в иллюзии, что, может быть, ты достигнешь какого-то наполнения.
3: Это методика, по которой каббалист живет как бы в страданиях, это чтобы нейтрализовало желание получать и приближаться к духовному. Вот этот вот подход... Совсем не обязательно, что это обязывает быть в группе. Тогда человек работал в том, чтобы нейтрализовать желание получать в самом простом буквальном смысле, это просто за счет привычки отменять вкус в желании получать. То есть желание получать настолько было слабо. Я дам свой пример. Я в своей жизни я очень любил сладкое. А сейчас мне запретили сладкое. Запретили также там и белый хлеб, и всякое такое. Мы на протяжении нескольких месяцев пытался я это выполнить. И все, я потерял к этому вкус.
1: Вчера,
3: моя жена хотела меня угостить, там какой-то, знаете, там без сахара, да? Сегодня всякие, да, обманки делают, там без сахара, там еще там что-то такое. Да, все равно сладкое. А я не чувствую больше вкуса сладости, я не чувствую вкуса в сладости. Удивился я. Но просто уже перестало быть нужным. И это, а сладкое даже в духовном, это же сладость, это... Он говорит о наслаждении, о вкусе, да, о всей великолепии. И вот так, понимаешь? То есть с помощью привычки человек может прекратить желать... использовать определенные желания. С помощью привычки человек может привести себя к тому, чтобы чувствовать те вещи, которые раньше не чувствовал. Так они работали, те каббалисты. Это не группа и вообще ничего. И даже не окружающие света. Только из желания получать работа такая.
4: Я попытаюсь иначе. Скажем, мне легче увидеть, что у меня нет связи с Творцом, или связать в этой точке вообще, что у меня нет связи с Творцом, и страданий, и с пустоты, потому что когда я наполнен, это сбивает меня с толку, я ощущение, как бы, что я сделал наполнение сам. Это не показывает ощущение, как бы, почему мне сейчас необходима связь с Творцом, почему каббалисты не обязывают в работе ни человека, ну, не углубляться, скажем, в страдания, в свою пустоту, потому что из этого ты приходишь ко всем этим серьезным состояниям, и человеку легче быть в вере из тьмы. Тогда почему это не является частью работы?
3: Ты спрашиваешь о нашем времени?
4: Да.
3: Дали ему желание получать. Вокруг этого желания получать есть разные наслаждения. И желание получать со всеми вот этими наслаждениями вокруг него. Вот эта ситуация называется этим миром. Так ведь? Вот и все. Не то что... брось, оставь все эти объекты, которые есть в этом мире. А желание и вокруг наслаждения на определенном уровне, в определенной плоскости, это называется этим миром. И дают желание получать в этой ситуации. Да, отсутствие, недостаток наполнения. Это помощь. Да, переступить через это желание получать, справиться с ним, быть выше него, над ним. Тогда что ты спрашиваешь?
4: Я спрашиваю, почему это не является частью работы? В нашей методике не говорят тебе «не беги».
3: Да, в нашем желании получать и наслаждение вокруг него в этом мире, если бы не надо было бы их приобрести за счет больших усилий. Да, у каждого наслаждения есть определенная сумма усилий. И даже усилия... Он мог бы приобрести там или не мог бы приобрести, мы тогда не смогли бы выйти из этого мира. Ведь в конечном счете, я-то желание получать. Если мое желание получать удовлетворено, тогда что мне еще-то нужно? У меня нет никуда, никакой тяги, ни к чему.
4: Я об этом и спрашиваю, почему меня обязывают так работать.
3: Так вот мне дают желание получать наслаждение вокруг меня. И я не могу ухватить эти наслаждения, я только пытаюсь, а оно убегает. Да, на секунду, раз, и попробовал, и снова я пустой. Мне это дает именно для того, чтобы я бы смог подняться. Этот мир создан не для того, чтобы нас подставить в том, чтобы выйти в духовное. Наоборот, помочь, чтобы выйти в духовное. Поэтому желание получать помогает мне. Это значит, что фараон готовит, приближает народ Израиля к выходу из Египта.
4: Но в том, что я наполняю даже на день, два, неделю, две, это стоит мне времени. Почему я чувствую себя удовлетворенным?
3: Что значит удовлетворен? Ты идешь и проверяешь себя снова, снова, снова и снова, что твое желание получать не может быть удовлетворено в этом мире. Тебе кажется, что ты гоняешься за наслаждениями. Это твое скрытие. Ты не гоняешься за наслаждениями. И тебя просто гонят за наслаждениями для того, чтобы ты проверил, чтобы ты увидел, что ты не сможешь их достичь. Что легче, да, после того, как ты отчаешься, когда у тебя будет решение, все, я должен подняться над всем этим. Ничего тут этого не стоит. Это помощь. А как по-другому тебе помочь? Если дают тебе тягу к духовному, тогда ты станешь клипой. Так тебе дают такое состояние, антидуховное, чтобы ты с него захотел бы духовное вот в святом ее виде, ради отдачи. Как-то так. Невозможно по-другому выстроить этот механизм, который начнет с нуля в духовное. Ну, скажем, ты творец. Ты хочешь создать творение, подобное себе, с нуля. Не с плюса, если плюс. Ты же ты творец, да, не то, что творец. Творец должен дать творению все возможности выстроить себя с нуля. С нуля невозможно, только с минуса. Минус будет поддерживать. Поэтому желание получать ради получения таким вот образом. Потом клипот. И это все как помощь. Да нет, у меня нет слов. Вы увидите, насколько система, она дополняет все свои части. Поэтому там есть вопрос, почему Творец подает жизнь, клипот создает. Да это все на самом деле одна система. Тут ничего ни на что не делится.
4: Мы сказали, что человек дает усилия, в результате этого он получает хисарон к вере, и в результате этого получает хисарон в группе.
3: Да, желание к группе не может быть у него прежде, чем есть у него желание к вере. Нет, но есть так немножко, знаешь, так. Ну, говорят, что есть. Ну, так значит, так есть. Но не то, чтобы это... Это была необходимость, да, насущная потребность, что мне это необходимо, да, необходимость. Нуждаться, да, ну, группа, посреди дня так вспоминаешь, да, или там мне напоминают.
4: Так что это за первая станция такая, что это усилие, чтобы оно было эффективным, чтобы оно породило эту цепочку, усилие, которое даст потребность в вере, которое даст потребность в группе. В чем это первое усилие, чтобы притянуть окружающий свет, который построит во мне вторую вот эту станцию, потребность в вере, которую построит во мне третью, и потребность в группе, тогда вот в первом кубике то, что было.
3: Все должно быть соединено. И стремление к Творцу, и стремление к духовной жизни, которое принесет мне наслаждение, да, ради получения. Человек, где находится, так и работает. Да, группа там говорит мне, да, нужно мне, не нужно. Ну, хорошо, ладно, соглашусь, что нам не нужно. Пусть будет. Всякие такие формы, с ними человек работает, а окружающий свет все это приводит в порядок. Да? Будем сейчас учиться. Пусть окружающий свет нас всех настроит. Да? Будем работать правильно. Сколько бы мы ни говорили, все делает окружающий свет.
4: Перейдем к следующей части урока. Учимся вместе с товарищами.

0: Строим духовное окружение. Дорогие друзья, сейчас мы переходим к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.32.
1: Дорогие хаверии, дорогой мировой кли, наша десятка получила эту честь провести этот урок по поводу праздника Шавуот. Этот праздник, мы на входе к свету, это не еще какой-то там праздник, а это время получения Торы. От Песаха мы отсчитываем 7 недель, но с нашей точки зрения, это не просто там мы отчитываем дни, там еще секунду, очистить сердце, готовить к тому самому особому моменту, и мы этап за этапом, желание за желанием выясняем и готовим желание так, чтобы оно на самом деле стало готово к получению Торы. Итак, в радости, в благодарности начнем урок за то, что мы удостоились, и пройдем это вместе. Будем очищать сердце, соединимся как один человек с одним сердцем, подготовим себя к принятию силы, объединения, любви, чтобы раскрылось между нами. А сейчас давайте послушаем Рабаш, особый такой фрагмент из письма 52-го.
2: Ядуа, что Шавуот...
0: Пишет нам Рабаш, известно, что Шавуот — это Малхут в мирах и сердце в человеке. Как объяснил мой отец и учитель, о седьмом освящающем, и Шви седьмой — это во мне. Итак, это облачается в сердце человека, когда мы можем... объяснить, что это облачается в сердце человека. Поэтому называется Шавуот и называется дарование Торы, то есть Тора облачается в сердце каждого из Израиля и во время отсчета от Песха до Шавуот это очищение Келим, и оно в моха и в либо, в разуме и в сердце. И когда заканчиваются келим, тогда удостаиваются торы, и поэтому перед Песахом была подготовка в очищении келим в вере. И это называется заповедь. Благодаря выходу из Египта удостоились веры, как сказано, «Я Творец, который вывел тебя из земли египетской», а после Песаха начинается работа по очищению для подготовки к получению Торы. И когда вот эта Тора облачается на душу человека, называется, что называется это Шавуот, время дарования Торы.
1: Группа Торонто подготовила нас к уроку с отрывком, где Бааль Сулам благодарит все цепочки каббалистов, которые привели нас к той самой точке, в которой мы находимся сегодня, и насколько мы должны благодарить Бааль Сулама и Рабаша, да, когда вот сейчас мы послушали отрывок. И без то, что Бааль Сулам говорит нам. И наш Рав, насколько мы удостоились, что у нас есть такой Рав, и мы сейчас слышали урок, который точно настраивает нас на правильное место, там, где Тора должна облачиться, в какой кли, который мы готовим. Давайте посмотрим клип из урока, когда Рав объясняет нам, как привести себя в соответствии к тому, чтобы свет Торы облачился бы в нас. Итак, первый клип.
0: Что значит проверять себя?
1: Проверить себя — это значит, что есть у тебя важность группы, как и собственная важность, ну, как минимум. Хотя возлюби ближнего, как самого себя, должно быть гораздо больше, чем это. Ну, хотя бы так, что если у тебя уже есть такая важность, ну, это называется, что ты направлен на Творца. Творец скрыт. Да, белая стена. Как я обнаружу, да, где я нахожу его на этой белой стенке? Где та самая точечка? Если я посмотрю точно на эту точку, я увижу там проход и там духовный мир. как я нахожу эту точку, да, которая потом превратится в проход. И тебе говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего, как самого себя.

0: Дачи. Тебе дают это в группе, найти это условие и его там реализовать. А если ты стараешься это сделать, приходят сверху света, которые постепенно тебя вводят туда. Дают тебе такую прелесть святости, ты начинаешь просить, на самом деле просить, а это неестественно, но тебе дают эту силу ради отдачи. Вот так.
1: Если оно хешевута хевра или фахот.
2: Если у нас есть важность группы, по крайней мере, так же, как важность самих себя, тогда к нам приходит сверху света, вводит нас в работу, и мы начинаем просить, на самом деле просить. А теперь семинар, активный семинар, как нам достичь в десятке этой точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы. Как мы достигнем в десятке точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы.
0: В первую очередь, вот это вот описание того, что это вход в духовное, из того, что мы работаем над нашей связью в группе, это уже поднимает чувствительности и стремления. Мы также слышали, среди всего прочего, на уроке, что мы должны укрепиться в кли веры, в наших усилиях, которые мы добавляем, намерение добавлять ради отдачи. Мы слышали описание Рава, насколько есть у нас необходимость в группе, и если мы укрепляемся в этой необходимости, в этой зависимости друг в друге, в окружении, тогда мы можем приближаться к этому высочайшему состоянию.
2: Основа — это связь, это точка в сердце, которая есть у каждого. И здесь это начало для получения кли веры, как мы и слышали на уроке. Главная сила, если мы, нам удается создать между этими точками поле отдачи, тогда свет, высший свет, выстраивает эту связь, освещает ее, и мы удостаиваемся получения Торы.
0: Да, нужно прийти к необходимости, что только с группой, с товарищами, при взаимной помощи, которую мы получаем, приближаемся к цели, к этому входу в духовное. Ну так вот, после всех этих усилий, даже как будто бы понарошку, да, но с товарищами, мы потом приходим к необходимости в том, что только связь мы просим, объединение, но вместе это должно быть связано с целью, с учителем, с Творцом. Тогда мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику.
2: Достигнем точки связи, когда каждый отменяется, и Творец есть за системой связи между нами, потому что без связи с Творцом не может быть правильной связи между нами.
0: Тогда каждый может выйти из работы ради самого себя и работать ради товарищей и вместе получать. Но очень самая важная точка, может быть, в том, что я должен работать для постижения товарища, чтобы вы получили.
3: Шай
2: пишет: общий хиссарон к свету. Мы уже видели в десятке, что мы способны поднимать важность, вместе работать, и нам необходимо эти вещи работать сквозь скрытие, и думать о товарищах и так далее. И эту

0: Вот мы можем выполнять только в огне, как один человек с одним сердцем, и исходя из этих действий, мы приходим к свету.
1: В десятке прийти к этой точке связи означает, что через те действия, которые мы делаем в десятке, не каждый стремится искать эту связь с десяткой по отношению к товарищам, раскрытие вот это чувство любви. Вот эта работа каждый раз со связью, я проверяю, насколько я могу отказаться от себя для того, чтобы дать больше товарищам. И именно эта работа показывает, что ты не способен, и тебе тут нужен Творец. И так вот, когда десятка укрепляется в таком требовании к Творцу, тогда в этом уравнении необходима связь, тогда действительно достигают той самой точки.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем. И Рав учит нас, что у нас, кроме десятки и объединения между нами, для того, чтобы правильно направить себя, кроме этого, у нас нет ничего. Сегодня особый день, когда мы все соберемся вечером, будем учиться. Очень важно продолжать выяснять этот момент, не оставлять правильно все больше и больше направлять себя. Сейчас мы посмотрим клип, потом проведем семинар. Давайте притянем свет, чтобы дал нам силу и научил нас. Клип номер два.
1: Что такое проверить, что я работаю в чем-то, да, лишма, ло лишма?
0: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже Него, то есть ниже Него — это я, мир, разные вещи, а, как сказано, в Нем возрадуется сердце мое, то есть быть в Нем. То, что ты там где-то за кулисами себе представляешь, что тебе от этого будет хорошо, и так, ну это ладно. И этот контроль, эти проверки, потом они проявятся. Это, в общем-то, должно быть стремлением. Это то, что мы говорим, что в группе, как он говорит, что такая работа в группе. Все время быть пока что связанным с этой идеей. Я через группу, от которой получаю воодушевление, пробуждение, силу, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что отношусь к группе как к своей силе, что я могу соединить мои желания и желания группы как один человек с одним сердцем. Это называется, что я действительно нахожусь в состоянии, и когда я направлен на Творца, готов к получению Торы. Это условие. Иначе я вообще не нахожусь у подножия горы Синай, если я не достигаю такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаясь к тому, чтобы быть кли получения для Торы, для света веры. Когда мы стремимся подготовить себя как один человек с одним сердцем, стремимся, да, но не можем, да. Это исправление приходит свыше, но мы страстно желаем, потому что видим, что это самое необходимое, самое высокое из всех остальных возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественным образом, ведь этого нет в нас. Через учебу, с помощью усилия приходит высший свет, окружающий свет, и производит эту подготовку, которая называется очарование святости, то, что есть в духовном мире за Махсомом, но уже начинает у нас быть какое-то очарование, это какое-то стремление к этой важности. Я хочу. Почему? Так, как и в любви, мы не можем сказать. Вот так и все.
2: Шаману это клип.
1: Мы слышали этот клип, и Рав сказал, как в любви, да, вот. Любви. Почему я люблю товарища? Не знаю. Почему? Как вот? Активный семинар. Какая совместная просьба должна пробудиться между нами, чтобы мы удостоились стать как один человек с одним сердцем? Еще раз. Какая совместная просьба должна пробудиться между нами, чтобы мы удостоились стать как один человек с одним сердцем? 4 минуты.
0: Совместная просьба, которая должна пробудиться, просьба к Творцу, так, чтобы возникло стремление, чтобы в нас выросла вера и уверенность.
1: А зачем мне надо быть в этом состоянии, как один человек с одним сердцем? Почему мне недостаточно того, чтобы я со своим сердцем был бы на связи с Творцом? По-видимому, из нашей учебы, из нашего опыта жизни мы приходим к состоянию и выводу, что у нас нет связи с Творцом в наших желаниях, но только в том состоянии, как один человек с одним сердцем. Мы можем прийти к тому ощущению силы отдачи, точки в сердце, которую он требует. Мы это желание хотим усилить, увеличить, и просьба, чтобы дал нам силу любить товарищей. Занимались этим?
0: Да, нужно прийти к общей молитве, и мы хотим вместе достичь этого. Нам понятно, что в одиночку невозможно, только вместе. И Творец, высшая сила, только Он может помочь нам, и поэтому есть условия для просьбы. Мы должны вместе прийти к этой молитве из глубины сердца.
1: Так, чтобы прийти из глубины сердца, мы должны прийти на всю глубину просьбы. А глубина просьбы строится из совместного желания, где каждый понимает, что без части товарища у него нет никаких шансов соединить что-то, что вообще прийти к какой-то просьбе к Творцу.
2: Если кило тмуна бмоах бадимьон шели зе алеве арацон.
0: Я представляю, что сердце, это наше желание, должно быть таким сильным, сингулярным, уникальным, чтобы охватить.
2: Can to circulate to give to the that it will pass to the whole world. Can.
0: Чтобы мы смогли передать Творца всему миру.
1: Общая просьба какая должна быть? Да, пробудиться, чтобы достоились быть как один человек с одним сердцем. Настоящая просьба должна быть в этом состоянии. И связь в этом состоянии с Творцом. Но это из того, что мы на самом деле стараемся, прикладываем усилия объединиться таким вот образом для того, чтобы достичь цели. Тогда и родится такая вот просьба. А что за просьба? Я не могу ее заранее определить, спланировать. Она должна проясниться в процессе работы.
0: Нужно все время выяснять общую просьбу, потому что все время необходимо стремление.
3: Хорошо, друзья, а лайла зе коре.
1: Ну что ж, этой ночью это происходит. Этой ночью мы у нас мы вместе соберемся на уроке, да, будем изучать «Ночь невесты», «Зоар». Так это принято в Шавуот, и это произойдет этой ночью. Мы соберемся, все мировое колее, подготовим себя к тому, чтобы получить свет, свет, который объединит, свет Торы, к которому мы так стремимся. И где это раскрывается? В связи между нами. Поэтому у нас есть еще такая возможность приложить усилия, объединиться. Так будем помнить, что мы не приходим не в одиночку. Вся десятка, каждый товарищ, все точки соединения присоединяются в одно большое кли. Просить быть готовым и достойным получения Торы. Сейчас давайте выясним в Торе, с каким общим намерением мы хотим прийти на этот ночной урок, «Ночь невесты» урок, а потом будем рады послушать вас в общем обсуждении. Итак, подготовка к активному семинару. С каким общим намерением мы хотим прийти на ночной урок, «Ночь невесты»? И десятки, которые готовы, выставляйте знак вопроса и поделитесь в общем обсуждении. Пожалуйста.
0: Совместная учеба в «Ночь Шавуота». Мы хотим прийти с таким намерением, чтобы собрание, взаимовключение вместе со всем кли, чтобы привело нас к такому состоянию, когда нам мы можем прорваться и почувствовать истинную потребность в отдаче, выйти из себя, в молитву, обрести то милосердие, которое Творец дает нам. Итак, продолжайте.
1: Мы хотим прийти сегодня на ночной урок с намерением, что мы действительно уже готовы и достойны получения Торы. После того, как мы проверили все свои желания, что нет там ничего там ради получения, мы хотим зайти вместе в особую эту связь с Творцом, и чтобы эта связь уже начала соединять нас поверх всех желаний этих, и чтобы смогли удостоиться слияния с Ним.
0: Стоит в течение дня выяснять, какое наше общее намерение, что, чем мы хотим достичь, и вместе выстраивать это в десятке. Когда мы достигаем связи с товарищами и настоящего хисарона, истинной молитвы, как мы и говорили.
1: Мы хотим прийти к уроку с одним намерением, что нет разницы между нами. Каждый чувствует другого больше даже, чем чувствует сам себя.
0: Когда мы работаем вместе, получить что-то. Материал творения. Ведет нас на следующую ступень. В том, чтобы мы смогли восполнить систему природы, которую Творец создал.
1: Пока мы вот на этом уроке, это что важно. Я слышал много советов Рава, как настроить свои намерения именно сейчас на этом уроке. Как Яков сказал, в течение дня мы получим то, как необходимо прийти к ночному уроку.
0: Итак, друзья, давайте выставляйте знаки вопроса и давайте делиться впечатлениями от семинара и с каким общим намерением мы хотим прийти сегодня вечером на урок «Ночь невесты». Десятка, которая готова поделиться, ставьте вопрос. И кто-то, может быть, есть уже в зале, кто хочет сказать?
3: Рафаэль. Саша.
1: Я думаю, что нам нужно прийти к этому с внутренней такой радостью. Что-то происходит особое в эту ночь. С такой, может быть, внутренней радостью. Не то, что мы думаем хороводы водить, а вот внутренней такой радостью, чтобы мы просили у него силу любви.
4: С каким общим намерением?
0: С общим намерением я сейчас поднимаю молитву, чтобы мы смогли прийти, чтобы Творец дал нам покрытие, чтобы не было ни лиц, ни десяток, ни номеров, ничего, чтобы было желание. Мы все относимся к Небаруху. Давайте придем к этим, с этим желанием, со стремлением, чтобы у меня не было каких-то личных претензий к товарищам. Мы просто находимся под покровом Творца. Давайте попросим этого. Находимся в одном желании. Гордость за группу, за наших учителей. За Рава, ты только говоришь «Михаил Лайтман», и сразу у тебя проступают слезы, звучат в голосе. Давайте оставим все наши личные какие-то счета, остановим вообще все на секунду и попросим Творца, чтобы он привел нас. Слыхаем, друзья.
1: Прийти с серьезной добавкой желания. То, что называется, что мы сегодня учили, это важность, чтобы вера была выше знания, что Творец ждет нас, и что есть в этом что-то настоящее, волнующее. Все зависит только действительно от нас. Мне, конечно, легче было бы включить компьютер, но когда мой товарищ спросил, кто поедет, в Петах-Тикву, то есть против своего желания. Мы все равно едем. Спасибо Ялю, спасибо вам, дорогие. Лыхаем.
0: Большое спасибо, друзья. Важно освободиться от всех преград, которые стоят между нами, и принять это состояние, которое находится в Шавуот, вместе со всеми состояниями, которые раскрываются, вскрытии, понять, что Творец стоит за каждым товарищем и может наполнить нас радостью, и так мы сможем преодолеть все препятствия.
1: Ну что ж, хаверим, мы слышали наших товарищей, их намерение, подготовку, которую проходит каждый. Теперь это возьмем, это подготовим себя в течение дня вместе, чтобы стать как один человек с одним сердцем. И придем к этому уроку и будем получать Тору. Лхаим.
0: Перейдем к следующей части урока и сначала споем вместе песню.

0: זוהר.
1: חברים יקרים, לרגל חג השבועות נלמד עכשיו שיר מיוחד מספר.
2: Дорогие друзья, в честь праздника Шавуот будем читать Зоар. Зоар для всех. Ночь Шавуот, глава Эмор.
3: Мы изучаем книгу Зоар, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167. Перевод можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Зоар, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167.
4: Что вы на меня смотрите? Какие намерения на сегодня? А что, у вас своих нет? У вас нет намерений?
5: Ну,
4: кто скажет? Ты ладно, еще. Каждый хочет удержать это в себе. На самом деле, истинное намерение, окончательное, это раскрыть Творца. Увидеть во всем, что мы сейчас читаем, Его действия. Если в каждом слове, если в каждом действии, свойстве, картине, мы видим, что это то, что он рисует нам в нашем разуме и чувстве, даже если мы этого не понимаем, но осознаем, что это приходит от Него, для того, чтобы раскрыть в нас какое-то воздействие, неважно, что я из этого всего понимаю, если я через это держусь за него как за единственный источник, тогда я уже нахожусь в истинной, направленной на него форме. Если я воспринимаю его, то есть смог взяться за определенную форму связи с ним в самой простой форме, просто понимая, что это есть источник, то я уже начинаю расшифровывать, что приходит ко мне из этого источника. Я уже начинаю развиваться с неживого уровня, на котором я просто слился, прилип к этому, как капелька семени к матке. Я начинаю различать различные формы отдачи, воздействие, которое я получаю от него. И я из этих самых-самых разных форм, которые получаю, очень разных форм, очень путающих, я их отношу к одному источнику, к единому источнику. И только этим я... И только так я работаю с ними. Таким образом, я развиваюсь как зародыш. Когда все самые разные формы, которые приходят от Него, я отношу к Творцу, и несмотря на то, что они разные, все они относятся к Нему, и тогда я из собрания этих разнообразных воздействий, которые я воспринимаю и отношу к Нему, я тем самым собираю их в единый организм, в единый источник. И это значит, что я из капельки семени начинаю развивать свою душу. Достаточно. Давайте попробуем так.
3: 167 пункт. Тора, которую надо изучать в ночь Шавуот, Это устная Тора, Малхут. Для того, чтобы очистились вместе с Малхут и сыновья ее от истока глубокой реки Бины. А затем в день Шавуот письменная Тора Зерампин соединится с Малхут, и они будут пребывать вместе в едином зивуге наверху. Тогда возглашают о нем, произнося: «И вот я заключаю союз мой с ними», — сказал Творец. 168. «И поэтому основоположники хасидизма не спали в эту ночь и изучали Тору, говоря: «Мы придем к наследию святого достояния для нас и для сыновей наших в двух мирах». И в эту ночь Кнессет Исраэль украшается над ними и входит в слияние с царем, и оба они украшаются над головами тех, кто удостоился этого». 169. В час, когда собираются товарищи в эту ночь, они приходят к исправлению украшений невесты, чтобы привлечь мохин для Малхут, дабы явилась она завтра в украшениях своих, то есть мохин, и в исправлениях своих к царю, как подобает. И он озарит светом облачение и произведет ее исправление, и нет больше никого в мире, кто бы умел совершать исправление в мире, кроме товарищей, счастлив их удел в этом мире и в мире будущем. 170-й пункт. Товарищи в эту ночь поправляют украшения невесты и венчают ее облачениями царя. А кто производит исправление царя Зерампина в эту ночь, чтобы пребывал он с невестой и соединился с царицей Малхут? Это святая река, которая глубже всех рек, святая Има, Бина, производящая исправление Зерампина. Как сказано: «Выйдите и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо, на венец, которым украсила его мать в день свадьбы его». И после того, как Бина произвела исправление царя и увенчала его, она приступает к очищению царицы и тех, кто находится у нее, товарищей, занимающихся ее исправлением. 171. Подобно царю, у которого был единственный сын, и он собирался женить его на высшей царице. Мать его всю ту ночь входила в сокровищницы и вынесла высший венец, вокруг которого 70 драгоценных камней, и украсила его. Она вынесла шелковые одеяния и нарядила его, и произвела в нем царские исправления. 172. Затем мать его вошла в дом невесты и увидела служанок, поправляющих украшения и наряды, и драгоценности, чтобы исправить невесту. Сказала им: «Ведь я установила место окунания там, откуда исходят воды, и все благоухания и ароматы находятся вокруг этих вод, чтобы очистить невесту мою. Придет невеста, царица сына моего, и служанки ее, и очистят себя в этом месте, которое установила я, вместе омовение живой водой, имеющейся у меня». А затем она украсила ее драгоценностями, одела ее в наряды и увенчала ее украшениями. «На завтра, когда явится сын мой, чтобы соединиться с царицей, возведет он чертог для всех и будет вместе с вами пребывать в обители своей». 173. «И также святой царь с царицей Малхут и товарищи, подобны этому, и также высшая има Бина, исправляющая все. И тогда высший царь Зерампин и царица и товарищи пребывают все вместе и не разлучаются никогда. И об этом сказано: «Владыка, кто будет жить в чертоге твоем, кто обитать будет на святой горе твоей, ходящий в непорочности и действующий праведно». Это те, кто украшают царицу драгоценностями ее, одевают ее в наряды и венчают украшениями. И каждый из них называется действующим праведно, потому что Малхут называется праведностью. Исчисление Омера и праздник Шавуот. 174 пункт. Хозе Антонио из Мексики спрашивает, что делать, когда ты не знаешь, твое намерение правильно при чтении Зор или нет? Как гарантировать правильное объединение путем просьбы?
4: Намерение наше – это главное. Отношение человека – к тому, кто я, что я, что мне надо делать, к чему мне имеет смысл прийти и так далее. Все выясняется в мысли. А выяснение то же, что мы делаем, ну, допустим, в этом мире, есть на разных уровнях. Либо на малом уровне, когда я выясняю что-то маленькое. Либо на более высоком уровне. Там более широкое выяснение. Более разнообразное. Там могут быть цвета, могут быть вкусы. На более высоком уровне это могут быть и вкусы, и цвета, да еще разные там, ну, что еще. Ну, запахи, например. Еще выше, это может быть уже связь с причинами, следствиями и так далее. Все это проистекает из того, насколько я способен выяснить себя. Уровень моего выяснения определяет мой духовный уровень. Во-первых, выяснение заключается в том, что я, как должно быть, как мы уже много раз говорили сегодня, все, что происходит, приходит из одного источника. Это одно. Нет никого, кроме него. Все. Это одно. Второе. Все, что происходит со мной, я хочу выяснить объективно. Как это сказать на иврите? Независимо. Есть еще слова? Объективно. Хорошо. Объективно. Так? Как же так случилось, что я правильно написал? Ну, выяснение, в общем. Форма. Лучше выяснение. Объективное. Так. Теперь, если это так, я должен стремиться к состоянию, которое называется сокращение. Так, чтобы мои действия были действиями, опять же, объективными. Независимыми, я их могу чувствовать, но я их чувствую потому, что я хочу их выяснить. У меня нет иного инструмента. Был бы у меня какой-нибудь прибор, с помощью которого я мог бы проверять те или иные явления, я бы так и делал. Я должен проверять эти явления своим прибором объективно. И поэтому нужно сокращение, потому что, несмотря на то, что я проверяю сам, я не привношу в это какие-то свои собственные помехи, искажения. Искажения, коими является злое начало, когда я отношу их к себе. А что был точно за вопрос?
3: Когда человек не знает, как просить правильного объединения во время чтения Зор, должен ли он просить света, чтобы гарантировать правильную просьбу для обеспечения правильного объединения?
4: Если я делаю эти вещи, как я к ним подхожу? для того, чтобы выполнить их. То есть для того, чтобы выяснение было объективным, чтобы все было в свойстве «нет никого, кроме него», и без каких-либо... Ну, опять же, сокращение и выяснение — это одно и то же. Одно требует другого. Как мне это делать? Я стараюсь слиться с группой. С группой. Чтобы моя учеба была вместе с ними, выяснение, где мы слиты вместе настолько, насколько это возможно, чтобы выяснить цель, в которой мы точно, если мы приходим к цели, то мы точно, если придем к ней, к цели, мы точно будем в единстве. Будем в единстве. Поэтому то, что я делаю сейчас, я стараюсь быть в единстве. В том, что я сейчас делаю, это быть в единстве. Выше себя. Объективно.
0: Закон.
4: Вот и все. И тогда я не промахнусь мимо цели. У меня есть группа, у меня есть источник, у меня есть определенное понимание того, что значит быть вместе, и я продвигаюсь. При том, что эта группа это определенное увеличительное стекло. Еще раз изобразим его таким вот образом. Которое изображает, которое дает мне понятие о том, что такое единство, что такое единый. Что значит быть единым? Единым источником, который я получаю от Творца. Несмотря на то, что в группе есть огромное количество людей, все меняется. Если я стараюсь видеть группу как единый организм и постоянно работаю над этим, это помогает мне приводить себя в соответствие с единым источником, с Творцом. Продолжим.
3: 174 пункт. Исчисление Омара и праздник Шавуот. И отсчитайте себе от второго дня празднования, от дня приношения вами Омара возношения, 7 полных недель. Эта заповедь, исчисление Омара, необходима, потому что Израиль, хотя и очистились для совершения Песаха и освободились от скверны, они еще не были совершенны и чисты, как подобает, и потому в Песах не произносится полное восхваление «Аллель», потому что до сих пор они еще не достигли нужного совершенства. 175. Это подобно женщине, которая избавилась от нечистоты своей, и после ее завершения она отсчитывает себе 7 дней. Так же и здесь. Израиль после выхода из Египта освободились от нечистоты и совершили Песах, чтобы есть за столом отца своего, то есть Малхут. Отныне и далее они должны производить отсчет, когда жена может приближаться к своему мужу, и это 50 дней очищения, необходимые для достижения будущего мира, бины, у которой есть 50 врат, и получение Торы, и приближение жены к мужу ее, то есть соединение Зайрампина с Малхут. 176. И поскольку эти дни — это дни мира Захара, Зайрампина, это исчисление возлагается только на мужчин, и поэтому исчисление это совершается стоя. Однако речения нижнего мира, Малхут, произносятся сидя, и поэтому есть молитва 18 благословений, произносимая стоя, а молитва от благословений, создающей свет, и до 18 благословений произносится сидя. И эти 50 дней заключают в себе 49 дней, являющихся совокупностью всех ликов Торы, ибо в Торе раскрываются 49 ликов чистоты, а в 50-й день раскрывается сама Тора. И это 50 дней, в которые включены Шмита и Йовель. 7 раз Шмита и 1 раз Йовель. Откуда здесь 50? Ведь их 49, а 50-й день мы не отсчитываем. Но один скрыт, и мир держится на нем. И в 50-й день Шавуот скрытое раскрывается и укрывается в нем. Это подобно царю, пришедшему в дом друга своего и пребывающего там. Пояснение сказанного. Первое. Зер Ампин называется Торой, и корень его исходит от Гар, то есть от свойства Хабад да Ишсут, называемых Биной, ибо он поднялся туда в виде средней линии, называемой Дат, и согласовал между двумя линиями Хохмой и Биной да Ишсут, и остался там. А затем нисходят эти три линии в виде три выходят благодаря одному, и один находится в трех, из Гарда Ишсут к Зер Ампину, находящемуся внизу. Тиферет, расположенная ниже Хазы, и Неи Дейшсут, Зад Дейшсут облачаются в Зер Ампин и выводят в нем 10 сферот. От половины Тиферет Ишсут, расположенной ниже Хазы, нисходит Кетер Зер Ампина, а от Неи Ишсута нисходят 9 сферот Хабад, Хагат, Неи Зер Ампина. И хотя основа корня Зер Ампина находится в Даат, относящейся к Гар Ишсута, вместе с тем все же нет у него доли от Хазе и выше Ишсут, потому что Парса в Хазе и Ишсут создает разрыв между ними, так как суды в Парсе возникают во время подъема Малхут туда. И они действуют вместе от Парсы и ниже, но вовсе не выше Парсы, потому что суды и Авьют не могут подняться выше места их нахождения. Таким образом, есть очень большое различие между тем, что выше Парсы и Ишсут, где вообще нет включения судов, и между тем, что ниже Парсы и Ишсут, где уже есть включение судов. И поскольку в Зер Ампине, расположенном ниже Хазе и Ишсут, есть включение судов, он не может получить от наполнения, которое есть выше Парсы, чистого от любого суда, так как Парса в Хазе и Ишсут сокращает Зер Ампин так, чтобы он не мог получить от верхней половины Парцуфа Ишсут. А Парса Ишсут – это 50-е врата Бины, которые не постиг даже Моше. Потому что Моше – это свойство Зер Ампина, и Зер Ампин тоже не постигает их. И поэтому 50-е врата – это сфера Тиферет де Ишсут, ставшая кетером Зер Ампина, и в том месте проходит Парса в Хазе. И можно сказать, что это половина до Хазе, свойство Ют-Хей Ишсута, расположенное выше Парсы, является полным Парцуфом, то есть Хабад, Хесед, Гвура и половина Тиферет, поскольку в то время, когда устранятся суды Парсы и раскроются 50-е врата, у Зер Ампина произойдет включение во всю верхнюю половину Парцуфа Ишсут. И потому вся верхняя половина Парцуфа Ишсут считается 50-ми вратами. Второе. Поэтому сказано, и эти 50 дней заключают в себе 49 дней, являющихся совокупностью всех ликов Торы, ибо в Торе раскрываются 49 ликов чистоты, а в 50-й день раскрывается сама Тора, потому что место от Хазе и Ишсут и выше считается их свойством Гар и Ютхей, а от Хазе и ниже считается свойством Зад, Ишсут и Вавгей. И поскольку Зер Ампин облачает Ишсут только от Хазе и ниже, у него есть только свойство Зад, Хагат, Наида и Ишсут, и ему не достает их свойства Гар, и поэтому у него есть удержание клипот вследствие Парсы да Ишсут, и поэтому есть в Торе в Зер Ампине 49 ликов чистоты и 49 ликов нечистоты, то есть одно против другого. Однако 50-е врата Тиферет Ишсута, или вся половина Парцуфа от Хазе их и выше, там находится суть Торы, против которой нет никаких клипот, и нет в ней включения судов и клипот, и там находится основа корня Зер Ампина, называемого Торой, ибо он находится там в свойстве Даат Дейшсут. Поэтому сказано, и эти 50 дней в который включены Шмита и Йовель, потому что Зад и Шута — это Шмита из-за подъема Малхут вместо Парсы и Шута, расположенной от Хазе и выше. От Хазе и ниже. И поэтому не относится к этому месту свойство самой Бины, называемое Йовель. И поэтому есть 7 раз Шмита, то есть 49 дней, и только 50-е врата, расположенные выше Парсы, это Йовель, 50-й день. Третье. И надо отсчитывать 50 дней, а не столько 49, потому что 50-е врата скрыты, и нельзя постигнуть их из-за Малхут, которая поднялась в Парсу. Из-за Рампин не может получить от Тиферет и Ишсуд, находящихся от Хазы и выше. И невозможно, чтобы он раскрылся окончательно из-за того, что Малхут, называемая Мир, вошла там в Парсу, так как получает, благодаря его подъему туда, подслащение от Бины меры милосердия. Потому что Тиферет — это бина свойства Гуф, и без этого мир не смог бы существовать. Скрытые, то есть 50-е врата, раскрываются с одной стороны, а с другой стороны считается, что все еще укрывается в нем, потому что не может раскрыться полностью до окончательного исправления. И лишь тогда, когда будет исправлена Малхут первого сокращения и сможет получить высший свет, не будет больше необходимости подслащения Малхут биной вместе парсы. И эта парса, скрывающая 50-е врата, будет полностью отменена. И тогда будет полное постижение каждым 50-х ворот. Но до этого они раскрываются только путем подъема ступеней, и также в этом имеется два состояния. Первое состояние в дни Шломо, когда зон будут постоянно находиться вместе высших Абаваима. Второе состояние на протяжении всех остальных поколений, когда зон постоянно находится вместе от Хазе и Шут и ниже. Четвертое. И хотя есть подъемы ступеней в субботние дни, в праздники и во время молитвы, все же постоянное состояние парцуфов не изменяется. Зерампин в постоянном состоянии облачает Ишсуд от их хазы и ниже, и поэтому у Зерампина есть в постоянстве только вак без рож, то есть зад без гар. Однако вследствие подъема ступеней Зерампин может подняться до Рош Арихампина, то есть на 3 ступени выше него. Но все же и тогда он остается облачающим Ишсуд от их хазе и ниже, как и в постоянном состоянии, потому что парцуфы, находящиеся выше него, тоже поднялись на 3 ступени, как и Зерампин. То есть в то время, когда Зерампин поднимается вместо Ишсуд от хазе их и выше, Ишсуд прежде поднимаются в Абавыиму, а Абавыима в Арихампин и так далее таким же путем. Таким образом, хотя Зерампин поднялся в Ишсуд, он облачает их только от Хазе и ниже, потому что в их свойстве от Хазе и выше они поднялись в Абувиму. И также на второй ступени, когда Зерампин поднимается выше Абувиму, обязательно до этого Ишсуд должны были подняться в Арихампин, а Абувима в Атик. Так, что хотя Зерампин поднимается вместо Абавыима, он облачает только Ишсуд от их хазе и ниже, так как Ишсуд в своем свойстве от хазе и выше уже поднялись вместо Арихампина. И также на третьей ступени, когда Зерампин поднимается в Арихампин, он облачает только Ишсуд от их хазе и ниже, так как Ишсуд в своем свойстве от хазе и выше уже поднялись вместо Атика, а Абавыима вместо Таамим Десак Мира Ак. И хотя мы видим, что Зерампин поднялся в Рош Арихампин, он еще облачает Ишсуд вместе от хазе и ниже, как и в постоянном состоянии. Мы переходим.
1: Микра, удаут ле сиум. Замшех луз ла айом, йом хамиши.
2: Мы прочитаем сообщение. Следующий урок с 12 до часу будет трапеза с 14.30 до 15.30, собрание товарищей 22.15, 22.35, на урок Лейла Декала. Собрание будет вести израильское Кли, а 22.35 до пол первого ночи будет урок Лейла Декала. Завтра расписание, 7.45 подготовка к уроку в нашем зале столовом, урок с 8 до 10, с 10 до 11 молитва не транслируется, трапеза праздничная, Шавуот с 11 до 12, следующая подготовка к уроку с 16.45 до 17, урок с 17 до 18.30 и трапеза 18.30, 19.15. В шаббат обычное расписание. Закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника Шавуот мы посмотрим урок от 19 июня 2003 года, который основан на письме 52 на странице 1512 второго тома Рабаша. Вместе прочитаем в десятках и начнем.
1: Все второе письмо. Моим друзьям пусть живут вечно. Наступает праздник Шавуот, и это время дарования нашей Торы. Известно, что Шавуот — это свойство Малхут в мирах и сердце в человеке, как объяснял мой отец и учитель, освящающим седьмой день, Микадеш Швии, что седьмой Швии означает Шиби-у, что во мне он. Он имел в виду, что Творец облачается в сердце человека. И это время, когда можно объяснить, что Тора облачается в душу человека. Поэтому называется Швот и называется дарование Торы. То есть, что Тора облачается тогда в сердце каждого из всего Израиля в целом. А во время счета Омера от Песаха до Шивота это время очищения Килим. И это свойство очищения в сердце и разуме. А когда Килим завершается, тогда мы удостаиваемся свойства Тора. И поэтому перед Песахом была подготовка по очищению Килим на свойство веры, которое называется свойство заповеди. А благодаря выходу из Египта мы удостоились веры, как сказано: «Я Творец Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской». А после Песаха начинается работа по очищению в виде подготовки к получению Тора.
0: А когда Тора облачается в душу человека, тогда Шавуот называется временем дарования нашей Торы. И мы нуждаемся в милости свыше, чтобы нам дали силы выйти из Египта и удостоиться состояния веры. Потому что мы проходим много состояний, пока удостаиваемся состояния веры. Иногда бывает так, что у человека нет никакой потребности в вере путем очищения, так как он думает в душе своей, что ему больше стоит идти обычными путями, как ему кажется. Потому что все приверженцы и люди действия идут путем заповедей обученных людей, то есть привычным путем. И дай Бог, чтобы на этом пути у него было желание полностью соблюдать Тору и заповеди. Потому что он видит, что и в этом он пребывает в состоянии падения. А иногда у него нет времени думать о том, что занимается Торой и заповедями без всяких расчетов, что Тора и заповеди, которые он выполняет, ему не стоит входить в ней в расчеты, потому что расчет, который совершает человек, это только чтобы заработать что-то. И тогда он находится в состоянии, что ему стоит делать расчет на свои материальные потребности, так как главная его жизнь именно в материальном.
1: Но необходимо помнить правило, которое высказал мой отец и учитель, что главное наказание касается того времени, когда человек занимается Торой и заповедями, и за то время, когда он пребывает в состоянии, когда вся его жизненная сила только в материальном, тогда его судят, как судят животных, только когда он занимается Торой и заповедями, не осторожен, чтобы быть в состоянии чистоты, это называется, что он находится в работе идолопоклонника. Поэтому, когда человек согласен в своем разуме делать хоть что-то в Торе и заповедях, тогда стоит работать ради небес. Ведь главная работа начинается в свойстве разума, моха, тогда как в свойстве либо, сердца, это работа совершенно иная.

0: Тогда работа его называется «выйти из состояния животного и стать в свойстве человека», о чем сказано «вы называетесь человеком». И тогда начинается работа человека в свойстве моха, разума, то есть он начинает взвешивать на весах свойства веры и свойства знания, какое из них ему более выгодно, и начинает негодовать, почему Творец не удостаивает его свойством знания. И отсюда можно объяснить слова Гмары. «Сказал Раби Иуда, сказал Шмуэль от имени Раби Мейера, когда я учился у Раби Акивы, то добавлял в чернила канкантум, черный материал. А когда пришел к Раби Ишмаэлю, он сказал мне: сын мой, будь осторожен в работе своей, ведь работа твоя — это работа небес. Если ты убираешь одну букву или прибавляешь одну букву, ты можешь разрушить весь мир целиком.
1: И сказал ему: одно есть у меня, это канкантум, которое я добавляю в чернила. Сказал мне: разве можно добавлять канкантум в чернила? Разве не сказала Тора и напишет «и сотрет», чтобы мог стереть написанное? Какая связь между вопросом одного и ответом второго? Так он сказал ему: может быть, нет нужды говорить о пропусках или добавках, так как знаю, но даже опасаюсь того, что прилетит муха и сядет на корону буквы «далит», стерев ее и превратив в рейш. И надо объяснить: писарь, когда человек занимается работой Творца, называется софер, пишущий, как сказано: запиши на своем сердце. Недостает или добавил, либо недостает ему правой, либо добавляет левой, то есть дважды кан, как сказали мудрецы, можно очистить ползающего гада, кан, 150 вкусами. Поэтому есть дважды кан, нечистый кан, чистый. Дио чернила называется чернотой, потому что усилие называется тьмой. Надо понять, что если Раби Ишмаэль сказал ему остерегаться недостатка и излишка, каково объяснение, что Раби Мейер сказал ему, что он добавляет канкантум в чернила? И надо объяснить, что в то время, когда Раби Мейер сказал ему, что он писарь, то есть занимается работой по очищению, то сказал ему остерегаться недостающего и излишнего.
0: То есть у него не было недостатка в вере и избытка в знании. На это он ответил ему, что он добавляет канкантум, черное вещество, в чернила. То есть во время приложения усилий, что называется чернота, он добавляет туда, то есть со стороны чистого кен и со стороны нечистого кен. То есть у него всегда есть место для веры, когда у него кантум в одинаковой мере. И он спросил: разве нужно добавлять кантум в чернила? Поскольку из темного места туда дают чистое кен, то есть 150. Разве не должно быть написано так, чтобы можно было стереть? То есть во время усилий, что является временем получения веры, то есть это именно когда можно стереть написанное, и все-таки он не стер, ведь в этом состоянии, когда он принимает решение и принимает на себя веру, это называется оконченное письмо, что является кли достойным для пребывания света Творца. И об этом спрашивает Гмара, что он сказал ему, что тот ответил. Объясняет Раши, он предостерег его от, от избыточных и недостающих букв. И что он ответил ему? Канкантум есть у него. И Раши объяснил по поводу канкантума, что это называется письмо, которое нельзя стереть, поскольку запись его уже существует.
1: И объясняет Гмара, что он ответил ему, чтобы остерегался как недостаточного, так и излишнего. И даже того, что прилетит муха и сядет на коронку буквы «далит», стерев ее и превратив в «рейш». Потому что муха, то есть чуждая мысль, стирает «далит», превращая в «рейш». То есть во время заповеди, когда его закон требует остерегаться как недостающего, так и излишнего, то есть чтобы не желать того, чтобы вера была ниже знания, и называется, что не хватает важности веры, а излишнее, что придает большую важность разуму. И во время письма чернилами Торы, тогда называется, что осторожен с коронкой буквы «далет», что означает совершающий благодеяние, и если есть у него муха, то есть мысль нечистая, то не хочет быть совершающим благодеяние, и тогда называется бедный, у которого нет ничего. И благодаря этому всегда добавляет канкантум, что он всегда осторожен, чтобы вес был равным, тогда он уверен, что выстоит в своем состоянии.
0: И когда он видит, что он всегда находится на распутье, тогда автоматически получается, что он под властью охраны. И благодаря этому он придет к абсолютному совершенству. Творец удостоит нас прийти к совершенству цели и выйти к свету Торы путем очищения. Барух шалом, Альви Ашлак.
1: Мы вместе прочитали письмо, которое написал Рабаш. По-настоящему чувствуется сильное желание, которое хочет передать каббалист, а в основном в том, что он описывает необходимость проверки и внутреннего выяснения в то время, когда мы находимся, будь то в работе между нами, будь то в усилиях сблизиться. И если у него немного более сложные места, надеемся раскрыть их во время урока с помощью Рава.
0: Да, мы находимся в работе подготовки для получения Торы. И в этом письме Рабаш объясняет, что такое процесс очищения, как мы должны подготовить себя, свое желание, чтобы принять на себя законы Тора.
1: И важно укрепиться в объединении между товарищами, потому что то, что мы изучаем, это не разумом. Мы хотим прийти к вере, выше знания.
0: Говорят о том, когда мысли приходят и атакуют человека, как он должен относиться.
1: Мы перейдем к уроку на 29 июня 2003 года, пожалуйста.
0: Что говорит нам Ребе? Что наша работа разделяется на несколько частей, несколько этапов. Первый этап — это что мы должны обрести веру, а второй этап, что мы должны обрести знания. Мы знаем также это из процесса разбиения килим. У нас есть сверху вниз от нисхождения два основных действия по созданию наших килим. Это разбиение килим получения, четыре первых мелаха, дахгад, и разбиение отдающих килим. Это четыре вторых мелаха, мелахетаним. Это называется первый храм, у которого было, как рассказывается, Мохин де Хая, и второй храм, в котором были Мохин де Нешама. Разбиение храмов, что называется. Первый парцов, который вышел из Рош Абавиима, и второй парцов, который вышел из Рош Ишсута в мире Никудим. Против этого у нас есть два этапа в исправлении. Килим, когда исправляют сначала отдающие килим, обретают клеверы, что называется. Весь этот процесс называется до завершения выхода из Египта. А когда обретают отдающие килим, свойства бины, тогда там есть подготовка, еще 40 дней внутри бины, и приходят к Шивуоту, к получению Торы. И тогда получение Торы — это уже получение Хохмы. И отсюда у нас есть все законы, о которых мы говорим, все высказывания, которые мы в том или ином виде описываем, эти состояния, когда они человек с одним сердцем, то есть отдающие килим готовы, и сомнения, и рурим против хохмы, знания, это гора, гар, получение Торы. И также до этого в Египте, при выходе из Египта, все работает над нет никого, кроме него, это понятие веры. То есть два основных действия в этом процессе обретения кли. Отдача ради отдачи, до дарования Торы и обретение килим, уже исправление в получении ради отдачи, это уже от дарования Торы и далее. И это то, что Рабаш говорит. И в соответствии с этим, потом он тогда рассказывает нам, в чем преимущества и недостатки этого. Еще всегда нужно быть в равновесии, в мере работать в килим веры в соответствии с килим знания, чтобы и не было. Хотя два этих высказания отрицают друг друга, но нужно уравновешивать их таким образом, чтобы, конечно, всегда остерегаться, чтобы знания не было больше веры. Иначе это будет получение ради получения, падение в клипот. А всегда нужно заботиться о том, чтобы вера была выше знания, больше, чем знание. С одной стороны, с другой стороны, если не работают, насколько возможно, насколько вера позволяет, не работают со знанием, то это тоже называется недостаток отдачи. То есть нужно, чтобы две эти линии были уравновешены. Это то, что он объясняет нам здесь, да. Что такое в нашем состоянии веры и знания? И в нашем состоянии до входа в духовные действия по-настоящему есть против этого проекция этого внутри нашего состояния веры и знания. Вера у нас называется вера в мудрецов, вера в Рава, а знание это все те наши внутренние факты, которые наши получающие келим требуют, чтобы мы их заполнили и жили бы согласно тому, как наше тело согласно жить и работать, и ощущать себя в уверенности, и которая полагается на основы. В более практическом виде можно сказать так, что любая мысль, которая противостоит духовному продвижению, потому что Творец управляет как единственный во всем мироздании. Все мироздание — это главным образом во мне он управляет, каждый должен сказать. То есть все, что отрицает, это во мне. Все эти помехи являются для меня, по сути дела, местом для работы. Против них я должен работать. Это в особенности работа у нас в нашем состоянии, пока мы не переходим махсом, когда находимся в двойном скрытии, в одинарном скрытии, работа против скрытия. Что скрыто? Скрыто управление Творца, власть Творца над творениями. И это мы должны восполнить с помощью веры. Что такое с помощью веры? Принимать это как факт. Вера — это все еще не свет, не раскрытие божественности, которое мы получаем свыше, а это просто мы должны принять, восполнить эту тьму нашим усилием. Что хотя я не вижу это в своих келим и не чувствую этого, но я принимаю на себя это как факт, и согласно этому параметру я живу, этому данному. Почему это не называется простая вера? То, что весь мир как бы говорит, а у нас это что-то обратное даже всему миру. Это из-за того, что у нас это приходит всякий раз вместе с помехами против нашего знания. И весь мир не поддерживает это. Мы должны прийти в конечном итоге к такому состоянию, когда мы просим у Творца, чтобы он дал мне силы, чтобы раскрылся таким образом, не то, что я получу знание, а я нуждаюсь в знании, что я получу веру, какую-то силу свыше, которая поможет мне справиться с темнотой. Не то, что я хочу стереть темноту. Тьма будет светить как свет. Я согласен как раз быть в темноте из-за того, что я понимаю, что если не будет тьмы, а будет свет, я буду служить Творцу из-за того, что он властвует, из-за того, что он велик, из-за того, что у меня есть от него выигрыш. И этим я только сделаю больше своей келим, я буду как клепот. А я прошу Творца, чтобы я оставался в темноте от моих получающих келим. Это называется оставаться в темноте. Только чтобы он дал мне способность работать с ним, относиться к нему, быть с ним соединенным, как будто я вижу его. Тогда мои получающие келим находятся в ограде. Они не выскакивают, потому что нет к какому-то наслаждению или какому-то знанию возможности выскочить и захотеть получать его захотеть наполниться. Мои получающие келим спокойны, и я могу работать с келим, который я получаю свыше отдающими келим, келим бины. Что такое келим бины? Что это вообще? Это такое ощущение присутствия Творца, которое не дает факт получающим келим, чтобы они наслаждались этим, уже были бы уверены и получали бы наполнение внутрь себя. А это сила выше знания и обретения внутри получающих келим, который я могу быть над моими получающими келим, опираться на них, не быть зависимым от них. В языке Каббалы это называется, что я обретаю свойство девяти первых, я нахожусь выше Малхут, который является десятой сферой. Не я делаю сокращение, не наполняю ее, а я работаю в девяти первых. И мое наполнение — это экран и отраженный свет. В таком виде я прошу у Творца, чтобы он помог мне работать. А потом, когда приходит раскрытие, раскрытие не стирает мне веру, которую я получил до этого. А наоборот, раскрытие приходит, чтобы добавить мне к вере исчезновение, эдер, украшение.
1: Украшение.
0: Адар, украшение к вере. То есть я даже при возможностях знания и власти и всего обретения, которое может быть в получающих келим, я пользуюсь цветами хохма, которые приходят, чтобы увеличить еще больше мои келим веры и над, выше, то есть моего желания получать, которое даже наполняет светом хохмы. Даже когда я наполняю его светом хохмы, я нахожусь над ним.
2: То есть,
0: если обретение кли веры, отдача ради отдачи, называется, что мое желание получать не получает наполнение, я нахожусь над ним с килим веры. Потом наступает период, когда я работаю уже с получением ради отдачи, то есть я даже наполняю желание получать, и тем не менее нахожусь над ним с моими килим веры. Это называется получать ради отдачи. Слова не могут передать, конечно же, содержание, но то, что здесь... Я, как правило, всегда говорил, что вера называется ощущение Творца. И действительно, я вижу, что иногда от реакции, то, что я не был в этом достаточно точен, что ощущение Творца, конечно, это называется вера, но какое ощущение Творца? Не ощущение Творца для наполнения получающих келим, а ощущение Творца, которое дает человеку силу быть выше получающих келим. Ну, то есть, как мы говорим, что в высшем свете есть два проявления. Его проявление как свет Хасадим и как свет Хохма. Так, конечно, вера приходит к нам как результат раскрытия Творца, но его раскрытие, то, что называется «я», а не посланец, как было в Египте, получение веры при выходе из Египта. Вся наша работа направлено на это. И не надо забывать, что выход происходит через казни, 10 казней фараона, 250 казней египтян, а до этого народ Израиля тоже находится в 7 годах страдания и голода. Ну, то есть все свойства в человеке, египтяне в человеке, и фараон в человеке, и Моше Аарон в человеке,

0: אני לא יודע איך לצייר את זה.
1: זה כל כתוב נרסוואת.
0: שרחשתי, נגיד, את התכונות הבינה.
1: אברל, דפוסים, שויסטו בינה. הוא מת
0: בגובה של
1: בינה. אחר כך. נחרוש נווסתי בינה.
0: אני
1: פתאום я...
0: לא, אבל...
1: начинают...
0: כשאני רוכש בינה...
1: ну, и когда я обретаю бину,
0: свойства
1: бины, они тоже у меня растут над желанием получать. Над желанием получать, когда они растут, они растут в Юте Шорыш Алев. Ну, допустим, Шорыш Алев без бет. Это называется катнут. А потом, когда я работаю дальше, здесь тоже у меня есть получение веры, но я работаю уже над желаниями Гимл и Далет, и что даже когда я получаю внутри этих желаний Гимл и Далет, я остаюсь в высшем знании. То есть я пользуюсь, не знаю, как сказать. Есть у меня так, желание этого мира. Желание этого мира. И над ним я хочу построить веру.
0: То
1: есть я как бы
0: сам цимцум
1: ставлю сокращение на этот мир. И важнее для меня прилепиться к Творцу. Если я делаю это, все для меня важнее в вере. Я перехожу в махсом, называется «Больна любовью я». Ну, то есть все мои желания, они выше. Потом я начинаю на эти
0: желания
1: этого мира и на желания, которые я получаю в раскрытии Творца в Шорыш и в Алев, строить кли веры.
0: Некрокатнут.
1: И это состояние называется катнут.
0: Канзе они немца левней махсом, кен?
1: Здесь я нахожусь до махсома.
0: Закваркатнут.
1: Это уже катнут. А потом, когда я строю мою кли веры, в том, что я начинаю
0: лималот,
1: наполнять килим этого мира. Есть алеф у меня и шорыш, и еще гимл и далет. И над ними строить свою веру, это уже называется гадлут. Получение ради отдачи. Что я хочу сказать здесь, во всех моих попытках как-то выразить это, что если я не получаю ничего, здесь не получаю ничего, обретаю дающий килим, или обретаю уже получающий килим ради отдачи, я каждый раз работаю над какими-то наслаждениями, чтобы обрести кли веры. То есть то я работаю в килим, который совершенно я не наполняю их. Я совершенно не наполняю их, и над ними я стремлюсь, чтобы у меня было кли веры, а другой раз я их уже даже наполняю со всеми килим, со всеми наполнениями, которые есть в них. Я ими пользуюсь только как основы, тоже, чтобы построить над ними клим веры. То есть недостаточно мне сказать просто, что этот мир ничего не стоит. Когда я получаю все наслаждения этого мира, и все-таки над ними я строю веру.
0: Милим, ну, маниасе.
1: Слова, ну, что мне делать? То есть всегда человек стремится быть выше своих килим.

0: по их желаниям. Где взять для этого желание, как все-таки подняться над этим? Это только наша работа, это группа, это просьба, чтобы свыше пришла эта сила и дала нам эту работу. Все время подниматься над получающим келим. Работа от выхода из Египта, потом пустыня, потом...
1: Принцип, как говорить принцип в иврите?
0: Принцип, как сказать на иврите, принцип.
2: А икарон? Икарон.
0: Принцип, то тот же принцип. Работать над желанием получать, или желание получать, которое только пусто над ним работать, то есть не обращая внимания на его наполнение, стремиться выше того, что оно просит, несмотря на это, к слиянию. Или даже наполняют его, я специально наполняю его, чтобы оно показало мне все вкусы, красоту и наполнение, которое есть, и вся жизнь, которая в этом есть. И над этим все-таки работа. Это уже работать с получающими келем ради отдачи.
1: Ну, никого еще ела, но вот...
0: Ну, мы будем надеяться, что у нас будет еще как-то возможность сказать об этом яснее. Да. Что должна требовать группа, чтобы начать искать первую точку, как работать над этими келим? Куда она должна направлять?
1: Рабаш пишет
2: об этом в разных статьях, там, где он пишет высшее знание каждый раз. Это, по сути дела, здесь имеется в виду каждый раз быть в стремлении подняться над желаниями, что в человеке. А затем мы узнаем, увидим, насколько все эти желания, эта точка, которая дана нам, эта тьма, насколько они действительно необходимая вещь, созданная Творцом, чтобы над этой точкой выстроить его образ в нас. Выстроить нас, его образ. Потому что невозможно иначе, как из этой точки, из точки всех желаний, средней точки. Центральной точки. Тогда либо делают из нее сокращение, растут в вере, либо наполняют ее наслаждениями, и над этим растут в вере. Вера называется соответствие Творцу. Просто вера — это отдача. Я Творец, он отдача. Так насколько я отдаю, да, я соответствую ему, тогда я отдаю его дающих келим, то есть без наполнения моих келим. Это называется «работает с авиютом Шореш и Алев». И даже когда наполняю свои келим, я тоже подобен ему, тоже отдающий, тоже работаю в вере. Вера — это проблема в том, что у нас для начинающих слово «вера» путает их.
1: Коннотация,
2: связь, то, что мир вкладывает в это слово, это настолько неправильно, что это трудно, да?
0: Может быть, на этапе подготовки я, на самом деле, не стремлюсь к наполнению, а к связи с ним. Может быть, это такое свойство на этапе подготовки, что я не стремлюсь к наполнению, готов принять тьму?
2: Вся наша работа на этапе подготовки в двойном и одинарном скрытии — это стремиться к связи с Творцом, несмотря на все помехи и все наслаждения и все недостатки, чтобы там ни было, стремиться только к этому. Вопрос, что ты вкладываешь в это слово «связь с Творцом»?
0: Я хочу быть в этом состоянии, чтобы...
2: Так хотя бы связанными, слитыми, подобными, чувствовать его без всякой связи с тем, что происходит в моих желаниях. Над желанием.
0: Может быть, это такое состояние на этапе подготовки?
2: Может быть, называется «любовь», «больная любовью». Любовью называется
1: «Чука лекешер».
2: стремление к связи. И, конечно, в этом стремлении есть много желания получать, наполнить себя этой связью. И хотя мы не осознаем этого и не можем проверить это, что это находится в нас или нет, мы не настолько можем видеть себя изнутри, но это находится, поэтому называется лолишма. Но все-таки стремление к связи с Творцом над всеми помехами и келим, которые есть у нас в этом мире, что это важно для меня выше всего. Скажем, есть у него суд, Творец его таким образом пробуждает, чтобы связаться с ним, а затем даже без суда, или пусть будут суды, неважно, но чтобы связь осталась, и этого я ищу. Затем я начинаю проверять. Если я из суда стремлюсь, это нехорошо. Я хочу страшно желать его от хороших состояний. Неважно даже потом, хорошее или плохое. Есть здесь разные состояния. И не то, чтобы мне было хорошо, и я стремился, когда мне плохо так, или хорошо. Или над ними, над хорошим и плохим стремлюсь к нему, потому что само стремление для меня уже наполнение. Это называется, что я уже близок к тому, чтобы отраженный свет был моим наполнением. И это уже на самом деле истинное наполнение, которое есть у Малхут. Мы говорим, что свет Малхут — это экран отраженный свет. Да?
0: Что все-таки проверять, что я работаю на максимуме в лолишма, в направлении лишма, а не в другом направлении. Вы сказали, что...
2: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже Него, то есть ниже Него — это я, мир и разные вещи, а только в Нем возрадуется наше сердце, то есть быть в Нем. То, что ты все-таки посредственно представляешь себе, что это тебе будет хорошо, ну ладно. Эти проверки, эта критика затем прояснятся. Так в этом должно быть, по сути дела, направление сейчас. А это то, что мы говорим, что в группе, как он спросил, какая работа в группе здесь. Это все время быть пока что связанным с той же идеей. И я через группу, когда получаю от него воодушевление, пробуждение, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что я отношусь к группе, как в своей силе. Что я могу соединить свои желания с желаниями группы, как один человек с одним сердцем. Да? Это называется, что я на самом деле нахожусь в состоянии, когда я направлен к Творцу. Готов получить Тору, то, что называется. Это условие, потому что иначе я вообще не нахожусь возле горы Синай, если я не прихожу к такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаемся к тому, чтобы стать получающими келим для Торы, для света веры. Когда стремимся подготовить себя как один человек с одним сердцем, стремимся, но не способны, это исправление приходит сверху. Но стремимся, потому что видим, что эта вещь необходимая, и она самая возвышенная из всех других возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественное видение находится у нас с помощью учебы, с помощью усилий приходит выше окружающий свет и делает нам эту подготовку, что называется прелестью святости, что есть в духовном мире за Махксоном, но это уже начинает быть какое-то очаревание этим, склонность, какая-то важность, этого я хочу. Почему вот так, как в любви? Мы не можем сказать так это. Ты знаешь, в любви, как ты говоришь, но не люблю или да, люблю. Это окружающий свет дает. Да.
0: Когда человек начинает работать, так стремится, даже без группы, чтобы обрести...
2: Начало стремления приходит через точку в сердце, но точка в сердце — это, в общем, очень маленькая сила. И если не увеличивать ее с помощью той же группы, с той же силы, и если не направлять себя правильно на Творца именно с помощью того, что группа служит для него проверкой, действительно ли он стремится к Творцу, к отдаче, к чему-то такому, по крайней мере, хоть как-то. К силе отдачи. Если он не пользуется этим, то находится только в своей точке, которая потом превращается в точку смерти. Эликсир жизни превращается в яд смерти. Он превращается из боевого петуха в летучую мышь. Это только если выбирает правильную группу или нет. Если он думает идти один, без того, чтобы соединиться с группой, через которую он направляет себя к Творцу и проверяет себя, и увеличивает свое желание. Если он думает один, то наверняка у него не получится, наверняка превратится в летучую мышь.
0: Что называется проверять себя?
2: Проверять себя — это значит, что если у тебя есть важность группы как своя собственная важность, по крайней мере, хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть намного больше этого, но если, по крайней мере, у тебя есть такая важность, так называется, что ты направлен к Творцу. Творец скрыт. Скажем, белая стена. Где я нахожу его на белой стене? Где эта точка? Что если посмотрю именно в эту точку, вдруг я увижу там отверстие, а за ним духовный мир. Да? Как я найду эту точку, чтобы она превратилась тогда в отверстие? Так говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как самого себя, тогда тем, что ты соединяешь себя желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится для тебя входом в духовное, условием для получения Торы. То есть вместо скрытия Творца нам дали в этом мире группу, когда мы можем использовать ее, пользоваться ей вместо скрытия. То есть условия, которые скрыты от нас, то есть ради отдачи, дали тебе в группе найти это условие и реализовать его. Если ты стараешься это сделать, сверху приходят цвета, которые постепенно вводят тебя в это, дают тебе очарование святости. Ты начинаешь просить, на самом деле просить, что неестественно, и дают тебе эту силу ради отдачи.
3: И
2: это почему таким образом сделано? Потому что только в таком виде можно выстроить веру из тьмы, исходя из того, что желание получать не получает наполнение. Потому что вначале, если бы желание получать получало наполнение, ты бы бежал из желания получать. И когда не дают тебе наполнение в желании получать, тебе этим помогают. Дают желание получать и дают без наполнения. И это минусовая форма, противоположная духовному, которая как раз помогает тебе хоть как-то приблизиться к пониманию веры, понятия веры. Скажем, если бы ты был без желания получать, тебе не нужна была бы вера, не было бы у тебя никакого стремления, страдания сзади не толкали бы тебя к тому, чтобы бежать от них. К вере бы ты не стремился, а так тебе дают как раз желание получать и ощущение этого мира, который полон страданий и неудобств. И когда ты хочешь убежать от него, тебе легко отменить желание получать и просить силу веры. Поэтому это скрытие нам на пользу. Творец как бы тебе дал, он не поместил тебя в место, где бы ты отдыхал, а поместил тебя в место, из которого сделал тюрьму, чтобы ты захотел выйти из нее, а иначе бы ты никогда не просил силы веры.
0: Правильно ли сказать, что я требую силы веры вначале для группы, а потом для себя?
2: На самом деле человек... На самом деле человек раскрывает в себе склонность к вере. И тогда он приходит в группу. Тогда он начинает чувствовать, что группа — это та самая лаборатория, та самая система, механизм, с помощью которого он может хоть как-то начать пробовать, что такое вера. Тогда у него уже начинает быть своего рода стремление к этому. И группа становится средством хоть как-то приобрести это. Даже в этом мире. Когда становится желание других, то есть вместе тех, кто стремится, их желание, их стремление для меня становится каким-то средством и чем-то хорошим, как бы. Тогда я начинаю желать группу. Это приходит постепенно. И тогда понятие группы и возлюби ближнего приобретает, безусловно, какую-то другую, новую форму. Вы еще раскроете, что это. Это некое понятие, это духовная категория, что-то такое. Наши слова — это все-таки слова этого мира. Но это правильно, то, что ты сказал, что побуждение к вере должно исходить из человека, и это постепенно будет исходить из человека, но это побуждение называется точкой в сердце. Именно оно, это точка бины, как мы говорим. А до этого просто страсть к духовному, это пока еще не выясненная точка. Вы продвигаетесь, я могу сказать больше. Каждый день есть выяснение, на самом деле, гораздо большее. Изо дня в день.
0: Да. Мысль каждого из товарищей зависит от него или от всех членов группы?
2: Это, конечно же, взаимно. Но Творец кладет руку человека, Творец вводит человека в группу. Человеку только нужно укрепиться в этом, стараться быть внутри группы. Или формально. Как, может быть, ты находишься в группе, но это не называется, что ты находишься в группе, понимаешь? Или даже настолько, что тебя выбрасывают отсюда. Или ты сам уходишь, или группа тебя выбрасывает, говорит, ты знаешь, что ты нам не нужен, уходи отсюда, ты буквально вредишь нам. Есть здесь всякие возможности, начиная с того, чтобы выйти наружу, до того, что ты внутри, но не называется, что ты внутри, до того, как ты действительно находишься внутри. И среди активных, да.
0: Действительно, так кажется, что Творец действительно кладет руку человека на выбор окружения.
2: Человеку нужно только укрепление в том месте, где он находится, только правильное выяснение относительно цели, и в этом укрепляться, еще немного выяснять, еще немного укрепляться, и все.
0: Мой вопрос, что действительно есть.
2: Тебе не дают две пары решимо, тебе дают только одну пару. Тебе всегда дают определенное состояние. Не дают тебе находиться в двух состояниях. Нам, может быть, так кажется, но никогда. Дают только одно состояние, и в этом состоянии, в котором мы находимся, найти вход в более высокое состояние, поближе к Творцу. И снова определенное состояние, и снова весь беспорядок, который есть в нем, снова найти вход в состояние еще более близко к Творцу. Это все. Состояние не меняют, только внутри этого состояния выясняют.
0: И как углубить это выяснение? И как его делать?
2: Так углубить это выяснение можно только через работу в группе, потому что ты не найдешь в том, что перед тобой, что называется, ближе к духовному. Так тебе сказали, ближе к духовному — это больше любви к товарищу. Вот и все. Во тьме у тебя нет ничего другого, никакой другой индикации.
0: Необходимость в группе.
2: Это необходимость в группе начинается с того, что человек ощущает необходимость в вере. Быть выше самого себя, своей сущности, своего желания получать. Это после того, как окружающий свет действует достаточно долгое время, после многих усилий человек начинает ощущать, что он нуждается в этой силе, в этом квадрате, который называется «вера выше знания», что человеку это необходимо, это для него воздух, что, по всей видимости, там духовная жизнь. Выше своего «я». Это окружающий свет приносит ему постепенно это ощущение. Тогда как я в таком случае приобрету этот квадрат, веру выше знания, да? Выше этого желания? Как я могу это приобрести? Тогда я начинаю на самом деле стремиться к группе, которая, по сути дела, может мне это дать. Потому что по отношению к товарищу больше, чем к себе, я начинаю раскрывать, что это приносит мне силу веры. Тогда товарищ начинает быть у меня источником приобретения силы веры, света веры. Когда я отношусь к нему так, в отмене себя, я вижу в нем источник духовной жизни. Тогда начинает быть действительно, как бы это сказать, потребность группы.
3: То
2: есть, еще раз, прежде начинается хисарон, а потребность в вере должно быть до этого потребность. А потребности в вере — это на самом деле уже свечение свыше. Вот так вот. А иначе моя жизнь будет внутри себя самого, не надо мной. Ну, какие бы я восьмерки здесь не уписывал, я могу танцевать перед тобой. Но это хороший признак, когда мы говорим уже о более тонких авханот.
0: Это направление, когда я беру внутрь группы Творца, и всегда должен чувствовать его как какой-то выход и вход, или вход и выход, или мы должны стремиться к тому, чтобы это было что-то одно. Допустим, это состояние пока не дает мне спать. Как группа облачается на такую фразу? Ведь это просто отношение к этому.
3: Отношение всегда к Творцу. Не дай Бог, не только лишь к группе, или там, к товарищу, или к действию, или только к этому миру. Но в первую очередь Творец, потом все остальное, как средство, которое приводит к нему. Тогда с чего ты начинаешь? Зачем ты все это делаешь? Что такое вера? Быть просто в вере? Тогда почему я хочу веру? Пойдем так. Почему я хочу веру? Ой, там духовная жизнь. Я поднимаюсь над своим желанием. Я начинаю порхать. Я как ангел такой. Это что называется? Отдавать ради получения. Это клипа. Это уже речь идет о клипе. То есть, если ты не ставишь Творца как цель, но ты ставишь желание получать, так получается у тебя так. Если ты не идешь с желанием получать внизу, а верой наверху, а если ты готов быть с верой наверху над своим желанием получать, тут желание, ты готов приобрести веру, чтобы здесь у тебя было желание, да? Заполненное желание. Как это писать? И все. Тогда у тебя есть просто... Ты готов на это сделать сокращение. Ты же видишь, что таким образом иначе невозможно. Ты стремишься к вере, а оттуда придешь к наполнению. Вот если это будет здесь, тогда это клипа. Это называется отдача. То есть ты готов отдавать ради получения, получать. Поэтому тебе говорят, что если ты делаешь правильные действия, то должно быть такое действие, что тут вот будет Творец, и тогда ты производишь сокращение на свое желание получать для того, чтобы через веру прийти к нему. Что вера, да, вот эта вот клеточка, вера и Творец, чтобы тут было соответствие, что это тождественно этому. То есть, как ты вообще представляешь себе веру? Ты представляешь себе веру согласно тому, как ты представляешь Творца. А теперь, как ты можешь представлять Творца по вере, что если и это ты не знаешь, как это, тогда ты сюда вводишь группу. Я правильно написал? Вот и все. И тогда ты не ошибаешься, что ты действительно в правильном направлении. Ты не ошибаешься, что ты не служишь своему желанию получать из тебя. Это становится, группа становится средством, да, ты тогда меняешь свое сердце.
4: Но ведь мы говорим, что даже из ло лишма мы хотим...
3: Наше стремление тут, когда мы находимся и в этом, неважно, мы пока еще не можем выяснить, поэтому мы говорим, что мы находимся в ло лишма, как бы.
4: Тогда можно сказать, что вера — отношение к Творцу без всякой связи с тем, что Он дает мне в получающий келим?
3: Вера — это мое отношение к Творцу без всякой связи с тем, что я получаю от Него. Или по-другому, что значит без всякой связи с тем, что я получаю? Без всякой связи с моим желанием получать.
4: Что должно быть наше намерение во время учебы? Приобрести веру, прийти к открытому управлению?
3: Возьми 17-й пункт в предисловии к ТАС и посмотри. То есть перед тем, как начать заниматься, ученик должен вооружиться, как он там, какое слово там? Укрепиться в вере в Творца.
1: Вот и все.
3: Конечно же, только это мы и должны требовать от учебы. Ну и все тут, видите, сходится.
4: Что это за выражение по отношению к группе, по отношению к общему кли? Почему каббалисты пишут, что нужно быть в радости, в воодушевлении? Почему, если я должен держать сокращение, видеть, насколько у меня нет сил и желания получать, из этого я пойму необходимость, которая у меня есть в группе, потому что это сейчас мне скажут, не убегай от тьмы, держи эту тьму, увидь, насколько ты заключен в ней, увидь, как она управляет тобой, а не желание к Творцу. Из этого ты придешь к необходимости группе, потому что она может дать связь с Творцом, желание к Нему. Так почему мне говорят, попробуй быть в радости, ты не должен?
3: Нет, нет, когда говорят, попробуй быть в радости, это не то, что цель быть в радости. Но если ты находишься не в радости, это называется, что ты не держишься за высшую эту идею, а ты в своих килим проверяешь, ничего мне там нету. Творец, Бог знает, что жизнь моя поганка. Если ты проверяешь это в получающих килим, тогда откуда у тебя будет радость? Если там что-то есть, да, тогда может быть там радость, если у тебя там что-то есть. Или ты в печали, да, что у тебя там ничего нет. Радость — это проверка, это результат того, что ты оторвался от получающих килим.
4: Ну, допустим, был период, что жизнь в страданиях. Каббалисты как бы из этого, из того, что желание получать было маленькое, должны были жить жизнью страданий, лишений. Это я понимал. Почему? Потому что если у человека говорят, увидит, что у тебя нет, он видит, что у него есть, и он видит, как это управляет им, и тогда у него есть необходимость в группе, потому что он понимает, насколько желание управляет им. Здесь, если ты пытаешься все время выйти из тьмы, тебе говорят, продолжай, ты как в жизни, тогда ты все время в иллюзии, что, может быть, ты достигнешь какого-то наполнения.
3: Это методика, по которой каббалист живет как бы в страданиях, это чтобы нейтрализовало желание получать и приближаться к духовному. Вот этот вот подход... Совсем не обязательно, что это обязывает быть в группе. Тогда человек работал в том, чтобы нейтрализовать желание получать в самом простом буквальном смысле. Это просто за счет привычки. Отменять вкус в желании получать. То есть желание получать настолько было слабо. Я дам свой пример. Я в своей жизни я очень любил сладкое. А сейчас мне запретили сладкое. Запретили также там и белый хлеб, и всякое такое. Мы на протяжении нескольких месяцев пытался я это выполнить. И все, я потерял к этому вкус.
1: Вчера,
3: моя жена хотела меня угостить, там какой-то, знаете, там без сахара, да, сегодня всякие, да, обманки делают, там без сахара, там еще там что-то такое. Да, все равно сладкое. А я не чувствую больше вкуса сладости, удивился я. Но просто уже перестало быть нужным. И это, а сладкое даже в духовном, это же сладость, это... Он говорит о наслаждении, о вкусе, да, о всей великолепии. И вот так, понимаешь? То есть с помощью привычки человек может прекратить желать... использовать определенные желания. С помощью привычки человек может привести себя к тому, чтобы чувствовать те вещи, которые раньше не чувствовал. Так они работали, те каббалисты. Это не группа и вообще ничего. И даже не окружающие света. Только из желания получать работу. такая...
5: Я попытаюсь иначе. Скажем, мне легче увидеть, что у меня нет связи с Творцом, или связать в этой точке вообще, что у меня нет связи с Творцом, и страданий, и пустоты, потому что когда я наполнен, это сбивает меня с толку, я ощущение, как бы, что я сделал наполнение сам. Это не показывает ощущение, как бы, почему мне сейчас необходима связь с Творцом, почему каббалисты не обязывают в работе ни человека, ну, не углубляться, скажем, в страдания, в свою пустоту, потому что из этого ты приходишь ко всем этим серьезным состояниям. Человеку легче быть в вере из тьмы. Тогда почему это не является частью работы?
3: Ты спрашиваешь о нашем времени?
5: Да.
3: Дали ему желание получать. Вокруг этого желания получать есть разные наслаждения. И желание получать со всеми вот этими наслаждениями вокруг него. Вот эта ситуация называется этим миром. Так ведь? Вот и все. Не то что... брось, оставь все эти объекты, которые есть в этом мире. А желание и вокруг наслаждения на определенном уровне, в определенной плоскости, это называется этим миром.
1: И
3: дают желание получать в этой ситуации. Да, отсутствие, недостаток наполнения. Это помощь. Да, переступить через это желание получать, справиться с ним, быть выше него, над ним. Тогда что ты спрашиваешь?
5: Я спрашиваю, почему это не является частью работы? В нашей методике не говорят тебе «не беги».
3: Да, в нашем желании получать и наслаждение вокруг него в этом мире, если бы не надо было бы их приобрести за счет больших усилий. Да, у каждого наслаждения есть определенная сумма усилий. И даже усилия... Он мог бы приобрести там или не мог бы приобрести, мы тогда не смогли бы выйти из этого мира. Ведь в конечном счете, я-то желание получать. Если мое желание получать удовлетворено, тогда что мне еще-то нужно? У меня нет никуда, никакой тяги, ни к чему.
5: Я об этом и спрашиваю, почему меня обязывают так работать.
3: Так вот мне дают желание получать наслаждение вокруг меня. И я не могу ухватить эти наслаждения, я только пытаюсь, а оно убегает. Да, на секунду, раз, и попробовал, и снова я пустой. Мне это дает именно для того, чтобы я бы смог подняться. Этот мир создан не для того, чтобы нас подставить в том, чтобы выйти в духовное. Наоборот, помочь, чтобы выйти в духовное. Поэтому желание получать помогает мне. Это значит, что фараон готовит, приближает народ Израиля к выходу из Египта.
5: Но в том, что я наполняю даже на день, два, неделю, две, это стоит мне времени. Почему я чувствую себя удовлетворенным?
3: Что значит удовлетворен? Ты идешь и проверяешь себя снова, снова, снова и снова, что твое желание получать не может быть удовлетворено в этом мире. Тебе кажется, что ты гоняешься за наслаждениями. Это твое скрытие. Ты не гоняешься за наслаждениями. И тебя просто гонят за наслаждениями для того, чтобы ты проверил, чтобы ты увидел, что ты не сможешь их достичь, что легче, да, после того, как ты отчаешься, когда у тебя будет решение, все, я должен подняться над всем этим. Ничего тут этого не стоит. Это помощь. А как по-другому тебе помочь? Если дают тебе тягу к духовному, тогда ты станешь клипой. Так тебе дают анти такое состояние, антидуховное, чтобы ты с него захотел бы духовное вот в святом ее виде, ради отдачи, как-то так. Невозможно по-другому выстроить этот механизм, который начнет с нуля в духовное. Ну, скажем, ты творец. Ты хочешь создать творение, подобное себе, с нуля, не с плюса, если плюс, ты же ты творец, да, не то, что творец. Творец должен дать творению все возможности выстроить себя с нуля. С нуля невозможно, только с минуса. Минус будет поддерживать. Поэтому желание получать ради получения таким вот образом. Потом клипот. И это все как помощь. Да нет, у меня нет слов. Вы увидите, насколько система, она дополняет все свои части. Поэтому там есть вопрос, почему Творец подает жизнь, клипот создает. Да это все на самом деле одна система. Тут ничего ни на что не делится.
4: Мы сказали, что человек дает усилия, в результате этого он получает хисарон к вере, и в результате этого получает хисарон к группе.
3: Да, желание к группе не может быть у него прежде, чем есть у него желание к вере. Нет, ну есть так немножко, знаешь, так. Ну, говорят, что есть. Ну, так, значит, так есть. Но не то, чтобы это была необходимость, да, насущная потребность. Что мне это необходимо, да, необходимость. Нуждаться. Да, ну, группа, посреди дня так вспоминаешь, да, или там мне напоминают.
4: Так что это за первая станция такая, что это усилие, чтобы оно было эффективным, чтобы оно породило эту цепочку, усилие, которое даст потребность в вере, которое даст потребность в группе. В чем это первое усилие, чтобы притянуть окружающий свет, который построит во мне вторую вот эту станцию, потребность в вере, которую построит во мне третью, и потребность в группе, тогда вот в первом кубике то, что было.
3: Все должно быть соединено. И стремление к Творцу, и стремление к духовной жизни, которое принесет мне наслаждение, да, ради получения. Человек, где находится, так и работает. Да, группа там говорит мне, да, нужно мне, не нужно. Ну, хорошо, ладно, соглашусь, что нам не нужна. Пусть будет. Всякие такие формы, с ними человек работает, а окружающий свет все это приводит в порядок. Да? Будем сейчас учиться. Пусть окружающий свет нас всех настроит. Да? Будем работать правильно. Сколько бы мы ни говорили, все делает окружающий свет.
4: Перейдем к следующей части урока. Учимся вместе с товарищами.

0: Строим духовное окружение. Дорогие друзья, сейчас мы переходим к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.32.
1: Дорогие хаверхи, дорогой мировой кли, наша десятка получила эту честь провести этот урок по поводу праздника Шавуот. Этот праздник, мы на входе к свету, это не еще какой-то там праздник, а это время получения Торы. От Песаха мы отсчитываем 7 недель, но с нашей точки зрения, это не просто там мы отчитываем дни, там еще секунду, очистить сердце, готовить к тому самому особому моменту, и мы этап за этапом, желание за желанием выясняем и готовим желание так, чтобы оно на самом деле стало готово к получению Торы. Итак, в радости, в благодарности начнем урок за то, что мы удостоились, и пройдем это вместе. Будем очищать сердце, соединимся как один человек с одним сердцем, подготовим себя к принятию силы объединения любви, чтобы раскрылась между нами. А сейчас давайте послушаем Рабаш, особый такой фрагмент из письма 52-го.
0: Пишет нам Рабаш: известно, что Шавуот — это Малхут в мирах и сердце в человеке. Как объяснил мой отец и учитель, о седьмом освящающем, и шви седьмой — это во мне. Итак, это облачается в сердце человека, когда мы можем объяснить, что это облачается в сердце человека. Поэтому называется Шавуот и называется дарование Торы, то есть Тора облачается в сердце каждого из Израиля и во время отсчета от Песха до Шавуот это очищение Келим, и оно в моха и в либо, в разуме и в сердце. И когда заканчиваются келим, тогда удостаиваются торы, и поэтому перед Песахом была подготовка в очищении келим в вере. И это называется заповедь. Благодаря выходу из Египта удостоились веры, как сказано: «Я Творец, который вывел тебя из земли египетской», а после Песаха начинается работа по очищению подготовки к получению Торы. И когда вот эта Тора облачается на душу человека, называется, что называется это Шавуот, время дарования Торы.
1: Группа Торонто подготовила нас к уроку с отрывком, где Бааль Сулам благодарит все цепочки каббалистов, которые привели нас к той самой точке, в которой мы находимся сегодня, и насколько мы должны благодарить Бааль Сулама и Рабаша, да, когда вот сейчас мы послушали отрывок. И без то, что Бааль Сулам говорит нам. И наш Рав, насколько мы удостоились, что у нас есть такой Рав, и мы сейчас слышали урок, который точно настраивает нас на правильное место, там, где Тора должна облачиться, в какой кли, который мы готовим. Давайте посмотрим клип из урока, когда Рав объясняет нам, как привести себя в соответствии к тому, чтобы свет Торы облачился бы в нас. Итак, первый клип.
0: Что значит проверять себя?
1: Проверить себя — это значит, что есть у тебя важность группы, как и собственная важность, ну, как минимум. Хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть гораздо больше, чем это. Ну, хотя бы так, что если у тебя уже есть такая важность, ну, это называется, что ты направлен на Творца. Творец скрыт. Да, белая стена. Как я обнаружу, да, где я нахожу его на этой белой стенке? Где та самая точечка? Если я посмотрю точно на эту точку, я вижу там проход и там духовный мир. как я нахожу эту точку, да, которая потом превратится в проход. И тебе говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как самого себя, и тем, что ты накладываешь, соединяешь себя с желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится проходом, входом в духовный мир, условия для получения Торы.
2: То
1: есть вместо скрытия Творца дали нам в этом мире группу, в которой мы можем использовать ее вместо скрытия.
2: То есть
1: то самое условие, которое скрыто от нас, а это ради отдачи, тебе дают это в группе, найти это условие и его там реализовать. А если ты стараешься это сделать, приходят сверху света, которые постепенно тебя вводят туда, дают тебе такую прелесть святости, ты начинаешь просить, на самом деле просить, а это неестественно, но тебе дают эту силу ради отдачи. Вот так.
0: Если у нас есть важность группы, по крайней мере, так же, как важность самих себя, тогда к нам приходит сверху света, вводит нас в работу, и мы начинаем просить, на самом деле просить. А теперь семинар, активный семинар. Как нам достичь в десятке этой точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы? Как мы достигнем в десятке точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы?

אבל ה... חד חד למען החי ורעי למען החי ורעי למען החי החי ורעי

0: יכולים לך?
1: אנחנו נתחיל מקטע ראשון.
2: Начнем с первого отрывка. Рабаш, статья 63. Вы все стоите сегодня. Там написано так. Вы все стоите сегодня, расположились. Все вы. Означает, что все они вошли в поручительство. И есть вопрос. Почему? Начинается со множественного числа, все вы, а потом говорится в единственном числе, каждый человек из Израиля. Имеется в виду, что все вы, это входит, относится к каждому человеку из Израиля, то есть каждый человек из Израиля будет включать в себя всех вас, как сказано, «стал, расположился народ станом под горой, как один человек с одним сердцем». То есть есть любовь Израиля, и тогда они могут добиться успеха. И прежде чем мы вот так начнем, я хочу еще раз сказать, что мы, десятки Ашкелона, 2 и 3, мы ведем этот вечер, мы это делаем не в одиночку, а со всеми великими товарищами, со всего Израиля, израильские группы. Я хотел только попросить, как сейчас мы видели в отрывке, да, то, что Рабаш нам пишет, что это усилие всех нас, это и состояние всех нас вместе. И есть товарищи, которые представляют Клей, в том, что работа всех нас — открыть сердце, слышать их, работать внутри нашего сердца. Давайте будем делать это вместе.
3: Лехаим, действительно, очень значительное событие, святое. Нам выпала честь подготовить все группы Израиля. И мы услышим всех товарищей из группы Израиля. В общем-то, это мы. Наше внутреннее сердце, которое говорит из нас, изнутри, как мы поднимаем хисарон, стремление. В этот особый момент, ночь невесты, мы хотим встретить жениха, мы хотим украситься в честь жениха. Я хочу предложить вам два украшения из группы Израиля. Ор и Нир, группа Кармиэля и группа Цафон-1. Пожалуйста.
4: Шалом лекулам.
2: Мы приветствуем всех. Волнение еще началось вчера, когда я понял, что я должен буду сегодня выступать. Но я зашел в Zoom, подготовку со всеми своими товарищами. А величие товарищей просто тебя несет на своих плечах. Я даже груза не почувствовал. И вот это и волнующее, и дает также уверенность. Вместе с великими товарищами, как вы, у меня нет сомнений, что мы придем к концу исправления.
5: Большое
3: волнение видеть. Полное кли, товарищи, подруги, все мировое кли, которое стремится достичь единства, стремления с Творцом. Творец, он жених, у него есть свет. А мы хотим объединиться, соединиться с его светом, чтобы мы смогли почувствовать, как желается наше сердце об любви. И это не просто испытать эту любовь. Это можно лишь знание. Попросим это вместе, почувствовать эту любовь. Он хочет, чтобы мы стали готовым к ли, чтобы мы стали невестой, готовой принять свет. Итак, вместе, друзья, лыхаем.
6: עכשיו צריך להיות קליפ. ניתוב בבקשה קליפ.
7: ליל השבועות נקרא הלילה חושך.
2: נוץ' שבועות ночь, темно, еще не постигается свет, еще не постигается жених, который должен прийти, и невеста соединяется с супругом своим, только на следующий день. Тогда она будет под хупой со своим супругом. Тогда это уже зивук. Хупа — это зивук, это соединение всего кли, которое соединяется между собой и в соответствии с этим с Творцом, когда соединяемся. И тогда это называется уже день Шивота. И праздник дарования Торы, где Тора раскрывается внутри кли, потому что свет раскрывается в кли.
6: חברים אהובים, חג שמח לכולם. אנחנו עכשיו ממשיכים ואנחנו אוספים.
3: Любимые товарищи, сейчас мы собираем цвета. Мы хотим услышать наших товарищей, которые сейчас хотят раскрыть свое сердце. И я хочу, чтобы Михаил представил их.
2: Действительно, огромная честь представить наших двоих товарищей Рот из Зихрона и Бен Иаль из Хайфа.
6: מתוך זוהלם. פתח רבי שמעון ואמר, השמיים מספרים כבוד אל. כשהקלה מתעוררת להיכנס לחופה למחר.
2: Начал Раби Шимон, провозгласив небеса, рассказывает о славе Творца. Это речение я уже объяснил, однако в то время, когда невеста пробуждается, чтобы на завтра войти под хупу, она исправляется, светится в своих украшениях вместе с товарищами, которые радовались вместе с ней всю эту ночь.
3: Мы входим в эту ночь, мы хотим радоваться в этом исправленном клее, чтобы оно действительно стало готовым к этому особому зивугу, о котором говорил Рав. Говорят, что каждый из нас, Творец выбрал его лично, так вот буквально пинцетом, я слышал об этом, но мы должны в ответ выбрать Творца, выбрать товарищей, каждый раз раскрывать этот хисарон заново из этих состояний, которые он посылает нам, которые нам кажутся всегда тяжелыми и обратными. Мы не всегда находимся в этой радости именно в этих особых состояниях, которые каждый воспринимает лично как свое состояние, свой корень души, свое усилие, состояние десятки, связь с товарищами. Именно исходя из этого состояния, он призывает нас из глубин, чтобы мы действительно отыскали этот хисарон и каждую секунду заново искали связь с товарищами, с окружением, с группой. И тогда из этого усилия, из этого крика, из этого сильного стремления, которого мы достигаем вместе, мы собираем этого хисарона от товарищей, тогда мы действительно станем достойными называться товарищами, которые радуются вместе с невестой. Давайте удерживать это намерение на протяжении всего урока, соберем хисронот товарищей и возрадуемся вместе. Лахаим.

0: ועכשיו אנחנו נשמע עוד שני חברים גדולים ואהובים שלנו.
1: Сейчас мы послушаем еще двоих товарищей, Тамир из группы Хевер и Сергей из Бершева.
2: עלה ברצון העליון שאנחנו
3: בג'לני וישובה לפני השיעור возникло, чтобы мы сейчас перед уроком соединились, потому что так мы сможем увидеть нашего жениха, будем равны между нами с открытыми сердцами. И каждый из нас, естественным образом, у него есть какая-то молитва в сердце, его молитва, молитва из его десятки. Но я слышал, что мы должны прийти к единой общей молитве, чтобы все с одним полным, единым сердцем попросили одно и то же. Но на нашем пути, кроме того, что есть молитва, мы также читаем отрывки из первоисточников, молитвы, которые подготовили нам каббалисты. И когда мы читаем их, сердце тает и отменяется, потому что когда каббалист пишет для нас молитву, вообще, когда пишет каббалист, то кто такой? Потому что Творец пишет через него. Давайте посмотрим, что написал Баля Сулам.
1: Из молитвы Сергея к молитве Баля Сулама, из статьи Шамати, третья, по поводу духовного постижения. Да будет желание, чтобы мы удостоились получить его свет, идти путями Творца и служить Ему не ради получения вознаграждения, а для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу, поднять шхину из праха и удостоиться слияния с Творцом, раскрыть Его божественность, Его творение. Давайте-ка еще раз. Да будет желание, чтобы мы удостоились получить Его свет, идти путями Творца и служить Ему, не ради получения вознаграждения, но для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу, поднять шхину из праха, удостоиться слияния с Творцом, а также раскрытие Его божественности, Его творением. Амен.
0: אני רוצה להציג עוד שתי חברים עם שתי חסרונות.
3: Я хочу представить еще двух товарищей с огромными хисронот в сердце, с общим желанием. Это Ияль Зив и Тал из Натании.
1: В состоянии горы Синай весь Израиль был готов к получению Торы, как написано, расположился народ, как один человек с одним сердцем под горой. То есть была подготовка со стороны всего общества. Ведь у них было только одно намерение, то есть была одна мысль о получении, принятии Торы.
3: Мы на этом празднике чувствуем, как один человек с одним сердцем. Каждый из нас, по крайней мере, я чувствую молитву, чтобы мы были в одном требовании. Я уверен, что каждый находится в этом требовании буквально. Дай Бог, чтобы я смог обнять каждого из вас. Клип.
1: Я бы обнял бы вас всех. Я так волнуюсь. Мы сильные, мы великие, нас много. И мы только захотеть чуть-чуть вместе. И мы тогда проломим все. И Творец будет светить через нас всему миру. Чтобы была удача, было здоровье, всех благ и успеха в объединении и между нами, и с Творцом.
0: Инемат.

0: Раз.
1: Ну, вроде лучше.

0: לחיים, בני ברור.
1: חברים וחברות, יקרים ויקרות, חג שמח.
2: חג שבוע שמח. דרגי חברים, חג שמח. С праздником всех, с праздником.
1: Туда.
2: В первую очередь, спасибо. Спасибо группам Израиля, которые сделали такую подготовку теплую, сердечную. Спасибо всем товарищам, которые приехали со всего Израиля, с самого севера, юга. Все находятся здесь. Спасибо также нашему сообществу студентов. Вот молодые ребята, которые здесь.
1: И
2: все собрались, чтобы объединиться. Особое состояние. Каждый год праздник, праздник Шивот. Особое состояние в этом году даже больше, чем раньше. Неделя у нас перед конгрессом. Никогда такого конгресса не было. Все взволнованы. Первый конгресс, десяток наш. И также непростой период, когда объединение ощущается, насколько есть требование, какое есть требование сегодня. Поэтому мы будем делать то, что мы обычно делаем. Каждый праздник, но с большим намерением, с большим внутренним требованием, большим объединением, большей силой, потому что мы знаем, насколько и народ Израиля, и вообще все человечество нуждается в том, что они сегодня делают. Так что у нас сегодня? Мы скоро посмотрим клип с Равом, который дает нам подготовку к уроку. Потом мы вместе почитаем книгу Зоар. У вас есть листы на столах? Те, кто в трансляции, там есть в учебном материале, там уже можно подготовить текст. Потом посмотрим урок Рава, который у нас. Потом будем обсуждать, будем этим заниматься. И будем делать все, что только возможно, чтобы только требовать свет, чтобы мы стали подобны ему. И дал бы нам методику исправления, что называется Торой, методику исправления, чтобы мы могли реализовать это на практике между нами, в десятке, по всему мировому кле. Но просили меня сообщить, и я сообщаю. Есть товарищи, у кого еще работают телефоны, может быть, вдруг будут звонки, может быть, какие-то напоминалки включатся. Это будет мешать уроку. Пожалуйста, выключите телефоны, да, чтобы не было помех. Это просьба. И что еще? Начнем с клипа Рава номер. Первый клип Рава «Как соединиться с Творцом».
3: Прежде всего, поздравляю всех с праздником. Это самый большой праздник, который есть у человечества, потому что человечество получило методику, как соединяться с Творцом, Создателем. И это действительно подарок свыше, иначе мы бы оставались животными, оставались бы буквально на ступени, на которой мы пока еще находимся сегодня, но без всякого шанса подняться на ступень человек, если у нас нет возможности вызвать высшую силу, поднять свет, возвращающий к источнику, то мы остаемся только в существовании материальном, как рождаемся, так существуем и умираем без всякой пользы. Но, с одной стороны, программа «Взрастить человека» на протяжении всего этого процесса, который мы прошли до сих пор, и наше эго пришло к состоянию, в котором мы больше не можем существовать, как мы видим. И внутренне оно показывает нам, насколько мы уже не способны наполнить себя и желания телесные, еда, секс, семья, деньги, власть, почести. То есть на всех этих уровнях желания, на которых мы находимся, испытываем большой кризис. И все, что мы делали через эгоизм, мы видели, видим, что пришли, уперлись в тупик. И так сегодня мы все существуем, и уже невозможно больше это скрывать. Даже те, кто хотят скрывать, наверняка те, кто обладают властью, хотели бы скрыть эти вещи, но уже невозможно. И человечество обнаруживает себя абсолютно беспомощным, и раскрывается уже новое желание над едой, сексом, семьей, деньгами, почестями, властью. Желание к следующей ступени, к следующему уровню, к следующей эре, к духовному, к истинному духовному, не то, что мы считали всегда духовным, какую-то там культуру, воспитание, религию и так далее. Нет, духовным называется достичь нашего высшего корня, откуда исходит вся жизнь, откуда приходит сила для Вселенной, для создания жизни, сила, которая находится за пределами нашей реальности. И мы получили эту методику свыше, и этот день в сущности и символизирует нам получение методики. И это только в потенциале, как мы изучаем, что все духовные действия, в них есть потенциал, сила, которая действует. И эта сила только показывает состояние, и мы должны обрести возможность получить это состояние. Поэтому есть дарование Торы свыше и есть получение Торы снизу. Получение Торы снизу. Достичь нашего высшего корня, откуда вся жизнь, откуда приходит сила для Вселенной, для образования жизни, силы, которая находится за пределами нашей реальности. И для того, чтобы соединиться с этой силой, мы сейчас будем читать вместе в каждой десятке книгу Зоар. Отрывок, который мы читаем, взятый из предисловия книги Зоар. Давайте читать «Ночь невесты». Статья длинная, мы не будем читать ее полностью. Мы прочтем 125 пункт и первый абзац 126 пункта. Это есть в учебных материалах. Будем читать каждый абзац, и когда вы закончите, если это будет раньше времени, скажите своим товарищам, что вас взволновало, и давайте возьмем эту молитву, которую построила нам израильская Кли, из него свяжемся с книгой Зоар. Пожалуйста.
2: Ну, я начну читать, пока даже нет кальяна. Пункт «Ночь невесты», Зоар. Предисловие книги Зоар, пункт 125. Ага, есть. «Ночь невесты», предисловие книги Зоар, 125 пункт. Раби Шимон сидел заниматься Торой в ту самую ночь, когда невеста, то есть Малхут, соединяется со своим супругом. И все друзья в ту самую ночь, называемые участниками чертога невесты, должны в эту ночь когда невесте назначено быть под хупой со своим мужем, находится с нею всю эту ночь, радоваться исправлениям, которые совершаются в ней благодаря им. Это значит заниматься Торой, после Торы — пророками, после пророков — писаниями, толкованиями писания, тайнами мудрости, потому что это исправление ее украшения. И появляется невеста со своими служанками, возвышается над их головами, исправляется благодаря им, радуется с ними всю ту самую ночь.
3: А на следующий день, в день Шавуот, она идет к хупе только вместе с ними. И они, то есть друзья, которые всю эту ночь занимаются Торой, называются сыновьями хупы. А когда они подходят к хупе, творят хупе. Творец спрашивает о них и благословляет их и украшает.
2: У тебя опять помехи, я беру.
3: Украшениями невесты.
2: Пояснение сказанного. Перезагружайся. Существует два толкновения. Это толкование, которое дополняет друг друга. Первое. Времена изгнания называются ночь, поскольку это время скрытия лика Творца, сынов Израиля. И в это время все силы раздора господствуют над служителями Творца. Но вместе с тем, именно в это время невеста соединяется со своим супругом благодаря Торе и заповедям праведников, которые в этот момент называются поддерживающими. Живущими, держащими Тору.
0: Холя мадригот, а не сговод, а не краот судота Тора, медгалет, а леды.
3: И все возвышенные ступени, называемые тайной Торой, раскрываются ими. Ведь поэтому они называются созидающими их, то есть они словно создают Тору, и получается, что время изгнания называется ночь, когда невеста соединяется со своим мужем, а все друзья, называемые сыновьями чертога невесты, те, кто поддерживает Тору.
2: А после конца исправления, полного избавления, как сказано, и будет один день. Известен будет он Творцу ни день, ни ночь. При наступлении вечера будет свет. И об этом говорится, на следующий день невеста должна быть под хупой со своим супругом, поскольку Бон снова становится Саг, а Ма становится Аб. И поэтому считается следующим днем и новой хупой.
3: А праведники в этот момент называются сынами хупы, тогда они занимающиеся Торой, в которых нет деяния, ведь об этом времени сказано «и наполнится земля знанием Творца». И поскольку эти праведники своими добрыми деяниями, благодаря притяжению страха от прошлого времени, поднимут Бон, чтобы он стал Саг, считается, что они делают эту новую хупу, и поэтому они называются сынами хупы.
2: И вторая ночь Шавуот называется ночь, ночь, когда невеста соединяется со своим супругом, поскольку на следующий день она должна быть под хупой со своим супругом. То есть в день Шавуот, день получения Торы.
3: Но это то же самое, что и первое объяснение, ведь в день получения Торы уже наступит состояние окончательного исправления, о котором сказано «уничтожит Творец смерть навеки и утрет Творец всемогущий слезы со всех лиц». Как истолковывают мудрецы изречения, высечено на скрижалях, читай, не высечено Харут, а свобода Херут, и потому наступает свобода от ангела смерти. Но из-за греха поклонения золотому тельцу сына Израиля снова испортили это исправление.
2: И получается, в день перед получением Торы закончились у нее все зевуги времен скрытия. И поэтому эта ночь считается ночью, когда невеста соединяется со своим супругом. А на следующий день она должна быть под хупой вместе со своим супругом. А это праздник Шавуот, когда исправление завершается свободой от ангела смерти. И это время, когда праведники своими добрыми делами делают невесте новую хупу.
3: И мне удобнее продолжить объяснение, опираясь на первое толкование, а читатель сможет сам сопоставить сказанное с днем Шавуот, поскольку это то же самое. И все эти друзья, поддерживающие Тору, называются сынами чертога невесты, должны быть соединены со святой шхиной, зовущейся невеста, в течение всей этой ночи изгнания. Ведь во время изгнания она исправляется поддерживающими Тору с помощью всех добрых деяний и Торы и заповедей, которые они совершают, пока не исправится она в свойстве добра и зла, и будет она готова для тех, кто занимается Торой, в которых совсем нет никакого деяния, поскольку вся она только добро без всякого зла.
2: И поэтому держащие Тору, те, кто называются участниками чертога невесты, должны радоваться вместе с ней тому великому исправлению, которое совершается в невесте благодаря им. Вместе с ней радоваться исправлениям ее, которые совершаются в ней благодаря им, занимаясь Торой. То есть исправлениями, которые нам предстоит совершать от Торы, пророкам, от пророков к Писаниям и толкованиям Писаний, к тайнам мудрости. И заниматься ими нужно в радости.
3: Выясняется, что все ступени и раскрытие тайн Торы, возводящие Шхину к ее окончательному исправлению, образуются только благодаря поддерживающим Тору во времена изгнания. И поэтому все ступени и уровни, которые выходят во время изгнания, называются исправлениями невесты, ее украшениями. И далее он называет их от Торы к пророкам, от пророков к Писаниям, и к толкованиям Писания, и к тайнам мудрости.
2: Хагат — это Тора, Нецах и Од — пророки, Малхут — Писание, Мохин Вак, которые продолжаются к ней, толкование Писания, Мохин Гар, которые продолжаются к ней, это уже тайны мудрости. Все эти исправления надо продолжить к невесте в эту ночь. Благодаря им невеста полностью подготавливается к окончательному исправлению, которое называется Днем Хупы.
3: И появляется невеста со своими служанками и возвышается над их головами, исправляется благодаря им и радуется с ними всю эту ночь. Ангелы, в которых облачаются Келим да Ахурая Малхут в первом состоянии, называются служанки, прислуживающие Шхине. И она возвышается над их головами. Шхина возвышается над головами поддерживающих Тору, как сказано, и над головой моей Шхина Творца. И с ней вместе служанки, прислуживающие ей, и радуются с ними, ведь благодаря им она непрерывно исправляется.
2: И радуется с ними всю ту ночь, потому что все это время исправления называется ночью. А потом приходят под хупу с ними. То есть в день окончательного исправления, в день хупы, она сможет войти под хупу только вместе с теми, кто держит Тору, которые возвели и исправили ее полностью от Торы к пророкам, от пророков к Писаниям, к толкованиям Писаниям, к тайнам мудрости. Поэтому они называются участниками хупы.
3: Известно, что окончательное исправление не принесет с собой ничего нового, но благодаря высшему свету Парцуфа Атик Йомина соберутся все ман и все мат, и все зивугим, и все ступени, вышедшие друг за другом в течение 6000 лет в единый зивуг, в единую ступень, большую и величественную. И благодаря этому все исправится. И тогда невеста войдет под хупу.
2: А Творец спрашивает о них, о каждом, кто хоть раз поднимал ман для высшего зивуга, ведь он словно сидит и ждет, пока не соберутся все они. И получается, что он о каждом спрашивает и ждет каждого. После того, как они соберутся, произойдет зивуг, который называется Рав Палим Ремикапцель, собирающий всех, благословляет их, украшает их, венчает их. Все они благословляются и венчаются все сразу. И тогда завершается исправление, что называется украшение невесты.
3: 126. Раби Шимон и все товарищи были наполнены радостью Торы. И каждый из них открывал новое речение в Торе. А Раби Шимон был счастлив, и также все остальные товарищи. Сказал ему Раби Шимон: «Сыновья мои, благословен ваш удел, ведь завтра невеста войдет под хупу ни с кем иным, как с вами, потому что все, кто производит исправление невесты в эту ночь и радуется с ней, будут записаны и внесены в памятную книгу, и Творец благословляет их 70 благословениями и коронами высшего мира».
2: Меня так взволновало, что есть тут такая смесь, где говорится так и поэтично, да, и о супруге, о невесте, а также сферот и парцуфы.
1: Шумим? Шумим?
3: И Творец спрашивает о них. И Творец спрашивает о них, о каждом, который поднял ман к высшему зивугу. И Творец спрашивает о них. Может быть, и о нас. О каждом, кто хоть раз поднял ман для высшего зивуга. Ведь он словно сидит и ждет, пока не соберутся все. Очень волнительно то действие, которое мы совершаем сегодня, что товарищи со всей страны собрались, поднялись на сцену. Еще до того, как они произнесли слово, это уже ощущалось, это очень сильно. Творец спрашивает о них, о каждом. А сейчас мы войдем в урок с Равом, урок из «Ночи невесты». И как мы читали в книге Зоар, так мы входим в этот свет, который Рав спускает на мир. Это не связано со временем, а с высшим состоянием. Постараемся быть вместе, как глина в руках гончара. И в течение урока каждый, кого это, у кого ёкает сердце, пусть сбережет это и потом поделится с десяткой.
2: Да, сейчас будет урок. Урок будет примерно час, как Оран сказал. Мы постараемся сосредоточиться и собрать интересные темы, что-то новое, что мы услышали, что-то особенное, что мы услышали на уроке, чтобы потом было чем поделиться в десятке. Ну, удачи.
4: Карагиль... Белель Шивот, нахну курим маамар,
3: кмо шая. Как всегда, в ночь невесты мы читаем статью. Это было так во всех поколениях каббалистов. Статья называется «Лейла Декала», «Ночь невесты». Я думаю, что у всех это есть, да? Намерения. Все понимают, какие должны быть. Ну, я все-таки напомню. Мы учим из статей Баля Сулама и других статей, что условие получения Торы — это поручительство, одно кли. И когда достигают этого, после того, как проходят через Египет, через усиление желания получать, когда желание получать растет в человеке, и он чувствует, насколько не может вынести его и должен бежать от него, тогда он готов избавиться от него.
4: И
3: это называется, что он готов к выходу из Египта. И тогда проходит еще 10 казней. И после процесса удостаиваются выхода из Египта. И бегство от желания получать — это эгоизма человека. Отдаляются от него. 3 дня. Это прерывание, как мы учим. В исходе парцуфа мы учили, что такое прерывание 3 ступеней. 1, 2, 3 ступени, которые падают, отраженный свет, обновляется решимо, и на 3-й ступени уже нет никакой связи между 3-й ступенью и 1-й ступенью. И когда отдаляются по этим 3 ступеням, тогда удостаиваются того, что подходят к горе Синай, то есть они стоят уже отделенные от желания получать, а оно стоит перед ними, и тогда они способны уже противостоять ему. Те, кто понимают, что должны преодолеть его. И здесь есть это условие создать кли, которое называется поручительство. Общее кли. Наименьшая мера, которая дает нам пример подобия кли Адама Ришона, после которого, конечно же, работа вот из этого первого кли, когда удостоились получения Торы наименьшего света, который получили у горы Синай. Затем нужно работать и увеличивать его, и это тоже происходит во время 40 лет хождения в пустыне, и тогда увеличивают эти света до Мохин де Хая. Итак, мы должны понять, что мы находимся в состоянии, которое мы называем, согласно ветви и корню, мир, год, душа. Сегодня в ночь Шавуот, устояние против горы Синай, и мы уже как-то ощутили, что желание получать — это наш враг, и против этого, против него мы должны объединиться вместе, чтобы кли для получения Торы,
4: кли для получения Торы, хибур бейнейну.
3: Это объединение между нами. Поэтому вот это чтение он называет тех, кто участвует в этом кли, поддерживающие невесту, те, кто участвует, организуют эту хупу. А хупа — это отраженный свет, свет, который светит, и те, кто вот эту формирует эту хупу, так, чтобы светил свет. Вот это кли, чтобы светил свет. Ну, мы будем читать, и поэтому, насколько возможно, не отрываться от правильного намерения. И согласно миру, году, душе, мы находимся сейчас в состоянии, которое предназначено для раскрытия света Торы тому, кто действительно подготовился к этому.
2: Статья «Ночь невесты». Рабби Шимон сидел и занимался Торой в ту ночь, когда невеста соединяется со своим мужем, и все друзья, называемые сынами, участниками чертога невесты, должны в эту ночь, после которой в день Шивот невесте назначено быть под хупой, да, со своим супругом, находятся с ней всю эту ночь, находятся они вместе с ней всю эту ночь, радуются их исправлениями, которые совершаются в ней благодаря им. Это называется заниматься Торой, после Торы пророками, после пророков писаниями, толкованиями писания и тайнами мудрости. Потому что все эти исправления ее и украшения. И появляется невеста со своими служанками и возвышается над их головами, исправляется благодаря им, радуется с ними всю эту ночь. На следующий день, день Шивот, она идет к хупе только вместе с ними. Все, то есть друзья, которые всю эту ночь занимаются Торой, называются участниками хупы. И Творец спрашивает о них, благословляет их, украшает их украшениями невесты, счастлив их удел. Еще раз читаем уже комментарий Сулам. Раби Шимон сидел и занимался Торой в ту ночь, когда невеста, то есть Малхут, соединяется со своим мужем. И мы учили, что все друзья, которые называются участниками чертога невесты, должны в ту самую ночь, после которой в день Шивот невесте назначено быть под хупой со своим супругом, находятся они с ней всю эту ночь, вместе с ней радуются их исправлением, которые совершаются в ней благодаря им. Это значит заниматься Торой, после Торы пророками, после пророков писаниями, толкованием писания, тайнами мудрости, науки, потому что это исправление, исправление ее, ее же украшения. И она, невеста, появляется со своими служанками, возвышается над их головами, исправляется благодаря им, радуется с ними всю ту самую ночь. На следующий день, в день Шивот, она идет в хупе только вместе с ними. И они, ее друзья, которые всю эту ночь занимались Торой, называются участниками хупы.
3: Невеста — это общая кли, а сыны хупы — это те, кто занимаются объединением между собой, частные души, которые хотят объединиться вместе и привести это общее кли к тому, чтобы оно стало невестой.
2: А когда она подходит к хупе, Творец спрашивает о них и благословляет их, украшает их украшениями невесты. Счастлив их удел. Пояснение сказанного.
3: Невеста называется Шхина или общая кли, а души — это ее части. То есть не следует видеть их отдельными от нее, что она существует отдельно, и они отдельно от нее. Нет, они — часть этого кли, которая называется кала, невеста или шхина.

0: созидающими их. То есть они словно как бы создают, делают эту Тору. И получается, что время изгнания называется ночь, когда невеста соединяется со своим супругом. И все друзья ее, называемые участниками чертога невест, это те, кто держит Тору.
1: Согласно рассказу, кажется, что есть невеста, есть поддерживающие ее, и они подводят ее к хупе и как-то приводят к тому, чтобы это событие произошло. Но это так согласно рассказу, а согласно истине они формируют эту невесту, шхину, можно сказать, иначе. Конечно, желания существуют, и то, что они передают невесте и поддерживают невесту, это отраженный свет. Поэтому можно сказать, что есть невеста, Малхут, желание получать. И невеста находится в изгнании, шхина в галуте, в изгнании. Но поддерживающие ее — это те, кто дают ей отраженный свет, свои экраны, и тогда эти экраны объединяются вместе для невесты, для шхины, которая в изгнании, они приводят к новому состоянию, и она становится невестой, то есть достойная зевуга. Это называется невеста.
0: А после конца исправления, полного избавления, как сказано, и будет единый день, один день, и известен будет он Творцу ни день и ни ночь, а наступление вечера уже будет свет. И об этом он говорит, что на следующий день невеста должна быть под хупой со своим супругом, поскольку тогда Бон снова станет Саг, а Ма станет Аб, и поэтому считается следующим днем и новой хупой. А праведники в тот самый момент называются участниками хупы, и тогда это те, кто занимаются Торой. В них нет деяния, ведь об этом времени сказано, наполняется земля знанием Творца. И поскольку эти праведники своими добрыми деяниями, благодаря тому, чтобы он снова стал Саг, по причине трепета, страха в прошлых временах, они делают, создают эту новую хупу. И поэтому они называются участниками хупы.
1: Есть вопросы?
0: А что значит ночь?
1: Ночью называется свечение хухмы без хасадим, потому что это тьма. По правде говоря, нет такой реальности, чтобы не было света. Свет находится в абсолютном покое. Но только если свет не может светить, то есть свет хухма без хасадим, когда у нас есть свет хухма без света хасадим, тогда это называется тьмой. Ощущается как тьма. И насколько свет хухма больше и света хасадим не хватает, то тогда тьма ощущается все больше. И это реальность изгнания. Когда разбился экран, и вышел отраженный свет, остался только прямой свет, Ор-Яшар. Сказано, я Авая не меняю, и добрый, творящий добро для плохих и хороших, и не прекращающий светить, но Кли не способна, и поэтому ощущает... Что же значит ощущает? Находится во тьме. И в этой тьме есть разные ступени. Есть ступени тьмы, самые низкие, когда находится без сознания, без осознания тьмы. Но когда начинает работать над собой и раскрывать, что ему действительно недостает отдающих келим. И тогда относительно этого он видит, что находится во тьме. И его тьма уже... Это свет хухма, который стоит перед ним без света хасадим, с его стороны, и

0: Когда он не согласен на это, начинает борьбу, ищет как и с помощью чего он может построить экраны. И исходя из этого приходит к состоянию, когда обретает свет Хасадима, отраженный свет. И в этой мере уже есть у него отраженный свет, ему начинает светить прямой свет, свет хухма, и начинает светить свет. Получается, что свет, день, может прийти только в той мере, в которой есть хасадим, масах, орхозер. Без этого свет хухма — это тьма. И больше тьмы, чем если бы был свет хухма. Подобно он рассказывает нам о петухе и летучей мыши. Разница между ними — оба ищут свет, но один ищет свет хухма, чтобы отдавать с помощью света хасадим, давать свет хухма Творцу, а другой ищет свет хухма, потому что это свет хухма. Это наслаждение, как бы. Поэтому петух говорит летучей мыши, какой у тебя свет есть? Ты же находишься во тьме, ты питаешься от тьмы. Свет — это мой свет. В этом разница. Поэтому ночь невесты называется «они, чувствующие, что им недостает экрана и отраженного света, света хасадим, намерения отдавать». И они работают над этим упорно, и все время, работая, находясь в этом, это называется «время изгнания». Изгнанием не называется, что творение не понимает, где находится, и просто как животное. Изгнанием называется, когда творение уже осознает, что его состояние называется изгнание из состояния отдачи, из слияния с Творцом. И когда работает на протяжении времени изгнания, работает, чтобы достичь отдачи, слияния, подобия с Творцом, и это называется, что он прилагает усилия, пока у него не возникнет достаточный ман, чтобы на этот ман пришла высшая сила и исправила бы его. И этот момент, когда кли исправляется, это называется день дарование Торы. И тогда все эти усилия, которые производили Килим, они называются поддерживающими то невесту, поддерживающий свет, и они формируют кли, и тогда внутри них, конечно же, принимается прямой свет, жених, который спускается, хатан от слова нухет, жених спускается в это кли, и это кли уже называется невеста. То есть желание получать тоже было раньше, но только было в изгнании, без намерения ради отдачи, а затем с помощью поддерживающих свет, томхин деорайта получил экран и отраженный свет, и тогда шхина из изгнанный становится святой. В этом и заключается вся история, весь рассказ. Поэтому сюда вы можете также подсоединить, ну, другими словами тему, поручительство, возлюби ближнего как себя, то есть разбиение Адама Ришона, которое мы изучаем, и много еще разных тем, все они, по сути, подсоединяются к этому состоянию. Есть еще вопросы?
1: А что такое хупа и новая хупа? Что такое новая хупа и хупа?
0: Хупой называется, он объяснит. Это называется экран, отраженный свет. Как мы ставим такую хупу, суку. Короче говоря, это покрытие, когда я покрываю себя от Творца, от прямого света, Ор-Яшар, я делаю экран, чтобы соединиться с ним ради отдачи, согласно подобию свойств. Это называется хупа. Тот же принцип, как и сука. По сути, это общий принцип исправления каждого кли, который называется, если это не общий кли, как в Суккот, как в Хупа, то это покрытие, оно проясняется в названиях и разных других проявлениях, не как буквальное покрытие.
1: А почему мы используем разные названия, чтобы описывать там хупа и...
0: Почему используют разные названия, чтобы описать экранный отраженный свет в соответствии с реальностью кли, в соответствии со ступенью кли, исправление более общее или меньше, или более частное? Только в этом дело. У нас нет большего, чем желание получать, а его исправление или добавление намерения, присоединение намерения, когда его можно использовать ради отдачи. И от этого нельзя убегать. Вы должны всегда, что бы вы ни считали, о чем бы вы ни говорили, глобальные вещи, самые запутанные или самые там какие-то личные из всей этой реальности, вы должны все равно сводить к четырем стадиям прямого света или к 10 сферот, состоянию желания получать, с экраном и отраженным светом. Без того, чтобы у тебя было вот эти три фактора четко в том, что ты учишь, ты без этого не знаешь, где ты находишься, не знаешь, не можешь ориентироваться, и жаль усилий.
1: Может быть, еще раз можно объяснить связь между друзьями этими и невестой?
0: Связь между товарищами и невестой проста. Товарищи, они формируют хупу, экраны, отраженный свет. Невеста сама по себе — это желание получать. Но в таком виде она не может быть невестой. Это просто, просто как женщина, да? Ну, что из женщины делает невесту, когда она готова соединиться с мужем ради отдачи? Эти силы ради отдачи, которые добавляют женщине к желанию получать. Желание получать, оно не зависит от нас. Мы с ним ничего не делаем. Мы лишь добавляем к нему намерение ради отдачи. Тот, кто добавляет к общему желанию получать разбитому, Адам решен после разбиения, добавляет намерение на исправление общий экран Адам решен, он называется Бнейхала, то есть сын этой хупы, сын чертога, того чертога, который тогда выстраивается. Этот чертог — это общее кли, где уже светит свет.
2: Шеф.
1: Я хотел бы узнать, в действительности есть какое-то значение вот этой самой даты в календаре у этого праздника или нет никакой связи?
0: Мы еще не учили с вами вот это даты, календарь, 12 месяцев, 13 месяцев, или там период 17 лет, солнечный год, и вообще все, что связано с календарем, лунный календарь, солнечный календарь, общий календарь. Есть календарь средней линии, календарь иудеев, у христианства и это левая линия, солнечный у ислама, правая линия, это лунный. Это мы еще не учили, потому что я боюсь, что мы еще не сможем связать это таким образом, чтобы картина не овеществлялась, а принималась бы в правильном виде, духовном. То есть человек видит материальное, но он видит его как облачение на людей, которые видят его, а он сам уже видит силы, парцуфим, сферот. И это для него, с этим он отождествляет себя. И когда он говорит какие-то названия, имена, то есть он находится в этой внутренней картине и может говорить о внешней картине так, как видят ее люди нашего мира. Видят. Если мы сможем разговаривать уже таким образом, тогда я проясню. А иначе нам это не принесет пользу, будет путаница, и наоборот. То немного духовное, которое у нас есть, мы опустим в материальное. Можно раскрывать еще и еще связь между материальным и духовным только при условии, когда ты становишься духовным, и как гальгальтейнаем, и ты присоединяешь к этому материальное, как ахабдалия, но присоединяешь к своей духовной картине. Но если начинают говорить с тобой земными разными словами, ты падаешь в эти материальные образы из той картины, которая у тебя была когда-то немного более духовной, тогда это не выгода, это просто ущерб. И в соответствии с этим мы должны понимать, что не все, хотя я хотел бы говорить об этом, но еще рано.
1: А можно сказать еще раз, что там исправляет их?
0: Невеста исправляется только за счет сынов невесты, сынов хупы, чертога, который называется изучающими Тору, поддерживающими Тору, то есть души, которые исправляют экран. Что такое души? Души ведь это части разбитого экрана. Они ощущают эти желания, эти разбитые намерения. Они ощущают, что они хотят исправиться и просят исправления. И когда исправляются, то исправляют себя над общим желанием, которое называется невеста, и с помощью них исправляется невеста. У нас нет ничего, кроме желания получать. Желание получать экран и свет перед ними. Желание получать остается, как и было. Экран разбивается, свет исчезает. Что значит исчезает? Света не исчезают, но они не ощущаются, потому что некому раскрыть его. После первого сокращения должен быть отраженный свет, чтобы он раскрыл прямой свет. И части эти разбитого экрана, они называются душами. И если их исправляют, то исправляют экран. И тогда это клей, который называется «в изгнании», оно становится святым. Что значит святым? Бина — отдача.
1: А где здесь свет во всей этой картине?
0: Свет? Свет не раскрыт, он находится вне клей. То есть, а как он раскроется, если нет на него отраженного света? Свет раскрывается согласно подобию свойств. Нет подобия свойств в клей, у которого нет экрана. Экран — это мера подобия. Мы с вами — ничто. В той мере, в которой у нас есть точка в сердце, называется, что у нас есть начало экрана, искра. И это начало экрана — это намерение. Оно пока ради получения, мы должны привести его к ради отдачи. Но, в общем, кто мы такие? Мы — части экрана. Потому что клей — это желание получать. Оно создано из ничего, оно существует. Нечего о нем говорить, особенно о самом желании. Всегда будет меньше, больше. Ты не переживай. О нем беспокойся о намерении.
1: А почему, по сути, товарищи радуются исправлению невесты? Они должны быть рады тому, что исправляют сами себя.
0: Товарищи радуются исправлению невесты, а не исправлению себя, потому что они создают эту невесту, чтобы дать ей возможность получать радиодачи и этим доставить наслаждение жениху. Ты хочешь меня проверить, да, задавая такие вопросы? Как иначе можно спрашивать об этом? Почему они радуются исправлению невесты? Да потому что невеста, она работает ради отдачи жениху, а не они. Что такое экран просто? Экран вместе с Авиютом, с помощью Зивуга Дака получает радиодачи, этим они реализуют действие подачи. Кто это делает? Женщина? Невеста? И согласно чему она делает? Согласно величине жениха. Согласно величию жениха. И насколько она получает? У нее это не называется получением, потому что она получает, чтобы отдавать ему.
1: Части экрана — это души Израиля?
0: Части Масаха называются душами Израиля, да.
1: Откуда у них есть силы совершать исправление, если не получили еще Тору?
0: Тора называется свет, возвращающий к источнику. Если у тебя нет желания исправиться, то у тебя нет этого света, который называется Торой. Чтобы исправиться, нужен свет. Чтобы пришел свет, нужно желание. Откуда возьмется желание от окружения. Окружением называются книги и авторы, то есть рав, группа, книги, учеба. Отсюда придет желание. Ну и работа человека с этими тремя факторами. Ну, продолжим.
1: Так, первая колонка, 190 страниц. А второе толкование такое, что ночь Шавуот называется ночью, когда невеста соединяется со своим супругом, поскольку на следующий день она должна быть под хупой со своим супругом. То есть в день Шавуот, в день получения Торы. Но это то же самое, что и первое же объяснение. Ведь в день получения Торы уже наступит состояние окончательного исправления, о котором говорится, что уничтожает он смерть навеки, и утром Творец утрет слезы со всех лиц.
0: В Торе есть две вещи. Это свет, возвращающий к источнику, прежде всего это исправляющий свет, и далее свет, наполняющий, наполнение, который называется «Эйтин и Пхудин», то есть советы. «Эйтин» — это когда исправляют килим, а «Пхудин» — такие указания, залоги. Это свет уже, который готов облачиться в кли, он приходит и облачается. Поэтому он, конечно, использует название Тора. Это просто высший свет. Каждый раз тоже название Тора. Но нужно различать, о каком влиянии высшего света он говорит. Либо свет, который исправляет, или который наполняет. Но сам свет, он нет в нем ничего. Ни хасадим, ни хухма, ни наранхай. Не исправляющий, не наполняющий. Он свет. Но кли, в соответствии с тем, какой у него есть хисарон, хочет исправиться, хочет наполнить себя, чтобы давать. Снова приходит желание получать, снова нужно его исправить. Его выбрасывает в левую линию, потом он переходит в правую линию, хочет исправиться с помощью хеседа и так далее. То есть кли, оно выясняет, проясняет себя и понимает, чего ему недостает, и согласно этому требует исправления от света и получает. Ну, подобно младенцу. То, что он хочет, тысячу разных вещей, он все получает от мамы. Для него мама — это шоколадная фабрика и фабрика мороженого, все это мама. Согласно тому, что он хочет, там у него есть все. То же самое и свет. У нас нет ничего, кроме То есть есть высшая сила. Что захотим, если это по пути исправления, этапы исправления, то мы от него получим.
1: Как объясняют мудрецы изречение «высечено на скрижалях», читай не «высечено харут», а «свобода» — «херут», потому что наступает свобода от ангела смерти. Но из-за греха поклонения золотому тельцу снова испортили это исправление, ведь день получения Торы и окончательное исправление являются одним. И получается, что в день перед получением Торы закончилось у нее все зевуги времени скрытия. И поэтому ночь считается ночью, когда невеста соединяется со своим супругом. На следующий день должна быть с ним под хупой вместе со своим супругом.
0: То есть исправления частные, малые, масахим, подготовки разного рода к тому, что мы находимся на пути к раскрытию, к большому исправлению, что всевозможные этапы исправления, понимания, сознания зла, где мы находимся, насколько ночь это, в чем она именно ночь, что ночь — это когда я не могу отдавать и прийти к слиянию, не потому что мне не хватает чего-то, как я понимаю, разные виды своей работы, и только хочу достичь вершины и так далее, ничего кроме этого. Все эти выяснения, они называются ночью, годами изгнания, и когда они уже собираются, сводятся в один хисарон, называется это ночь невесты, а зевук происходит утром.
1: А это праздник Шавуот, когда исправление завершается свободой от ангела смерти. Это время, когда праведники своими добрыми делами создают для невесты новую хупу. А мне удобнее продолжить объяснение, опираясь на первое объяснение. Читатель же сможет сам сопоставить сказанное с днем Шавуот, поскольку это то же самое.
0: Почему? Потому что в первом толковании ему удобно, потому что он бережет читателя, чтобы не запутать его материальным. Ему удобнее, не просто ему там легче, да? Тут легко или тяжело, что согласно этому ты выбираешь, что имеется в виду. Что удобнее — это для нас это легче.
1: И все эти друзья, держащие Тору, которые называются участниками чертога невесты, должны быть соединены со святой Шхиной, с Литы, зовущейся невеста на протяжении всей этой ночи изгнания. Ведь во время изгнания она исправляется именно держащими Тору. С помощью всех тех добрых деяний, Торы и заповедей, которые они совершают, пока не исправится, не очистится она в добре и зле. И будет она готова для тех, кто занимается Торой, в которой совсем нет никаких деяний, поскольку вся она только лишь добро, без всякого уже зла. И поэтому держащие Тору, называемые участники чертога невесты, должны радоваться с ней тому великому исправлению, которое совершается в невесте благодаря им. И то, что написано, вместе с ней радоваться исправлениям, которые совершаются в ней благодаря им, занимающихся Торой. То есть исправлениями, которые нам предстоит совершать от Торы к пророкам, от пророков к Писаниям и толкованием Писания, занимаются это нужно в радости.
0: Все, что написано в книге Торы, от Берешит до Исраэль, от первого слова Берешит, а последнее слово в Торе Исраэль, все это процесс исправления. Тора — это раскрытие света. Весь свет бесконечности, который раскрывается с помощью исправлений, и эти исправления, они... Они символизируют, они находятся в Торе, в таких кодах, скажем, в таком коде. И в Торе есть только часть исправления. Есть еще пророки, Писания. И действительно, Тора, пророки и Писания раскрываются, конечно, последовательно, одно за другим, так это называется, Тора, пророки и Писания. Но также и есть в этом некое такое наложение. Мы еще будем говорить об этом. Я хотел бы сказать, что, хотя думают, что в Торе все заканчивается, но нет, потому что вся Тора написана в Зивугим и в исправлениях 6000 лет. А над этим нужно подняться. И там уже указывается на и пророков, и Писание.
1: И выясняется, что все ступени раскрытия тайн Торы, то, что возводит Шхину к ее окончательному исправлению, образуется только благодаря держащим Тору во времена изгнания. И поэтому все ступени, уровни, которые выходят во время изгнания, называются исправлениями невесты и ее украшениями. А дальше называется уже от Торы к пророкам и от пророков к Писаниям, потому что Хагат — это Тора. Нецах и Год — пророки. Малхут — сама. Это Писание. Мохин Вак, которые продолжаются к ней, это Писание, объяснение, толкование Писания. Мохингар, который проходит к ней, это тайны мудрости. Ибо все эти исправления надо продолжить к невесте в эту ночь. И благодаря им невеста полностью подготавливается к окончательному исправлению, что называется днем хупы, свадьбы.
0: То есть в подготовке должны быть все исправления, хотя потом они раскрываются последовательно, поочередно. И ночь — это тоже не ночь, это одно действие, а порядок подготовки, время подготовки. И день тоже — это не одно действие, зивук. Одно действие — это да. Начинается день. Но есть много исправлений, как мы учили в разных местах, что это Ахаб еще не настоящий, потом настоящий через воскрешение мертвых, до тех пор, пока не достигают 8, 9, 10 тысячелетия. Поэтому день и ночь невесты это множество действий, которые исходят одно из другого.
1: И то, что написано, появляется невеста со своими служанками, возвышается над их головами, исправляется благодаря им в ту самую ночь, в первом состоянии, называется это служанками, служащими Шхине. То есть она возвышается над их головами, те, кто держит Тору, как сказано, над головой моей Шхина Творца, а с ней вместе и служанки, прислуживающие ей, радуются с ними, ведь благодаря им она непрерывно исправляется, и, как написано, радуются с ними всю ту самую ночь, то есть на протяжении всего времени исправлениями, которые называются ночь. И, как написано, на следующий день она идет к хупе, то есть в день окончательного исправления, в день хупы, она сможет войти под хупу только вместе с теми, кто держит Тору, которые возвели, исправили ее полностью от Торы к пророкам, от пророков к Писаниям и так далее. И потому называются они участниками хупы.
0: Не может быть, чтобы мы один раз воспользовались желанием получать без этих экранов, объединяющихся вместе в один экран, и необходимы все эти поддерживающие быть в день хупы с невестой.
1: И что написано, известно, что окончательное исправление не принесет с собой ничего нового, но благодаря высшему свету, парцуф Атик Йомин, соберутся все манна и мад, все зевуги, все ступени, вышедшие друг за другом в течение 6000 лет, в единый зевуг, в единую ступень, большую, величественную, и благодаря этому все исправится. И тогда невеста войдет под хупу. А так как написано, Творец спрашивает о них, о каждом, кто хоть раз поднял ман для высшего зевуга, ведь он словно сидит и ждет, пока не соберутся все. И получается, что он о каждом спрашивает, и ждет каждого. А после того, как они соберутся, произойдет зивуг Рав Паалим в Микапцеэль и благословляет их, и украшает их. То есть все они благословляются, украшаются все сразу, одновременно. И тогда завершается исправление, что называется украшениями невесты.
0: И какой же порядок исправлений, согласно чистоте килим, отцы, потом сыновья, потом народ, то есть сверху вниз, согласно Решимо, так они выходят от тонкого к более грубому, от исправления легкого к исправлению все более и более тяжелому, и тогда исправляются. Поэтому спрашивают, когда мое время, и когда время его товарищей, каждый должен бодрствовать и быть внимательным к тому, что в нем пробуждается, и насколько возможно стараться выявить действия отдачи, которые уже, может быть, пробуждаются в нем.
1: А какой процесс символизирует хупа? Это ведь не конечное же исправление.
0: Нет, хупа на самом деле символизирует все исправление. Ведь хупа — это экран. У тебя нет ничего, кроме экрана. То есть экран — это день хупы. Ночь без хупы, день с хупой, с экраном. Так что возьми все эти этапы изгнания в ночь, а все этапы раскрытия и исправления, и единства в день. Вот и все. Так они говорят. Нет больше, чем день единый Творца. День и ночь.
1: Так почему вы сказали, части Масах — это души сынов Израиля, а не все келим?
0: Израиль называется Ишаркель, тот, кто стремится отдавать Творцу, он называется Израиль, и он создает Масах, стремление к Творцу — это Масах, и тогда он составляет себя, отдает себя как душу, это называется отдача, над большим желанием получать нуквы, невесты. Так он хочет работать. Сначала он отдается, то, что называется, полностью преклоняется перед этим кли, как будто бы его не существует, а потом он работает в том, чтобы быть там силой дающей. А невесты называется Адам Ришон, разбитый. Это не невеста, это то, что будет невестой. Разбитый Адам Ришон, мы должны и собрать, составить над ним экраны, и Адам Ришон по отношению к Творцу, тогда будет называться невеста. Иногда называется Адам, иногда называется женщина, и иногда человек, иногда женщина, согласно роли. Это понятно. В духовном мы все называем согласно состоянию, согласно роли, согласно действию.
1: А что ж такое ее муж, супруга?
0: Муж — это сам Творец, собственной персоной. Высший свет. желание насладить творение. Тогда он называется ее мужем. Согласно тому, что он исправляет ее и наполняет ее. Как называется? До этого нет. Нет мужа без жены.
2: Да. Куфхафаб.

0: 126. Раби Шимон и все товарищи были наполнены радостью Торы. Каждый из них открывал новое в речениях Торы. Раби Шимон был счастлив. Так же и все остальные товарищи. Сказал им Раби Шимон: «Сыны мои, благословен наш удел, ведь завтра невеста войдет под хупу не с кем иным, как с вами, потому что все те, кто производит исправление невесты в эту самую ночь и радуются с ней, будут записаны, внесены в книгу памяти, и Творец благословляет их 70 благословениями и венцами высшего мира». Пояснение сказанного. В книге памяти написано там так: «Сказали вы тщетно служить Творцу. Какая польза, чтобы исполняли мы службу Его и устроили сделающие нечестивые Творца, испытывали и спаслись». Написано, что трепещущие перед Творцом будут спасены, будет написано в книге памяти трепещущих перед Ними, чтущих имя Его. «И будут они для меня, — сказал Творец воинств, — я совершу чудо». И нужно понять эти слова, если, обсуждая между собой, они выражали свое пренебрежение, говоря: «А, тщетно служить Творцу, какая польза, что исполняли мы службу Его?» Как же сказал о них пророк: «Тогда говорили друг с другом, трепещущие перед Творцом, мало того, они еще будут вписаны в книгу памяти перед Ним в качестве трепещущих Творца и чтущих имя Его». Но дело в том, что в конце дней, когда раскроется большой зевуг Атика Йомен, что называется Рав Паалим Вамикапцель, во всех мирах раскроется великий свет.
1: Это относительно тонкой линии, которая не в Гальгальте, а тонкая линия намного меньше, чем в Гальгальте. Об этом он говорит. Потому что мы говорим об Ахаб да Алия. Это не настоящий Ахаб, не получающий Келим, а то, что может войти в отдающий Келим. То есть очень-очень маленькое исправление, вообще не настоящее, а его производят, пока не приходит большой зевук Рав Паалим Вамикапцель, и тогда сразу все вот это настоящее кли, все желание получить, которое создано, оно сразу входит под экран. Это можно представить как некое состояние, может быть, когда мы должны произвести работу на миллион тонн чего-то, и нам дают делать эту работу не с этим миллионом тонн, а 10 грамм. И процесс, который мы проходим на этих 10 граммах, это процесс, в котором мы изучаем миллион тонн, потому что мы не хотим использовать этот миллион тонн, это каменное сердце, и все равно понимаем, что там что, чего и сколько есть, и все равно не хотим. И в этом процессе, как раз таки постепенном, продолжительном, мы способны изучить на этих 10 грамм о миллионе тонн. Получается, что мы заканчиваем работу в 10 граммах, но, по сути, мы изучили этот миллион тонн. И тогда раскрывается это состояние, что можно исправить уже Малхут первого сокращения, и вот этот зевук Рав Паалим Вамикапцель, это называется действие, раскрывается свыше, большой свет, и тогда вводит все это каменное сердце под экран, и тогда у нас есть уже полное кли, которое создал Творец из ничего, с экраном на все это кли, и вот этот великий зевук, который называется Рав Паалим Вамикапцель. То есть это зевук, он результат всех маленьких действий, которые делали до этого на этих 10 грамм желания получать. И поэтому удостоились Рав Паалим Вамикапцель. Сейчас это собирается и достигаем полного исправления. И по-другому невозможно, мы должны выяснить, какое отношение есть между этой работой и почему происходит такой результат, такой подарок, с какой стати, если работают в чем-то маленьком. Но это то, что происходит. И выяснения, они именно на каменном сердце, потому что именно его нам нужно исправить. Изначально оно, ему предстоит исправиться. Только прямым образом мы не можем исправить каменное сердце, поэтому мы исправляем что-то, во что включилась бина, и тогда вот эти маленькие кусочки в бине, маленькие желания, которыми пропиталась бина, их мы исправляем. И согласно этому мы проецируем это на каменное сердце, и таким образом оно исправляется тоже нами. И это очень такое тонкое и долгое действие. И в итоге творение познает вот это каменное сердце из того, что не может его исправить, но все-таки исправляет. Почему? Потому что он не просто так не может его исправить. В творении есть что-то, что включено от каменного сердца. Бина прониклась этим каменным сердцем. Оно вроде как бы находится снаружи, но каждый раз, когда мы занимаемся вот этой моделью каменного сердца, каждый раз, когда работают над этой моделью, исходя из этого, приходят к пониманию, что это за фрагмент, сказано, камень, который отвергли строители, он становится экраном, да, краеугольным камнем. И это напрямую нам нечего делать из этим сущее из ничего, потому что не может заключенный сам освободить себя из тюрьмы. Как я могу исправиться у природы, когда я нахожусь в этой природе? Поэтому я отделяю себя от этой природы к бине, и в бине я как бы выстраиваю, обретаю свойства бины и смотрю из свойств бины на то, что вот это каменное сердце, которое немножко включено в бину, я смотрю на это каменное сердце, сердце как творец смотрит на творение. И тогда получается, что таким образом я обретаю его. Есть здесь много таких вещей. Это просто чудо. Вообще сама идея, как творение может идти к такому состоянию, когда оно изучает себя, свои корни, и приходит к пониманию вообще замысла творения, который вообще находится до него, а он является результатом этого. И это мы понимаем, исходя из нашей учебы, что результатом никогда не может быть корень, а здесь все-таки да, это становится корнем.
0: Потрясающий урок, который мы сейчас прошли. Вот сейчас. Сейчас. Это был не тогда, когда-то, это сейчас. Этот урок сейчас. Мы много чего услышали. Нам сейчас поделимся тем, что мы слышали в десятках 6 минут для этого. Поделимся какими-то моментами, которые мы слышали на уроке. Пожалуйста.
2: שמענו שהקלה זה
1: Мы слышали, что невеста это желание получать. Но оно не исправлено, и товарищи его исправляют своей работой.
2: זה בעצם העבודה שלנו.
1: Это, в общем-то, наша работа. Если мы исправляем его, то у невесты есть хупа, и это экран, и тогда она может соединиться с Творцом. И наше желание получать становится исправленным.
0: А души — это части экрана. И каждый исправляет душу свою. Так строится экран.
1: Я слышал, что невеста — это результат объединения товарищей. Было много еще всего, но, в общем, ощущается свет и меньше разум, поэтому нет особенной какой-то памяти.
0: Как уже товарищи сказали, невеста — это желание получать, она уже существует, только не исправлена. И откуда каждый получает желание быть исправленным? Через окружение. Рав, группа, книги. Поэтому у нас есть огромная честь быть в этом всем и работать над этим вместе.
1: Как и Рами, я слышал, каждый раз вот это слово «с товарищами» из разных мест. Да, говорится о невесте, о ее муже, ну и о товарищах, да, в каждом месте с товарищем.
0: Да, и также повторялась вам тема радости. Каждый раз вот эта встреча между невестой и товарищами, ее супругом, это всегда есть ощущение радости во всем этом. И он радуется им, они радуются. И только показывает, насколько радость есть некая такая духовная сила, которая пробуждается, видимо, да, связью между невестой и женихом.
1: Рав говорил о миллионе тонн желания получать. Мы его не исправляем, этот миллион, только выясняем, как мы можем работать в этих 10 грамм, это наше исправление. Так мы учим об этом миллионе тонн желания получать, и в итоге этот особый свет, который приходит, он исправляет все. В итоге мы производим работу на 10 грамм, и вся эта реальность, вся эта работа наша. Постараемся несколько грамм все-таки исправить.
0: Замечательный вообще этот урок. Мы снова как бы повторили его, да? И снова вот мы начали выполнять этот обычай, особый урок такой, да, который мы сейчас участвовали. Урок такой, не знаю. Но тогда он так много говорил об этом, объяснял, как можно войти, как идти вместе с ним тут. Где, в общем, правильный подход — идти вместе с тем, что говорит Рав.
1: Есть ощущение, что просто сидеть вместе в это время и притягивать свет, думать о намерении, об исправлении, о желании получать. И урок — это помощь. Это помогает тебе, что должен делать. Главное — быть вместе в это время, стараться объединиться.
0: Да, в предисловии к учению 10 сферот, там в 155-м пункте он говорит, от того, что упоминаются эти названия, то действуют окружающие света, хотя, может, и не понимают. То есть тут было много названий, а все остальное — это... Да, все. Все остальное он сам скажет.
1: Рав напомнил о петухе и летучей мыши. Это возможность напомнить себе, почему мы просим, чего мы хотим, свет, зачем. Петух спрашивает летучую мышь. Ведь тьма — это для тебя. Зачем тебе свет?
3: Гамми дубар аля... הרבה מצבים.
0: Также идет речь о множестве состояний.

0: הרב אמר בשיעור קטע מספר אחת בכתוביות.
1: Рав сказал на уроке, что ночь невесты называется, когда они чувствуют, что им не хватает экрана и отраженного света. Еще раз, ночь невесты называется, когда они чувствуют, что им не хватает экрана и отраженного света. Свет хасадим. Намерение на отдачу. И они работают над этим сильно. И все это время, когда они работают и находятся в этом, называется время изгнания. Изгнанием не называется, когда творение просто как животное не понимает, где находится. Изгнание, когда творение осознает в себе, что его состояние называется изгнание из состояния отдачи, то есть слияние с Творцом. И когда он работает на протяжении изгнания, то он работает для того, чтобы прийти к отдаче, к слиянию, к подобию с Творцом. Это называется, что он прилагает усилия, пока у него не будет достаточного мана, на который придет высшая сила и исправит его. Этот момент, когда кли исправлено, называется днем дарования Торы. И тогда все усилия эти, которые создали Келим, называются поддерживающие невесту, поддерживающие свет. И они создают кли. И тогда в них, конечно, принимается Ор Ешар, жених, который хатан, который нухет, который входит в это кли, и это кли уже называется невеста.
2: Да, говорит нам Рав в начале Тевкита, то, что сейчас Орен читал. Ночь невесты — это когда ощущаешь, что не хватает экрана и отраженного света. Света хасадим. Намерение отдать.

0: отраженного света. 6 минут.
1: Да, это действительно интересно. Вопрос, почему нет недостатка в товарищах? А вот эти именно термины, чтобы мы нашли связь между ними, то, что пишут нам каббалисты, связь с товарищами, с десяткой, объединение в группе, все, что нам недостает жизни. Вставать каждый день на урок и чувствовать, что недостает объединения, что я еще не достиг этого, что я должен еще добавить. Экран, отраженный свет — это высокие состояния. Объединение с товарищами, чтобы это мы почувствовали, что нам недостает.
0: Да, надо объяснить себе, что такое экран, что такое отраженный свет. По большому счету, это, собственно, есть наша цель — доставлять ему наслаждение. Надо спросить себя, выяснить для себя, почему мы действуем? Почему мы действуем между собой? Почему? Потому что нам приятно? Или действуем, потому что я хочу себя наполнить, или мы действуем между собой как что? А если мы на самом деле будем в этом выяснении, будем вспоминать каждый раз, как Хаим нам объяснил, да, что там было во всей этой истории. А, вот эти все притчи, чтобы мы все время были в этом состоянии, все время занимались тем, чтобы доставлять ему наслаждение. Да, и как это делать, и что это такое? Мы придем.
1: Вся наша работа вместе — это помощь. Построить этот экран, отраженный свет, все наши усилия в объединении. Эти товарищи, которые занимаются исправлением невесты, это мы. Не говорится о ком-то другом. Мы между нами строим этот экран, когда стараемся подняться над желанием получать и создать над ним хупу, чтобы не мешал нам строить любовь между нами. И если будем молиться об этом Творцу, чтобы выстроил такую связь между нами, тогда действительно у нас будет экран выше желания получать.
0: Да, не хватает нам только экрана отраженного света. Это то, чего нам не хватает. Если у каждого из тех, кто здесь сидит, будет экран и отраженный свет, какая-то сила, это может поменять не только всю жизнь человека, а весь мир. У нас есть пример. Один человек с экраном, отраженным светом, сколько он всего сделал. Что может произойти, если действительно группа, вот это огромное, будет в таком состоянии, будет на таком уровне. Да это просто совсем другая жизнь во всех смыслах.
2: Масахальма.
1: Экран на что? До этого должно быть кли, должно быть место большого хисарона, где мы объединены и стремимся к связи с Творцом. И обнаруживаем, что напрямую невозможно ничего получить. Только если мы создадим на наш хисарон какую-то границу и будем работать не ради себя, а ради мира, ради Творца, начнем подходить иначе к свету. Мы стремимся к этому состоянию, и нужно работать над этим. У нас на следующей неделе будет прекрасная возможность, прекрасно процесс, чтобы создать из себя единое кли, объяснить.

0: объединенное и поставить над собой Творца.
1: Мы учим, что до экрана, да, сначала там стыд, сокращение, как связано одно с другим, как без группы, рава, книг, как я могу вообще зацепиться за конец веревки, когда получил что-то свыше, и у меня что-то не так, что я должен исправлять, ну, хотя бы хоть что-то. И тогда ты можешь это почувствовать, когда ты получаешь десятку, которая заботится о тебе больше, чем ты способен вообще подумать и заботиться о товарищах. Но там уже можно ухватиться за что-то, что приближает тебя к исправлению или хотя бы в необходимости в исправлении.
0: Экран «Отраженный свет» — это слова, поэтому мы мало говорим об этом, говорим о связи между нами, что мы должны почувствовать друг друга.
1: Да, мы приближаемся к финишной прямой этого вообще чудесного вечера, и мы бы хотели послушать от вас, наши друзья, товарищи, подруги, новички, ветераны, если у вас есть вопросы, которые возникли, да, из того, что мы слышали на уроке вообще со всего этого вечера, впечатления, молитва, желание, чтобы что-то произошло, сейчас наше время поделиться, тот, кто хочет, пожалуйста. Где наши микрофоны? Можно увидеть. Вон микрофоны, вы видите? Вот, их подняли. Кто поднял руку, получит разрешение на задать вопрос. Надо будет только встать, чтобы вас могли видеть. Ну, это время. Пожалуйста.
2: Кола. Я
0: очень благодарен Творцу за то, что есть у нас сыновья, невесты. Вместе мы строим эту хупу. Я благодарен за то, что мы достигли сейчас сами. Мы создаем этот праздник, читаем первоисточники. Мне кажется, это очень важно. Это продолжение того кли, которое мы сами строим. Это не сверху, когда нам что-то такое спускают. Мы вместе с товарищами, и из руководства, и с рава, все они находятся здесь. Огромное спасибо.
3: Фабио. אם אפשר לקום, פאביו, תודה.
4: כן, קודם כל, זכות גדולה להיות פה.
1: В первую очередь, огромная честь быть здесь с вами, со всеми вами, когда мы вместе, да, это так входит в сердце. Я думаю, что каждый это почувствовал. И я скажу, да, со всего этого потрясающего урока, маленький, большой, все, что мы делаем, и вообще каждый из нас должен помогать выстраивать этот экран. Пока это для меня что-то там, ну, говорят, что я должен делать. И любовь, объединение. Это не важно, что ты делаешь. Сделай хоть что-то небольшое, большое, что бы то ни было. Нужно все.
3: הנה מאחוריך.
5: תודה על הערב הקסום.
0: Спасибо за прекрасный вечер. Действительно, стоило приехать. Я хочу, чтобы Орен, мой брат, чтобы прочитал еще раз вот этот отрывок, когда Творец спрашивает о каждом и ждет. Да, Ави, я прочитаю. Спасибо тебе, мы знаем, ты уже не парень 20-летний, у которого сильное тело, но все-таки ты сделал усилия, ты прибыл, мы желаем тебе крепкого здоровья и всем товарищам, и подругам, и многих лет поднимать нас к полному исправлению. Хай, Ави. Ты хотел этот абзац, когда Творец спрашивает о них. Это последний абзац 125 пункта. И Творец спрашивает о них, о каждом, кто хоть раз поднял ман для высшего зивуга. И ведь Творец, он словно сидит и ждет, пока не соберутся все. И получается, что он о каждом спрашивает и ждет его. И после того, как они собираются, происходит зивуг Рав Палин Мекапцеэль. И он благословляет их и украшает их, и они благословляются и украшаются все сразу. И тогда завершается исправление, называемое украшение невесты.
3: Лехаим, нашим шам, сигали мишу избия лядах? Кен.
1: Добрый вечер. Мы действительно очень взволнованы. Спасибо за то, что мы все вместе встретились. Вот здесь вот в группе возник вопрос, то, что касается мужа и невесты. Чуть-чуть так более. А муж, супруг — это он, а мы все невесты, и мужчины, и женщины. Тогда в хупе есть, да, шхина, тогда нужны все. Да, он не разделял, Рав не разделял мужчин и женщин. Мы слышали, что душа одна. И те, кто являются носителями Торы, то есть не то, что тут есть невеста, и она помогает, нет. Они части разбитого экрана и вместе строят эту самую невесту. А жених, тот, кто спускается к невесте, это Творец, Кадош Барух Ху. Понятно, говорится о духовных состояниях, а не те там состояния, да, где там психологи, да, психологические состояния. Нет, мы стремимся к этому состоянию. Поэтому через нас все время как можно стремиться к объединению, к работе между нами, работе в десятке. А сейчас есть вот это вот сообщество студентов. И работа в десятке. Вы сейчас все больше и больше будете это чувствовать, насколько вся работа, все раскрытие, все, что мы делаем только в десятке. А в десятке мы ощущаем вот эту первичную связь, начинаем выстраивать в нас, просить эту силу и получать эту силу, выстраивать вот эту вот здоровую клетку Адама Ришона, и отсюда уже начинать чувствовать все, что тут написано уже на практике. Но чтобы войти в это, нам надо сначала войти вот в эту работу в десятках. Поэтому, ну что, еще неделя, и будет конгресс, конгресс десяток, раскрывать Творца в десятке. То есть все, что мы прочитали здесь, это станет частью нашей жизни на практике. А тут нет уже разницы между мужчинами и женщинами.
0: Давайте добавим клип Рава, клип номер 3.
1: Когда мы сидим вместе и включены друг в друга, товарищи, в круг, то мы выполняем действия по связи между нами настолько, что центр, который мы хотим выстроить в каждом круге, это как некое строение, формирование невесты, хупы. Хупа — это отраженный свет. Когда мы хотим, чтобы это произошло, чтобы высший свет, который к нам приходит, чтобы выстроил над нашим эгоизмом соединение, посредством вот этого зонтика, этой хупы, покрытия, навеса, который свяжет нас вместе в единое кли. Но вот тогда на семинаре мы формируем из наших желаний, из наших искр это самое кли и стараемся раскрыть в нем единство, соединение, в этом единстве и соединении, а это уже называется невестой, шхина, собрание Израиля, то, что мы строим, создаем из наших устремлений. Там, в ней, мы хотим раскрыть жениха, что, если будем стремиться правильно, обнаружим там Творца. Может быть, такое совершенно практическое действие, которое имеет место в наших возможностях это все произвести, и постараемся это сделать. Но в этом это уже через соединение и связь с Источником, а это уже книга Зоар.
2: Кен, миод раца?
3: Эйал раца, кен.
2: Бевакаша, Эйал.
6: Эрев тов, хак самеах лекулам.
0: Добрый вечер, с праздником. Это действительно очень волнительно, и все, кто здесь, в Петах-Тикве, и в Израиле, да и во всем мире. Мы говорим о празднике Шавуот. Это очень духовное состояние, объединяющее то, что вынуждающее нас делать исправление в нашей материальной жизни. Я чувствую это единство. Тут говорится о невесте, о женихе. Я обычно не делюсь, но я чувствую, что я действительно вхожу в этот зал из когда я ушел от жены, то есть она осталась дома, мы всего две недели женаты. И это я чувствую, что сейчас в моей жизни происходят совершенно другие вещи, от которых стоит отдалиться, неважно это в страданиях или нет. Здесь что-то новое, что-то духовное, что-то глубокое. Две недели назад я спрашивал Орна и Гилада, что до сих пор меня держало, и два дня назад мой старший сын сказал мне, что папа, что-то произошло, но когда ты начал изучать Каббалу, духовное, я чувствую, что я тоже буду изучать Каббалу, и я не смог ему объяснить, что у меня нет пока достаточно слов, но, как сказал Орен, то, что меня притянуло к этому. И если мне удалось привлечь этого моего сына к этому, и я тем самым получил ответ, чтобы мы шли по этому пути, и это действительно великая честь, и с праздником вас. Я хочу добавить еще что-то, что вот Эйаль сказал на уроке. Неделю назад он сказал: «Я понимаю, почему Бне Барух мы строим внизу центр посещений, вот этот терминал мысли, потому что я настолько взволнован тем, что есть, но я не умею это объяснить другим людям. У нас будет центр посещений, я тогда приведу их туда». Лехаим Эйаль.
3: Кен, עוד שאלות? או שיתופים?
1: Еще вопросы или поделиться? А мы не видим, что там в мировом кли?
0: Ну, мировой кли, да, покажите нам. Ну, поднимите нас, друзья, кто может дать нам такие впечатления? Ну, в Беларуси у вас там большое собрание, может быть, вы нам добавите святости?
7: Дорогие ребята, вот «Ночь невесты». У нас здесь, в Беларуси, есть люди, которые первый раз на вот таком событии, вот, впечатления зашкаливают. И у нас тоже, смотря на то, как вот приходят новые люди и проходит то же, что и мы проходили. Но как-то это все вот, не знаю даже, как можно сказать, но это все как будто ты снова проходишь, когда смотришь на людей, которые вот только пришли. Вот сейчас товарищ выступал, сын зажегся, да, ты как будто переживаешь вот те моменты, когда ты пришел. И эти воспоминания, они дорого, дорогого стоят. Так что только вместе, только вперед, и зажжем этот весь мир. Как раньше нас там дворец зажег. Лихаем.
8: Лихаем.
3: Лихаем, Белорус.
9: Есть у нас
1: такой еще замечательный общий отрывок, да, 126 пункт. У вас тоже есть, это последний там абзац, 126 пункт. Из Зоар статья «Ночь невесты». Раби Шимон и все товарищи были наполнены радостью Тора. И каждый из них открывал что-то новое. В словах Торы. Раби Шимон был счастлив, а также все остальные товарищи. И сказал им Раби Шимон: «Сыны мои, благословен ваш удел. Ведь завтра невеста войдет под хупу не с кем другим, как с вами. Потому что каждый, кто производит исправление невесты в эту самую ночь, и радуются с ней, все будут записаны в книгу памяти». Творец благословляет их 70 благословениями и венцами высшего мира.
0: Скоро мы споем последнюю мелодию, последний напев, как нашу молитву. Постараемся не выходить из этого кли, который мы создали сейчас. И это очень сильно, как сказал Коля, когда мы стараемся строить вместе нашу духовную жизнь. Спасибо всем товарищам и подругам, которые прибыли со всех мест, собрались здесь, во всем мире, и что мы притягиваем свет, который мы можем здесь действительно принять. Приходите все, это ваш дом, и он нуждается в каждом из нас. Как вы видите, здесь сейчас есть много разных ремонтных работ, много исправлений. Расширяем килим, чтобы было место для всех творений. Дадим место всем, у кого есть хорошие руки. Приходите, стройте, добавим им намерения, молитвы, и вместе действительно мы построим хупу.

0: חברים יקרים, הלו"ז למחר.
1: Расписание на завтра. В 7.45 без 15, 8 подготовка к уроку здесь, в зале. С 8 до 10 урок. В 10 будет молитва. Это не будет транслироваться. С 11 до 12 будет утренняя трапеза, праздник Шивот. Днем без 5:05 мы встретимся на подготовку к урокам в учебном зале. С 5:00 до 6:30 дневной урок, и с 6:30 до 7:15 вечерняя трапеза праздника Шавуот. Вечерняя. А, нет, праздник уже был, да, канун. И расписание на шаббат, обычное расписание. Спасибо всем. Встретимся без 15:08.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В честь праздника Шавуот мы посмотрим урок от 19 июня 2003 года, который основан на письме 52 на странице 1512 второго тома Рабаша. Вместе прочитаем в десятках и начнем.
1: Все второе письмо. Моим друзьям пусть живут вечно. Наступает праздник Шавуот, и это время дарования нашей Торы. Известно, что Шавуот — это свойство Малхут в мирах и сердце в человеке, как объяснял мой отец и учитель, освящающим седьмой день, Микадеш Швии, что седьмой Швии означает Шиби-у, что во мне он. Он имел в виду, что Творец облачается в сердце человека. И это время, когда можно объяснить, что Тора облачается в душу человека. Поэтому называется Швот и называется дарование Торы. То есть, что Тора облачается тогда в сердце каждого из всего Израиля в целом. А во время счета Омера от Песаха до Шивота это время очищения Килим. И это свойство очищения в сердце и разуме. А когда Килим завершается, тогда мы удостаиваемся свойства Торы. И поэтому перед Песахом была подготовка по очищению Килим на свойство веры, которое называется свойство заповеди. А благодаря выходу из Египта мы удостоились веры, как сказано: «Я Творец Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской». А после Песаха начинается работа по очищению в виде подготовки к получению Торы.
0: А когда Тора облачается в душу человека, тогда Шавуот называется временем дарования нашей Торы. И мы нуждаемся в милости свыше, чтобы нам дали силы выйти из Египта и удостоиться состояния веры. Потому что мы проходим много состояний, пока удостаиваемся состояния веры. Иногда бывает так, что у человека нет никакой потребности в вере путем очищения, так как он думает в душе своей, что ему больше стоит идти обычными путями, как ему кажется. Потому что все приверженцы и люди действия идут путем заповедей обученных людей, то есть привычным путем. И дай Бог, чтобы на этом пути у него было желание полностью соблюдать Тору и заповеди. Потому что он видит, что и в этом он пребывает в состоянии падения. А иногда у него нет времени думать о том, что занимается Торой и заповедями без всяких расчетов, что Тора и заповеди, которые он выполняет, ему не стоит входить в ней в расчеты, потому что расчет, который совершает человек, это только чтобы заработать что-то. И тогда он находится в состоянии, что ему стоит делать расчет на свои материальные потребности, так как главная его жизнь именно в материальном.
1: Но необходимо помнить правило, которое высказал мой отец и учитель, что главное наказание касается того времени, когда человек занимается Торой и заповедями, и за то время, когда он пребывает в состоянии, когда вся его жизненная сила только в материальном, тогда его судят, как судят животных, только когда он занимается Торой и заповедями, не осторожен, чтобы быть в состоянии чистоты, это называется, что он находится в работе идолопоклонника. Поэтому, когда человек согласен в своем разуме делать хоть что-то в Торе и заповедях, тогда стоит работать ради небес. Ведь главная работа начинается в свойстве разума, моха, тогда как в свойстве либо, сердца, это работа совершенно иная. Ведь тогда работа его называется «выйти из состояния животного и стать в свойстве человека», о чем сказано «вы называетесь человеком». И тогда начинается работа человека в свойстве моха, разума. То есть он начинает взвешивать на весах свойства веры и свойства знания, какой из них ему более выгодно, и начинает негодовать, почему Творец не удостаивает его свойством знания. И отсюда можно объяснить слова Гмары. «Сказал Раби Иуда, сказал Шмуэль от имени Раби Мейера, когда я учился у Раби Акивы, то добавлял в чернила канкантум, черный материал. А когда пришел к Раби Ишмаэлю, он сказал мне: сын мой, будь осторожен в работе своей, ведь работа твоя — это работа небес. Если ты убираешь одну букву или прибавляешь одну букву, ты можешь разрушить весь мир целиком.
0: И сказал ему: одно есть у меня, это канкантум, которое я добавляю в чернила. Сказал мне: разве можно добавлять канкантум в чернила? Разве не сказала Тора и напишет «и сотрет», чтобы мог стереть написанное? Какая связь между вопросом одного и ответом второго? Так он сказал ему: может быть, нет нужды говорить о пропусках или добавках, так как знаю, но даже опасаюсь того, что прилетит муха и сядет на корону буквы «далит», стерев ее и превратив в рейш. И надо объяснить «писарь». Когда человек занимается работой Творца, называется «софер», «пишущий», как сказано: «запиши на своем сердце». Недостает или добавил, либо недостает ему правой, либо добавляет левой, то есть дважды «кан», как сказали мудрецы, можно очистить ползающего гада, кан, 150 вкусами. Поэтому есть дважды кан. Нечистый кан, чистый. Дио чернила называется чернотой, потому что усилие называется тьмой. Надо понять, что если Раби Ишмаэль сказал ему остерегаться недостатка и излишка, каково объяснение, что Раби Мейер сказал ему, что он добавляет канкантум в чернила? И надо объяснить, что в то время, когда Раби Мейер сказал ему, что он писарь, то есть занимается работой по очищению, то сказал ему остерегаться недостающего и излишнего.
1: То есть у него не было недостатка в вере и избытка в знании. На это он ответил ему, что он добавляет канкантум, черное вещество, в чернила. То есть во время приложения усилий, что называется чернота, он добавляет туда, то есть со стороны чистого кен и со стороны нечистого кен. То есть у него всегда есть место для веры, когда у него кантум в одинаковой мере. И он спросил: разве нужно добавлять кантум в чернила? Поскольку из темного места туда дают чистое кен. То есть 150. Разве не должно быть написано так, что можно было стереть? То есть во время усилий, что является временем получения веры, то есть это именно когда можно стереть написанное, и все-таки он не стер, ведь в этом состоянии, когда он принимает решение и принимает на себя веру, это называется оконченное письмо, что является кли, достойным для пребывания света Творца. И об этом спрашивает Гмара, что он сказал ему, что тот ответил. И объясняет Раши, он предостерег его от, от избыточных и недостающих букв. И что он ответил ему? Канкантум есть у него. И Раши объяснил по поводу канкантума, что это называется письмо, которое нельзя стереть, поскольку запись его уже существует.
0: И объясняет Гмара, что он ответил ему, чтобы остерегался как недостаточного, так и излишнего. И даже того, что прилетит муха и сядет на коронку буквы «далит», стерев ее и превратив в «рейш». Потому что муха, то есть чуждая мысль, стирает «далит», превращая в «рейш». То есть во время заповеди, когда его закон требует остерегаться как недостающего, так и излишнего, то есть чтобы не желать того, чтобы вера была ниже знания. И называется, что не хватает важности веры, а излишнее, что придает большую важность разуму. И во время письма чернилами Торы, тогда называется, что «осторожен с коронкой буквы «далет», что означает «совершающий благодеяние», и если есть у него муха, то есть мысль нечистая, то не хочет быть совершающим благодеяние, и тогда называется бедный, у которого нет ничего. И благодаря этому всегда добавляет канкантум, что он всегда осторожен, чтобы вес был равным, тогда он уверен, что выстоит в своем состоянии.
1: И когда он видит, что он всегда находится на распутье, тогда автоматически получается, что он под властью охраны. И благодаря этому он придет к абсолютному совершенству. Творец удостоит нас прийти к совершенству цели и выйти к свету Торы путем очищения. Барух шалом, альви ашлак.
0: Мы вместе прочитали письмо, которое написал Рабаш. По-настоящему чувствуется сильное желание, которое хочет передать каббалист, а в основном в том, что он описывает необходимость проверки и внутреннего выяснения в то время, когда мы находимся, будь то в работе между нами, будь то в усилиях сблизиться. И если у него немного более сложные места, надеемся раскрыть их во время урока с помощью Рава.
1: Да, мы находимся в работе подготовки для получения Торы. И в этом письме Рабаш объясняет, что такое процесс очищения, как мы должны подготовить себя, свое желание, чтобы принять на себя законы Тора.
0: И важно укрепиться в объединении между товарищами, потому что то, что мы изучаем, это не разумом. Мы хотим прийти к вере, выше знания.
1: Говорят о том, когда мысли приходят и атакуют человека, как он должен относиться.
0: Мы перейдем к уроку на 29 июня 2003 года, пожалуйста.
1: Что говорит нам Ребе? Что наша работа разделяется на несколько частей, несколько этапов. Первый этап — это что мы должны обрести веру, а второй этап, что мы должны обрести знания. Мы знаем также это из процесса разбиения келим. У нас есть сверху вниз от нисхождения два основных действия по созданию наших келим. Это разбиение келим получения, четыре первых мелаха, дагад, и разбиение отдающих келим. Это четыре вторых мелаха, мелахейтаним. Это называется первый храм, у которого было, как рассказывается, Мохин де Хая, и второй храм, в котором были Мохин де Нешама. Разбиение храмов, что называется. Первый парцов, который вышел из Рош Абвеима, и второй парцов, который вышел из Рош Ишсута в мире Никудим. Против этого у нас есть два этапа в исправлении
2: келим,
1: когда исправляют сначала отдающие келим, обретают клеверы, что называется. Весь этот процесс называется до завершения выхода из Египта. А когда обретают отдающие келим, свойства бины, тогда там есть подготовка, еще 40 дней внутри бины, и приходят к Шивуоту, к получению Торы. И тогда получение Торы — это уже получение Хохмы. И отсюда у нас есть все законы, о которых мы говорим, все высказывания, которые мы в том или ином виде описываем, эти состояния, когда они человек с одним сердцем, то есть отдающие келим готовы, и сомнения, и рурим против хохмы, знания, это гора, гар, получение Торы. И также до этого в Египте, при выходе из Египта, все работает над нет никого, кроме него. Это понятие веры. То есть два основных действия в этом процессе обретения кли. Отдача ради отдачи, додарование Торы и обретение келим, уже исправление в получении ради отдачи. Это уже отдарование Торы и далее. Это то, что Рабаш говорит. И в соответствии с этим, потом он тогда рассказывает нам, в чем преимущество и недостатки этого. Еще всегда нужно быть в равновесии, в мере работать в келим веры в соответствии с келим знания, чтобы и не было. Хотя два этих высказания отрицают друг друга, но нужно уравновешивать их таким образом, чтобы, конечно, всегда остерегаться, чтобы знания не было больше веры. Иначе это будет получение ради получения, падение в клипот. А всегда нужно заботиться о том, чтобы вера была выше знания, больше, чем знание. С одной стороны, с другой стороны, если не работают, насколько возможно, насколько вера позволяет, не работают со знанием, то это тоже называется недостаток отдачи. То есть нужно, чтобы две эти линии были уравновешены. Это то, что он объясняет нам здесь, да. Что такое в нашем состоянии веры и знания? И в нашем состоянии до входа в духовные действия по-настоящему есть против этого проекция этого внутри нашего состояния веры и знания. Вера у нас называется вера в мудрецов, вера в Рава, а знание это все те наши внутренние факты, которые наши получающие келим требуют, чтобы мы их заполнили и жили бы согласно тому, как наше тело согласно жить и работать, и ощущать себя в уверенности, и которая полагается на основы. В более практическом виде можно сказать так, что любая мысль, которая противостоит духовному продвижению, потому что Творец управляет как единственный во всем мироздании. Все мироздание — это главным образом во мне он управляет, каждый должен сказать. То есть все, что отрицает, это во мне. Все эти помехи являются для меня, по сути дела, местом для работы. Против них я должен работать. Это в особенности работа у нас в нашем состоянии, пока мы не переходим махсом, когда находимся в двойном скрытии, в одинарном скрытии, работа против скрытия. Что скрыто? Скрыто управление Творца, власть Творца над творениями. И это мы должны восполнить с помощью веры. Что такое с помощью веры? Принимать это как факт. Вера — это все еще не свет, не раскрытие божественности, которое мы получаем свыше, а это просто мы должны принять, восполнить эту тьму нашим усилием. Что хотя я не вижу это в своих келим и не чувствую этого, но я принимаю на себя это как факт, и согласно этому параметру я живу, этому данному. Почему это не называется простая вера? То, что весь мир как бы говорит, а у нас это что-то обратное даже всему миру. Это из-за того, что у нас это приходит всякий раз вместе с помехами против нашего знания. И весь мир не поддерживает это. Мы должны прийти в конечном итоге к такому состоянию, когда мы просим у Творца, чтобы он дал мне силы, чтобы раскрылся таким образом, не то, что я получу знание, а я нуждаюсь в знании, что я получу веру, какую-то силу свыше, которая поможет мне справиться с темнотой. Не то, что я хочу стереть темноту. Тьма будет светить как свет. Я согласен как раз быть в темноте из-за того, что я понимаю, что если не будет тьмы, а будет свет, я буду служить Творцу из-за того, что он властвует, из-за того, что он велик, из-за того, что у меня есть от него выигрыш. И этим я только сделаю больше своей килим, я буду как клепот. А я прошу Творца, чтобы я оставался в темноте от моих получающих килим. Это называется оставаться в темноте. Только чтобы он дал мне способность работать с ним, относиться к нему, быть с ним соединенным, как будто я вижу его. Тогда мои получающие килим находятся в ограде. Они не выскакивают, потому что нет к какому-то наслаждению или какому-то знанию возможности выскочить и захотеть получать его, захотеть наполниться. Мои получающие килим спокойны. спокойны, и я могу работать с келим, который я получаю свыше отдающими келим, келим бины. Что такое келим бины? Что это вообще? Это такое ощущение присутствия Творца, которое не дает факт получающим келим, чтобы они наслаждались этим, и уже были бы уверены и получали бы наполнение внутрь себя. А это сила выше знания и обретения внутри получающих келим. Которую я могу быть над моими получающими келим, опираться на них, не быть зависимым от них. В языке Каббалы это называется, что я обретаю свойство девяти первых. Я нахожусь выше Малхут, который является десятой сферой. На нее я делаю сокращение, не наполняю ее. А я работаю в девяти первых. И мое наполнение — это экран и отраженный свет. В таком виде я прошу у Творца, чтобы он помог мне работать. А потом, когда приходит раскрытие, раскрытие не стирает мне веру, которую я получил до этого. А наоборот, раскрытие приходит, чтобы добавить мне к вере исчезновение, эдер, украшение.
0: Украшение.
2: Эдер для иммуна.
1: Эдер, украшение к вере. То есть я даже при возможностях знания и власти и всего обретения, которое может быть в получающих келим, я пользуюсь цветами хохма, которые приходят, чтобы увеличить еще больше мои келим веры и над, выше, то есть моего желания получать, которое даже наполняю светом хохмы. Даже когда я наполняю его светом хохмы, я нахожусь над ним.
2: То есть,
1: если обретение кли веры, отдача ради отдачи, называется, что мое желание получать не получает наполнение, я нахожусь над ним с килим веры. Потом наступает период, когда я работаю уже с получением ради отдачи, то есть я даже наполняю желание получать, и тем не менее нахожусь над ним с моими килим веры. Это называется получать ради отдачи. Слова не могут передать, конечно же, содержание, но то, что здесь... Я, как правило, всегда говорил, что вера называется ощущение Творца. И действительно, я вижу, что иногда от реакции, то, что я не был в этом достаточно точен, что ощущение Творца, конечно, это называется вера, но какое ощущение Творца? Не ощущение Творца для наполнения получающих келим, а ощущение Творца, которое дает человеку силу быть выше получающих келим. Ну, то есть, как мы говорим, что в высшем свете есть два проявления. Его проявление как свет Хасадим и как свет Хохма. Так, конечно, вера приходит к нам как результат раскрытия Творца, но его раскрытие, то, что называется «я», а не посланец, как было в Египте, получение веры при выходе из Египта.
2: И
1: вся наша работа направлено на это. И не надо забывать, что выход происходит через казни, 10 казней фараона, 250 казней египтян, а до этого народ Израиля тоже находится в 7 годах страдания и голода. Ну, то есть все свойства в человеке, египтяне в человеке, и фараон в человеке, и Моше и Аарон в человеке, и народ Израиля внутри человека. Все эти свойства, все целиком находятся в страдании и казнях. Этот процесс до выхода из Египта, процесс... Невозможно сказать, что в нем есть что-то приятное, хорошее. Согласно рассказу о Египте, целиком так выглядит.
2: И
1: только от обретения кли веры, от выхода из Египта и далее уже можно говорить о какой-то разбалансированной работе внутри человека, который уже работает над дающими келим, которые он обрел. Но как бы то ни было, на всем пути, от начала точки в сердце, в период двойного скрытия и одинарного скрытия, а потом, когда проходит махсом, в вознаграждении наказания и в любви, на всем этом пути человек не работает со своим желанием получать, а всегда наступает на него и работает над ним. Даже когда получает ради отдачи, он получает, чтобы показать, что он дающий, работает над своим желанием получать, даже когда желание получать наполнено наслаждениями. Это работа просто обратная нашей сегодняшней работе, когда мы хотим естественным образом наполнить себя. Да.
0: Что значит, что он пишет здесь?
1: Ну ладно, я не хочу, тебе важно пофилософствовать, да.
0: Что является точным отношением к казням? Что неправильно, что правильно в этом отношении?
2: Вот, Кен.
1: Еще одно.
0: То есть мы всегда говорим, что стремимся к раскрытию Творца. Здесь я стремлюсь к раскрытию Творца, чтобы я мог и это раскрытие как бы отдавать ему обратно.
1: Если мы будем кричать «раскройся, раскройся», мы ничего не получим.

0: исполнить мой получающий килим, а обрести килим веры против этого мира. Если я прихожу к этому, это называется максимальная лолишма, к которому я могу прийти. Из этого лолишма приходит к лишма. А что значит приходит к лишма? То есть из этого лолишма я стремлюсь, действительно, тем не менее, как-то прийти к лишма. Тогда получается,
1: что я
0: получаю эту способность быть над моими получающими килим, мои получающие килим по величине всех наслаждений этого мира. И тогда начинают увеличивать у меня получающие килим тоже, чтобы над ними я строил большую веру. Отдача ради отдачи называется, что я вхожу в ибур и в катнут уже в духовном. А потом мне добавляют такие, получающие килим, над которыми я тоже строю мою отдачу, но это уже получение ради отдачи.
1: То есть
0: даже, что у меня есть наполнение в получающих килим, я могу стоять и быть над этими наполнениями. Это называется, что я уже просто уподобляю себя Творцу, то есть нахожусь над получающим килим. То есть я тоже обрел силу веры, чтобы быть над получающим килим. Может быть, я нарисую это в каком-то виде.
1: Ну,
0: то, что я могу выразить, это тоже уже просто... Мы получаем как бы какую-то величину желания получать. Желание получать. Желание получать это со всем желанием этого мира. Мы получаем все это желание. А теперь наша работа. В чем стоит наша работа? Что я хочу обрести веру выше
1: идея. Зота идея.
0: Знание. Это знание называется.
1: Идея.
0: Знание. Я хочу обрести мою веру, чтобы она была выше знания. Чтобы я работал над моим желанием получать. Давайте сделаем это так. Знание.
1: Мазат умерет.
0: Что это значит? Чтобы я не зависел от него. Если я обретаю эту веру, прошу, чтобы она была. Допустим, я работал. Здесь я работаю тысячи лет. Тысячи лет. Потом здесь точка в сердце.
1: И
0: я здесь нахожусь в скрытии.
1: Астара.
0: Скрытие. Одинарное и двойное. Два вида скрытия. Один и два. Я дошел до состояния, когда я действительно хочу получить кли веры. Это называется, что просто я дошел до состояния, что не дает мне спать, разные это называется. Максимальная лолишма. Так?
1: И
0: тогда я начинаю получать эту веру на практике. Она становится
1: каббалат,
0: то есть получение веры.
1: То есть
0: я обретаю здесь килим бины.

0: Тхунот бина.
1: Свойства бины.
0: Лашпия минат лашпия.
1: Отдача ради отдачи. Не знаю, как это нарисовать.
0: Когда
1: я обрел, допустим, свойство бины, нахожусь на высоте бины, потом я начинают... Ну и когда я обретаю бину, свойство бины, они... Тоже у меня растут над желанием получать. Над желанием получать, когда они растут, они растут в Ивьюте Шорош Алев. Ну, допустим, Шорош Алев без бет. Это называется катнут. А потом, когда я работаю дальше, здесь тоже у меня есть получение веры, но я работаю уже над желаниями Гимл и Далет, и что даже когда я получаю внутри этих желаний Гимл и Далет, я остаюсь в высшей знании. То есть я пользуюсь... Не знаю, как сказать. Есть у меня так желание этого мира.
0: Рацион де улам азе.
1: Желание этого мира. И над ним я хочу построить веру.
0: А за никилу.
1: То есть я как бы
0: сам цимцум.
1: Ставлю сокращение на этот мир. И важнее для меня прилепиться к Творцу. Если я делаю это, все для меня важнее в вере, я перехожу в махсом, называется «Больна любовью я». Ну, то есть все мои желания, они выше. Потом я начинаю на эти желания этого мира и на желания, которые я получаю в раскрытии Творца в Шорош и в Алев, строить кли веры. И это состояние называется катнут.
0: Канзе они немца левней махсом, кен?
1: Здесь я нахожусь до махсома.
0: Заквар катнут.
1: Это уже катнут. А потом, когда я строю мою кли веры, в том, что я начинаю
0: лималот,
1: наполнять келим этого мира. Есть алеф у меня и шорош, и еще гимл и далет. И над ними строить свою веру. Это уже называется гадлут. Получение ради отдачи. Что я хочу сказать здесь во всех моих попытках как-то выразить это, что если я не получаю ничего, здесь не получаю ничего, обретаю дающий килим, или обретаю уже получающий килим ради отдачи, я каждый раз работаю над какими-то наслаждениями, чтобы обрести кли веры. То есть то я работаю в килим, который совершенно я не наполняю их. Я совершенно не наполняю их, и над ними я стремлюсь, чтобы у меня было кли веры, а другой раз я их уже даже наполняю со всеми килим, со всеми наполнениями, которые есть в них. Я ими пользуюсь только как основы, тоже, чтобы построить над ними клим веры. То есть недостаточно мне сказать просто, что этот мир ничего не стоит. Когда я получаю все наслаждения этого мира, и все-таки над ними я строю веру.
0: милим, ну, мания се.
1: Слова, ну, что мы делаем? То есть всегда человек стремится быть выше своих килим, своих желаний. Где взять для этого желание? Как все-таки подняться над этим? Это только наша работа, это группа, это просьба, чтобы свыше пришла эта сила и дала нам эту работу. Все время подниматься над получающим килим. Работа. От выхода из Египта, потом пустыня, потом...
0: Принцип, я хочу говорить принцип на иврите.
1: Принцип, как сказать на иврите, принцип.
2: А икарон? Икарон.
1: Принцип, тот же принцип. Работать над желанием получать, или желание получать, которое только пусто над ним работать, то есть не обращая внимания на его наполнение, стремиться выше того, что оно просит, несмотря на это, к слиянию. Или даже наполняет его, я специально наполняю его, чтобы оно показало мне все вкусы, красоту и наполнение, которое есть, и вся жизнь, которая в этом есть. И над этим все-таки работа. И тоже работать с получающими килим ради отдачи.
0: Ну, никого еще ела, но вот...
1: Ну, мы будем надеяться, что у нас будет еще как-то возможность сказать об этом яснее. Да. Что должна требовать группа, чтобы начать искать первую точку, как работать над этими килим? Куда она должна направлять?
0: Рабаш Кутеф Альзеви, Кольминой Мама.
2: Рабаш пишет об этом в разных статьях, там, где он пишет «Вера высшее знание каждый раз». Это, по сути дела, здесь имеется в виду каждый раз быть в стремлении подняться над желаниями, что в человеке. А затем мы узнаем, увидим, насколько все эти желания, эта точка, которая дана нам, эта тьма, насколько они действительно необходимая вещь, созданная Творцом, чтобы над этой точкой выстроить его образ у нас. Выстроить в нас его образ. Потому что невозможно иначе, как из этой точки, из точки всех желаний, средней точки. Центральной точке. Тогда либо делают из нее сокращение, растут в вере, либо наполняют ее наслаждениями, и над этим растут в вере. Вера называется соответствие Творцу. Просто вера — это отдача. И Творец, он отдача. Так насколько я отдаю, да, я соответствую ему, тогда я отдаю его дающих килим, то есть без наполнения моих килим. Это называется работает с авиютом Шореш и Алев. И даже когда наполняю свой килим, я тоже подобен ему, тоже отдающий, тоже работаю в вере. Вера — это проблема в том, что у нас для начинающих слово «вера» путает их.
0: Коннотация,
2: связь, то, что мир вкладывает в это слово, это настолько неправильно, что это трудно, да?
1: Может быть, на этапе подготовки я, на самом деле, не стремлюсь к наполнению, а к связи с ним. Может быть, это такое свойство на этапе подготовки, что я не стремлюсь к наполнению, готов принять тьму?
2: Вся наша работа на этапе подготовки в двойном и одинарном скрытии — это стремиться к связи с Творцом, несмотря на все помехи и все наслаждения и все недостатки, чтобы там ни было, стремиться только к этому. Вопрос, что ты вкладываешь в это слово «связь с Творцом»?
1: Я хочу быть в этом состоянии, чтобы...
2: Так хотя бы связанными, слитыми, подобными, чувствовать его без всякой связи с тем, что происходит в моих желаниях, над желанием.
1: Может быть, это такое состояние на этапе подготовки?
2: Может быть, называется любовь, больная любовью. Любовью называется
0: тчука лекешер.
2: Стремление к связи.
0: Водайше.
2: И, конечно,
0: битюка азот есть арбе.
2: В этом стремлении есть много желания получать, наполнить себя этой связью. И хотя мы не осознаем этого и не можем проверить это, что это находится в нас или нет, мы не настолько можем видеть себя изнутри, но это находится, поэтому называется лолишма. Но все-таки стремление к связи с Творцом над всеми помехами и келим, которые есть у нас в этом мире, что это важно для меня выше всего. Скажем, есть у него суд, Творец его таким образом пробуждает, чтобы связаться с ним, а затем даже без суда, или пусть будут суды, неважно, но чтобы связь осталась, этого я ищу. Затем я начинаю проверять. Если я из-за суда стремлюсь, это нехорошо. Я хочу страшно желать его от хороших состояний. Неважно даже потом, хорошее или плохое. Есть здесь разные состояния. И не то, чтобы мне было хорошо, и я стремился, когда мне плохо так, или хорошо. Или над ними, над хорошим и плохим стремлюсь к нему, потому что само стремление для меня уже наполнение. Это называется, что я уже близок к тому, чтобы отраженный свет был моим наполнением. И это уже на самом деле истинное наполнение, которое есть у Малхут. Мы говорим, что свет Малхут — это экран, отраженный свет. Да?
1: Что все-таки проверять, что я работаю на максимуме в лолишма, в направлении лишма, а не в другом направлении? Вы сказали, что...
2: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже Него, то есть ниже Него — это я, мир и разные вещи, а только в Нем возрадуется наше сердце, то есть быть в Нем. Да? То, что ты все-таки посредственно представляешь себе, что это тебе будет хорошо, ну ладно. Эти проверки, эта критика затем прояснятся. Так в этом должно быть, по сути дела, направление сейчас. А это то, что мы говорим, что в группе, как он спросил, какая работа в группе здесь. Это все время быть пока что связанным с той же идеей. И я через группу, когда получаю от него воодушевление, пробуждение, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что я отношусь к группе, как в своей силе. Что я могу соединить свои желания с желаниями группы, как один человек с одним сердцем. Да? Это называется, что я на самом деле нахожусь в состоянии, когда я направлен к Творцу. Готов получить Тору, то, что называется. Это условие, потому что иначе я вообще не нахожусь возле горы Синай, если я не прихожу к такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаемся к тому, чтобы стать получающими келим для Торы, для света веры. Когда стремимся подготовить себя, как один человек с одним сердцем, стремимся, но не способны, это исправление приходит сверху. Но стремимся, потому что видим, что эта вещь необходимая, и она самая возвышенная всех других возможностей. Откуда мы получаем такое? что это естественное видение находится у нас с помощью учебы, с помощью усилий приходит выше окружающий свет и делает нам эту подготовку, что называется прелестью святости, что есть в духовном мире за Максоном, но это уже начинает быть какое-то очарование этим, склонность, какая-то важность, этого я хочу. Почему вот так, как в любви? Мы не можем сказать так это.
1: Что ты
2: знаешь в любви, как ты говоришь, да? Не люблю или да, люблю. Это окружающий свет дает. Да.
1: Когда человек начинает работать, так стремится даже без группы, чтобы обрести...
2: Начало стремления приходит через точку в сердце, но точка в сердце — это, в общем, очень маленькая сила. И если не увеличивать ее с помощью той же группы, с той же силы, и если не направлять себя правильно на Творца именно, с помощью того, что группа служит для Него проверкой, действительно ли он стремится к Творцу, к отдаче, к чему-то такому, по крайней мере, хоть как-то. К силе отдачи. Если он не пользуется этим, то находится только в своей точке, которая потом превращается в точку смерти. Эликсир жизни превращается в яд смерти. Он превращается из боевого петуха в летучую мышь. Это только если выбирает правильную группу или нет. Если он думает идти один, без того, чтобы соединиться с группой, через которую он направляет себя к Творцу и проверяет себя, и увеличивает свое желание. Если он думает один, то наверняка у него не получится, наверняка превратится в летучую мышь.
1: Что называется проверять себя?
2: Проверять себя — это значит, что если у тебя есть важность группы как своя собственная важность, по крайней мере, хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть намного больше этого, но если, по крайней мере, у тебя есть такая важность, так называется, что ты направлен к Творцу. Творец скрыт. Скажем, белая стена. Где я нахожу его на белой стене? Где эта точка? Что если посмотрю именно в эту точку, вдруг я увижу там отверстие, а за ним духовный мир. Да? Как я найду эту точку, чтобы она превратилась тогда в отверстие? Так говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего как самого себя, тогда тем, что ты соединяешь себя желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится для тебя входом в духовное, условием для получения Торы. То есть вместо скрытия Творца нам дали в этом мире группу, когда мы можем использовать ее, пользоваться ей вместо скрытия. То есть условия, которое скрыто от нас, то есть ради отдачи, дали тебе в группе найти это условие и реализовать его. Если ты стараешься это сделать, сверху приходят цвета, которые постепенно вводят тебя в это, дают тебе очарование святости. Ты начинаешь просить, на самом деле просить, что неестественно, и дают тебе эту силу ради отдачи.
0: И
2: это почему таким образом сделано? Потому что только в таком виде можно выстроить веру из тьмы, исходя из того, что желание получать не получает наполнение. Потому что вначале, если бы желание получать получало наполнение, ты бы бежал из желания получать. И когда не дают тебе наполнение в желании получать, тебе этим помогают. Дают желание получать и дают без наполнения.
0: А минус, а фуха.
2: И это минусовая форма, противоположная духовному, которая как раз помогает тебе хоть как-то приблизиться к пониманию веры, понятия веры. Скажем, если бы ты был без желания получать, тебе не нужна была бы вера. Не было бы у тебя никакого стремления. Страдания сзади не толкали бы тебя к тому, чтобы бежать от них. К вере бы ты не стремился. А так тебе дают как раз желание получать и ощущение этого мира, который полон страданий и неудобств. И когда ты хочешь убежать от него, тебе легко отменить желание получать и просить силу веры. Поэтому это скрытие нам на пользу. Творец как бы тебе дал, он не поместил тебя в место, где бы ты отдыхал, а поместил тебя в место, из которого сделал тюрьму, чтобы ты захотел выйти из нее, а иначе бы ты никогда не просил силы веры.
1: Правильно ли сказать, что я требую силы веры вначале для группы, а потом для себя?
2: На самом деле человек... На самом деле человек раскрывает в себе склонность к вере. И тогда он приходит в группу. Тогда он начинает чувствовать, что группа — это та самая лаборатория, та самая система, механизм, с помощью которого он может хоть как-то начать пробовать, что такое вера. Тогда у него уже начинает быть своего рода стремление к этому. И группа становится средством хоть как-то приобрести это. Даже в этом мире. Когда становится желание других, то есть вместе тех, кто стремится, их желание, их стремление для меня становится каким-то средством и чем-то хорошим, как бы, тогда я начинаю желать группу. Это приходит постепенно. И тогда понятие группы и «возлюби ближнего» приобретает, безусловно, какую-то другую, новую форму. Вы еще раскроете, что это. Это некое понятие, это духовная категория, что-то такое. Наши слова — это все-таки слова этого мира. Но это правильно, то, что ты сказал, что побуждение к вере должно исходить из человека, и это постепенно будет исходить из человека, но это побуждение называется точкой в сердце. Именно оно, это точка бины, как мы говорим. А до этого просто страсть к духовному — это пока еще не выясненная точка. Вы продвигаетесь, я могу сказать больше. Каждый день есть выяснение, на самом деле, гораздо большее. Изо дня в день.
1: Да. Мысль каждого из товарищей зависит от него или от всех членов группы?
2: Это, конечно же, взаимно. Но Творец кладет руку человека, Творец вводит человека в группу. Человеку только нужно укрепиться в этом, стараться быть внутри группы. Или формально. Как, может быть, ты находишься в группе, но это не называется, что ты находишься в группе, понимаешь? Или даже настолько, что тебя выбрасывают отсюда. Или ты сам уходишь, или группа тебя выбрасывает, говорит, ты знаешь, что ты нам не нужен. уходи отсюда, ты буквально вредишь нам. Есть здесь всякие возможности, начиная с того, чтобы выйти наружу, до того, что ты внутри, но не называется, что ты внутри, до того, как ты действительно находишься внутри и среди активных, да.
1: Действительно, так кажется, что Творец действительно кладет руку человека на выбор окружения.
2: Человеку нужно только укрепление в том месте, где он находится, только правильное выяснение относительно цели, и в этом укрепляться, еще немного выяснять, еще немного укрепляться, и все.
1: Вопрос, что действительно есть.
2: Тебе не дают две пары решимо, тебе дают только одну пару. Тебе всегда дают определенное состояние. Не дают тебе находиться в двух состояниях. Надо, оно, может быть, так кажется, но никогда. Дают только одно состояние, и в этом состоянии, в котором мы находимся, найти вход в более высокое состояние, поближе к Творцу. И снова определенное состояние, и снова весь беспорядок, который есть в нем, снова найти вход в состояние еще более близкое к Творцу. Это все. Состояние не меняют, только внутри этого состояния выясняют.
1: И как углубить это выяснение? И как его делать?
2: Так углубить это выяснение можно только через работу в группе, потому что ты не найдешь в том, что перед тобой, что называется, ближе к духовному. Так тебе сказали, ближе к духовному — это больше любви к товарищам. Вот и все. Во тьме у тебя нет ничего другого, никакой другой индикации.
1: Необходимость в группе.
2: Это необходимость в группе начинается с того, что человек ощущает необходимость в вере. Быть выше самого себя, своей сущности, своего желания получать. Это после того, как окружающий свет действует достаточно долгое время, после многих усилий человек начинает ощущать, что он нуждается в этой силе, в этом квадрате, который называется «вера выше знания», что человеку это необходимо, это для него воздух, что, по всей видимости, там духовная жизнь. Выше своего «я». Это окружающий свет приносит ему постепенно это ощущение. Тогда как я в таком случае приобрету этот квадрат, веру выше знания, да? Выше этого желания? Как я могу это приобрести? Тогда я начинаю на самом деле стремиться к группе, которая, по сути дела, может мне это дать. Потому что по отношению к товарищу больше, чем к себе, я начинаю раскрывать, что это приносит мне силу веры. Тогда товарищ начинает быть у меня источником приобретения силы веры, света веры. Когда я отношусь к нему так, в отмене себя, я вижу в нем источник духовной жизни. Тогда начинает быть действительно, как бы это сказать, потребность в группе.
0: То есть,
2: еще раз, прежде начинается хисарон, а потребность в вере должно быть до этого потребность в вере — это на самом деле уже свечение свыше. Вот так вот. А иначе моя жизнь будет внутри себя самого, не надо мной. Ну, какие бы я восьмерки здесь не уписывал, я могу танцевать перед тобой. Но это хороший признак, когда мы говорим уже о более тонких авханот.
1: Это направление, когда я беру внутрь группы Творца, и всегда должен чувствовать его как какой-то выход и вход, или вход и выход, или мы должны стремиться к тому, чтобы это было что-то одно. Допустим, это состояние пока не дает мне спать. Как группа облачается на такую фразу? Ведь это просто отношение к этому.
3: Отношение всегда к Творцу. Не да, Бог не только лишь к группе, или там к товарищу, или к действию, или только к этому миру. Но в первую очередь Творец, потом все остальное, как средство, которое приводит к Нему. А с чего ты начинаешь? Зачем ты все это делаешь? Что такое вера? Быть просто в вере? Тогда почему я хочу веру? Пойдем так. Почему я хочу веру? Ой, там духовная жизнь. Я поднимаюсь над своим желанием. Я начинаю порхать. Я как ангел такой. Это что называется? Отдавать ради получения — это клипа. Это уже речь идет о клипе. То есть, если ты не ставишь Творца как цель, но ты ставишь желание получать, так получается у тебя так. Если ты не идешь с желанием получать внизу, а верой наверху, а если ты готов быть с верой наверху, над своим желанием получать, тут желание, ты готов приобрести веру, чтобы здесь у тебя было желание, да, заполненное желание. Как это писать? И все. Тогда у тебя есть просто... Ты готов на это сделать сокращение. Ты же видишь, что таким образом иначе невозможно. Ты стремишься к вере, а оттуда придешь к наполнению. Если это будет здесь, тогда это клипа. Это называется отдача. То есть ты готов отдавать ради получения. Получать. Поэтому тебе говорят, что если ты делаешь правильные действия, то должно быть такое действие, что тут вот будет Творец, и тогда ты производишь сокращение на свое желание получать для того, чтобы через веру прийти к Нему. Что вера, да, вот эта вот клеточка, вера и Творец, чтобы тут было соответствие, что это тождественно этому. То есть, как ты вообще представляешь себе веру? Ты представляешь себе веру согласно тому, как ты представляешь Творца. А теперь, как ты можешь представлять Творца по вере, что если и это ты не знаешь, как это, тогда ты сюда вводишь группу. Я правильно написал? Вот и все. И тогда ты не ошибаешься, что ты действительно в правильном направлении. Ты не ошибаешься, что ты не служишь своему желанию получать из тебя. Это становится, группа становится средством, да, ты тогда меняешь свое сердце.
2: Но ведь мы говорим, что даже из ло лишма мы хотим...
3: Наше стремление тут, когда мы находимся, и в этом, неважно, мы пока еще не можем выяснить, поэтому мы говорим, что мы находимся в ло лишма, как бы.
2: Тогда можно сказать, что вера — это отношение к Творцу без всякой связи с тем, что Он дает мне в получающий келим.
3: Вера — это мое отношение к Творцу без всякой связи с тем, что я получаю от Него. Или по-другому, что значит без всякой связи с тем, что я получаю? Без всякой связи с моим желанием получать.
2: Что должно быть наше намерение во время учебы? Приобрести веру, прийти к открытому управлению.
3: Возьми 17-й пункт в предисловии к ТАС и посмотри. То есть перед тем, как начать заниматься, ученик должен вооружиться, как он там, какое слово там? Укрепиться в вере в Творца.
0: Это
3: конечно же, только это мы и должны требовать от учебы. И все тут, видите, сходится.
2: Что это за выражение по отношению к группе, по отношению к общему кли? Почему каббалисты пишут, что нужно быть в радости, в воодушевлении? Почему? Если я должен держать сокращение, видеть, насколько у меня нет сил и желания получать, из этого я пойму необходимость, которая у меня есть в группе, потому что сейчас мне скажут, не убегай от тьмы, держи эту тьму, увидь, насколько ты заключен в ней, увидь, как она управляет тобой, а не желание к Творцу. Из этого ты придешь к необходимости группе, потому что она может дать связь с Творцом, желание к Нему. Так почему мне говорят, попробуй быть в радости, ты не должен?
3: Нет, нет, когда говорят, попробуй быть в радости, это не то, что цель быть в радости. Но если ты находишься не в радости, это называется, что ты не держишься за высшую эту идею, а ты в своих килим проверяешь, а, ничего у меня там нету. Творец, Бог знает, что жизнь моя поганка. Если ты проверяешь это, получаешь килим, тогда откуда у тебя будет радость? А, там, если там что-то есть, да, тогда, может быть, там радость, если у тебя там что-то есть. Или ты в печали, да, что у тебя там ничего нет. Радость — это проверка, это результат того, что ты оторвался от получающих килим.
2: Ну, допустим, был период, что жизнь в страданиях. Каббалисты как бы из этого, из того, что желание получать было маленькое, должны были жить жизнью страданий, лишений. Это я понимал. Почему? Потому что если у человека говорят, увидит, что у тебя нет, он видит, что у него есть, и он видит, как это управляет им, и тогда у него есть необходимость в группе, потому что он понимает, насколько желание управляет им. Здесь, если ты пытаешься все время выйти из тьмы, тебе говорят, продолжай, ты как в жизни, тогда ты все время в иллюзии, что, может быть, ты достигнешь какого-то наполнения.
3: Это методика, по которой каббалист живет как бы в страданиях, это чтобы нейтрализовало желание получать и приближаться к духовному. Вот этот вот подход... Совсем не обязательно, что это обязывает быть в группе. Тогда человек работал в том, чтобы нейтрализовать желание получать в самом простом буквальном смысле. Это просто за счет привычки. Отменять вкус в желании получать. То есть желание получать настолько было слабо. Я дам свой пример. Я в своей жизни я очень любил сладкое. А сейчас мне запретили сладкое. Запретили также там и белый хлеб, и всякое такое. Мы на протяжении нескольких месяцев пытался я это выполнить. И все, я потерял к этому вкус. Вчера, моя жена хотела меня угостить там какой-то, знаете, там без сахара, да. Сегодня всякие, да, обманки делают, там без сахара, там еще там что-то такое. Да, все равно сладкое. А я не чувствую больше вкуса сладости. Я не чувствую вкуса в сладости. Удивился я. Но просто уже перестало быть нужным. И это, а сладкое даже в духовном, это же сладость, это... Он говорит о наслаждении, о вкусе, да, о всей великолепии. И вот так, понимаешь? То есть с помощью привычки человек может прекратить желать... использовать определенные желания. С помощью привычки человек может привести себя к тому, чтобы чувствовать те вещи, которые раньше не чувствовал. Так они работали, те каббалисты. Это не группа и вообще ничего. И даже не окружающие света. Только из желания получать, работа, такая...
4: Я попытаюсь иначе. Скажем, мне легче увидеть, что у меня нет связи с Творцом, или связать в этой точке вообще, что у меня нет связи с Творцом, и страданий, и с пустоты, потому что когда я наполнен, это сбивает меня с толку, я ощущение, как бы, что я сделал наполнение сам. Это не показывает ощущение, как бы, чему мне сейчас необходима связь с Творцом. Почему каббалисты не обязывают в работе не человека, ну, не углубляться, скажем, в страдания, в свою пустоту, потому что из этого ты приходишь ко всем этим серьезным состояниям, и человеку легче быть в вере из тьмы. Тогда почему это не является частью работы?
3: Ты спрашиваешь о нашем времени?
4: Да.
3: Дали ему желание получать. Вокруг этого желания получать есть разные наслаждения. И желание получать со всеми вот этими наслаждениями вокруг него. Вот эта ситуация называется этим миром. Так ведь? Вот и все. Не то что... брось, оставь все эти объекты, которые есть в этом мире. Желание и вокруг наслаждения на определенном уровне, в определенной плоскости. Это называется этим миром. И дают желание получать в этой ситуации. Да, отсутствие, недостаток, наполнение. Это помощь. Да, переступить через это желание получать, справиться с ним, быть выше него, над ним. Тогда что ты спрашиваешь?
4: Я спрашиваю, почему это не является частью работы? В нашей методике не говорят тебе «не беги».
3: Да, в нашем желании получать и наслаждение вокруг него в этом мире, если бы не надо было бы их приобрести за счет больших усилий. Да, у каждого наслаждения есть определенная сумма усилий. И даже усилия... Он мог бы приобрести там или не мог бы приобрести, мы тогда не смогли бы выйти из этого мира. Ведь в конечном счете, я-то желание получать. Если мое желание получать удовлетворено, тогда что мне еще-то нужно? У меня нет никуда, никакой тяги, ни к чему.
4: Я об этом и спрашиваю, почему меня обязывают так работать.
3: Так вот, мне дают желание получать наслаждение вокруг меня. И я не могу ухватить эти наслаждения, я только пытаюсь, а оно убегает. Да, на секунду, раз, и попробовал, и снова я пустой. Мне это дает именно для того, чтобы я бы смог подняться. Этот мир создан не для того, чтобы нас подставить в том, чтобы выйти в духовное. Наоборот, помочь, чтобы выйти в духовное. Поэтому желание получать помогает мне. Это значит, что фараон готовит, приближает народ Израиля к выходу из Египта.
4: Но в том, что я наполняю даже на день, два, неделю, две, это стоит мне времени. Почему я чувствую себя удовлетворенным?
3: Что значит удовлетворен? Ты идешь и проверяешь себя снова, снова, снова и снова, что твое желание получать не может быть удовлетворено в этом мире. Тебе кажется, что ты гоняешься за наслаждениями. Это твое скрытие. Ты не гоняешься за наслаждениями. И тебя просто гонят за наслаждениями для того, чтобы ты проверил, чтобы ты увидел, что ты не сможешь достичь, что легче, да, после того, как ты отчаешься, когда у тебя будет решение, все, я должен подняться над всем этим. Ничего тут этого не стоит. Это помощь. А как по-другому тебе помочь? Если дают тебе тягу к духовному, тогда ты станешь клипой. Так тебе дают такое состояние, антидуховное, чтобы ты с него захотел бы духовное вот в святом ее виде, ради отдачи, как-то так. Невозможно по-другому выстроить этот механизм, который начнет с нуля в духовное. Ну, скажем, ты творец. Ты хочешь создать творение, подобное себе, с нуля, не с плюса, если плюс, ты же ты творец, да, не то, что творец. Творец должен дать творению все возможности выстроить себя с нуля. С нуля невозможно, только с минуса. Минус будет поддерживать. Поэтому желание получать ради получения таким вот образом. Потом клипот. И это все как помощь. Да нет, у меня нет слов. Вы увидите, насколько система, она дополняет все свои части. Поэтому там есть вопрос, почему Творец подает жизнь, клипот создает. Да это все на самом деле одна система. Тут ничего ни на что не делится.
5: Мы сказали, что человек дает усилия, в результате этого он получает хисарон к вере, и в результате этого получает хисарон к группе.
3: Да, желание к группе не может быть у него прежде, чем есть у него желание к вере. Нет, но есть так немножко, знаешь, так. Ну, говорят, что есть. Ну, так значит, так есть. Но не то, чтобы это... Это была необходимость, да, насущная потребность, что мне это необходимо, да, необходимость. Нуждаться, да, ну, группа, а, посреди дня так вспоминаешь, да, или там, мне напоминают.
5: Так что это за первая станция такая, что это усилие, чтобы оно было эффективным, чтобы оно породило эту цепочку, усилие, которое даст потребность в вере, которое даст потребность в группе. В чем это первое усилие, чтобы притянуть окружающий свет, который построит во мне вторую вот эту станцию, потребность в вере, которую построит во мне третью, и потребность в группе, тогда вот в первом кубике то, что было.
3: Все должно быть соединено. И стремление к Творцу, и стремление к духовной жизни, которое принесет мне наслаждение. Да, ради получения. Человек, где находится, так и работает. Да, группа, там говорят мне, да, нужно мне, не нужно. Ну, хорошо, ладно, соглашусь, что нам не нужно. Пусть будет. Всякие такие формы, с ними человек работает, а окружающий свет все это приводит в порядок. Да? Будем сейчас учиться. Пусть окружающий свет нас всех настроит. Да? Будем работать правильно. Сколько бы мы ни говорили, все делает окружающий свет.
5: Перейдем к следующей части урока. Учимся вместе с товарищами.

0: Строим духовное окружение. Дорогие друзья, сейчас мы переходим к учебе вместе с товарищами, ведущие 5.32.
1: Дорогие хаверим, дорогой мировой кли, наша десятка получила эту честь провести этот урок по поводу праздника Шавуот. Этот праздник мы на входе к свету. Это не еще какой-то там праздник, а это время получения Торы. От Песаха мы отсчитываем 7 недель. Но с нашей точки зрения, это не просто там мы отчитываем дни. Там еще секунду, очистить сердце, готовить к тому самому особому моменту. И мы этап за этапом, желание за желанием выясняем и готовим желание так, чтобы оно на самом деле стало готово к получению Торы. Итак, в радости, в благодарности начнем урок за то, что мы удостоились. И пройдем это вместе. Будем очищать сердце, соединимся как один человек с одним сердцем, подготовим себя к принятию силы объединения любви, чтобы раскрылось между нами. А сейчас давайте послушаем Рабаш, особый такой фрагмент из письма 52-го.
2: Ядуа шешавуот.
0: Пишет нам Рабаш, известно, что Шавуот — это Малхут в мирах и сердце в человеке. Как объяснил мой отец и учитель, о седьмом освящающем, и Шви седьмой — это во мне. Итак, это облачается в сердце человека, когда мы можем объяснить, что это облачается в сердце человека. Поэтому называется Шавуот и называется дарование Торы, то есть Тора облачается в сердце каждого из Израиля и во время отсчета от Песха до Шавуот это очищение Килим, и оно в моха и в либо, в разуме и в сердце. И когда заканчиваются Килим, тогда удостаиваются Торы, и поэтому перед Песахом была подготовка в очищении Килим в вере. И это называется заповедь. Благодаря выходу из Египта удостоились веры, как сказано, «Я Творец, который вывел тебя из земли египетской», а после Песаха начинается работа по очищению подготовки к получению Торы. И когда вот эта Тора облачается на душу человека, называется, что называется это Шавуот, время дарования Торы.
1: Группа Торонто подготовила нас к уроку с отрывком, где Бааль Сулам благодарит все цепочки каббалистов, которые привели нас к той самой точке, в которой мы находимся сегодня, и насколько мы должны благодарить Бааль Сулама и Рабаша, да, когда вот сейчас мы послушали отрывок. И без того, что Бааль Сулам говорит нам. И наш Рав, насколько мы удостоились, у нас есть такой Рав, и мы сейчас слышали урок, который точно настраивает нас на правильное место, там, где Тора должна облачиться, в какой клип, который мы готовим. Давайте посмотрим клип из урока, когда Рав объясняет нам, как привести себя в соответствии к тому, чтобы свет Торы облачился бы в нас. Итак, первый клип.
0: Что значит проверять себя?
1: Проверить себя — это значит, что есть у тебя важность группы, как и собственная важность, ну, как минимум. Хотя возлюби ближнего как самого себя должно быть гораздо больше, чем это. Но хотя бы так, что если у тебя уже есть такая важность, ну, это называется, что ты направлен на Творца. Творец скрыт. Да, белая стена. Как я обнаружу, да, где я нахожу его на этой белой стенке? Где та самая точечка? Если я посмотрю точно эту точку, я вижу там проход, и там духовный мир. как я нахожу эту точку, да, которая потом превратится в проход. И тебе говорят, ты можешь это сделать, если ты ставишь перед собой группу и работаешь по принципу, как один человек с одним сердцем, возлюби ближнего, как самого себя, и тем, что ты накладываешь, соединяешь себя с желанием группы, ты находишь эту точку, куда именно смотреть, и тогда она становится проходом, входом в духовный мир, условия для получения Торы.
3: То
1: есть вместо скрытия Творца дали нам в этом мире группу, в которой мы можем использовать ее вместо скрытия.
3: То есть
1: то самое условие, которое скрыто от нас, а это ради отдачи, тебе дают это в группе, найти это условие и его там реализовать. А если ты стараешься это сделать, приходят сверху света, которые постепенно тебя вводят туда, дают тебе такую прелесть святости, ты начинаешь просить, на самом деле просить, а это неестественно, но тебе дают эту силу ради отдачи. Вот так.
2: Если у нас
0: есть важность группы, по крайней мере, так же, как важность самих себя, тогда к нам приходит сверху света, вводит нас в работу, и мы начинаем просить, на самом деле просить. А теперь семинар, активный семинар. Как нам достичь в десятке этой точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы? Как мы достигнем в десятке точки связи, которая является вхождением в духовное и условием для получения Торы?
1: Первую очередь, вот это вот описание того, что это вход в духовное, из того, что мы работаем над нашей связью в группе, это уже поднимает чувствительности и стремления. Мы также слышали, среди всего прочего, на уроке, что мы должны укрепиться в кли веры, в наших усилиях, которые мы добавляем, намерение добавлять ради отдачи. Мы слышали описание Рава, насколько есть у нас необходимость в группе,

0: мы удостаиваемся получения Торы.
1: Да, нужно прийти к необходимости, что только с группой, с товарищами, при взаимной помощи, которую мы получаем, приближаемся к цели, к этому входу в духовное. Ну так вот, после всех этих усилий, даже как будто бы понарошку, да, но с товарищами, мы потом приходим к необходимости в том, что только связь мы просим, объединение, но вместе это должно быть связано с целью, с учителем, с Творцом. Тогда мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику.
0: Достигнем точки связи, когда каждый отменяется, и Творец есть за системой связи между нами, потому что без связи с Творцом не может быть правильной связи между нами.
1: Тогда каждый может выйти из работы ради самого себя и работать ради товарищей и вместе получать. Но очень самая важная точка, может быть, в том, что я должен работать для постижения товарища, чтобы вы получили.
0: Шай пишет: общий хиссарон к свету. Мы уже видели в десятке, что мы способны поднимать важность, вместе работать, и нам необходимо эти вещи работать сквозь скрытие, и думать о товарищах и так далее. И эту работу мы можем выполнять только в объединении, как один человек с одним сердцем. И исходя из этих действий, мы приходим к свету.
1: В десятке прийти к этой точке связи означает, что через те действия, которые мы делаем в десятке, не каждый стремится искать эту связь с десяткой по отношению к товарищам, раскрытие вот это чувство любви. Вот эта работа каждый раз со связью, я проверяю, насколько я могу отказаться от себя для того, чтобы дать больше товарищам. И именно эта работа показывает, что ты не способен, и тебе тут нужен Творец. И так вот, когда десятка укрепляется в таком требовании к Творцу, тогда в этом уравнении необходима связь, тогда действительно достигают той самой точки.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем. И Рав учит нас, что у нас, кроме десятки и объединения между нами, для того, чтобы правильно направить себя, кроме этого у нас нет ничего. Сегодня особый день, когда мы все соберемся вечером, будем учиться. Очень важно продолжать выяснять этот момент, не оставлять правильно все больше и больше направлять себя. Сейчас мы посмотрим клип, потом проведем семинар. Давайте притянем свет, чтобы дал нам силу и научил нас. Клип номер два.
1: Что такое проверить, что я работаю в чем-то, да, лишма, но лишма?
0: Если мое стремление именно к Творцу, а не в связи с разными вещами, которые находятся ниже него, то есть ниже него — это я, мир, разные вещи, а, как сказано, в нем возрадуется сердце мое, то есть быть в нем. То, что ты там где-то за кулисами себе представляешь, что тебе от этого будет хорошо, и так далее, ну это ладно. Этот контроль, эти проверки, потом они...

0: проявится.
1: Это,
0: в общем-то, должно быть стремлением. Это то, что мы говорим, что в группе, как он говорит, что какая работа в группе. Все время быть пока что связанным с этой идеей. Я через группу, от которой получаю воодушевление, пробуждение, силу, когда мне напоминают об этом и так далее, я связываюсь с Творцом. Почему с Творцом? Как с Творцом? Потому что отношусь к группе как к своей силе, что я могу соединить мои желания и желания группы как один человек с одним сердцем. Это называется, что я действительно нахожусь в состоянии, и когда я направлен на Творца, готов к получению Торы. Это условие. Иначе я вообще не нахожусь у подножия горы Сина, если я не достигаю такой связи с другими. У нас есть проверка в нашем мире, когда мы приближаемся к тому, чтобы быть кли получения для Торы, для света веры. Когда мы стремимся подготовить себя как один человек с одним сердцем. Стремимся, да? Но не можем, да? Это исправление приходит свыше. Но мы страстно желаем, потому что видим, что это самое необходимое, самое высокое из всех остальных возможностей. Откуда мы получаем такое? Что это естественным образом, ведь этого нет в нас. Через учебу, с помощью усилия приходит высший свет, окружающий свет, и производит эту подготовку, которая называется очарование святости, то, что есть в духовном мире за Махсомом, но уже начинает у нас быть какое-то очарование, это какое-то стремление к этой важности. Я хочу. Почему? Так, как и в любви, мы не можем сказать. Вот так и все.
2: Мы слышали этот клип, и Рав сказал, как в любви, да, вот, любви. Почему я люблю товарища, я не знаю, почему, так вот, активный семинар, какая совместная просьба должна пробудиться между нами, чтобы мы удостоились стать как один человек с одним сердцем. Еще раз, какая совместная просьба должна пробудиться между нами, чтобы мы удостоились стать как один человек с одним сердцем. 4 минуты.
0: Совместная просьба, которая должна пробудиться, просьба к Творцу, так, чтобы возникло стремление, чтобы в нас выросла вера и уверенность.
2: Зачем? Мне надо быть в этом состоянии, как один человек с одним сердцем. Почему мне недостаточно того, чтобы я со своим сердцем был бы на связи с Творцом? По-видимому, из нашей учебы, из нашего опыта жизни мы приходим к состоянию и выводу, что у нас нет связи с Творцом в наших желаниях, но только в том состоянии, как один человек с одним сердцем. Мы можем прийти к тому ощущению силы отдачи, точки в сердце, которую он требует. Мы это желание хотим усилить, увеличить, и просьба, чтобы дал нам силу любить товарищей. Занимались этим?
0: Да, нужно прийти к общей молитве, и мы хотим вместе достичь этого. Нам понятно, что в одиночку невозможно, только вместе. И Творец, высшая сила, только Он может помочь нам, и поэтому есть условия для просьбы. Мы должны вместе прийти к этой молитве из глубины сердца.
2: Так, чтобы прийти из глубины сердца, мы должны прийти на всю глубину просьбы. А глубина просьбы строится из совместного желания, где каждый понимает, что без части товарища у него нет никаких шансов соединить что-то, что вообще прийти к какой-то просьбе к Творцу.
1: Если килю тмуна бамуах бадимьон шелизе алеве арацон.
0: Я представляю, что сердце, это наше желание, должно быть таким сильным, сингулярным, уникальным, чтобы
1: Лякив,
0: чтобы охватить. Чтобы мы смогли передать Творца всему миру.
2: Общая просьба какая должна быть? Да, пробудиться, чтобы достроились быть как один человек с одним сердцем. Настоящая просьба должна быть в этом состоянии. И связь в этом состоянии с Творцом. Но это из того, что мы на самом деле стараемся, прикладываем усилия объединиться таким вот образом для того, чтобы достичь цели. Тогда и родится такая вот просьба. А что за просьба? Я не могу ее заранее определить, спланировать. Она должна проясниться в процессе работы.
0: Нужно все время выяснять общую просьбу, потому что все время необходимо стремление.
2: Ну что ж, этой ночью это происходит. Этой ночью мы вместе соберемся на уроке, да, будем изучать «Ночь невесты», «Зоар». Так это принято в Шавуот, и это произойдет этой ночью. Мы соберемся, все мировое клей, подготовим себя к тому, чтобы получить свет, свет, который объединит, свет Торы, к которому мы так стремимся. И где это раскрывается? В связи между нами. Поэтому у нас есть еще такая возможность приложить усилия, объединиться. Так будем помнить, что мы приходим не в одиночку. Вся десятка, каждый товарищ, все точки соединения присоединяются в одно большое клей. Просить быть готовым и достойным получения Торы. Сейчас давайте выясним в Торе, с каким общим намерением мы хотим прийти на этот ночной урок, ночь невесты урок, а потом будем рады послушать вас в общем обсуждении. Итак, подготовка к активному семинару. С каким общим намерением мы хотим прийти на ночной урок, ночь невесты, и десятка, которые готовы, выставляйте знак вопроса и поделитесь в общем обсуждении. Пожалуйста.
0: Совместная учеба в ночь Шавуота. Мы хотим прийти с таким намерением, чтобы собрание, взаимовключение вместе со всем кли, чтобы привело нас к такому состоянию, когда нам мы можем прорваться и почувствовать истинную потребность в отдаче, выйти из себя в молитву, обрести то милосердие, которое Творец дает нам. Итак, продолжать.
2: Мы хотим прийти сегодня на ночной урок с намерением, что мы действительно уже готовы и достойны получения Торы. После того, как мы проверили все свои желания, что нет там ничего там ради получения, мы хотим зайти вместе в особую эту связь с Творцом, и чтобы эта связь уже начала соединять нас поверх всех желаний этих, и чтобы смогли удостоиться слияния с Ним.
0: Стоит в течение дня выяснять, какое наше общее намерение, что, чем мы хотим достичь, и вместе выстраивать это в десятки. Когда мы достигаем связи с товарищами и настоящего хисарона, истинной молитвы, как мы и говорили.
2: Мы хотим прийти к уроку с одним намерением, что нет разницы между нами. Каждый чувствует другого больше даже, чем чувствует сам себя.
0: Когда мы работаем вместе, получить что-то, материал творения, ведет нас на следующую ступень в том, чтобы мы смогли восполнить систему природы, которую Творец создал.
2: Пока мы вот на этом уроке, это что важно. Я слышал много советов Рава, как настроить свои намерения именно сейчас на этом уроке. Как Яков сказал, в течение дня мы получим то, как необходимо прийти к ночному уроку.
0: Итак, друзья, давайте выставляйте знаки вопроса и давайте делиться впечатлениями от семинара и с каким общим намерением мы хотим прийти сегодня вечером на урок «Ночь невесты». Десятка, которая готова поделиться, ставьте вопрос. И кто-то, может быть, есть уже в зале, кто хочет сказать?
3: Рафаэль.
4: Саша.
2: Я думаю, что нам нужно прийти к этому с внутренней такой радостью. Что-то происходит особое в эту ночь. С такой, может быть, внутренней радостью. Не то, что мы думаем хороводы водить, а вот внутренняя такая радость, чтобы мы просили у него силу любви.
3: Офер.
0: С каким общим намерением? С общим намерением я сейчас поднимаю молитву, чтобы мы смогли прийти, чтобы Творец дал нам покрытие, чтобы не было ни лиц, ни десяток, ни номеров, ничего, чтобы было желание. Мы все относимся к Небаруху. Давайте придем к этим, с этим желанием, со стремлением, чтобы у меня не было каких-то личных претензий к товарищам. Мы просто находимся под покровом Творца. Давайте попросим этого. Мы находимся в одном желании. Гордость за группу, за наших учителей. За Рава, ты только говоришь «Михаил Лайтман», и сразу у тебя проступают слезы, звучат в голосе. Давайте оставим все наши личные какие-то счета, остановим вообще все на секунду и попросим Творца, чтобы он привел нас. Слыхаем, друзья.
2: Прийти с серьезной добавкой желания. То, что называется, что мы сегодня учили, это важность, чтобы вера была выше знания, что Творец ждет нас, и что есть в этом что-то настоящее, волнующее. Все зависит только действительно от нас. Мне, конечно, легче было бы, да, включить компьютер, но когда мой товарищ спросил, кто поедет в Петах-Тикву, то есть против своего желания, мы все равно едем. Спасибо Ялю, спасибо вам, дорогие. Лахаим.
5: Sí, amigos, gracias. Yo creo que
0: Большое спасибо, друзья. Важно освободиться от всех преград, которые стоят между нами, и принять это состояние, которое находится в Шавуот, вместе со всеми состояниями, которые раскрываются, вскрытии, понять, что Творец стоит за каждым товарищем и может наполнить нас радостью, и так мы сможем преодолеть все препятствия.
2: Ну что ж, хаверим, мы слышали наших товарищей, их намерения, подготовку, которую проходит каждый. Теперь это возьмем, это подготовим себя в течение дня вместе, чтобы стать как один человек с одним сердцем. И придем к этому уроку и будем получать Тору. Лхаим.
0: Перейдем к следующей части урока, и сначала споем вместе песню.

0: זוהר.
1: Дорогие друзья, в честь праздника Шавуот будем читать Зоар, Зоар для всех, ночь Шавуот, глава Эмор.
2: Мы изучаем книгу Зоар, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167. Перевод можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задать вопросы. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Зоар, глава Эмор, статья «Ночь Шавуот», пункт 167.
3: Что вы на меня смотрите? Какие намерения на сегодня? А что, у вас своих нет? У вас нет намерений?
4: Ну,
3: кто скажет? Ты ладно, еще. Каждый хочет удержать это в себе. На самом деле, истинное намерение, окончательное, это раскрыть Творца. Увидеть во всем, что мы сейчас читаем, Его действия. Если в каждом слове, если в каждом действии, свойстве, картине, мы видим, что это то, что он рисует нам в нашем разуме и чувстве, даже если мы этого не понимаем, но осознаем, что это приходит от Него, для того, чтобы раскрыть в нас какое-то воздействие, неважно, что я из этого всего понимаю, если я через это держусь за него как за единственный источник, тогда я уже нахожусь в истинной, направленной на него форме. Если я воспринимаю его, то есть смог взяться за определенную форму связи с ним в самой простой форме, просто понимая, что это есть источник, то я уже начинаю расшифровывать, что приходит ко мне из этого источника. Я уже начинаю развиваться с неживого уровня, на котором я просто слился, прилип к этому, как капелька семени к матке. Я начинаю различать различные формы отдачи, воздействие, которое я получаю от него. И я из этих самых-самых разных форм, которые получаю, очень разных форм, очень путающих, я их отношу к одному источнику, к единому источнику, и только этим я... И только так я работаю с ними. Таким образом, я развиваюсь как зародыш. Когда все самые разные формы, которые приходят от Него, я отношу к Творцу, и несмотря на то, что они разные, все они относятся к Нему, и тогда я из собрания этих разнообразных воздействий, которые я воспринимаю и отношу к Нему, я тем самым собираю их в единый организм, в единый источник. И это значит, что я из капельки семени начинаю развивать свою душу. Достаточно. Давайте попробуем так.
2: 167 пункт. Тора, которую надо изучать в ночь Шавуот, это устная Тора, Малхут. Для того, чтобы очистились вместе с Малхут и сыновья ее, от истока глубокой реки Бины. А затем в день Шавуот письменная Тора Зерампин соединится с Малхут, и они будут пребывать вместе в едином зивуге наверху. Тогда возглашают о нем, произнося: «И вот я заключаю союз мой с ними», — сказал Творец. 168. И поэтому основоположники хасидизма не спали в эту ночь и изучали Тору, говоря: «Мы придем к наследию святого достояния для нас и для сыновей наших в двух мирах». И в эту ночь Кнессет Исраэль украшается над ними и входит в слияние с царем, и оба они украшаются над головами тех, кто удостоился этого. 169. В час, когда собираются товарищи в эту ночь, они приходят к исправлению украшений невесты, чтобы привлечь мохин для Малхут, дабы явилась она завтра в украшениях своих, то есть мохин, и в исправлениях своих к царю, как подобает. И он озарит светом облачение и произведет ее исправление, и нет больше никого в мире, кто бы умел совершать исправления в мире, кроме товарищей. Счастлив их удел в этом мире и в мире будущем. 170-й пункт. Товарищи в эту ночь поправляют украшения невесты и венчают ее облачениями царя. А кто производит исправление царя Зерампина в эту ночь, чтобы пребывал он с невестой и соединился с царицей Малхут? Чтобы пребывал он с невестой и соединился с царицей Малхут. Это святая река, которая глубже всех рек, святая Има, Бина, производящая исправление Зерампина. Как сказано: «Выйдите и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо, на венец, которым украсила его мать в день свадьбы его». И после того, как Бина произвела исправление царя и увенчала его, она приступает к очищению царицы и тех, кто находится у нее, товарищей, занимающихся ее исправлением. 171. Подобно царю, у которого был единственный сын, и он собирался женить его на высшей царице. Мать его всю ту ночь входила в сокровищницы и вынесла высший венец, вокруг которого 70 драгоценных камней, и украсила его. Она вынесла шелковые одеяния и нарядила его, и произвела в нем царские исправления. 172. Затем мать его вошла в дом невесты и увидела служанок, поправляющих украшения и наряды, и драгоценности, чтобы исправить невесту. Сказала им: «Ведь я установила место окунания там, откуда исходят воды, и все благоухания и ароматы находятся вокруг этих вод, чтобы очистить невесту мою. Придет невеста, царица сына моего, и служанки ее, и очистят себя в этом месте, которое установила я, вместе омовение живой водой, имеющейся у меня». А затем она украсила ее драгоценностями, одела ее в наряды и увенчала ее украшениями. «На завтра, когда явится сын мой, чтобы соединиться с царицей, возведет он чертог для всех и будет вместе с вами пребывать в обители своей». 173. «И также святой царь с царицей Малхут и товарищи, подобны этому, и также высшая има Бина, исправляющая все. И тогда высший царь Зерампин и царица и товарищи пребывают все вместе и не разлучаются никогда. И об этом сказано: «Владыка, кто будет жить в чертоге твоем, кто обитать будет на святой горе твоей, ходящий в непорочности и действующий праведно». Это те, кто украшают царицу драгоценностями ее, одевают ее в наряды и венчают украшениями. И каждый из них называется действующим праведно, потому что Малхут называется праведностью. Исчисление Омера и праздник Шавуот. 174-й пункт. Хозе Антонио из Мексики спрашивает, что делать, когда ты не знаешь, твое намерение правильно при чтении Зор или нет? Как гарантировать правильное объединение путем просьбы?
3: Намерение наше – это главное отношение человека к тому, кто я, что я, что мне надо делать, к чему мне имеет смысл прийти и так далее. Все выясняется в мысли. А выяснение – то же, что мы делаем. Ну, допустим, в этом мире. Есть на разных уровнях. Либо на малом уровне, когда я выясняю что-то маленькое. Либо на более высоком уровне. Там более широкое выяснение. Более разнообразное. Там могут быть цвета, могут быть вкусы. На более высоком уровне это могут быть и вкусы, и цвета, да еще разные там, ну, что еще. Ну, запахи, например. Еще выше, это может быть уже связь с причинами, следствиями и так далее. Все это проистекает из того, насколько я способен выяснить себя. Уровень моего выяснения определяет мой духовный уровень. Во-первых, выяснение заключается в том, что я, как должно быть, как мы уже много раз говорили сегодня, все, что происходит, приходит из одного источника. Это одно. Нет никого, кроме него. Все. Это одно. Второе. Все, что происходит со мной, я хочу выяснить объективно. Как это сказать на иврите? Независимо. Есть еще слова? Объективно. Хорошо. Объективно. Так? Как же так случилось, что я правильно написал? Ну, выяснение, в общем. Форма. Лучше выяснение. Объективное. Так. Теперь, если это так, я должен стремиться к состоянию, которое называется сокращение. Так, чтобы мои действия были действиями, опять же, объективными. Независимыми, я их могу чувствовать, но я их чувствую потому, что я хочу их выяснить. У меня нет иного инструмента. Был бы у меня какой-нибудь прибор, с помощью которого я мог бы проверять те или иные явления, я бы так и делал. Я должен проверять эти явления своим прибором объективно. И поэтому нужно сокращение, потому что, несмотря на то, что я проверяю сам, я не привношу в это какие-то свои собственные помехи, искажения. Искажения, коими является злое начало, когда я отношу их к себе. А что был точно за вопрос?
2: Когда человек не знает, как просить правильного объединения во время чтения Зор, должен ли он просить света, чтобы гарантировать правильную просьбу для обеспечения правильного объединения?
3: Если я делаю эти вещи, как я к ним подхожу? для того, чтобы выполнить их. То есть для того, чтобы выяснение было объективным, чтобы все было в свойстве «нет никого, кроме него», и без каких-либо... Но, опять же, сокращение и выяснение — это одно и то же. Одно требует другого. Как мне это делать? Я стараюсь слиться с группой. Чтобы моя учеба была вместе с ними, выяснение, где мы слиты вместе, настолько, насколько это возможно, чтобы выяснить цель, в которой мы точно, если мы приходим к цели, то мы точно, если придем к ней, к цели, мы точно будем в единстве. Будем в единстве. Поэтому то, что я делаю сейчас, я стараюсь быть в единстве. В том, что я сейчас делаю, это быть в единстве. Выше себя. Объективно.
0: Закон.
3: Вот и все. И тогда я не промахнусь мимо цели. У меня есть группа, у меня есть источник, у меня есть определенное понимание того, что значит быть вместе, и я продвигаюсь. При том, что эта группа — это определенное увеличительное стекло. Еще раз изобразим его таким вот образом. Которое изображает, которое дает мне понятие о том, что такое единство, что такое единый. Что значит быть единым? Единым источником, который я получаю от Творца. Несмотря на то, что в группе есть огромное количество людей, все меняется. Если я стараюсь видеть группу как единый организм и постоянно работаю над этим, это помогает мне приводить себя в соответствие с единым источником, с Творцом. Продолжим.
2: 174 пункт. Исчисление Омара и праздник Шавуот. И отсчитайте себе от второго дня празднования, от дня приношения вами Омара возношения, 7 полных недель. Эта заповедь, исчисление Омара, необходима, потому что Израиль, хотя и очистились для совершения Песаха и освободились от скверны, они еще не были совершенны и чисты, как подобает, и потому в Песах не произносится полное восхваление «Аллель», потому что до сих пор они еще не достигли нужного совершенства. 175. Это подобно женщине, которая избавилась от нечистоты своей, и после ее завершения она отсчитывает себе 7 дней. Также и здесь Израиль после выхода из Египта освободились от нечистоты и совершили Песах, чтобы есть за столом отца своего, то есть Малхут. Отныне и далее они должны производить отсчет, когда жена может приближаться к своему мужу, и это 50 дней очищения, необходимые для достижения будущего мира, бины, у которой есть 50 врат, и получение Торы, и приближение жены к мужу ее, то есть соединение Зайрампина с Малхут. 176. И поскольку эти дни — это дни мира Захара, Зайрампина, это исчисление возлагается только на мужчин. И поэтому исчисление это совершается стоя. Однако речения нижнего мира, Малхут, произносятся сидя. И поэтому есть молитва 18 благословений, произносимая стоя, а молитва от благословений, создающей свет, и до 18 благословений произносится сидя. И эти 50 дней заключают в себе 49 дней, являющихся совокупностью всех ликов Торы, ибо в Торе раскрываются 49 ликов чистоты, а в 50-й день раскрывается сама Тора. И это 50 дней, в которые включены Шмита и Йовель. 7 раз Шмита и 1 раз Йовель. Откуда здесь 50? Ведь их 49, а 50-й день мы не отсчитываем. Но один скрыт, и мир держится на нем. И в 50-й день Шавуот скрытое раскрывается и укрывается в нем. Это подобно царю, пришедшему в дом друга своего и пребывающего там. Пояснение сказанного. Первое. Зер Ампин называется Торой, и корень его исходит от Гар, то есть от свойства Хабад да Ишсут, называемых Биной, ибо он поднялся туда в виде средней линии, называемой Дат, и согласовал между двумя линиями Хохмой и Биной да Ишсут, и остался там. А затем нисходят эти три линии в виде три выходят благодаря одному, и один находится в трех, из Гар да Ишсут к Зер Ампину, находящемуся внизу. Тиферет, расположенная ниже Хазы, и Неи Дейшсут, зад Дейшсут облачаются в Зеер Ампин и выводят в нем 10 сферот. От половины Тиферет Ишсут, расположенной ниже Хазы, нисходит Кетер Зеер Ампина, а от Неи Ишсута нисходят 9 сферот Хабад, Хагат, Неи Зеер Ампина. И хотя основа корня Зеер Ампина находится в Даат, относящейся к Гар Ишсута, вместе с тем все же нет у него доли от Хазе и выше Ишсут, потому что Парса в Хазе Ишсут создает разрыв между ними, так как суды в Парсе возникают во время подъема Малхут туда. И они действуют вместе от Парсы и ниже, но вовсе не выше Парсы, потому что суды и Авьют не могут подняться выше места их нахождения. Таким образом, есть очень большое различие между тем, что выше Парсы Ишсут, где вообще нет включения судов, и между тем, что ниже Парсы Ишсут, где уже есть включение судов. И поскольку в Зеер Ампине, расположенном ниже Хазе Ишсут, есть включение судов, он не может получить от наполнения, которое есть выше Парсы, чистого от любого суда, так как Парса в Хазе Ишсут сокращает Зеер Ампин так, чтобы он не мог получить от верхней половины Парцуфа Ишсут. А Парса Ишсут — это 50-е врата Бины, которые не постиг даже Моше. Потому что Моше — это свойство Зеер Ампина, и Зеер Ампин тоже не постигает их. И поэтому 50-е врата — это сфера Тиферет да Ишсут, ставшая кетером Зеер Ампина, и в том месте проходит Парса в Хазе. И можно сказать, что это половина до Хазе, свойство Юд-Хей Ишсута, расположенное выше Парсы, является полным Парцуфом, то есть Хабад, Хесед, Гвура и половина Тиферет, поскольку в то время, когда устранятся суды Парсы и раскроются 50-е врата, у Зеер Ампина произойдет включение во всю верхнюю половину Парцуфа Ишсут. И потому вся верхняя половина Парцуфа Ишсут считается 50-ми вратами. Второе. Поэтому сказано, и эти 50 дней заключают в себе 49 дней, являющихся совокупностью всех ликов Торы, ибо в Торе раскрываются 49 ликов чистоты, а в 50-й день раскрывается сама Тора, потому что место от Хазе Ишсут и выше считается их свойством Гар и Юдхей, а от Хазе и ниже считается свойством Зад Ишсут и Вавгей. И поскольку Зеер Ампин облачает Ишсут только от Хазе и ниже, у него есть только свойство Зад, Хагат, Наида и Ишсут, и ему недостает их свойство Гар, и поэтому у него есть удержание Клипот вследствие Парсы да Ишсут, и поэтому есть в Торе в Зеер Ампине 49 ликов чистоты и 49 ликов нечистоты, то есть одно против другого. Однако 50-е врата Тиферет Ишсута, или вся половина Парцуфа от Хазе их и выше, там находится суть Торы, против которой нет никаких клипот, и нет в ней включения судов и клипот, и там находится основа корня Зеер Ампина, называемого Торой, ибо он находится там в свойстве дат, да и шсут. Поэтому сказано, и эти 50 дней, в которые включены шмита и йовель, потому что зад и шсута — это шмита, из-за подъема малхут вместо парсы и шсута, расположенной от хазы и выше. От хазы и ниже. И поэтому не относится к этому месту свойство самой бины, называемое йовель. И поэтому есть 7 раз шмита, то есть 49 дней, и только 50-е врата, расположенные выше парсы, это йовель, 50-й день. Третье. И надо отсчитывать 50 дней, а не столько 49, потому что 50-е врата скрыты, и нельзя постигнуть их из-за малхут, которая поднялась в парсу. Из-за рампин не может получить от тиферет и ишсут, находящихся от хазы и выше. И невозможно, чтобы он раскрылся окончательно из-за того, что малхут, называемая мир, вошла там в парсу, так как получает, благодаря его подъему туда, подслащение от бины меры милосердия. Потому что тиферет — это бина свойства гуф, и без этого мир не смог бы существовать. Скрытые, то есть 50-е врата, раскрываются с одной стороны, а с другой стороны считается, что все еще укрывается в нем, потому что не может раскрыться полностью до окончательного исправления. И лишь тогда, когда будет исправлена малхут первого сокращения и сможет получить высший свет, не будет больше необходимости подслащения малхут биной вместе парсы. И эта парса, скрывающая 50-е врата, будет полностью отменена. И тогда будет полное постижение каждым 50-х ворот. Но до этого они раскрываются только путем подъема ступеней, и также в этом имеется два состояния. Первое состояние в дни Шломо, когда зон будут постоянно находиться вместе высших Аба и Има. Второе состояние на протяжении всех остальных поколений, когда зон постоянно находится вместе от Хазе и Шсут и ниже. Четвертое. И хотя есть подъемы ступеней в субботние дни, в праздники и во время молитвы, все же постоянное состояние парцуфов не изменяется. Зерампин в постоянном состоянии облачает ишсут от их хазы и ниже, и поэтому у Зерампина есть в постоянстве только вак без рож, то есть зад без гар. Однако вследствие подъема ступеней Зерампин может подняться до рож Арихампина, то есть на 3 ступени выше него. Но все же и тогда он остается облачающим ишсут от их хазе и ниже, как и в постоянном состоянии, потому что парцуфы, находящиеся выше него, тоже поднялись на 3 ступени, как и Зерампин. То есть в то время, когда Зерампин поднимается вместо ишсут от хазе их и выше, ишсут прежде поднимаются в Абавыиму, а Абавыимы в Арихампин и так далее таким же путем. Таким образом, хотя Зерампин поднялся в Ишсут, он облачает их только от хазы и ниже, потому что в их свойстве от хазы и выше они поднялись в Абувиму. И также на второй ступени, когда Зерампин поднимается выше Абувиму, обязательно до этого Ишсут должны были подняться в Арихампин, а Абувима в Атик. Так, что хотя Зерампин поднимается вместо Абавыима, он облачает только ишсут от их хазы и ниже, так как ишсут в своем свойстве от хазы и выше уже поднялись вместо Арихампина. И также на третьей ступени, когда Зерампин поднимается в Арихампин, он облачает только ишсут от их хазы и ниже, так как ишсут в своем свойстве от хазы и выше уже поднялись вместо Атика, а Абавыима вместо Таамим Десак Мира Ак. И хотя мы видим, что Зерампин поднялся в Рош Арихампин, он еще облачает ишсут вместе от хазе и ниже, как и в постоянном состоянии. Мы переходим.
1: Микра, удаут лесиум. Замшех луз лайом, йом хамиши. Мы прочитаем сообщение. Следующий урок с 12 до часу будет трапеза с 14.30 до 15.30, собрание товарищей 22.15-22.35, на урок Лейла Декала. Собрание будет вести израильское кли, а 22.35 до пол первого ночи будет урок Лейла Декала. Завтра расписание, 7.45 подготовка к уроку в нашем зале столовом, урок с 8 до 10, с 10 до 11 молитва, не транслируется, трапеза праздничная, шивот с 11 до 12, следующая подготовка к уроку с 16.45 до 17, урок с 17 до 18.30 и трапеза 18.30-19.15. В шаббат обычное расписание. Закончим песней.